0: целом всю инфраструктуру образования.
1: Массовые беспорядки почти неделю не прекращаются во Франции. Старшеклассники громят витрины, поджигают школы, нападают на полицейских. С подробностями европейский корреспондент ВГТРК Регина Севастьянова.
2: Кадры намеренно подожженного лицея имени Нельсона Манделы в Нанте обошли все мировые СМИ. Как и это видео. На нем видно, как так называемый «черный блок» – молодые люди с закрытыми лицами – забрасывают фасад камнями и емкостями с воспламеняющейся смесью. Внутри здания в тот момент находились люди.
3: Когда начало гореть, мы не знали, что делать. Плакали, звонили семьям. Близкие нас пытались успокаивать, но мы видели, что и они боялись. Потом мы увидели, как пламя начало прорываться через крышу. Было очень страшно.
2: Конкретно этот лицей был открыт в 2014 году. Его строительство обошлось в 64 миллиона евро. Еще в начале недели он считался современным, отвечающим всем требованиям. Теперь 1500 учеников остались без возможности посещать занятия. Другим придется жить на пепелище. В комплекс входит интернат. Занятия в классах не возобновятся минимум до ноября.
4: Здесь несущие конструкции задеты, повреждена система защиты от ЧП. В столовой, возможно, конструкции не задеты. Может быть, та часть будет введена обратно в эксплуатацию, но только после получения зеленого света от властей.
2: По итогам экстренного совещания у премьер-министра правительство страны признало, протесты переросли в неконтролируемое городское насилие. За 10 дней блокад учебных заведений было произведено более 2000 арестов. Кадры были размещены в соцсетях самими агрессорами, как гонят по улицам Парижа, а потом бьют женщину полицейского. Подбойкое музыкальное сопровождение. Ситуация очень быстро оказалась в центре, набирающей гонку президентской кампании. В подстрекательстве к насилию премьер-министр Себастьян Лекарню обвинил левых и их марионеток. Аналогично высказался министр образования Эдуард Жефре. Он же привел пугающую статистику. За первые 10 дней протестов физически пострадали 305 сотрудников правоохранительных органов, 170 сотрудников системы образования и 70 школьников.
5: Изначально это был протест старшеклассников с их требованиями. Здания, туалеты, столовые, перегруженное расписание и тому подобное. Это заслуживает быть услышанным. Но сейчас очевидно изменение характера. Лучшая иллюстрация – это то, что я услышал сегодня от молодой лицеистки. Она сказала: «Мы дети, и у нас украли наш протест». Сначала непокоренная Франция с призывами идти на баррикады, теперь еще и ультранасильственными группами. Движение взято в заложники.
2: В вопросе возложения ответственности на левых сплотился весь политический спектр, начиная от лидеров общественных симпатий в президентской гонке правых. Лично Меланшона в циничном использовании старшеклассников в своих целях обвинили Габриэль Аталь, Эдуард Филипп, возглавлявшие в разное время правительство при Эммануэле Макроне, а кандидат от либералов Брюно Ретайо пошел еще дальше, предложив запретить партию Меланшона как одержимую насилием и подрывную.
6: Первый раз в жизни вижу массовое движение, управляемое телепатией. Не было ни прокламаций, ни речей, ни призывов ни от кого из нас к лицеистам, чтобы начать действовать таким образом. Но все обвиняют нас, так что, видимо, это должно было произойти посредством телепатии. На самом деле, я считаю, это просто их способ не решать проблему.
2: И все же Меланшон использовал шанс подтвердить влияние на протесты, призвав использовать только ненасильственные методы. Согласно свежим опросам, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон остаются лидерами симпатии французов в президентских выборах, которые пройдут весной будущего года. Пока политики занимаются обвинением друг друга, протесты продолжают шириться. Если в четверг акции затронули около 400 учебных заведений, то в пятницу их было уже почти 600. Причем теперь к старшеклассникам и лицеистам присоединились студенты. Регина Севастьянова, Европейское бюро ВГТРК.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» в серии буллитов уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4-3. Победный буллит реализовал Гаррет Пилан. «Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» располагается на шестой строчке на Западе. Команда Алексея Жамнова потерпела шестое поражение подряд. В других матчах «Нефтехимик» победил «Сибирь» 3-2, автомобилист проиграл «Амуру» 0-3. Ульяновская «Волга» на выезде обыграла московский «Велес» в матче 21-го тура первой лиги. Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2-1. На 87-й минуте красную карточку получил защитник «Волги» Камиль Ибрагимов. Ульяновская команда прервала серию без побед, которая составляла 3 матча, и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Велес» не выигрывает в первенстве на протяжении 4 матчей и идет на 5-м месте с 23 баллами. Клубы английской премьер-лиги активно следят за полузащитником Галатасарая и сборной России Алексеем Батраковым. По данным турецких СМИ, Манчестер Юнайтед и Челси планируют отправить скаутов на матч с Барселоной в Лиге чемпионов 13 октября. Интерес к 21-летнему хавбеку возникал еще до его перехода в Турцию, но сделку с «Локомотивом» осложняли санкции.
8: Погода.
1: О прогнозе на 5 октября. В Челябинске будет плюс 4 градуса, в Сатке плюс 1, в этих городах пройдет дождь со снегом, в Хабаровске плюс 16, без осадков. Во Владивостоке около 12 тепла, временами пройдут сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 11, без осадков. В Новосибирске плюс 10, пройдут дожди, в Иркутске около 17 тепла, без осадков, в Красноярске плюс 13, пройдут дожди. В Петербурге в понедельник временами дожди, днем плюс 14 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем плюс 13. В эти минуты в российской столице плюс 9, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России. Как мы вам рады. В студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: На этой неделе у нас было много интересных событий, и сейчас мы их обсудим. Надеюсь, будет интересно. Не переключайтесь.
1: Да уж куда вы денетесь, тем более, что мы будем обсуждать рекордный военный бюджет. Причем не только в нашей стране, но и в Европе. По данным Reuters, в материалах проекта бюджета у нас заложено 17,1 триллиона рублей на национального оборота в 2027 году вместо прежних 13,5. То есть это плюс 27%. Рекордная доля в постсоветской истории. Европейцы тоже что-то потужатся, пытаются делать. Но самое главное, что вот эти наши с вами разговоры о том, что сейчас все закончится, сейчас все прекратится, это ложный путь. Есть одна поговорка, которая меня спасает на протяжении всех этих лет. Наверное, это даже пословица. Лучше быть воином в саду, чем садовником на войне. Вот состояние садовника на войне – это когда нам говорят: сейчас все закончится, сейчас будет мир, дружба, жвачка. Ну, во-первых, мира, дружбы, жвачки никогда не было. Давайте с вами понимать и договоримся об этом сразу. Во-вторых, даже если будет какое-то торможение этого противостояния с Западом, в котором мы находимся, оно будет иметь ситуативный характер и будет направлено, конечно же, не на то, чтобы нам стало хорошо, а для того, чтобы наш противник передохнул. Поэтому нам это торможение на самом деле невыгодно, абсолютно не нужно. Как бы не тяжело было нам воевать, сражаться, тормозить и прекращать все это или замораживать, еще хуже. Поэтому только вперед. А состояние воина в саду – это когда, слава богу, что все хорошо. Слава богу, что работает экономика, варится кофе, катаются электромобили по городам и селам, рождаются телятки, дети появляются на свет. Это все замечательно и хорошо. Но нужно помнить, что это нужно защищать. Поэтому, дорогие наши братья и сестры, дорогая наша большая страна, помни о том, что нужно быть воином в цветущем саду, а садовник на войне всегда погибает первым и чаще всего бесславно.
2: Ну и еще вспоминается здесь одна поговорка, то есть хочешь мир, готовься к войне, и как говорится, что мир нам нужен на наших условиях, потому что Европа вооружается, безусловно, против нас. На наших южных рубежах тоже неспокойно, некоторые бывшие постсоветские республики также демонстрируют не очень-то пророссийское настроение, поэтому здесь, конечно, нам нужно быть лучше подготовленными, чем все наши враги. И на самом деле можем тоже вспомнить, что один такой из русских архетипов – это пахарь-воин, который отлично воплотился в воинском сословии казаков, да, потому что казак обычно, он же может разводить скот и возделывать землю, но при этом с детства мальчика учат обращаться с шашкой, с винтовкой, вести бои, и по сути это правильно, потому что когда Россия раздвинула свои рубежи, по сути получилось так, что наша южная граница – это была степь. В степи нет гор, в степи нет леса, в степи негде укрыться. Вот туда отправляли как раз казаков, поэтому на самом деле такая тоже отчасти русская черта, когда человек из состояния пахаря в состояние воина мог буквально переключиться. Увидели, значит, дозорные, что там Крымское ханство идет войной, там, или, допустим, поляки, и все. И тут же у тебя мирный казачий хутор превращается в неприступную крепость, и тут же у тебя люди, которые еще полчаса назад готовили кубанский или донской борщ, там надевают гимнастерки, хватают шашки с винтовками и становятся воинами. Конечно, вот нам нужно тоже учиться в таком режиме существовать, потому что мне кажется, что то, что сейчас происходит в Европе, мы сейчас возвращаемся в новое средневековье с технофеодализмом, да, когда часто воевали все против всех, что на самом деле происходит не только в Восточной Европе, но и, например, на Ближнем Востоке или в Африке.
1: Знаешь, Ром, я сейчас как преподаватель тоже разрабатываю тему, концепцию семи доменов войны. Что война, когда она ведется на самом деле постоянно. Еще Гераклит говорил, что война – это отец всех вещей, древнегреческий философ. И первая война произошла на небе, потом произошла война Каина против Авеля, и, к сожалению, вот в падшей греховной природе человека война – это такой постоянный спутник. она ужасная, в ней нет ничего хорошего, но вот, к сожалению, это свойство нашего мира. И ведется она, на самом деле, в 7 доменах. 4 материальных, 3 нематериальных. 4 материальных домена – это Земля, вода, воздух и космическое пространство. Ну, тут все более или менее понятно. Сначала люди там с копьями, потом на лошадях, потом на кораблях, потом стали летать, потом запустили спутник мы в космос, вроде как мирное пространство, а потом уже и всем понятно, что не мирное, идут космические войны, война разведок в космосе и, в принципе, применение там космического лазерного оружия, все это уже существует, все это уже есть. Это 4 материальных домена. 3 нематериальных изучены хуже и понятны по мере возрастания все хуже на разных эшелонах, на разных уровнях нашего общества и, на самом деле, общества во всем мире в массе своей. Потому что 5 уровень – это информационное пространство. Ну вот мы регулярно с тобой, нашей программой, консерватники, принимаем участие в информационных войнах, разоблачая какие-то вбросы, фейки противника, объясняя суть тех или иных информационных операций. Уже более-менее наше население подготовлено и умеет различать фейк, не фейк, хотя бы уже может у кого-то щелкнуть в голове. Это, наверное, какой-то вброс. Этого не может быть на самом деле. Далее, 6-й домен когнитивный. Это война за смыслы, это война за перепрошивку сознания людей. Когнитивную войну на Украине мы проиграли, потому что если бы мы ее не проиграли, не было бы нынешнего горячего конфликта. То есть нынешнее наше СВО, нынешний горячий конфликт в Малороссии связан с полностью проигранной когнитивной войной за этих людей, за эту территорию, на которую мы во многом даже не явились. Противник пришел на это поле боя, начал очень серьезно работать, а мы говорили, мы им газ будем продавать, и никуда они от нас не денутся.
2: У нас похоже, мы снова на эти же грабли наступаем, похожая ситуация с Арменией. Полностью страна экономическая благосостояние зависит от нас, но делали ставку, скажем так, на не очень популярных коррумпированных политиков, чтобы они были там пророссийскими, и в итоге люди, устав там от коррупции предыдущего правительства, якобы пророссийского, в Армении, раз за разом выбирают себе Пашиняна, который не просто прозападный, антироссийский, а еще и антиармянский, который конфликтует с армянской церковью, который сдал Карабах, который там начинает что-то с Турцией заискивать там по линии того, что, может быть, там и не было геноцида армян турками. В общем, хотя, казалось бы, у нас огромное влияние, есть огромная там диаспора армянская в России, сильная, влиятельная, которая могла бы тоже и влиять на свою страну. И у нас есть там база. Сейчас, например, кстати, вот говорят, тоже там заикался Пашинян и там его пешки о том, что надо вывести российскую базу военную из Гюмри, но многие не понимают еще одно, что турецкая граница и армяно-азербайджанская охраняется российскими пограничниками. Их там, по-моему, даже чуть ли там 10-15 тысяч. И не имеет смысла России держать своих пограничников на этих рубежах, если у них нет тыла в виде базы в Гюмри. То есть выводим военную базу из Гюмри, тут же уходят российские пограничники, и получается, что никакого сдерживающего фактора для того, чтобы там Азербайджан пошел на Армению дальше Карабаха при поддержке Турции уже не существует. И тоже, конечно, никто все эти вещи массам простых там армян не объяснял. Они сейчас радостно, вот как идут там на заклание, как в свое время украинцы голосуют там за трусики и евроинтеграцию. Хотя, конечно, очевидно, что никто никогда Армению въезд не возьмет, куда он более благополучный Турции, сколько лет стучится, или какие-нибудь там балканские страны, там типа Сербии и Македонии, и никто их туда пока не принимает.
1: Это действительно так, и вот смысл и важность когнитивной войны у нас понимают не все. С годами ситуация меняется, что-то делается, но по-прежнему мы, во-первых, пропускаем к себе огромное количество когнитивного и смыслового мусора через музыку, сериалы, фильмы, книги. Немножко стали чистить в последнее время, и слава богу. Но по-прежнему еще непаханное поле работает в оборонительном смысле у нас на территории. Но и если говорить о том, какие смыслы мы проецируем на другие народы, не обязательно на противников. Когнитивная война ведется против всех. И против союзников, и против противников, потому что это распространение идей.
2: Ну да, безусловно. С одной стороны, у нас выросло как бы качество художественно-профессионально наших сериалов. Их там начали покупать, смотреть за рубежом, причем не только в русскоязычном постсоветском мире. А с другой стороны, у нас там до сих пор царствует зачастую антихристианский русофобский нарратив. Вот завирусило недавно видео одной православной блогерши, которая на конкретных примерах, да, поясняла, что во многих сериалах православные христиане выставлены как какие-то негативные персонажи. И вот я представляю такую историю. Какой-нибудь православный эфиоп или, там, не знаю, европейский христианин, подумывающий перейти, там, допустим, из католицизма или протестантизма в православие, говорит, посмотрю-ка я, что там вот за сериалы в этой, в нашей духовно-нравственной...
1: Святой Руси,
2: да. Включает там, допустим, сериал популярный какого-нибудь нашего стримингового канала, и видит, что там православные христиане выставлены как отрицательные персонажи. И сразу возникают вопросики.
1: Ты как раз подвел к седьмому домену войны. Потому что седьмой домен войны самый важный, самый неизученный, духовный. Нужно понять и признать по-хорошему всему человечеству, ну или хотя бы нам и нашему руководству, что война идет не только за ресурсы, не только за землю, не только за умы, но и за души людей. И война за души людей, она самая древняя, потому что это война дьявола против Бога, которую дьявол проиграет в любом случае. Уже проиграл на самом деле. И это самая важная, самая сложная война. И из этой войны за души людей происходят все остальные войны. Нас хотят уничтожить, как светоч. Да, мы не такое яркое пламя, не такой прекрасный пылающий костер в маяке, каким была царская Россия в разные эпохи. Да, казалось, что в 20 веке этот огонь совсем потух. Потом выяснилось, нет, что угли остались, и вновь разгорелось пламя. И сейчас мы такой лампадой, но все-таки светим, и нас видят в мире. И вот именно поэтому против России ведется такая война, именно поэтому нас хотят уничтожить. Потому что мы стараемся, хотя бы стараемся на уровне деклараций жить в соответствии с евангельскими принципами. Да, у нас куча неправды, да, у нас куча греха, да, мы даже детоубийство еще не запретили, не отменили в стране. У нас можно убивать детей в утробах матерей по закону. Но это изменится. Мы перерастем это и станем другими. Но Россию ненавидят и против России воюют в первую очередь из-за вот этого духовного фронта. И дискредитация православия, огромное количество информационных вбросов, связанных с православием, это подтверждает. Более того, ни одна религия в мире не гонима так, как православная вера. Из всех религий христианство самое гонимое, а из всех христианских деноминаций православные самые гонимые. Потому что это истина. И нам Господь Иисус Христос об этом прямо говорит со страниц Евангелия Благой Вести, что меня гнали, будут гнать и вас. И вообще, то, что вас гонят за веру, или вы как-то вот чувствуете какое-то определенное давление этого мира на вас из-за того, что вы назвались православным человеком, это нормально. Ну, мир не может ненавидеть свое. Если вы принадлежите этому павшему миру, он вас будет любить, хвалить, восхищаться вами. А вот если вы начинаете быть не от мира сего, если вы начинаете руководствоваться вечными, божественными, духовными законами, в той мере, в которой это возможно и открыто для вас лично в нашем мире сегодня, то вот вы начинаете чувствовать это движение фронтов духовного мира. И понимание целеполагания нашего противника, а верхушка нашего противника – глубоко религиозные, открытые сатанисты и дьяволопоклонники, воюющие против нас. Понимание их целей и задач – может позволить выстроить нам правильную стратегию обороны. Я считаю, что настало то время, эсхатологическое время, возможно, когда нам на государственном уровне нужно выстраивать концепцию не только национальной безопасности, не только какие-то стратегические документы, связанные с войной там, в материальных доменах, но, понятное дело, концепцию отдельную информационной когнитивной войны и отдельную концепцию войны духовной. Что нужно делать? Вот крестный ход в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. Это все операции, можно так сказать, военные, воинские операции на духовном фронте, в духовном домене.
2: Да, безусловно, и на самом деле настраивает на позитивный лад тот факт, что если мы вспомним ситуацию накануне февральской и октябрьской революции, да, во время Первой мировой войны, к сожалению, проблема была в том, что в Российской империи, православной державе, наметился духовный декаданс, потому что огромной популярностью стали пользоваться всякие эзотерические, спиритические кружки там, и то, что всякие бредни Елены Блаватской в среде российской элиты, и точно так же простой народ захлестнула волна интереса к каким-то непонятным сектам. И во многом вот это вот как раз духовное падение, которое наметилось в Российской империи, и спровоцировало в итоге политическую нестабильность во время войны, разложение тыла, две революции, да, когда большевики сумели в итоге, будучи небольшой радикальной группой террористов, одурманить огромные массы народа. А сейчас тренд идет наоборот. То есть у нас были атеистические, безбожные советские годы и годы либеральной при Ельцине, но сейчас идет подъем интереса к православию. Почему это вызывает такую ненависть у наших врагов? То есть получается обратная ситуация. В Российской империи люди, выросшие в православных семьях, почему-то, как там, Лев Николаевич Толстой, там, впадали в ереси, в различные, начинали интересоваться какими-то мутными духовными, спиритическими учениями. А сейчас наоборот. Люди, выросшие в атеистической советской семьях, в зрелости начинают приходить к Богу и этим интересоваться. Поэтому здесь как раз вот этот тренд, он меня лично воодушевляет. Потому что если возродится Россия в духовном плане, вернувшись к своим христианским корням, значит, и во всех остальных отраслях и сферах у нас все наладится.
1: Нужно быть собой. Мне нравится выражение о том, что каждый народ — это мысль Бога. О каждом народе у Бога есть какой-то промысел, какой-то план. И все зависит от того, насколько народы правильно и точно исполняют или не исполняют то, что на них возложено. Москва, Третий Рим – это вот это откровение, которое было дано через старца Филофея, да, Спасо-Елизаровского монастыря на Псковщине в начале XVI века. И он Василию Третьему передал во многом это откровение такое, да, свою внутреннюю какую-то тайную мысль о том, что Москва — это Третий Рим, четвертому не бывать, что Рим не в значении величайшей, самой могущественной империи, перед которой должны склониться все. Нет, Рим — это государство, гражданство которого во многом для себя избрал Иисус Христос. Потому что Господь пришел в этот мир в Риме, потому что Иудея тогда была частью Римской империи. Это очень важный момент. Да. И да, это было языческое государство. Да, руками языческих римлян-воинов был распят Христос. Но потом именно римское государство упразднило гонение на христианство.
2: И это была держава номер один тогда мировая. То есть, поэтому, то есть она как раз задавала, опять же, там тренды везде. В культуре, в политике, в военном деле, в экономике. То есть это был такой стопроцентный мировой гегемон. И поэтому закономерно то, что Господь пришел туда, именно в то государство, которое везде доминировало. И после принятия христианства, то есть из Рима, оно уже понеслось дальше по миру
1: везде. Сначала, да, были страшные гонения 3 века, потому что 325 год – это знаменитый миланский эдикт Константина Великого, равноапостольного, который отменял поначалу гонения, а потом и христиане в целом уже стали по-другому себя чувствовать в Римской империи. И мы унаследовали вот это все. Удивительно, да, что, казалось бы, где Римская империя, а где Москва? Многие критики концепции «Москва-Третий Рим» так и говорят. Но мы действительно, если разобраться, это унаследовали. Константинополь, Восточная Римская империя, просто Римская империя, на самом деле. Это та часть Римской империи, которая сохранилась. Первый Рим пал под ударами варваров, да. Да, в конце V века нашей эры, великое переселение народов, германцы. Западный Рим окончательно погряз в разврате, потерял силу к сопротивлению. и просто был разрушен, уничтожен варварами. На развалинах Западной Римской империи, собственно, и возникли варварские королевства, которые мы сейчас знаем как Франция, Германия.
2: Испания.
1: Испания, да. Кто такие испанцы? Испанцы – потомки вестготов. Испанское имя Родриго – это, извините, Родерик.
2: Родерик,
1: а Энрике – это Генрих. Это вестготы. Кто был в этой недружественной стране до СВО, там мог видеть, например, что Толедо – это просто такой чисто германский город, древнегерманский город, на самом деле, древняя столица Кастилии под Мадридом. И они все это разрушили, перелопатили под себя, латинизировали германцев, германизировали римлян, и в итоге получился, ну, вот, западноевропейский проект в том виде, в котором мы его знаем. А Восточно-Римская империя, та, которую называют Византией еще, она не менялась. Она сохранила все это вплоть до своего падения в 1453, да, ведь году.
2: Да. Ром. А Россия уже переняла эту эстафетную палочку, потому что на самом деле вот мы приняли культурную эстафету религиозную, то опять же, да, от ведущей державы в культурном, экономическом, политическом плане. И ты заметил, какую подмену совершили, значит, паписты из Ватикана и вообще, значит, там западные католики, чтобы, значит, себя назначить главными в христианском мире. Какое было самое название у жителей Византийской империи? Ромеи, римляне. Они были, получается, там по крови греки, по вероисповеданию православные, и, как правило, одинаково говорили хорошо на греческом и на латинском языках. Но везде, во всех учебниках истории, их стали писать на Западе, это перекочевало к нам, называть их византийцами. Почему? Чтобы сказать, что вот были какие-то византийцы, да, там, непонятные там схизматики, а вот настоящие римляне, это значит мы в Риме в Ватикане. А надо говорить наоборот, надо называть вещи своими именами, называть их ромеями, говорить, что вот Вторая Римская империя, вот ромеи, и дальше они перекочевали на северо-восток в Россию, поэтому мы настоящие наследники настоящей белохристианской Европы, там, а не Берлин, Париж или Ватикан.
1: Так и есть, и поэтому нас и хотят уничтожить. Поэтому нам все время навязывали какую-то вторичность, вот надо учиться у Европы, поэтому придумали нормандскую теорию, на мой взгляд, абсолютно уже несостоятельную. Да. В нашу эпоху мы можем это спокойно признать. Поэтому очень много чего происходило. Но самое главное, Москва, Третий Рим – это не про гордость. Это про ужас от осознания того, что нам-то эстафету некому передать.
2: Знаешь, Андрей, самое забавное, что на самом деле нормандская теория – это теория происхождения Великобритании. Потому что, да, реально пришли норманы, завоевали их. Вот, и, по сути, значительная часть британской элиты не имеет происхождения не англосаксонское, да, а происхождение нормандское.
1: Да, Вильгельм Завоеватель, 11 век.
2: Да, и более того, вот эта вот, знаешь, проблема изучения не самого сложного английского языка состоит в том, что у них грамматика сложная нормандского языка наложилась на язык англосаксонский, поэтому у них такой сложный спеллинг, когда слово пишется одним способом, а произносится совершенно другим. Это как раз вот конфликт двух разных совершенно языков. То есть полуроманского, значит, нормандского и, собственно, англосаксонского. Вот как раз нормандская теория ложится. Более того, знаешь, нам там часто говорят, что вот якобы, значит, как говорят евразийцы, что Романовы это было в России немецкое иго, забывая о том, что династия Виндзор в Великобритании является этническими немцами, кузенами Романовых, и эти междинастические браки были абсолютно нормальным явлением для всей Европы, где, допустим, какая-нибудь немецкая принцесса, приезжавшая там выходить замуж за великого русского князя, с русской через крещение в православие. Приехала немка Екатерина Великая, покрестилась в православие, стала замечательной русской императрицей Екатерина.
1: Точно тем так... более, что немкой она была восточной, а, как мы знаем, восточные, да, немцы – это германизированные славяне. Так что просто, да, это, на самом деле, славянская принцесса с германизированной прошивкой приехала в Россию. Россию и обновила свое сознание и духовность до, что называется, заводских настроек и стала великой русской императрицей.
2: Да, и наоборот, представитель греческого королевского дома православного женился, значит, на померше недавно королеве Елизавете Британской, из православия перешел в англиканство, и во Второй мировой войне был даже летчиком, там воевал в королевских...
1: Ну да, принц Филипп.
2: Да, принц Филипп, тоже, кстати, тоже родственник Романовых, тоже, опять же, чтобы там стать британцем, он просто совершил там обратно, перешел из православия в англиканский протестантизм.
1: То есть что это, мы не одобряем.
2: Не одобряем, но как бы это везде работает, вот обычно в междинастических браках.
1: Так вот, возвращаясь к седьмому домену войны, духовному, вышел очень хороший текст в большом канале общины русской, как раз посвященный тому, что Россия должна сделать для победы. Я зачитаю. «Старец Илий, духовник-патриарх, недавно почивший, действительно святой жизни человек удивительный, говорил, что одно из условий победы России, помимо запрета детоубийства и сквернословия, осуждение большевизма на государственном и общественном уровне. И он был прав. Отказ от ортодоксального коммунизма спас Россию даже во время Великой Отечественной. Сталин снял в годы войны опалу с русской православной церкви. В пропаганде появились русские архетипы богатырей, царей и князей. Например, везде показывали фильм «Александр Невский», где он бил немецкий псов-рыцарей. В Ленинграде многим улицам вернули их дореволюционные исторические значения, названия во время блокады. И вскоре блокаду сняли. Решение от 13 января 1944 года вернуло исторические названия 20 объектам. Еще одно переименование проспекта Ленина оформили отдельным пунктом. Вдумайтесь, в блокадном Ленинграде почему-то советская власть вдруг убирает имена всяких там урицких, володарских и прочих там, прости господи, и возвращает исторические названия, связывающие с наследием Российской империи, русской истории, нашей культуры. Вот что это такое? Обратите внимание, это было решение большевиков.
2: Да, ведь это было, ведь это такие решения шли, значит, по всем пунктам. То есть, например, в армии вернулись там погоны, в том числе золотые, появились гвардейские части, которых не было, которые были у нас до революции. То есть, действительно, пошло такое возрождение русской имперской культуры, духовное возрождение в том плане, опять же, что сняли опалу с русской православной церкви, и... Как еще, наверное, многие знают, если не ошибаюсь, по-моему, в Тюмень у нас мумию Ленина перенесли, да? Как на время войны. И вкупе, опять же, помимо беспримерного героизма наших войск, опять же, тоже все эти символические жесты во многом предопределили нашу великую победу над нацистами, потому что как сегодня ВСО, так и тогда это была брань не только физическая на фронтах войны, но и действительно брань духовная, потому что германский национал-социализм это было такое темно-языческое, там, глубоко, в общем-то, сатанинское темное движение.
1: Это так, и нужно просто отделять зерна от плевел. Опять же, никто не говорит о том, что надо весь советский строй осудить, помазать черной краской. Да нет. Но ряд идей, ряд мыслей, ряд концепций нужно просто препарировать и назвать недопустимыми. Но это будет честно. То же самое нужно, кстати, сделать и с эпохой Российской империи. Вот навязывание нормандской теории элитами тогдашними. Нужно осудить. Нужно признать, что это была ошибка. И действительно попытка ряда прозападно настроенных людей у нас, связанных с западными элитами того времени, подчинить Россию тогдашней Европе.
2: Ну, потом, знаешь, эти все еще бредни типа нормандской теории, они же абсолютно глубоко антинаучные, потому что у нас просто многие не понимают то, что германцы и славяне – это европейские языковые группы. При этом какие-то расово-антропологические типы в рамках этих групп, они могут быть примерно идентичны. То есть, поэтому вполне нормальная история, когда проводится, допустим, анализ генетических останков какого-нибудь Рюриковича или Рюриковича, значит, значит, анализер ДНК живого, там есть там гены какие-то славянские и близкие к ним германские, но это не означает то, что его предки были немцами, а просто они могли быть славянами, говорить на славянском языке, но, возможно, опять же, у них были какие-то междинастические браки там с соседними там германскими культурно близкими племенами, которые на северо-востоке Европы соприкасались там рядом вместе с племенами славянскими или финно-угорскими. То есть это... То есть, или как там говорят, например, украинские пропагандисты, а там все вот русские, там не славяне, вы там все финно-угры. Но опять же, посмотрите на финно-угров в лице венгров или финнов. Внешне 100% европейские люди. Или там, а посмотрите на финно-угров, например, в Заурале. У них уже какие-то черты более восточные, монголоидные. А языковая группа, в принципе, одна и та же. Поэтому понятное дело, что просто в этногенезе русских участвовали в большей части славяне, частично финно-угры и германцы, но при этом это были абсолютно одни и те же расовые антропологические типы и плюс еще племена с близкой культурой, поэтому им ничего не помешало там в итоге вместе там слиться в один народ.
1: Ну и вот, возвращаясь к теме смыслов и образов, которые мы транслируем, на которые опираемся, а название улиц – это как раз оно, и памятники, которые устанавливаются в наших городах – это тоже оно. В Калуге напротив администрации заменили памятник иноагенту и русофобу, чего уж греха таить, Ленину, на памятник великому государю Ивану Третьему. Государь объединил русские земли вокруг Москвы, покончил с Ордынским игом, издал свод судебных законов, построил Московский Кремль, учредил герб России, двуглавого орла. Именно при Иване Третьем была сформулирована концепция «Москва, Третий Рим», когда русский великий князь сочетался браком с византийской принцессой Софьей Палеолог. Ну, здорово же. Хорошо, да. Молодцы. Калуга всем, от губернатора до мэра, всем, кто принимал участие в этой работе, принял это смелое, абсолютно правильное решение. Наш поклон. Но вдумайся, я сам говорю, что это смелое решение. Установить памятник русскому государю в русском городе.
2: Вместо иноагента Ленина.
1: Это смелое решение в сегодняшней, по-прежнему, России, потому что, наверное, найдутся какие-нибудь такие пахнущие мхом и пылью люди, которые начнут что-то нам рассказывать про Ильича и прочее.
2: А ты знаешь, уже нашлись, потому что изначально фотографию около этого памятника опубликовал наш друг и соратник, замечательный русский музыкант Кирилл Макеев, вот, и у себя на странице ВКонтакте. И там просто огромная стена комментариев, в том числе многие пишут, а что, нельзя было поставить не вместо, а рядом и Ленина, и Ивана Третьего? Ну, это, знаете, странно, значит, человек, который боролся с Россией, с царской Россией, с русским народом, с христианством и якобы с великорусским шовинизмом, будет стоять с великим русским царем. Это все равно, что, не знаю, рядом поставить там Бандеру и Судоплатова. То есть это абсолютно противоречие друг другу памятники, поэтому, конечно, стоять они рядом не должны. И подчеркну, то есть мы там с Андреем и с другими нашими друзьями не отрекаемся, более того, горды всеми достижениями, которые были достигнуты в советскую эпоху, и было немало замечательных людей. Но давайте ставить памятники тем героям там царской эпохи, советской эпохи, эпохи там дома Романовых или дома Рюриковичей, которые принесли России много пользы, но не были замешаны в предательстве Родины или в каких-то репрессиях против своего народа. Поэтому никто не против, чтобы памятники императорам, например, стояли рядом с памятниками там маршалу Георгию Жукову или космонавту Юрию Гагарину или контрразведчику Павлу Судоплатову, но, конечно же, имена и памятники всяким там левым террористам, там народовольцам и первобольшевикам, которые вели себя в Первую мировую, так же, как сейчас ведут за украинские релоканты, их, конечно, на улицах наших городов быть не должно.
1: Конечно. И самое главное, ну, не бойтесь об этом говорить. Не бойтесь называть вещи своими именами. И не бойтесь задавать вопросы и читать, и смотреть биографии людей, на улицах которых вы живете. Вот живете вы на улице Володарского. Мои соболезнования. Прочтите, кто это. А потом соберитесь с жильцами и выступите с инициативой вернуть историческое название. Потому что именами террористов Володарских, Каляевых и всех остальных называли старые улицы, захваченные этими террористами. к которым эти террористы не строили, не имели никакого отношения. Они их не строили, не поддерживали, не мыли, не подметали. Они убивали на этих улицах людей.
2: Да, слушай, а еще, знаешь, поразительная тоже была история, по-моему, с тобой не обсуждали, когда, значит, обнаружили мемориальную доску в замечательном городе Коврове, да, столице нашей мотоциклетной промышленности в Владимирской области, столица, кстати, замечательного спорта, мотобол. Только в России могли придумать, чтобы на мотоциклах играть в футбол. Кстати, очень
1: залечит. Потому что варвары мы, скифы.
2: Да, умеем. Так вот, там, значит, есть мемориальная доска, на которой буквально написано следующее. Именно на этом месте большевики убедили 250 значит, русских солдат отказаться от участия в Первой мировой войне. Ну, может, я вот не точно воспроизвел там дословно, но смысл такой. А это был момент, по-моему, летнего наступления русской армии на фронтах Первой мировой. То есть, вдумайтесь, большевики убедили 250 русских солдат, говоря на современном языком, за 500-ица дезертировать и отказаться от выполнения боевых задач во время оборонительной Первой мировой войны. То есть это все равно, что, не знаю, повесить мемориальную доску, что вот на этом самом месте иноагенты Леонид Волков и Илья Яшин там убедили, допустим, там каких-нибудь молодых дурачков бросить коктейль Молотова в окно военкомата. То есть...
1: Одно и то же.
2: Одно и то же. И тоже мнения разделились. Один говорит, что надо эту доску снять, а другой говорит, а пусть она висит как память о том, что большевики в Первой мировой предавали нашу родину.
1: Кстати, вот хорошая эта мысль, но надо разъяснительную доску повесить с этой доской, что доска оставлена в память о трагических событиях предательства, которое привело к революции огромной крови. Ведь все мы понимаем, что кровь гражданской войны, разруха 20-х годов возникли не на ровном месте. Они возникли из-за предательства. Безусловно, сначала было предательство февраля, а потом уже Октябрьский переворот, ну и дальше мы с вами знаем. К следующей теме. В Китае снижаются цены на недвижимость из-за падения спроса. В июле 26 года средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах снизилась на 3,2% в годовом выражении. Прогноз предполагает снижение цен на жилье в Китае на 3,4% по итогам 26 года. У нас же цены пока растут на фоне падения спроса. Некоторые эксперты говорят, что застройщики всеми силами пытаются не дать просочиться информации о падении рынка у нас, поэтому занимаются размещаловым в крупных СМИ, ну, коллег не будем называть, ладно уж, это там дело такое, за деньги, да. И у меня редкая возможность с экспертом поговорить на эту тему. Вы мало кто в курсе, друзья, а я знаю, что Роман, мой дорогой коллега, соведущий соратник, является большим специалистом в сфере недвижимости, был топ-менеджером одного из крупнейших застройщиков в стране и по-прежнему, что называется, в теме и все знает. Рома, а что у нас вообще с недвижкой происходит в стране сейчас?
2: Слушай, ну, по большому счету, рынок находится в кризисе. Почему? Потому что у нас сейчас стала достаточно дорогая ипотека. А ипотека – это для людей среднего достатка, не среднего. Наверное, единственный способ при наличии стабильного заработка приобрести собственное жилье. Вот. И сейчас, по сути, у нас есть только программы семейной военной ипотеки, на которые далеко не все могут рассчитывать. Поэтому на самом деле продажи падают. Потому что, по сути, основные инструменты продаж какие остались? Это, как я сказал, уже военная семейная ипотека, доступна далеко не всем. Также застройщики применяют различные программы рассрочки. Ну и плюс себе могут позволить купить квартиру люди, у кого есть сбережения, либо у кого, допустим, есть актив в виде бабушкиной советской квартиры, которую можно продать, там добавить или не добавить, и купить себе новое. Наивысший, наверное, пик и бум продаж на рынке недвижимости был, когда после пандемии Владимир Владимирович Путин у нас, значит, сделал ипотеку 6,5%. И под ипотеку 6,5% огромное количество людей обзавелись своим жильем. Противники этой истории говорят, что, значит, якобы именно это стало разгоном цен на жилье. Но, например, многие развитые страны десятилетиями живут в условиях ипотеки 2-3%, как там в США или Великобритании. И никто не жалует, что разгоняет там цены. Да, жилье тоже
1: дорого. Но цены там разгоняются в итоге.
2: Да, цены там в итоге разгоняются. Но с другой стороны, то есть ты можешь взять ипотеку под 2%, не бьющую тебе по карману, и выплачивать ее 20 лет, платя, в принципе, в месяц те же деньги, что ты платил бы за квартиру арендную чужому человеку. То есть ты то же самое деньги ты платишь за свою квартиру, если у тебя ипотека 2-3%. Кстати, Возвращаясь в Китае. В Китае, значит, падает там спрос на квартиры, как следует из этой новости. При этом я сейчас, значит, увидел, что на днях китайское правительство, замечательная китайская компартия, трудовая компартия, приняла решение, как бороться с падением экономического роста в Китае. И знаешь, что они, например, сделали? Знаешь, какая ипотека в Китае? Была 3%, а сейчас китайская государство сказало, что будет людям, не просто людям семейным, а любому человеку, покупающему первое собственное жилье, субсидировать в течение нескольких лет ипотеку, и сейчас ипотека в Китае стала 2%. То есть в Китае на фоне падающего спроса никто не боится, что вырастет жилье. То есть у них была 3% ипотека. Сейчас после субсидирования китайским государством станет она одна одновременно 2%. А это ведь при том, что, в принципе, в Китае тоже есть и дефицит, там, и жилья, и всего, но, как мы видим, они этого не боятся. Говоря, например, об ипотечном пузыре, который в свое время лопнул в Америке. Он лопнул не потому, что выдавали ипотеку дешевую, а потому, что выдавали непонятно кому. То есть, словно говоря, какой-нибудь афроамериканец из Гарлема, торгующий запрещенной травкой, мог получить ипотеку без особых каких-то требований к нему. И получалось, что ипотеку раздавали людям, которые не соответствуют нормам законопослушного заемщика, у которого там есть, допустим, либо стабильный заработок, либо что-то отдать в залог, и получать что когда критическая масса людей, которые даже эту ипотеку, там, 2-3% американскую не могла выплатить, скопилось, вот из-за этого как раз лопнул ипотечный пузырь, и был кризис большой не только в Америке, а на всем рынке.
1: Можно, Ром, сейчас нам глобально развернуть рынок от постройки человейников к горизонтальному освоению нашей земли, постройки коттеджных поселков, поселков так называемых таунхаусов, индивидуального жилищного строительства, чтобы люди могли жить в своих домах, чтобы появлялась инфраструктура не только в больших городах хорошая, и при этом все на этом зарабатывали. Могут застройщики перестраиваться, и вместо того, чтобы джентрифицировать, да, этот термин из рынка недвижимости, обозначающий застройку ранее неприглядных мест, вроде промзон или неблагополучных районов, таким хорошим дорогим жильем, вместо того, чтобы джентрифицировать нашу Москву, все-таки освоить хотя бы часть какую-то пространства нашей страны.
2: Слушай, безусловно, да, но я считаю, что должна быть такая комплексная стратегия наша государственная, потому что, как правильно заметил, и сейчас можно недорого купить дом где-нибудь в сельской местности в регионе. Вопрос в другом. То есть, к примеру, за 5 миллионов ты не купишь в Москве даже студию. У нас проблема в том, что у нас цены на недвижимость растут и выросли очень сильно не в целом по России, а только в больших агломерациях, куда все едут жить. Там, допустим, Москва, Петербург, Сочи, Екатеринбург. У нас есть несколько больших агломераций, где качество жизни и зарплаты выше, чем в среднем по стране, и любой человек, который хочет как-то реализоваться, или он там заработал денег и хочет там удачу куда-то вложить, он едет в Москву и пытается купить там квартиру, что как раз повышает цены и на квартиру, и на землю в столицу. Но, допустим, я могу взять 5 миллионов, поехать в какой-нибудь регион, купить дом в сельской местности. Но у меня сразу встает вопрос, как я буду зарабатывать. Зачастую у меня, например, один подписчик, живущий в сельской местности, он сельскую ипотеку купил себе дешевый дом, но он возит за 10 километров от дома своих детей в школу и в секции. Поэтому здесь вопрос в том, что да, мы можем и должны делать упор на малоэтажное строительство и пытаться как бы размазать наше население там по всей России, а не концентрировать только в одних каких-то мегаполисах. Но для этого нам нужно сделать так, что у нас, чтобы у нас не в 2-3, а хотя бы в 20-30 регионах России, включая сельскую местность, инфраструктура для жизни, для досуга и заработные платы были не такие, может быть, но хотя бы примерно как в столице, да, чтобы люди могли там нормально жить, зарабатывать и развлекаться. Кстати, знаешь, похожие проблемы были в других странах. То есть, например, в свое время в Бразилии почти все население сконцентрировалось на побережье в двух больших мегаполисах, в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Что сделали бразильцы? Они с нуля по чертежам замечательного бразильского архитектора Оскара Немере построили в глубине страны Бразилия. И туда столицу перенесли. То есть все госструктуры переехали туда, в Бразилия. Соответственно, все люди, чья работа связана там, с госструктурой, там, или там их бизнес, все туда переехали. И эксперимент удался. То есть они с побережья разгрузили Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, несколько миллионов человек переехало жить в глубину страны, в Бразилию и там его какие-то окрестности и города-спутники.
1: Я думаю, что все-таки нам надо идти тоже по этому пути. Не знаю насчет переноса столицы. Я, как коренной москвич, не против, чтобы перенесли куда-нибудь столицу в другое место. И слава бы богу, было вообще замечательно. Но то, что нам нужно перестать мыслить вертикально и начать мыслить горизонтально, потому что мы не Сингапур, мы не Япония. Ту землю нужно осваивать, на ней нужно жить. Только в большом доме может появиться большая семья. А если мы хотим демографию поднимать в студии 20-метровой, то мы, мягко говоря, не очень понимаем вообще, что говорим и что делаем, и самое главное, зачем. Поэтому есть у вас, друзья, возможность жить за городом в собственном доме? Обязательно живите. Да. Нет такой возможности? Стремитесь к ней, потому что в городе много всего хорошего. Ну и много всего тяжелого, неправильного, противоестественного и ненужного человеку, неважно, современному или человеку из прошлого. Думайте об этом, и мне всегда больно, так немножко тяжело смотреть на то, что наша страна, наш народ является одним из самых урбанизированных в мире. На то были свои предпосылки, свои цели, задачи. Не будем сейчас это обсуждать. Индустриализация, понятное дело, коллективизация. Все это очень серьезно по нам ударило. Но это не значит, что мы должны просто сидеть на развалинах и ныть. Нам нужно заново создавать новую культуру современной, комфортной, загородной жизни. Есть большое количество примеров, удачных примеров, не только в Московской области и под Петербургом, и в других городах. Там. И вот это нужно развивать. И в эту сторону, я тебя как специалиста прошу, пожалуйста, застройщики крупные, думайте в эту сторону, если вы люди.
2: Развивайте, да, малоэтажку, ТСЖ, да, поэтому это как раз наше будущее.
1: Во втором части продолжим.
0: Консерватники. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Знания, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
11: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
0: «20 мегабайт». Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска.

0: Качество?
1: Нет, доставщики. Хотя
0: но практически, да, то же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. И российские удары по военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Зеленского будут усилены, сообщили в Минобороны. Теперь подробнее об этих и других событиях. Особый статус педагога, закрепленный на государственном уровне, отражает высокое общественное признание миссии учителя. Об этом сказал президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня Учителя.
2: Дорогие друзья, искренне поздравляю с праздником Днем Учителя всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления – поддержка, уверен, служит им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом. Обязательно продолжим обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы, в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш

0: каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником здоровья и благополучия вам и вашим близким. С днем учителя!
1: Российские удары по военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Зеленского будут усилены, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что услышали заявление Зеленского о планах усилить атаки на российские НПЗ в ответ на удары по объектам инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и по объектам украинского ВПК в Киеве, где производятся беспилотники и ракетное вооружение для атак по России. Российские беспилотники нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Кроме того, российские беспилотники «Герань» поразили логистический центр «Новая почта» в Черноморске и дата-центр в Одессе. Также был нанесен удар по сухогрузу в море. Все подробности у Станислава Васильченко.
2: Очередная тяжелая ночь для украинцев. Киев переживает одну из самых интенсивных атак российских «Гераней». Сообщается о более чем 30 мощных взрывах. Атака продолжается и утром. На прицеле снова Северный мост. До 2018 года он назывался Московским. Истощенное украинское ПВО бездействует, поэтому беспилотники раз за разом беспрепятственно настигают цель. Удары по переправам Киева российская армия наносит, чтобы парализовать логистику ВСУ. Всего в городе 9 мостов. Северный, как и южный, уже неоднократно становились целью российских беспилотников. Эти переправы самые загруженные. Через них идет более 90% транзитного и, прежде всего, военного грузопотока Украины. До сих пор прилеты «Гераней» вынуждали инженеров останавливать движение на мостах, однако уже вторые сутки Северный остается открытым после атак. Вероятно, так киевские власти пытаются и логистику сохранить, и в случае чего обвинить Россию в атаке на гражданских, которые, к слову, не осознают всей опасности ситуации и даже успевают снимать видео для соцсетей. Последствия прилетов по зданию крупнейшего на Украине интернет-провайдера и оператора связи Укртелеком. В результате удара возник пожар. Сегодня ВСУ пытаются запустить процесс цифровизации своих вооруженных сил, внедрить искусственный интеллект и другие разработки. Центры связи, дата-центры становятся в этой цепи элементом организации взаимодействия и управления войсками, что и делает такие объекты законной военной целью. Противостоять «Гераням» ВСУ становится все сложнее. С одной стороны, ПВО исчерпало ресурс. С другой, по словам советника Зеленского Бескресного, российские беспилотники теперь способны в онлайн-режиме корректировать работу друг друга, выступая в роли ретрансляторов и наводчиков. Такое заявление советника президент Украинской авиационной ассоциации пилотов «Хазан» воспринял как настоящее предательство Родины.
3: А кто надав повноваж...
4: Кто дал право человеку с позывным «Флэш» сообщать врагу, что мы перехватываем видеосигнал? Кто дал ему право сообщать врагу, что мы знаем, по какой схеме наносятся удары по Киеву? Кто ему дал право? Вот кто-нибудь мне может сказать? Я считаю, это, вероятнее всего, работа на врага.
3: Все работа на ворога.
2: Продолжаются и удары по складам, которые Киев использует в военных целях. Поражение логистического центра «Новая почта» в Черноморске. Последствия удара по складом фармацевтической компании «Кусум Фарм». Также сообщается о поражении дата-центра в Одессе и трех сухогрузов в портах Одесской области. Станислав Васильченко, Иван Кузнецов. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В воскресенье он переиграл аргентинца Франсиско Чирундола со счетом 7-6, 6-3. Соперником Медведева по полуфиналу станет Новак Джокович.

0: В континентальной хоккейной лиге состоялось 3 матча. «Нефтехимик» победил «Сибирь» 3-2. «Автомобилист» проиграл «Амуру» 0-3. А «Борис» в серии «Булитов» взял верх над «Спартаком» 4-3. Россияне Анжела Блацева и Данила Касимов завоевали золотые медали в синхронных прыжках среди смешанных пар на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. Изначально российский дуэт получил 48,560 балла, что позволяло занять лишь третье место. Однако после поданного протеста оценка была пересмотрена. Казанский баскетбольный «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата «Единой лиги». Встреча завершилась со счетом 95-60. Самым результативным игроком у победителей стал Брэндон Адамсон, набравший 21 очко. Владивостокская «Динамо» одержала победу над «Самарой» 98-84. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: О прогнозе на 5 октября. В Челябинске будет плюс 4 градуса, в Сатке плюс 1, пройдут дожди со снегом, в Хабаровске плюс 16, без осадков. Во Владивостоке плюс 12, местами ожидаются сильные дожди. В Петербурге в понедельник пройдут дожди, днем плюс 14, в Москве сегодня также дожди, днем около 13 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Консерватники.
7: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился наш дорогой друг и ваш тоже, наши зрители и слушатели, регулярный гость Кирилл Викторович Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Приветствуем.
8: Да, здравствуйте, мои дорогие.
7: Да. Да, много тем для обсуждения, но начать хочется с такой смысловой темы недели, о которой можно порефлексировать, подумать так, уйти в глубину. Это, конечно, годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Большой Россией. 30 сентября праздник, который хочется отмечать. Вот разные есть праздники, какие-то наполнены смыслом, а какие-то непонятно, что празднуешь. Тут мы понимаем, что...
8: Ну, понятно, да. Здесь, ну, на самом деле, я участвовал, я находился в зале во время этого стычку события, поэтому, можно сказать, что вообще участвовал, да? На всяком случае, видел все это не по телевизору, да, а до сих пор сохранилось приглашение, которое мы получили как члены совета. Если говорить серьезно, то 2014 год... А вообще, даже с начала Крыма, да, как Крымская весна, потом все, это

0: а начало борьбы за русский мир. Это не что иное. Я вот в мае этого года был как раз в Донецке очередной раз, и там Денис Владимирович выступал, Пушилин, и он как раз говорил на русскую тему, было посвящено как бы тему миграции. Очень интересный разговор, и он как раз говорил о русском мире, постоянно говорил «русский мир». И по большому счету мы как раз видим, что вот это вот то, что переросло в войну сегодняшнюю, да, это война за русский мир. Это как это война цивилизованного человечества против русского мира. Да, вот это так если, ну, это в кавычках я вижу цивилизованного, но вот то, что называется цивилизованное человечество, Запад, и не только Запад, да, часть Востока, это война против России, но уничтожение русского мира, окончательное уничтожение русского мира. Я думаю, что война против русского мира началась с момента, когда русский мир объединился, с момента возрождения его и становления как государственного, с момента вот в 11 ноября у нас как раз будет годовщина очередная стояния на реке Угре. То есть это такой момент русской государственности, да, победы, вот, глобальной победы над Ахмадом, вот, ханом Ахмадом. И вот вопрос в том, что вот с этого момента началась война. Католический мир пытался уничтожить православный мир и Россию как носитель православной идеи, православной веры. Понятно, что были другие орды и все прочее. И вот этот процесс мы находим постоянно. Ну, многие историки говорят, что война 14-го года началась после того, как золотой рубль в 13-м году был признан единственной самой крепкой валютой, да, да, пошел рост России.
1: Как называли рыжики, то есть.
0: Да.
1: Напомню нашим слушателям, что единственный момент, когда у нас был рубль, который принимали везде по всей Европе, был конвертируем, был как раз при Николае II обеспечивался золотом, это была одна из самых твердых мировых валют.
0: Да. И вот с этого момента все понимали, что значит еще немножко и Россия уйдет в отрыв. Как сегодня в отрыв ушел Китай, да? А вот когда Россия из такого источника обогащения олигархов прозападных и западного мира после 91 года стала подниматься, и она заявила, что все-таки мы цивилизация, мы совершенно равноправный субъект в мировой системе мирового управления и мирового бытия, тут все скажут, слушайте, ну мы вроде вас душили, да, как-то вы опять...
2: Что вы не дохнете?
0: Нет, что же вы не дохнете, гады, да? Вот вопрос заключается в том. И началась эта история. Мы же прекрасно понимали, что война будет, и никто не успокоится, особенно после Мюнхенской речи президента. Да, всем было понятно, что все сжали зубы. А на самом деле я помню один разговор, который у меня остался в Вашингтоне с представителями British Petroleum. В 2004 году по указу президента были разорваны соглашения о разделе продукции. Помню, я напомню, что это такое. Это история, когда наши залежи нефти были переданы основным мировым компаниям. Это British Petroleum, в первую очередь, Total, а дальше часть там японских компаний, которые поделили, да, месторождение, просто выкачивали нашу нефть, ну, халяву. Ну, вот все. В каком-то 2004 году вышел указ, сказали, что, ребят, теперь все, за халяву закончилось, теперь будете платить. Да, и вот тут мне откровенно сказали, что Путина не будет. 2004 год, сейчас 26-й, 22 года.
2: Где British Petroleum у нас в России?
0: Ну да, British Petroleum, да, но вопрос-то в том, что я...
1: НКБП был у нас.
0: Не, но дело в том, что надо понимать, что все-таки они же доберманы. Они же не могут, они по-другому не работают, они вцепляются... И они считают, что у них получится такая же история, как получилась в Сирии. Они считают, что такая же история, как у них получилась в Ливии. Да, они считают, что у них получится вся эта история, как у них получилась в Ираке. Да. Они идут по отработанному пути. И вот вопрос в том, что 2014 год, он показал, что ничего подобного, ребята, не получается. Вот уже прошло 12 лет. И вот это вот то, что у нас произошло, воссоединение, и мы признали... Вы помните этот разговор, который президент, когда он говорил накануне? Было два разговора. Это когда он показывал совещание о признании присоединения. Да, когда он говорил об этом, Совет Федерации был представлен, все высшие должностные лица государства. И начало СВО. Вот два момента, которые были, да, когда он всех спрашивал. То есть, это такое событие очень сильное. Оно, с одной стороны, великое, а с другой стороны, мы понимали, и президент понимал последствия, которые будут. И мы с вами понимаем, в том числе, последствия, которые будут. То есть на 99% они не отступят. И вот это вот то, что произошло, мы защищаем наш народ. Мы говорим о том, что мы сначала говорим, что мы защищаем русский народ, русский язык. И до сих пор, кстати, и Лавров говорит, что основная история — русский язык, русскоязычные, да, все как бы вот это все равно. То есть мы защищаем русский мир.
2: Конечно.
0: А русский мир намного больше.
2: Да.
0: Это же не Россия, это же на самом деле это огромное понятие — цивилизация. Мы чем нашу цивилизацию? Цивилизацию Чайковского, Глинки, да, это огромные, можно перечислять, начиная там, с каких-то великих событий. Вот, поэтому... Я все-таки думаю, что вот это событие надо рассматривать именно в том, что это является возрождением. О том, что говорили, мы же все-таки православная часть, большая часть. То, что говорили старцы, и говорили, что через природную кровь и лишение будет возрождение и сохранение русского мира. Да, это происходит. Это происходит.
1: Вот, кстати, говорил даже наш известный противник, один из архитекторов холодной войны, Збигнев Бжезинский, что Россия без Украины – это никакая не империя. И, там, допустим, Россия, которая, вернувшая в свое лоно Украину, снова может претендовать на сверхдержаву. То есть так ли это действительно?
0: Ну, конечно, нет. Вообще, ну, русский мир, мы же прекрасно понимаем, что искусственное разделение произошло. И к этому шли давно, начиная разваливать, когда развалили Российскую империю. То есть пошло вот это забивание тех гвоздей, которые разрушили, которые дали трещину, да, вообще в нашей системе, в нашей цивилизации. И вот вопрос в том, что мы сейчас собираем, и этот процесс даже кому-то не хочется, в том числе элитам. Элитам, ведь большая часть элиты, посмотрите, у нас произошло, когда исход, да, вот этот вот позорный исход. Он уже показал, что даже те, кто остались, они чуть немало, те, кто чуть-чуть некомфортно до сих пор. Ну, просто здесь заработки, есть как бы есть такая история, но дело в том, что народ стал комфортным. Народ стал говорить о том, что мы русские, русский мир. Вот кто-то скрипит зубами, но признает уже это уже в официальных документах. Мы же помним недавний крестный ход московский, да, когда каждый раз мы видим Питер, Москва, другие, Екатеринбург.
2: Кировская область.
0: Да, Кировская,
1: даже в буддийской Калмыкии и в преимущественно мусульманском Дагестане были крестные ходы недавно довольно массовые.
0: Это, да. А все началось-то, смотрите, началось-то все на самом деле это после СВО, после начала СВО. Вот уже победа есть. Уже победа есть. Люди начинают объединяться. Человек, который считается православным и русским, он уже говорит, это наши свои. Да? Причем это не обязательно, что ты... Мы же много раз об этом говорим. Даже мы же постоянно с вами общаемся, мы говорим по поводу русскости, да, всего. Это глубокое понятие, это цивилизационное понятие. Это не просто генетическое понятие. И вот вопрос в том, что, конечно, это вот то, что наши территории, самое главное, наши люди, они вернулись, они же говорят, мы вернулись домой. Да, кто-то сейчас чем-то недоволен. Конечно, как можно быть довольным войной? Ну, честно, мы с вами же бываем на территории, мы же прекрасно понимаем, что есть люди, у которых были огромные-огромные ожидания, они не подтвердились. Ну, жизнь так устроена. Но все равно...
2: многие счастливы искренне.
0: А многие счастливы искренне, естественно. Да, понятно. И это нормальный процесс. Это как в семье, да, вот семья объединяется, то есть как бы какие-то родственники становятся ближе, а когда они встречаются, какие-то все. Но мы просто родные люди. А вот что будет дальше, если Россия будет продолжать вот наращивать темп, становится сильнее, а для этого нужно просто признать, что мы много раз с вами говорили, официально признать, что мы являемся основой сохранения христианского мира, всего одна фраза. Вот Китай стоит тысячелетний, Китай, каждый китаец как муравей. Уже родившись, несет маленький кирпичик в строительство, значит, Великой Китайской стены. Значит, американцы толкают свою псевдодемократию, ну и пускай толкают. Вот, продают, вот как вот, Рома, как знатный пиарщик, понимаешь, чтобы продать такой воздух, это вообще просто молодцы.
1: Ну, кстати,
0: с долларами.
1: Ну, кстати, тарамписты пытаются продать себя тоже, как защитник христиан. Вот,
0: объясню, они, что... нет, они сейчас забирают нашу идею.
1: Что вот мы там в Нигерии, кстати забавно, мало это прошло не особо замечено, то, что они сказали, вот мы сейчас защитим, значит, от исламистов христиан Нигерии, куда-то там в пустыню пульнули две наугад ракеты, ввели небольшой контингент, и сейчас уже его выводят, как обычного Трампа, все цели достигнуты, всех исламистов я победил.
0: Ну, там пиар. Там, да. Смотри, вот они сами придумали слово пиар.
2: А будет за три дня.
0: Да. Так да. Они, нет, они больше не имеют, не могут воевать, просто банально. А, значит, вот смотрите, и дальше происходит история, которая происходила уже, она же повторяется, цикличность. В истории есть цикличность. И она повторяется у нас. А мы каждый раз начинаем защищать православный мир, и тем самым мы защищаем русский мир. Ну, правда, нам благодарности мы не видим. Болгар освободили от Турции, да, то есть как бы понятно. Вот сейчас Армения.
1: Они легли под немцев.
0: Ну, правильно, да. Они были целое соединение, не только под немцев. И сейчас они, то есть нормально себя чувствуют совершенно. Вот. А поставляя оружие для того, чтобы убивали братушек. Вот. А здесь ведь вопрос в том, что когда вот я приезжаю в Донецк, в Луганск, как и вы все, мы понимаем прекрасно, что это русская территория.
2: Конечно.
0: Вот русская территория. Даже когда мы говорим про Украину, большая часть Украины – это русская территория. Есть польская территория, давайте честно говорить, да, что такое западенцы? Ну, это поляки, да, по большому счету, если мы реально возьмем, это поляки, в которых польское влияние было всегда, но остается Речи Посполитой.
1: А то, что потом западенцы же резали, значит, поляков, это у них стокгольмский синдром, потому что там, как они памятник Ленину создать Украины валят, это такой стокгольмский синдром.
0: Нет, на самом деле, там же есть... Нет, если мы возьмем теоретически даже население западенцев, там очень много поляков. Там исторически много. Там даже в советское время говорили на польском языке почти все. То есть как вот часть Запада и Белоруссии и Западная Украина говорили, там венгры, да, мы же знаем прекрасно, но Западная Украина, все, как бы, это венгры, поляки. То есть Россия-то на самом деле, она очень широкая, даже в географическом пространстве. Но при этом наши враги прекрасно понимают. Вот они тупые, не тупые. Помните, как покойный Задорнов говорил, что, значит, какие они тупые. Так вот вопрос, они тупые, не тупые, но они действуют согласно плану. Вот им сказали развалить Россию еще на 7 часов, на 7 частей. Вот не к ночи помянутый, значит, господин Дзержинский. А вот мы тут же говорим, да, слушайте, ведь на самом деле, да, вот они же продолжают это делать. Ну, потому что у них есть установка. Они, когда говорят, колледж, вот, они в колледже узнают, что, значит, надо развалить. Или в Ельском университете. И они с этой программой, у них зашито это в сознании. Православие, они говорят с пренебрежением и с опаской от ортодоксы. Да? Они же не говорят, что это вот как бы христиане или еще что-то. Они говорят ортодоксы. Там русский ортодокс, православный ортодокс. Они говорят ортодоксы. Вот. И поэтому вот то, что мы опять собираемся, вот благодаря этому соединению мы стали говорить о русском мире. Кстати, если вспомнить речь президента, как раз он говорил, там впервые прошло такое публичное с большой трибуны «Русский мир». Да, он как раз говорил «Защита русского мира», «Сохранение русского мира». Да, вот это все это было. Вот. Потом, правда, как у нас пытаются, некоторые пытаются вырезать понятие «русский мир», там, убирать понятие «русские слова».
2: Называть «российский мир».
0: Да, «российский мир». Да, это звучит
2: «россиянский мир».
0: Да, да, «россиянский» звучит очень хорошо.
2: Привет, коллеги, до сих пор работаете ведь.
0: Да, да, да.
1: Мы россияне, с нами
0: да, Бог. Да, да, да,
1: мы,
0: да, да,
1: мы россияне, какой восторг.
0: Да, да, да, да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, мне этих людей жалко просто. А потому что это опять же, внутренняя ущербность просто, реально. И поэтому мы говорим, что благодаря вот этим шагам мы вышли на некий новый этап. Этого этапа боятся. Почему? Потому что возрождение национальной идентичности не укладывается в глобальный контекст, определенный глобалистский контекст, прошу прощения, не глобальный, глобалистский контекст, глобалистскую стратегию, которую продвигают очень влиятельные круги наши, которым не нужна национальная идентичность, которые мечтают все-таки размыть русский народ, русскую нацию, русский народ, вот, как бы вот, и пройти такую массу потребителей, примитивных потребителей, которые за которых думает GPT, или еще как-то называется, еще там есть какой-то...
2: Гигачат.
0: Гигачат, да, гигачат, да, который реклама дается, который показывает, что папа идиот, а вот не может ответить на простые вопросы в рекламе, да, по-моему, у них там реклама. А вот, оказывается, вот гигачат спроси, и все будет хорошо. Что такое биссектриса? Вот это вот Антоновский, знаешь же, он как раз по рекламам чемпион мира просто, все разберет. Да. Вот. Поэтому, посмотрите, как только мы подходим к понятию русский, мы возвращаемся к традициям, да, то, что мы с вами говорим. И вот тут появляется вопрос, да, что как решить проблемы демографии, как решить проблемы урегулирования. Если русский народ, опять же, станет объединиться, у нас появится идея, ну, воровать будет сложнее, потому что уже как только появится уже другая система. И вот это невыгодно. Вообще, когда сильное государство, и когда в государстве есть идея, вот почему умер Советский Союз? Вот я сам в этом, как я это все это видел, я причем в большие кабинеты это видел в то время. Все-таки с 90-го года, и работая в больших кабинетах, люди перестали верить, идеи не было. А идея-то вот она живет с нами, она живет с нами в веках. И вот сейчас за эту идею люди умирают. Они умирают не против там каких-то какого-то как бы глобального нацизма. Нет, нацизм – это форма. Они умирают за то, что хотят уничтожить русский мир. Они защищают русский мир.
1: Ну да, Сергей, вот эта странная там прилепинская эта вот чушь, что типа якобы, значит, все левые мира за Россию, все правые мира против. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на тех, кто поддержит Украину или воюет за Украину, там есть вообще люди всех цветов радуги. То есть,
0: конечно.
1: Там есть эти либералы, там праворадикалы, леворадикалы, какие-нибудь там пантюркисты, ичкерийские сепаратисты. То есть, это просто люди со всего мира, объединенные ненавистью к русским по этноконфессиональному признаку, которые просто хотят нас уничтожить, а взгляды у них могут быть совершенно разные. Там какой-нибудь анархокоммунист может там бок о бок там, с нацистом и там, с либералом запрещен у нас гейм, все вместе там, идти в рядах ВСУ против России.
0: Так оно и есть. Дело в том, что вот эта вот русскость, которая сейчас возрождается, она внутри России вызывает ненависть. Посмотрите, то есть как только среди других, скажем так, как бы помягче сказать, чтобы не попасть все-таки, и вас не подвести, когда стал в России появляться, зарождаться, впрочем, благодаря в том числе завозу радикальных исламистов, да, в России стал зарождаться вот эта как вот глобальная русофобская ненависть, да, посмотрите, как она стала подниматься в регионы, которые раньше ее не было. Да, вот совершенно, мы же с вами прекрасно понимаем, Кавказ, но не только Кавказ, у нас появляется Север, у нас появляется Приволжье, да, и как им же, это же глобальная идея развала, естественно, разваливать нас будут не ядерным оружием, бояться, нас будут разваливать, как разваливает Советский Союз,
2: через национальное... Когнитивным оружием.
0: Конечно. Конечно, из национальной республики нас будут через добровольное разделение, как СНГ разваливали, когда 90% населения всех республик против, а собрались там 4-5, выпили, закусили и сказали, да, вот, а все, у нас здесь СНГ.
1: При этом вот яркий пример, был недавно в Астрахани, замечательный город, там нет мигрантов, но там 30% населения наши коренные мусульманские народы. Дагестанцы, астраханские казахи и татары и нагайцы. И что я заметил, что если у русских идет возрождение там православной культуры, казачьей культуры, я там был, то значительная часть вот этих местных коренных мусульман, и там и нагайцев, и дагестанцев, ходят вот эти вот замотанные в арабское одеяние.
0: Конечно.
1: Причем местные говорят, 2 года назад такого не было. И наоборот, у нас наш министр внутренних дел Колокольцев приехал с визитом в Душанбе, его встречали девушки все в национальной одежде, в чубетейках, да, в национальных платьях, да, аккуратно. То есть здесь мы видим среднеазиатских мигрантов, которые радикализируют наших коренных мусульман, ходят там в никабах или по уши там замотанные в эти арабские ваххабитские хламиды, а на родине Средней Азии все носят либо светскую, либо национальную одежду.
0: Вот понимаешь, дело в том, что мы же с тобой понимаем, вот когда-то нужно кого-то было одеть в коричневой рубашке. Да?
1: Да.
0: А в одной замечательной европейской стране, вот, которая недружественная нам оказалась, как, а мы-то говорили, а мы-то верили, что опять подружились очередной раз.
2: Так потоки вот, смотри, северные.
0: Да. Вот надо было. Что такое никабы и что такое даже хиджабы в школах и везде? Это противопоставление русскому миру в чистом виде. Ну, давайте смотреть. 10% у нас коренных мусульман, с которыми мы жили бок о бок. Я всегда говорил, приводил пример, когда все отмечали праздники, и мусульмане, татары поздравляют меня до сих пор, мои друзья. Я их поздравляю с их праздниками, они поздравляют нас с нашими праздниками. И все это все с любовью. Mm-hmm. Мы так жили, потому что как за века мы сначала много крови пролили, то, как я всегда говорю, это как один муфтий из известного плеяда гайнудиновцев верных, он сказал, ну, мы всю жизнь, тысячелетия жили вместе. Я говорю, конечно. Он говорит, в дружбе. Они очень любят это слово, говорит, в дружбе. Я говорю, ну да, то есть сначала Рязань вырежут, потом мы Казань вырежем. Да, вот так и жили мы. Но, по правде так говоря, мы же понимаем прекрасно с вами, что мы, вот этот наш мир уникальный. Мы достигли определенной степени гармонии. Как ее нужно развалить? То есть мы живем в гармонии. А у казаков, которые жили, например, терских казаков, которых почти не осталось, если честно говорить, да? Ну, вот так вот такая у нас сейчас политика, что у них почти не осталось, а станицы переименовываются. Непонятно почему, правда.
1: Угу.
0: Вот. Значит, так вот, вопрос в том, что, посмотрите, как противостоять чужую? Надо что-то внести чужое, разрушающее и вызывающее. Мы понимаем прекрасно, что, например, никабы, вот, даже хиджабы в определенной степени, черные одеяния, вызывают на что воспоминания? Черных вдов. Да?
1: Да.
0: Вот. Значит, которые мы не забыли. Нам каждый раз говорят, слушайте, давайте мы забудем. Но если мы забудем, например, память наших дедов, Великой Отечественной войны и потери, ну, мы тогда вообще не оставим. Какая разница? Какое горе произошло, когда русский народ набили? Это было в Средней Азии, когда вырезали русских, насиловали, да, и это как недавно. Или это делали фашистские оккупанты? Мы не должны забывать ничего. Мы не должны забывать ничего. И самое главное, мы должны прощать. А вопрос в том, что мы должны с этим жить, и мы должны с теми новыми поколениями выстраивать отношения, чтобы этого не повторялось. Вот другая история. Как только нам навязывают чужую культуру, ну вот глава Чечни, значит, сказал, что наконец-то. А что, значит, это не наша культура, да, вот. Но почему это сказал глава Чечни?
2: Этого много уже.
0: Потому что там этого много, потому что представляют
2: угрозу. У них там уже это проблема.
0: Конечно, им проблема, правильно. Это им проблема. Так это наша общая проблема. Не надо разделять их проблемы и наши проблемы. Но я напомню, когда во Владимире 2 года назад, мы с вами помним,
1: да,
0: когда запретили хиджабы в школах,
1: Именно чеченские чиновники именно возмущались.
0: Конечно.
1: Хотя, казалось бы, русский христианский регион, где практически нет там коренных мусульман. Чего вы со своим уставом лезете у монастырь?
0: А теперь давайте мы с вами вернемся к теме, которую я давно хотел с вами обсудить. Обсудим ее в прямом эфире. Значит, поскольку у нас время есть... Сколько пошло обсуждений по поводу того, сколько было на крестным ходом, споры, сколько народу пришло. Значит, они говорят 37 тысяч, другие 100. А значит, кто-то говорит миллион. Я одному чиновнику, который очень люблю и уважаю, я ему задал вопрос, кто начал эту историю с подсчетами? Он, да при чем есть кто начал? Я говорю, нет, давайте мы с вами посмотрим. Лет 5 назад... А нам начинают показывать мусульманские праздники.
1: Ну да, когда
0: показывают, значит, проспект Мира, все. И говорят, сегодня здесь собралось 500 тысяч человек.
2: Ну, или, ну не 500.
0: Ну там, нет, минуточку, говорили 300 тысяч.
1: Они завышают, наоборот.
0: Нет, 300 тысяч, нет, минуточку. Это по официальным, кстати, по информационным каналам всем говорили. Это подтверждали наши власти, московские, там еще что-то. Минуточку, а почему вы тогда спрашиваете, откуда пошла вот эта вот история с тем, что мы... Да, у нас есть самосознание, у нас есть самоуважение. Сами бросили камень в эту историю. Да не надо никаких подсчетов были. Да, собралось много верующих. И слава Богу. А потом пошла вся эта... А теперь все начинают говорить... Слушайте, а зачем вот эти официальные данные, как, ну, неправдивые, скажем так? 37 тысяч сначала. Ну, дураку понятно, посмотрите, какие 37 тысяч. Ну что, о чем вы говорите?
1: Она же по фото видно, что это
0: да
1: не так.
0: Да нет, ну, математику. Как один владыка с математическим образованием. Я тоже, у меня математическое образование. Я могу сказать, слушайте, ну, очень просто считаете. Площадь, длину, все. Ну, как вы считаете человеческое пространство с погрешностью. Все очень просто. И линейкой можно измерить все. Вот дома, не уходя от кассы, как говорится. Ну, так вопрос заключается в том, что, слушайте, а зачем это нужно? Вы сами вбиваете это дело специально. Поверьте мне, что у нас огромное количество элиты, которые мечтают внутри страны, мечтают развали нашей страны. Зачем? Объясню. Получите жирные куски. Сядь князьями полноправными, значит, этих кусков. Вот и все.
1: И, кстати, с подсчетами есть еще тоже другая манипуляция. Вот тоже вбрасывают иногда это о количестве, значит, мусульман в России, когда начинают смешивать коренных мусульман и иммигрантов. Вот один у нас там медийный тоже генерал говорит, что там мусульман 20 или там 25% в России. Хотя это не так, потому что я специально все вопросы поднимал. У нас, согласно переписи 21-го года...
0: 10%.
1: 10% было. Но здесь еще какой момент... Это 10% представителей коренных мусульманских этносов.
0: Да.
1: А мы понимаем, что, например, среди татар 25% христиане. Есть христиане-кавказцы. Есть, там, допустим, какие-то светские там, татары-кавказцы, там, считающие себя там, агностиками, атеистами или там, не особо верующими. И конкретно был опрос в 25-м году в ЦИОМа среди коренных этносов мусульманских России – верующими, соблюдающими мусульманами себя считает 7%. И более того, у нас количество, как раз к теме нашей передачи, у нас количество коренных христиан увеличилось за счет новых регионов.
0: Конечно.
1: То есть еще 6 миллионов. То есть даже если вот мы там раздали этим вертолетным способом там миллиону мигрантов паспорта, все равно мусульман...
0: Не миллион, больше. У нас ровно за все это время порядка 2,5 миллиона.
1: Ну, 2,5. Но на эти 2,5 миллиона, которые прибавили с паспортами России и мусульман, у нас добавилось 6 миллионов православных христиан из регионов. Таким здесь люди, которые говорят, что вот здесь у нас Россия будет там какая-то исламская, мусульманская, те, к этому готовятся, халилизируют там все, что можно, и водить там везде мусульман-френдли, они упускают важный момент, что у коренных мусульманских этносов, за редчайшим исключением, такая же рождаемость, как и у русских. И если мы не будем завозить мигрантов-мусульман, вот эта вот численность мусульман коренных...
0: Пропорция.
1: Пропорция в 7-8%,
0: она будет оставаться.
1: Она будет стабильна, она не будет меняться в сторону увеличения.
0: Значит, вот, Ром, ты прав на 200%. Дело в том, что в реале мы, опять же, говорим, что у нас отдельная история взаимоотношений ислама, православия, буддизма. Да, мы единственная религия, вера, да, которая не противодействовала никогда другим верованиям. Да? Мы не воевали, именно агрессивно не уничтожали другую веру. Я всегда задаю вопрос нашим как говорится, братьям по Советскому Союзу, товарищам киргизам, казахам. Мне вопрос, кто построил первые мечети у вас в стране? Вы? Они говорят, да мы первые мечети. Я говорю, минуточку, вы вообще, собственно, были кочевые народы-то.
1: Первая каменная мечеть в Казани, Екатерина Великая.
0: Правильно. Вообще везде ставили. Но никто об этом не говорит. Вот про ордынство говорят, причем посмотрите, как у нас идеи, да, вот тюркское направление, да, они говорят, вы ордынцы. А то направление куда коренное, говорит, не, мы не ордынцы, мы булгары. И вот идет между в одном народе, они каждый раз пытаются разобраться, а кто мы, ордынцы или булгары?
1: Это же булгары, жертвы ордынцы, наоборот, вырезали булгар. А если же, знаешь, еще даже третье...
2: Простите, шутка родилась. Вы ордынец по папе или по маме? По обстоятельствам. Это действительно так.
0: Нет, на самом деле...
1: Мама болгарка, папа ордынец. Папа юрист. Но, кстати, еще третья версия, которая, кстати, тоже имеет право на существование, я прочитал на сайте «Миллиард татар», причем сами татары выдвинули, что, в принципе, поволжские татары, как урбанизированные мусульманские этно-средние полосы, сложились уже после присоединения к России, в рамках России, как из этих финно-угорских тюркских племен, которые там в районе Казанского ханства тусовались.
0: Кто против Ивана Грозного Казань защищал?
1: Да.
0: Но секундочку, там было огромное количество финно-угорских групп, да, и, кстати, еще русских, да, поэтому там очень сложная была история. Сейчас все мне говорят, что слушайте, только там несчастные, там же предлагали некоторые татарские лидеры устроить большое поминальное мероприятие. Вот, мусульманского характера. Но мы уже с коллегами говорили, давайте тогда и большой молебен устроим православный, потому что православные там тоже друг друга, скажем так, немножко подпортили. А дело в том, что для того, чтобы нас разрушить, нашими врагами было задумано сама идея внесения нам чужого. Давайте посмотрим внешний вид. Мы, вот помните, была недавно организована выставка, не так давно, в начале года или в конце прошлого года, по поводу всех национальных костюмов разных регионов. И также были фотографии, все. Давайте мы с вами посмотрим. Вообще, мы когда-то были вот эти, в истории с никабами? Нет. Красивые наряды, у всех были красивые наряды. Причем они перекликались. У казаков казаки брали что-то вот из тех регионов, где они жили. Но везде были прекрасно открытые лица.
1: Да, мужчины кавказские не носили ваххабитские бороды без усов, были либо наоборот усы выбритые подбородки, либо усы с бородой, как у
0: русских. Да, один в один. Вопрос заключается в том, что это было в один в один. И вот это вот, ведь введение ваххабитской истории, это специальная некая зараза, которая нам дана, чтобы занесена для того, чтобы активно разрабатывать русофобскую тему. Активно. Чтобы появлялась ненависть к неверным. Ну, потому что у нас не было такого активного никогда. Понять неверный. Ну, да, говорили, да, что иноверец. Слово иноверец было в русском языке, но оно было не ругательным словом. Ну, да, у нас были определенные правила. У нас были дикие дивизии, у нас много чего было. У нас были в том числе ограничения для служивых дворян. что, что ты мог принять православие, после того, как ты принимал православие, да, ты как бы вот-вот. Но я каждый раз, я вспоминаю 90-е годы, кто-то называет лихие, я называю страшными, потому что пришлось это пережить. И вот как раз я переживал за ребенка, что как будет. Все переживали за наших детей. И я сразу могу сказать, что вот это вот в 90-е годы, когда все это зарождалось, когда это все завозилось, да, тогда же не дали правильную оценку всего вот этого, вот всей этой истории. А когда на наш исламский мир стали оказывать внимание, то давление Турция, да, стали появляться другие страны Ближнего Востока. И у нас наш ислам-то стал чужим. Я знаю сейчас очень много имамов, уважаемых муфтиев, которые не дают возможности, например, у себя в мечетях служить тем, кто получил арабское или турецкое образование.
2: А правильно.
0: Ну, они считают, что у нас есть специально, у нас своя есть, как бы свои направления, своя школа. Вот, опять же, мы же сейчас, мы все крутимся вокруг русского мира. Да, мы же обсуждаем, что русский мир он очень терпеливый. Он реально терпеливый. Но, похоже, сейчас ситуация, в том числе благодаря СВО, да, она называется, когда чувство справедливости, не терпение, терпения достаточно, а вот чувство справедливости обострилось. Потому что эти заявления, которые мы слышим, они провокационные, они, может быть, там где-то идут с Украины, да, цепсошные, какие угодно, что пока вот русские воюют, мы кайфуем, но они же, мы же люди видят, что это так. Хотя мы сами знаем массу примеров, значит, наших братьев, которые воюют за нашу страну. Некоторые даже, принимают православие и заслуженно получают гражданство. Вот, ну, такие есть. Но, когда нас учили, вот, у тебя сколько было по русскому языку, когда ты учился, Ром?
1: 5.
0: Нет, я вообще не сомневался. Ты помнишь, да, исключение только подтверждает правила, да?
1: Слушай, зато, знаешь, у меня была, это, знаешь, короткая ремарка, но очень смешно. У меня в институте, мне, кстати, мыслители поставили 3 по философии, потому что...
0: Мне мыслитель, ну что?
1: Но здесь фишка...
0: У Эйнштейна была 3 по математике, но здесь, ну что?
1: Но, знаешь, с чем была фишка? Что преподаватель, который меня завалил на экзамене по философии... Он одновременно был коммунистом и геем. То есть уже тогда чувствовал во мне врага идеологического.
0: Ну, по этому поводу есть хороший анекдот, да? Я всего, говорит, 1,5 часа, как, а уже сколько от вас не терпелся. Да. Вот, понимаешь, да? Поэтому, значит, нет, но если мы, возвращаясь серьезно, то то, что сегодня мы говорим о русском мире, и я думаю, что Донбасс сегодня, он по праву может являться, называть себя колыбелью возрождения русского мира.
2: Вот как раз здесь у меня возникает очень серьезный, очень важный тебе, дорогой Кирилл Викторович, вопрос как визионеру и как мыслителю, раз уж мы тут
0: мыслители. Мыслитель на Сантановский только, пардон.
2: Ну, постарайся.
0: Сокращу.
2: Я недавно вернулся из Донецка, где общался с высокопоставленным чиновником из местной региональной администрации. Верующий человек, прекрасный, недавно назначенный. И он рассказал мне так кулуарно, что сейчас идет обсуждение, а каким должен быть Донбасс. Вот собрали людей местных, лидеров общественного мнения, влиятельных людей, и задают им вопрос. Мы какой Донбасс хотим возрождать? Тот, который был при Украине или другой? Все говорят, точно другой. Точно другой. Никто не хочет жить ни экономически, ни политически, ни с точки зрения смыслов, ни с точки зрения каких-то общественных процессов. Как это было там тогда? Неважно, мы говорим про Украину уже независимую или УССР. Следующий вопрос. Хорошо, а какой мы хотим Донбасс? И вот тут люди начинают немножко молчать. Потому что у нас, у русского мира... Есть очень серьезные проблемы с восприятием будущего. Очень мало русских мыслителей дерзают говорить о будущем.
0: Ну, вопрос в том, что, во-первых, точно Донбасс это русский. Тут я еще раз говорю, Донбасс – это сегодня центр борьбы за русский мир. Значит, второе, большая часть, да почти все жители Донбасса – это люди, которые в той или иной степени воевали и пережили войну, и переживают войну за русский мир. Да? То есть это тоже надо очень-очень бережно относиться к этому. Я считаю, что самое главное, во время Великой Отечественной войны мы с вами, я тут поближе, поэтому, поскольку все-таки дедушки, бабушки были в том возрасте, как я, когда они вспоминали войну. И мы с вами понимаем, что у нас в Великой Отечественной войне есть два понятия. Курская дуга, три понятия. Брестская крепость, Курская дуга и Сталинград. Сталинград, наверное, все говорят на первом месте, потому что Сталинград признается всем миром.
2: Переломная битва.
0: Да, конечно. Да. Вот Донбасс – это Сталинград. Или Брестская крепость. Вот тут вопрос уже другой. Это уже вопрос к Антоновскому. Да, как философу. Но вопрос в том, что это для меня это очень важно. Но это точно. Либо это Брестская крепость, да, либо это Сталинград.
2: Абсолютно вопрос... точно это не какая-то проходная история, проходное место.
0: Совершенно.
2: Особое место.
0: Мне очень понравилось.
1: Я думаю, что ты знаешь, что это все-таки скорее Сталинград, либо Курская дуга. Почему? Потому что Брестская крепость оборонялась, была взята, и враг дальше покатил вглубь России. А Сталинградская битва и Курская дуга – это две переломные битвы, переломили, и дальше уже, наоборот,
0: видишь,
1: покатились.
0: Вот видишь, все-таки...
2: Зря тебе тройку по философии.
0: Самое главное, я еще могу сказать, что мне очень понравилось, как мне рассказали, как отмечается там День народного единства. Я вам рассказывал уже. Да, 4 ноября в школах. А они говорят, у нас субботу отмечается. Там же, сейчас, вы знаете, там уже мигрантов много уже привезли, там на самом деле остается. Вот. Так вот, там всех детей одевают, вне зависимости от национальности, в кокошники девочек, мальчиков, косоворотки. Прошу не путать. И все едят русскую народную еду, которая там принята, да?
2: Ни одного фестиваля плова,
0: Незамечен там фестиваля плова, хотя мигранты пытаются уже поднимают голову. Ну, потому что там Мариуполь, еще где-то, они уже начинают там где-то они осели. Так вот вопрос заключается в том, что, ребят, когда мы, во всяком случае, я не знаю, определимся мы Сталинград или Курская битва, или это на самом деле Донбасс, это Донбасс, но во всяком случае это пример для всей России. Это однозначно совершенно. Это однозначно пример для всей России, и самое главное, это начало переломной истории, может быть, если тогда брать по аналогии с Сталинградом, переломная история борьбы за русский мир. Ром, правильно говорю, Ром?
1: Да, правильно. Совершенно верно.
2: Ну, то есть получается, что вот та картинка будущего, которую мы все мучительно ищем, всей страной, всеми кабинетами.
0: Да мы нашли уже, но мы-то
2: сами нашли. Я говорю, не за нас с вами, мыслители в этой студии. Она на самом деле должна быть построена и сгенерирована, создана, выращена. Она должна вырасти из благодатной донецкой почвы.
0: Я не хочу рекламировать, но все-таки я могу сказать, что посмотрите, когда мы говорим, перечисляем героев, русского народа, русского эпоса, да, мы говорим о том, что, книжка, наверное, Ром, придется дописывать тебе книжку твою очередную, у нас сколько героев добавилось?
1: Полно, да.
0: Современных уже героев, да? Современных героев, которые, наверное, через какое-то время, может быть, некоторые могут быть признаны и святыми, и какие-то чудеса.
1: Кстати, даже воспользуюсь сложным положением. Мне сейчас вышло переиздание книги 21-го года за русского супергероя можно приобретать в книжных магазинах города. Сейчас я пишу уже продолжение, и как раз к нашему сегодняшнему разговору у меня отдельно в продолжении есть блок «Герои русской весны», именно про героев Новороссии и Донбасса.
0: Поэтому все. Значит, если есть герои, если есть вера и есть надежда, а Донбасс дал нам веру. Дал нам веру, дал надежду, и он возрождает то, что мы, за что мы все переживаем, за что мы живем, и за что мы, в конце концов, готовы умереть. За русский мир.
2: Благодарим тебя, дорогой Кирилл Викторович, за этот разговор. Я напомню, что в студии «Радио России» программа «Консерватники» был с нами Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. А мы, Роман Антоновский и Андрей Афанасьев, ненадолго, но все-таки с вами прощаемся.
1: До встречи через неделю.
2: Берегите себя, любите Россию.
3: «Консерватники». Радио России. Театр Радио России представляет.
4: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
3: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
5: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
3: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
6: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
3: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна с

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. И массовые беспорядки почти неделю не прекращаются во Франции. Теперь подробнее об этих и других событиях. Общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали России определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Об этом заявил Владимир Путин в обращении по случаю Дня Учителя.
2: Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днем Учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания, образованию и воспитанию подрастающих поколений. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом. Обязательно продолжим обновлять, а значит делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы, в целом всю инфраструктуру образования.
1: Массовые беспорядки почти неделю не прекращаются во Франции. Старшеклассники громят витрины, поджигают школы, нападают на полицейских. С подробностями европейский корреспондент ВГТРК Регина Севастьянова.
3: Кадры намеренно подожженного лицея имени Нельсона Манделы в Нанте обошли все мировые СМИ. Как и это видео. На нем видно, как так называемый «черный блок» – молодые люди с закрытыми лицами – забрасывают фасад камнями и емкостями с воспламеняющейся смесью. Внутри здания в тот момент находились люди.
4: Когда начало гореть, мы не знали, что делать. Плакали, звонили семьям. Близкие нас пытались успокаивать, но мы видели, что и они боялись. Потом мы увидели, как пламя начало прорываться через крышу. Было очень страшно.
3: Конкретно этот лицей был открыт в 2014 году. Его строительство обошлось в 64 миллиона евро. Еще в начале недели он считался современным, отвечающим всем требованиям. Теперь 1500 учеников остались без возможности посещать занятия. Другим придется жить на пепелище. В комплекс входит интернат. Занятия в классах не возобновятся минимум до ноября.

0: La structure qui est touchée.
1: Здесь несущие конструкции задеты, повреждена система защиты от ЧП. В столовой, возможно, конструкции не задеты. Может быть, та часть будет введена обратно в эксплуатацию, но только после получения зеленого света от властей.
2: По итогам экстренного совещания у премьер-министра правительство страны признало, протесты переросли в неконтролируемое городское насилие. За 10 дней блокад учебных заведений было произведено более 2000 арестов. Кадры были размещены в соцсетях самими агрессорами, как гонят по улицам Парижа, а потом бьют женщину-полицейского. Подбойкое музыкальное сопровождение. Ситуация очень быстро оказалась в центре набирающей гонку президентской кампании. В подстрекательстве к насилию премьер-министр Себастьян Лекарнё обвинил левых и их марионеток. Аналогично высказался министр образования Эдуард Жефре. Он же привел пугающую статистику. За первые 10 дней протестов физически пострадали 305 сотрудников правоохранительных органов, 170 сотрудников системы образования и 70 школьников.
3: Изначально это был протест старшеклассников с их требованиями. Здания, туалеты, столовые, перегруженное расписание и тому подобное. Это заслуживает быть услышанным. Но сейчас очевидно изменение характера. Лучшая иллюстрация — это то, что я услышал сегодня от молодой лицеистки. Она сказала: «Мы дети, и у нас украли наш протест». Сначала непокоренная Франция с призывами идти на баррикады, теперь еще и ультранасильственными группами. Движение взято в заложники.
2: В вопросе возложения ответственности на левых сплотился весь политический спектр, начиная от лидеров общественных симпатий в президентской гонке правых. Лично Меланшона в циничном использовании старшеклассников в своих целях обвинили Габриэль Аталь, Эдуард Филипп, возглавлявшие в разное время правительство при Эммануэле Макроне, а кандидат от либералов Брюно Ретайо пошел еще дальше, предложив запретить партию Меланшона как одержимую насилием и подрывную.
4: Первый раз в жизни вижу массовое движение, управляемое телепатией. Не было ни прокламаций, ни речей, ни призывов ни от кого из нас к лицеистам, чтобы начать действовать таким образом. Но все обвиняют нас, так что, видимо, это должно было произойти посредством телепатии. На самом деле, я считаю, это просто их способ не решать проблему.
2: И все же Меланшон использовал шанс подтвердить влияние на протесты, призвав использовать только ненасильственные методы. Согласно свежим опросам, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон остаются лидерами симпатии французов в президентских выборах, которые пройдут весной будущего года. Пока политики занимаются обвинением друг друга, протесты продолжают шириться. Если в четверг акции затронули около 400 учебных заведений, то в пятницу их было уже почти 600. Причем теперь к старшеклассникам и лицеистам присоединились студенты. Регина Севастьянова, Европейское бюро ВГТРК.
5: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» в серии буллитов уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4-3. Победный буллит реализовал Гаррет Пилан. «Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» располагается на шестой строчке на Западе. Команда Алексея Жамнова потерпела шестое поражение подряд. В других матчах «Нефтехимик» победил «Сибирь» 3-2, автомобилист проиграл «Амуру» 0-3. Ульяновская «Волга» на выезде обыграла московский «Велес» в матче 21-го тура первой лиги. Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2-1. На 87-й минуте красную карточку получил защитник «Волги» Камиль Ибрагимов. Ульяновская команда прервала серию без побед, которая составляла 3 матча, и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Велес» не выигрывает в первенстве на протяжении 4 матчей и идет на 5-м месте с 23 баллами. Клубы английской премьер-лиги активно следят за полузащитником Галатасарая и сборной России Алексеем Батраковым. По данным турецких СМИ, Манчестер Юнайтед и Челси планируют отправить скаутов на матч с Барселоной в Лиге чемпионов 13 октября. Интерес к 21-летнему хавбеку возникал еще до его перехода в Турцию, но сделку с «Локомотивом» осложняли санкции.
7: Погода.
5: По прогнозе на 5 октября в Челябинске будет плюс 4 градуса, в Сатке плюс 1, в этих городах пройдет дождь со снегом, в Хабаровске плюс 16, без осадков. Во Владивостоке около 12 тепла, местами пройдут сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 11, без осадков. В Архангельске плюс 10, пройдут дожди, в Кирове около 8 тепла, без осадков. В Петербурге в понедельник временами пройдут дожди, днем будет плюс 14 градусов. В Москве сегодня синоптики также временами обещают дожди, днем около 13 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба.
7: Радио России. Музыка.
8: Фолк-альбом. Радио России.
9: Осень нашептала грусть. 25 сентября 2026 года закончился земной путь Сергея Ярденко, замечательного музыканта, скрипача-виртуоза, ярчайшего представителя цыганской музыкальной династии. Он умер в возрасте 67 лет. Сергей играл в Московском театре «Ромен», как актер блистал в театре у Никитских ворот, но все же главной его заслугой стало основание им трио «Лойка». Сергей Иванович был большим другом нашей программы. Нам посчастливилось работать с «Лойками». Мы записывали их в первой студии ВГТРК на Малой Никитской, когда у нас была такая возможность. А в 2017 году трио «Лойка» представляло «Радио России» на Международном фестивале современной фольклорной музыки в Чески Крумлове. Высочайшая исполнительская культура, воспитанность на уровне аристократизма, прекрасное владение инструментом и словом – все это характеризовало харизматичного Сергея Ярденко. Вспомним сегодня его в составе прославленного трио, в котором он играл вместе с Михаилом Савичевым и Артуром Горбенко. У нас много записей, музыкальных и комментариев. Остались его словесные пояснения. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Наш выпуск открывает композиция «Возвращение цыганского маэстро».

0: вспоминаем Сергея Ирденко, создателя легендарного трио «Лойка». Почему, кстати, Сергей Иванович назвал свой коллектив именно так? «Лойка» – имя знаменитого цыганского скрипача, который жил в России 3 века назад и который является далеким предком Сергея Ирденко. А теперь позвольте напомнить имена музыкантов, игравших в последние годы в трио, и чью игру вы слышите в этом выпуске программы. Михаил Савичев – один из лучших отечественных фламенко-гитаристов. Он учился в Новосибирской консерватории и жил несколько лет в Испании, где обучался мастерству игры в стиле фламенко. Артур Горбенко – скрипач, выпускник Петербургской консерватории. Прозвучит композиция «Мы, цыгане», которую предварит комментарий Сергея Ирденко. И поет также Сергей Ирденко.
1: Это песня «Аме Рома». Это «Мы, цыгане». Написана вместе с композитором Федором Олеговичем Туркиным. Это петербургский композитор. И она написана в стиле джипси мануш. Еще называют цыганский свинг. Вот, или джанго мюзик. Цыганский джаз. В ней рассказывается о том, что все дороги вокруг земли и на всех этих дорогах кочуют цыгане. И я бы мечтал, чтобы в какой-то момент все цыгане собрались в одном месте у костра, сели в круг и послушали то, что мы хотим им сказать своими скрипками, своими песнями. Это песня «Саре Рома».

0: Сергей Ирденко очень увлекательно рассказывал о цыганской музыке. Давайте послушаем.
1: Цыгане проделали невероятно долгий путь, а этот путь продолжался тысячи лет. Они вышли из Индии, прошли через Европу и прибыли в Россию в 1501 году. Был даже такой указ, связанный с пришлыми людьми, о котором было написано, что надо урегулировать отношения с пришлыми цыганами. Это отмечено было 1501 годом. За это время они взяли, может быть, все самое лучшее, что касается музыки из Европы, из восточных ритмов, инструментов. И когда прибыли в Россию, за те 500 лет России, они создали удивительную музыкальную культуру, которая основывалась на русской национальной музыке.

0: на музыкальной волне Радио России программа, посвященная памяти Сергея Ирденко, скрипача, основателя и лидера цыганско-русского трио «Лойка». Слушаем рассказ Сергея Ивановича о путях, дорогах цыганской музыки в России.
1: Приблизительно во времена Пушкина цыгане в России поделили себя на три группы. Одна из них – это были кочевые цыгане, которые себя называли подколесниками. Другая – это группа, которая относилась к высшей касте. Это были музыканты, которые жили в больших городах, выступали для господ и жили в господских домах. Это были хоровые цыгане. Их еще называли господские цыгане. И еще цыгане-удальцы – это были люди, которые занимались лошадьми. Их называли лошадниками. У каждой из этих групп была своя культура, свои языки. Подколесники считали городских предателями, говорили, как можно было неволю душных городов поменять на вольную цыганскую жизнь. Но в то же время подколесники придерживались цыганской музыки чисто на цыганском языке. И у них очень много было музыки такой дикости. Часто они инструменты подменялись, скажем, голосами, которые они имитировали, полуударные инструменты, полугармонические, используя такие приемы, как и на этом фоне звучала мелодия. Вот такое наложение всегда было. И создавалось ощущение, что цыгане как медведи, медвежатники. Вы знаете, что цыгане всегда водили медведи. И вот их танцы в то время напоминали такие полумедвежьи.

0: пачекули не купить.
1: Цыганский романс – та музыка, которая берет за душу, которая заставляет страдать, любить. Кто сочинял эти цыганские русские романсы?
2: А это были, конечно, эстеты, которые уже получали высшее образование музыкальное, имели учителей, пели итальянские произведения и довели цыганский романс до высшего уровня. Уже сейчас то, что мы имеем, так называемый русский романс, а он вытек уже из цыганской музыки, потому что до цыган первыми композиторами были Алябьев, который написал соловья свою. Это о том, что соловей пропел какую-то песенку, какие-то звуки, кто-то его услышал и вздохнул очень глубоко. То есть музыка действовала через природу, через пение птиц. У цыган же, когда они стали петь свои романсы, конечно, там появилась кровь, там появилась ревность, там появились страсти. И вообще цыганские песни, цыганские романсы мне напоминали всегда такую бурю в стакане. Но, тем не менее, когда эти цыганские песни появились, то они имели потрясающий успех в обществе. И уже были последователи, которые пели русские романсы на цыганский лад.
1: «Звезда» в исполнении трио «Лойка» Сергей Эрденко, Михаил Савичев, Артур Горбенко.

Московский ресторан «Яр» некогда славился лучшими цыганскими музыкантами. Вот сейчас вы услышите песню «Эй, ямщик, гони как яру». Песня эта посвящена смекалистому и предприимчивому ярославскому крестьянину Алексею Акимовичу Судакову, который выкупил деревянное здание ресторана и перестроил его во дворец. Проект архитектора Эрихсона. Сергей Рденко, Михаил Савичев и Артур Горбенко. Трио «Лойка».

ямщик, я не кохяру, ваши гей, брат, не жалей. Работи запряг, не пару, догони, брат, поскорей. Ямщик, я не кохяру, ваши гей, брат, не жалей. Работи запряг, не пару,

Сергей Ярденко был прекрасным музыкантом, добрым и чутким человеком, а еще он писал стихи. Вот одно из его поэтических творений, изданных отдельной книгой. «Падает желтый лист, падает солнце луч, с ними горя звезда, падает тот, кто чист. Горний восходит дух, следом за ним луна, а, как всегда, вода вниз устремляет слух, где тишина и тлен, где суета-сует, где никогда звезда всех не разрушит стен. Падает желтый лист, скоро пойдут снега. Тот, кто опять речист, бросит другим слова». Музыка Сергея Ярденко, слова Томаса Мура, «Цыганский блюз». Трио «Лойка» и Леонтий Ярденко. Программу, посвященную памяти Сергея Ярденко, подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Минске. Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днем Учителя. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в Бразилии подвели итоги первого раунда президентских выборов. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства записал видеообращение к педагогам. В нем президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям.
1: Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
0: Российские власти продолжат обновлять и делать более комфортными для учеников и преподавателей школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, заверил президент. Российские силы ударили по Киевскому северному автотранспортному мосту через реку Днепр. Об этом сообщили в Минобороны. Мост, согласно сводке ведомства, обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов ВСУ. Также в Черном море вооруженные силы России поразили два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. Военнослужащие группировок «Запад», «Восток», «Южная» и «Север» поразили за сутки 181 пункт управления БПЛА украинской армии, 12 станций спутниковой связи и 99 наземных робототехнических комплексов противника. Об этом сообщили представители войска, которые действуют в зоне СВО. В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 12 спутниковой связи «Старлинк», 35 наземных робототехнических комплексов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Студенка, Райгородка, Карповки, Крестище и Волчьего Яра. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противника. За сутки общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, уничтожены до 225 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиации, 12 станций спутниковой связи «Старлинк», 35 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов.
0: В то же время противник потерял 38 пунктов управления беспилотной авиацией в зоне ответственности группировки «Восток», а расчет FPV-дронов «Центра» уничтожил живую силу ВСУ под Добропольем. Государственный внешний долг Украины вырос более чем в 8 раз за 10 лет. По состоянию на 31 августа 2026 года он превысил 169 миллиарда долларов. Об этом говорится в информационной справке Министерства финансов, сообщает РИА Новости. По оценке ведомства, госдолг страны к концу года достигнет 226 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают Украину о необходимости активизировать поиск источников для самофинансирования. Так, МВФ на фоне рекордного госдолга Украины ждет от Киева около миллиарда долларов до конца года. Первый тур выборов президента завершился в Бразилии. По его итогам, ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов, необходимых для победы. Как свидетельствуют официальные данные Высшего избирательного суда, по итогам обработки 99% электронных протоколов, победу в первом раунде одержал сенатор Флавио Болсонаро, заручившийся поддержкой 47% избирателей. Действующий президент Луис Инасио Лула да Силва финишировал вторым с результатом 45%. Решающий раунд президентских выборов в Бразилии назначен на последнее воскресенье месяца, 25 октября. Предвыборная президентская гонка в Бразилии вступает

0: В решающую фазу, и работа по мобилизации избирателей возобновится немедленно. С таким заявлением выступил действующий президент страны Луис Инасио Лула да Силва. Комментируя итоги прошедшего в воскресенье голосования, он признался, что его штаб рассчитывал на досрочный триумф. Противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели учения в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба флота. Корабли соединения действовали в составе корабельно-поисковой ударной группы и отрабатывали действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводными лодками и противолодочной авиацией Северного флота. В ходе учения также были отработаны задачи по противовоздушной обороне с выполнением комплекса зенитных стрельб. В составе группы в Баренцевом море действовали большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила РИА Новости посол страны в нашей стране Шабини Каушала Гунасекера. Дипломат пояснила, что работа по возобновлению работы ланкийских авиалиний ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. Ранее заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасинхе заявил в интервью РИА Новости, что власти страны работают над расширением авиасообщения с Россией, так как отсутствие удобного авиасообщения негативно влияет на показатели туристического потока. Перебои с электроснабжением из-за аварии возникли в 15 населенных пунктах, расположенных на территории двух муниципалитетов Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Ведутся аварийно-восстановительные работы, задействованы 4 бригады энергетиков, а в ведомстве отметили, что восстановление электроснабжения планируется к 15 часам понедельника. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В воскресенье он переиграл аргентинца Франсиско Чирундола со счетом 7-6-6-3. Соперником Медведева по полуфиналу станет Новак Джокович. Сербский ветеран в четвертьфинале в трех сетах победил второго сеянного Александра Зверева. Андрей Рублев и Карен Хачанов завершили выступление в Пекине. У женщин сразу две россиянки продолжают борьбу на турнире WTA 1000. Мира Андреева в третьем круге обыграла Полину Кудерметову, а Екатерина Александрова в российском дерби оказалась сильнее Дианы Шнайдер. Людмила Самсонова турнир покидает, она проиграла Каролине Муховой. В континентальной хоккейной лиге состоялось три матча. Нефтехимик победил Сибирь 3-2, автомобилист проиграл Амуру 0-3, а Борис в серии буллитов взял верх над Спартаком 4-3. Россияне Анжела Блацева и Данила Касимов завоевали золотые медали в синхронных прыжках среди смешанных пар на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. Изначально российский дуэт получил 48,560 тысячных балла, что позволяло занять лишь третье место. Однако после поданного протеста оценка была пересмотрена. Казанский баскетбольный «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата «Единой лиги». Встреча завершилась со счетом 95-60. Самым результативным игроком у победителей стал Брэндон Адамс, набравший 21 очко. Владивостокская «Динамо» одержала победу над «Самарой» 98-84. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов днем, а вечером небольшой дождь. В Архангельске небольшой дождь, плюс 9-11. В Петрозаводске плюс 11-13 градусов без существенных осадков. В Вологде плюс 7-9 и небольшой дождь. В Сыктывкаре плюс 5-7 без осадков. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 12-14 градусов. В Калининграде переменная облачность, плюс 13-15. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 12-14 днем. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 11-13. Сейчас столица плюс 11, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: Театр Радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть первая.

0: слушайте «Пионерскую зорьку».
1: Дорогие ребята, девочки и мальчики, поговорим сегодня о великом достижении советских исследователей космоса. Вчера, 21 сентября 1968 года, спускаемый аппарат космического корабля «Зонд-5» приводнился в Индийском океане. Впервые в мире станция, облетев Луну, успешно возвратилась на Землю со второй космической скоростью. На его борту находились живые существа – черепашки, плодовые мушки, черви, растения и бактерии. Все они прекрасно перенесли путешествие к Луне и с радостью вернулись домой.
2: Говорит голос Америки из Вашингтона. У микрофона Марина Гандер. В Вашингтоне полночь. Вернемся к событиям прошедшего лета. Не успел было затихнуть июньский кризис в отношениях Советского Союза и Норвегии, который чуть было не закончился вторжением на территорию Норвегии огромного контингента советских войск в операции под кодовым названием «Север», как 21 августа этого года страны-участницы Варшавского договора вводят свои танки в Чехословакию. Наивные чешские коммунисты под предводительством Александра Дубчика, собиравшиеся построить социализм с человеческим лицом, напоролись на агрессивную мощь советской военной машины. 25 августа в Москве на Красной площади в защиту Пражской весны группой диссидентов, состоявшей из 8 человек, была проведена демонстрация под лозунгом «За нашу и вашу свободу». Теперь же, в сентябре 68 года, когда по всей Чехословакии прокатилась волна повальных арестов и репрессий, которые также продолжились и в Москве.
3: From the heart of the Black Country, when I was a robber.

0: Анатолий Алексин. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Пролог. Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для галош мою фамилию. Деткин. Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль. Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли. Нитки провалились то ли от старости, то ли от того, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь три первые буквы.
1: Дед, он... Алик, ты как там? Не того?
2: Думчок, Глеб, нормально.
1: Ага, сейчас я это... Прости.
3: Тут же на мешке написано, смотри.
2: Отдай мешок! Отдай мешок!
4: Пролось у детектива!
0: С этого все и началось. Меня прозвали детективом. Жаль только, что некоторые ребята путают и вместо детектив кричат дефектив. Но я в таких случаях не откликаюсь. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке? Глава первая. В классе. Back in school again, Max plays the fool again, teacher gets annoyed. Когда в прошлом году у нас в классе стали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет.
5: Если вы решительно не изменитесь, то я через год сбегу от всех вас на пенсию. Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев.
0: Все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду. Там сидел тихий, прикнувшийся Глеб.
5: Ну, конечно, Глеб такой же ученик, как вы все. Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. И все же, я рад, что Глеб учится именно здесь. Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь.
1: Как это? Меня ведь тоже зовут. Некоторые могут подумать, которые вот из других классов.
0: Он не договаривал до конца ни одной фразы. Значит, он волновался как никогда. В его груди билось скромное, благородное сердце.
1: Есть ведь другие. Почему обязательно... Вот дедушку. Хотя бы вот Гоголь.
5: Внук Гоголя не учится в нашем классе, а внук Бородаева учится.
6: Глеб всему Бородаеву.
5: Если вы решительно не изменитесь, то я через год сбегу от всех вас на пенсию. Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться.
6: Я согласен.
5: Творческая направленность будет лицом кружка, а рекомендацией будет литературная одаренность.
7: Но такой рекомендации нет ни у кого в нашем классе. Только принц датский и покойник сочиняют стихи.
5: Ну, во-первых, их зовут Андрей и Геннадий. А во-вторых... Будем развивать свои таланты.
0: Андрея Круглова прозвали не просто принцем, а именно датским, потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам, и даже к семейным, к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения, и даже если кто-нибудь умирал.
8: В этот день, когда мы отмечаем нашей школы славный юбилей, мы с большим волнением замечаем, что на сердце как-то веселей.
1: дальше?
4: Что в
1: дальше?
4: Этот день, когда мы начинаем путь к вершинам знаний и наук, мы с большим волнением замечаем, будто стало солнечней вокруг.
3: Зачем ты так?
4: Ну, конечно. Умею,
3: а можно я? Можно я? Можно я? Нет, я другое вспомнила просто. В этот день, когда мы завершаем свой нелегкий, свой учебный год, мы с большим волнением ощущаем, будто слезы выльются вот-вот.
1: Нет, нет, хоть мы со школой расстаемся, места нет для грусти и тоски. Все равно сердцами остаемся возле школьной парты и доски.
3: Хорошо, молодец, молодец, хорошо.
5: Да, настоящий поэт не изменяет себе.
0: Это был человек лет 13. Ростом он был высок, в плечах был широк. Принц, до этого что-то строчивший на коленке, подбежал к Мироновой и сунул ей в руку листок.
9: Вот, пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
0: В его груди билось доброе, благородное сердце. Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал:
9: «Вот, пришло на ум кое-что. Может, тебе будет приятно?»
1: В этот день, поздравив папу с мамой, обстановку трезво оцени. Страшная была бы в жизни драма, если бы не встретились они. Если бы твой папа не женился, никогда б ты, Алик, не родился.
0: Генка по прозвищу Покойник писал стихи о любви. Это был человек лет 13. Ростом он был невысок, в плечах не широк, лицо его было покрыто мертвенной бледностью. И вообще, он очень хотел умереть.
4: Посвящается А. Я. Жить не стоит, в том и нету сомнений. Сердце в муке сгорело дотла, когда ты на большой перемене к старшекласснику вдруг подошла.
0: А в поэме «Первое чтение», которое состоялось у нас в уборной на втором этаже, были такие слова:
4: «Посвящается Б. Ю. Умереть, умереть, умереть, мне во прах превратиться не жалко, чтобы уже никогда не смотреть, как с другим ты идешь в раздевалку».
1: Покойник, из-за кого ты так ужасно страдаешь? Мы проверили по классному журналу. Девчонок с такими инициалами у нас в классе нет.
9: Может, из другой школы?
1: Нет, они обе из нашей школы. Иначе бы он не видел, как Ая на большой перемене подошла к старшекласснику и как Бэю спустилась с другим в гардероб.
10: Это верно. Ты, Алик, настоящий детектив. Какая сила логического мышления?
9: Не трогайте покойника. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.
1: Да, покойника ты в обиду не дашь. Ты уважаешь его, потому что сам не умеешь писать стихов о любви.
10: А только это и есть истинная поэзия.
9: Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь.
1: Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам?
9: Людям приятно, когда их поздравляют. Особенно в рифму.
1: А ты пиши и о любви тоже.
9: Чтоб писать о ней, надо ее испытать. К покойнику уже пришло его счастье, а ко мне еще нет.
0: К покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В.Э. Она еще не спускалась с другим в гардероб, но покойник все равно жить не хотел.
4: Умереть мое сердце готово, разорваться в груди, как снаряд. За одно твое нежное слово, за один твой доверчивый взгляд.
1: Скажи, кто она, В.Э.?
10: Разве это не было бы чудовищно?
1: Что чудовищно?
10: Разве я могу открыть ее имя?
1: А почему нет?
10: Тебе непонятно?
0: Это было его яркой особенностью. Отвечать на вопрос вопросом.
1: Ну почему же?
10: Разве мужчина имеет на это право?
0: В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце. Принца с покойником сразу приняли в литературный кружок.
3: Можно мне записаться?
0: Валя Миронова. Это было белокурое существо лет 12 с половиной. Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала только об одном. Как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.
5: Итак, задание на дом. Решить 7 арифметических примеров.
8: А 8 можно?
5: Домашнее сочинение сдать через 4 дня.
8: А через 3 можно?
9: Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например, принц датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны. Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть. А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой. Она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет, тебе нужно сделать 10 уколов, Миронова, я думаю, обязательно спросит.
8: А можно 11?
5: Итак, Миронова, что же ты будешь сочинять?
11: Что вы скажете?
5: Поэзия – это сфера чувств, там конкретность не обязательна. Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронов, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок. «Мое утро», «Мой вечер».
8: А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер, все сразу.
9: Она и тут хотела перевыполнить норму.
5: Пожалуйста. Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песни? Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через 5.
8: А можно через 4? Или даже через 3 дня?
9: Через 3 дня она принесла зарисовку «Мой день».
8: «Мой день». Я проснулась в 7 часов 10 минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят 2 стола, потому что в квартире живут 2 семьи. У каждой по одному столу. На кухне 2 окна. Одно выходит лицом на улицу, а другое лицом во двор. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела 1 яйцо всмятку, 1 бутерброд с сыром и выпила 1 стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день.
5: Ну что же, много конкретных тебе одной известных деталей.
9: Миронову приняли в литературный кружок.
5: Ну, а над чем ты будешь работать дальше?
8: Над чем, скажете?
9: В ее груди билось послушное женское сердце.
5: Итак, 3 человек мы уже приняли. Но этого мало. Предлагаю вступить в кружок Наташи Кулагиной.
9: Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе. Да и во всем городе. Ростом она была такой, как надо. Да что говорить. От самого дня рождения я никогда не был ветреником. Я никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью. Наташа нравилась мне с 1 класса. Она была полна женского обаяния.
11: Я не сочиняю, а ну, просто Наташа, записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах.
12: Вот это должно быть любопытно. Ну, ты ведь и классные сочинения всегда пишешь, оригинально, по-своему.
5: Да, да, да.
9: Старик-покойник нас заметил и в гроб сходя благословил. Не хватало еще, чтобы над очередным его стихотворением появились новые буквы. НК.
5: О книгах, о фильмах.
11: Да.
5: Значит, у тебя критическое направление ума. Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены, а теперь вот и критика. Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей...
11: Но я ведь просто записываю свои мысли. Что ж, я буду высказывать их вслух?
8: А ты не высказывай свои. Поговори с кем-нибудь. Учебники почитай.
11: Нет. Нет, я не могу оценивать чужие произведения. С глазу на глаз могу. А так, в торжественной обстановке... Я не могу себе это позволить.
9: Она могла позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла. В ее груди билось прекрасное сердце.
5: Ты для начала послушай, а потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло.
2: Я тоже хочу записаться.
5: О, ты тоже пробуешь силы в творчестве?
7: Да, я хочу писать детективные повести.
5: Понятно. Прыгаешь через ступени.
7: Как это?
5: Ну, нужна постепенность. Сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песни. Ты уже что-нибудь сочинил?
7: Предисловие и еще кое-какие наброски.
0: Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет. И в предисловии об этом ничего написано не было.

0: Мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить.
1: Глеб, ну давай, помогай. Тебе же поручено организовать уголок Бородаева. Вот и...
2: Мне... Мне как-то... Самому-то... Это вроде не очень...
3: Заблуждение. Неверное понимание. Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки. Одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?
1: Давай, бери.
4: Вот это хорошо.
1: С другого конца. Да.
5: Это настоящий портрет.
1: Не бери. Давай. Это
5: что, настоящий портрет писателя?
3: Нет, хорошо, немножко перекосили.
5: Ребята, вы
3: отлично. Отлично, вот так оставьте. Оставьте. Как это показательно. Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду. Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления.
1: Точно.
3: Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, вглубь, в корень событий. Так, давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.
1: Глеб, подумай, Глеб, вспомни что-нибудь. Это так интересно, так важно.
3: Видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе.
2: Однажды я ходил с дедушкой в магазин.
5: До
1: звонка еще 10 минут. А что вы там покупали? Это так показательно, Глеб.
2: Мы... хотели купить лыжи.
3: О, смотрите, возникает живое общение с писательским образом.
0: Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.
5: Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости. Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой?
2: На горке.
0: Мы с тобой, сказала она.
2: Брали...
0: Но почему она так интересуется Глебом?
2: Пакет.
0: Женщина любит знаменитости. Я где-то читал вниз об этом. Может быть, и она? Тайна старой дачи. Детектив?
2: Да.
1: Дай почитать.
6: Это же экспонат. Руками не трогать.
1: Тебя не касается. На одну только ночь.
2: Хорошо. Возьми.
0: Да. Тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе. Убийство и расследование. Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было. Это случилось ночью, прямо под Новый год. Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении 323,5 страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно. Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
1: Детективный период Бородаева?
2: Нет. Он только одну эту книгу.
1: Ага.
2: А больше он ни одной.
1: Так.
2: Вот это была последняя.
1: Угу.
2: Дедушка хотел дальше.
1: Понятно.
2: Продолжение.
1: Угу.
2: Но он... понимаешь?
6: Лебединая песня.
1: Вот бы съездить на эту дачу.
2: Всего час. Если на электричке.
6: Экскурсия на место событий.
0: Мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории.
7: Take two.
8: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина. Рамиля Искандер. Валя Миронова. Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель, Анатолий Кузнецов. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Продолжение радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
9: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой. Сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
10: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично! Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды. Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму, в других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте. Честно, сегодня я хочу поговорить о том, что мужчины терпят годами. О том, из-за чего они просыпаются по 5 раз за ночь. Боятся выйти из дома и тихо ненавидят свое тело. Это простатит. И у меня в гостях эксперт в области мужского долголетия Алешина Елена Игоревна. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. Потому что молчание – главный враг в этом вопросе. Цифры говорят сами за себя. После 60 лет простатит есть у 70% мужчин, а после 70 последствия самые тяжелые, потому что иммунитет слабее, ткани восстанавливаются хуже и риск оказаться с катетером выше в разы. Но сегодня с этой проблемой сталкиваются и 30-летние, и с каждым годом простатит все молодеет.
7: А с чем это связано? Мне казалось, что основные причины простатита – возраст, сидячая работа, где-то застудился.
8: Нет, это все следствие. Причина совсем в другом. После 30 лет каждый мужчина теряет от 3 до 5% мышечной массы каждые 10 лет. В основном, когда мы говорим «мышцы», первое, что приходит на ум – бицепсы и трицепсы, но в теле 850 мышц. И самые важные для мужского здоровья – это крошечные глубокие мышцы простаты и тазового дна. Они слабеют и запускают разрушительную цепную реакцию.
7: Объясните доступно, чтобы каждый, кто нас слушает, смог понять механизм этой цепной реакции.
8: Ну вот смотрите, простата вырабатывает секрет. У нее есть мышцы-насосы, которые выталкивают этот секрет наружу. Когда мышцы слабые, секрет задерживается и густеет. Сначала до киселя, потом до пробок. Простата увеличивается. Плюс с возрастом ухудшается кровоснабжение органов малого таза. Ткани простаты недополучают кислород и питание. Накапливаются продукты обмена, которые провоцируют воспаление. Снижается местный иммунитет. Так что проблемы накладываются друг на друга. И застой, и голодание тканей.
7: То есть это как замкнутый круг.
8: Именно. И чем дольше он длится, тем тяжелее последствия.
7: А как это сказывается на организме?
8: Мягко говоря, не очень хорошо. Чтобы было совсем понятно, нормальный объем простаты примерно, ну, полрюмки. Если у простаты плохое кровоснабжение и она забита пробками, ее размер может увеличиться до полного граненого стакана. Только представьте, увеличение в 5 раз, и это давит на мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, нервы, сосуды.
7: Я знаю и боюсь представить, что чувствует мужчина в этот момент.
8: Это действительно очень тяжелое состояние. Бессонные ночи, постоянные позывы, нет ощущения полного опорожнения, мочеиспускание тяжелое, каплями с резью. Боль в паху, в промежности, в пояснице – это ежедневное мучение не только физическое, но и психологическое. Ты сильный, уверенный мужчина, а не можешь нормально сходить в туалет. Не можешь справиться с естественной потребностью.
7: То есть простатит – это не просто про туалет.
8: Именно. Мы привыкли думать, что простатит – лишь проблема мочеиспускания. Но это только малая часть. Постоянный застой, хроническое воспаление, пробки – они не рассасываются сами. Простата постепенно разрастается, что приводит к аденоме простаты.
7: Но я так понимаю, что это уже совсем серьезно.
8: К сожалению, да. Увеличенная простата пережимает мочеиспускательный канал все сильнее. Сначала трудно начать, потом больно, потом вообще невозможно. Мочевой пузырь переполняется, но опорожнить его мужчина не может. Происходит острая задержка мочеиспускания, и тогда скорая, больница, катетер. А дальше либо операция, либо пожизненное ношение катетера и полная зависимость от посторонней помощи.
7: Для мужчины это еще и психологически тяжело. Человек, который всю жизнь был самостоятельным, вдруг не может сходить в туалет без трубки или без врача. Почему же мужчины доводят до этого? Почему на начальных этапах не пытаются что-то изменить? Ведь есть врачи, разные процедуры.
8: Тут три главные причины, которые зачастую останавливают мужчину. Первое – стыдно. Взрослый мужчина с нуждой справиться не может. Страшно чихнуть, кашлянуть, резко встать. Вдруг непроизвольное подтекание или резкая боль. А это как раз вторая причина – боль. Мужчины панически боятся всего, что связано с ректальным исследованием, с манипуляциями. Ну и третье. Надежда на авось само пройдет. Но не проходит. И по статистике к врачу обращается только тогда, когда терпеть уже невозможно. И для простого лечения, как правило, уже поздно.
7: И что же делать?
8: Вы знаете, я часто бываю на конференциях, общаюсь с коллегами. И долгое время я искала терапию, которая работала бы без боли, без стыда, без больничных стен. Потому что именно это останавливает мужчин. И несколько лет назад мое профессиональное внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост».
7: А чем он показался вам интересен?
8: Когда я увидела, что этот аппарат работает без ректального контакта и доступен для домашнего использования, я поняла, это то, что нужно, он удобен. «Нанопрост» можно использовать в любое удобное время и в любом удобном месте, дома, на работе, в машине. И даже никто не поймет, что именно в этот момент происходит воздействие на простату.
7: Звучит как настоящий прорыв. Сейчас поговорим об этом подробнее. А пока спешу сказать, если вам знакомы проблемы с простатой, с проблемным мочеиспусканием, есть рези, дискомфорт, звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 0133. Повторю, 8 800 100 0133. Или с мобильного, звездочка 2203. Елена Игоревна, а как родилась идея создания «Нанопрост»?
8: На разработку «Нанопрост» ушел не один год кропотливой работы наших российских ученых. В его основе засекреченные научные разработки еще советских времен. Именно тогда была создана технология, которая на десятилетия обогнала свое время. И одна из них – это совместное воздействие переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Гриф секретно был снят. И теперь эти технологии, усиливая лечебный эффект друг друга, работают в приборе «Нанопрост».
7: Потрясающе.
8: «Нанопрост» заставляет работать все 100% мышц, И только представьте, вы сидите на стуле, читаете, слушаете или смотрите новости, а внутри вас происходит полноценная тренировка самых важных мужских мышц. Прибор делает всю эту работу за вас.
7: Можем поговорить детально о том, как работает нанопрост, о механизме его действия?
8: С удовольствием. Начнем с переменного магнитного поля. Без всякого ректального контакта оно проникает через кожу, мышцы и жировую ткань на глубину 6-8 сантиметров и достигает простаты, как будто внутрь заглянуло солнце.
7: И что происходит дальше?
8: Во-первых, может уменьшиться отек, а это важно, потому что воспаленная простата всегда опухшая. Отек – это давление на нервные окончания, может появиться боль внизу живота, в промежности, в пояснице. Магнитное поле способно воздействовать на отек. В результате у мужчин может появиться шанс спокойно сидеть, спокойно ходить, спокойно жить, без этого фонового, изматывающего дискомфорта. Во-вторых, магнитное поле – хороший способ для восстановления микроциркуляции, о которой мы говорили в начале. Почему микроциркуляция важна? Это доступ кислорода и питания к тканям. И плюс – это возможность поддержки предстательной железы. Секрет может стать жиже, а пробки могут размягчиться.
7: То есть может уйти то самое чувство постоянно переполненного мочевого пузыря?
8: Да, возможно. И если такое происходит, в голове может появиться мысль: «Со мной происходит что-то хорошее, я не безнадежен».
7: Да, обычно, когда чувствуешь какие-то хорошие изменения, и настроение улучшается. Обратите внимание, что если вы хотите получить шанс реже вставать по ночам, уменьшить боль и рези, позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203», чтобы подробнее узнать о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок можно получить. 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». А мы продолжаем. Про магнитное поле мы поняли. А что может дать мужчине высокочастотная вибрация?
8: Высокочастотная вибрация в нанопрост – это 3000 микросокращений мышц простаты и тазового дна в минуту. Такое количество не даст ни одна гимнастика. Мужчина сам не может натренировать мышцы тазового дна, они расположены глубоко. Обычные упражнения дают эффект только на 30-40% мышечных волокон. Остальные так и остаются вялыми, а нанопрост заставляет работать все 100% мышц. И только представьте, вы сидите на стуле, читаете, слушаете или смотрите новости, а внутри вас происходит полноценная тренировка самых важных мужских мышц.
7: То есть даже не надо напрягаться, не надо ничего выдумывать, вспоминать про упражнения, которые делаешь в первую неделю, а потом забываешь?
8: Именно. Прибор делает всю эту работу за вас. Когда мышцы работают, появляется шанс на возвращение тонуса и восстановление функций простаты. И вот здесь, на мой взгляд, самое важное. Это шанс легче ходить в туалет. Энергия, тонус, масса планов, хороший сон – это то, что может помочь почувствовать себя мужчиной. А это, поверьте, дорогого стоит.
7: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Повторяю, 8 800 100 01 33 или «#2203». Какие ощущения испытывает мужчина при использовании прибора «Нанопрост»?
8: Здесь важно быть честным. Первое, что может почувствовать мужчина, это приятное разливающееся тепло внизу живота, в ногах, в ягодицах. Это может означать, что кровообращение начинает восстанавливаться. А если вдруг мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него эмоциональным шоком, положительным шоком.
7: То есть «Нанопрост» – это не только шанс на здоровье простаты, мочеполовой системы, но и на полноценную жизнь, сон, покой и уверенность в себе.
8: Нанопрост – это шанс жить активной и полной энергией жизнью. И еще добавлю, я не рекламирую этот прибор. Я как специалист говорю, если есть шанс не доводить до больницы, катетера и потери независимости, этим нужно пользоваться. И нанопрост – это реальный шанс, комфортный и доступный.
7: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203». Остерегайтесь подделок. Звоните 8 800 101 33 или звездочка 2203. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: Радио России.
10: За каждым добрым делом человек, который...
9: Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
13: Московское время. 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске.

0: более комфортными и для учеников, и для преподавателей, школы, колледжи, вузы, в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем Учителя!
1: Премьер-министр Михаил Мишустин в День Учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Кабмина. Средства ПВО южной группировки войск сбили 99 беспилотников самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа ВСУ за минувшие сутки. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Славянска, Семеновки, Николаевки, Дружковки, Васильевской пустоши, Красного Молочара, Краматорска и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами удар беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и два артиллерийских орудия. Поражено 36 пунктов управления БПЛА, 51 наземный робототехнический комплекс, 6 складов с запасами материальных средств, 72 антенны связи и БПЛА. Средствами ПВО сбито 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Подразделения группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотниками, наземными робототехническими комплексами и укрепленный район ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. Там отметили, что уничтожение ключевых объектов инфраструктуры и укреплений противника существенно снижает боевые возможности ВСУ на данном участке фронта и способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности. Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду. Это следует из внутренних документов МВФ, которые изучила РИА Новости. Согласно установленному графику, уже в понедельник Киев обязан передать почти 83 миллиона долларов как погашение задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Всего в 2026 году МВФ рассчитывает получить 959,4 миллиона долларов. Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщили, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года. При этом в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда власти на Украине пришел Владимир Зеленский, вырос внешний долг страны. Объем заимствований достиг рекордных 215,5 миллиарда долларов. ФБР сообщило о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса женщины по подозрению в шпионаже. Предполагаемого агентства КНР смогли поймать до посадки на рейс в Шанхай. Ведомости добавили, что 34-летнюю женщину из Калифорнии подозревают в якобы шпионаже за сыном главы администрации Тайваня Лай Зинде и его семьей. Утверждается, что она якобы фотографировала их дом, автомобили и передавала информацию в КНР. Спасатели третий день ищут рыбаков, пропавших в море между Хабаровским краем и Сахалином. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Проводится авиаразведка акватории и береговой линии в Татарском проливе. Двое мужчин 37 и 45 лет вышли из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива 2 октября на рыбалку на лодке ПВХ с подвесным мотором, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ведомости добавили, что за 2 дня поисков с помощью вертолета спасатели осмотрели 125 километров береговой полосы и более 2000 квадратных километров акватории. В настоящее время поиски продолжаются. Национальный парк культуры и отдыха в Кызыле закрыли для посещения из-за сообщения о медведе. На месте работает Госкомохотнадзор Тувы, сообщили в ведомстве. По предварительной информации, хищник вышел в зону отдыха горожан.

0: На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и охотничьи инспекторы. В сентябре в отдаленном районе Тувы медведь убил хоккейного тренера Александра Кузьменко, который приехал из Москвы для отдыха в регионе. В целом в Сибири ситуация с выходом медведей к населенным пунктам остается сложной. От нападений этого хищника в соседнем с Тувой Красноярском крае погибло 7 человек. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг. Об этом сообщил в интервью РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Он опроверг распространенный стереотип о безграмотности российской молодежи. По его словам, представление о том, что прежние поколения говорили на более правильном и красивом русском языке, связано с субъективным восприятием. Для многих людей языковой эталон неизменно находится в прошлом. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Рафаэля Бикмулина, Дамира Жаферова и Григория Селезнева принесли Нижнекамскому нефтехимику победу над Новосибирск-Сибирью со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших шайбы забросили Максим Сушко и Егор Коршков. В других поединках воскресенья московский «Спартак» уступил казахстанскому «Барысу» 3-4 в серии буллитов, а екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от хабаровского «Амура» 0-3. Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его «Нью-Йорк Рейнджерс» был сильнее «Юты Мамот». Со счетом 4-2 он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер победителей Игорь Шестеркин. Он отразил 28 бросков в створ ворот из 30 и сделал голевую передачу. Результативный пас Матвея Гридина не спас «Калгари Флеймс» от поражения в игре «Сиэтл Кракен» 1-6. Московский «Велес» уступил ульяновской «Волге» со счетом 1-2 в перенесенном поединке 21-го тура первой лиги по футболу и остался на пятой строчке турнирной таблицы. «Волга» поднялась на 11-е место. Гол Ивана Шаталова помог петербургскому футбольному «Зениту» взять верх над белорусским «Батэ» со счетом 1-0 в товарищеском матче. В других встречах дня «Динамо» в столичном дерби было сильнее «Родины» 3-2, а московский «ЦСКА» взял верх над тульским «Арсеналом» 3-1. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 95-60 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ. В другом поединке в воскресенье «Самара» уступила владивостокскому «Динамо» 84-98. Россиянка Сабина Гелязова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Она в весовой категории до 48 килограммов в схватке за бронзу победила соотечественницу Марину Воробьеву. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Сегодня в Калининграде плюс 13-15 градусов, без осадков. В Перми плюс 1-3, дождь со снегом. В Кирове плюс 6-8 градусов, малооблачно. В Уфе плюс 3-5, дожди. В Оренбурге без осадков плюс 8-10 градусов. В Казани плюс 7-9. В Самаре плюс 9-11 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 8-10. В Пензе плюс 10-12. В Ярославле плюс 9-11 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 12-14 днем. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 11-13 градусов. Сейчас столица плюс 11, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в Орле и по области стартовал отопительный сезон. Программа «Удивительные люди» радио «Россия Орел» стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Щит России». Орловский педагог Олег Батунов получил высокую награду по итогам участия в конкурсе «Учитель года». Далее об этих и других событиях подробно. В Орле тепло приходит в дома и социальные объекты. Стартовал отопительный сезон 30 сентября, и уже 5 октября процесс поэтапного подключения объектов планируется завершить. О подготовке на совещании с главами муниципальных образований рассказала исполняющая обязанности мэра города Мария Радштейн.
2: Теплоснабжение города Орла осуществляется от основной, от Орловской ТЭЦ филиала РИР «Энерго Орловская генерация», от АО ГТН «Орел Энерго», который отапливает микрорайон номер 10, и от 107 квартальных автономных котельных «Орел Гортеплоэнерго», «Орел Теплосервис», «Орловские тепловые магистрали». В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду в ходе проведения ремонтных кампаний планировалась замена более 6,7 километров ветхих сетей. По факту было выполнено даже больше 7,5 километров заменено. АО РИР «Энерго Орловская генерация» в соответствии с графиком провели гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных и квартальных тепловых сетей. Работы по устранению повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний, были завершены до 25 сентября этого года. В плановом порядке выполнены работы по замене магистральной тепловой сети по улице 60-летия Октября до пересечения с улицей Октябрьская. Выполнен текущий ремонт энергоблока номер 3. Заменен перегреватель энергоблока номер 1. В ремонте находится энергоблок номер 2. Завершение работ планируется по нему в октябре. Орел Гортеплоэнерго в соответствии со своей производственной программой также завершил гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных повреждений. Завершен капитальный ремонт строительных конструкций котельной по переулку Южному 26А и по улице Октябрьской 54А. Технически подготовлены все 107 котельных.
1: Во время подготовки к отопительному периоду было проведено две тренировки с ресурсоснабжающими организациями по устранению аварийных ситуаций. Для устранения возможных ЧП созданы 29 аварийных бригад, в их составе более 160 человек, подчеркнула Мария Радштейн. В Орле сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного ОМВД пресекли распространение синтетического наркотика в особо крупном размере. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что иностранец 1986 года рождения намеревается распространять на территории региона запрещенное к обороту вещество. В его автомобиле под колесной аркой оперативники обнаружили и изъяли два свертка с веществом, содержимое которого направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД. Согласно заключению химиков-экспертов, это метадон массой порядка 197 граммов, что является особо крупным размером. В отношении иностранца следственной части Следственного управления регионального ОМВД возбуждено уголовное дело. В результате обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 13 свертков с веществом, расфасованным по разовым дозам, а также упаковочный материал. Согласно исследованию, в них также содержится метадон общей массой 3,94 грамма, что является крупным размером. В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело.
1: По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается. В военно-историческом музее состоялось посвящение воспитанников детского сада номер 1 города Орла в кадетский отряд «Орлята». С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: Торжественная встреча состоялась в преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября в России. Почетными гостями посвящения стали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области, в том числе и Молодежный совет Главного управления, а также сотрудники областной поисково-спасательной службы. В церемонии посвящения также приняли участие учащиеся класса подготовки кадет-спасателей школы номер 2, которые показали мастер-класс по строевой подготовке. Самым волнительным стал момент посвящения. Ребята произнесли слова клятвы кадета. 11 малышей пообещали быть патриотами России, помогать товарищам изучать и соблюдать правила безопасности. Почетные гости надели на них оранжевые береты, вручили сертификаты и знамя отряда. Дружная семья юных помощников пожарных и спасателей Орловщины теперь стала больше.
1: Подобные кадетские отряды действуют в 5 детских садах областного центра, а также в дошкольных учреждениях Болхова и Ливен. Радиопередача о матери солдата, погибшего в 1996 году в Чечне, из цикла «Удивительные люди» стала лауреатом Всероссийского медиафорума «Щит России». Автор передачи Ирина Мельникова. Фестиваль проводится ежегодно в Перми и собирает журналистов телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ. В этом году фестиваль прошел в 29-й раз. Орловский педагог Олег Батунов получил высокую награду по итогам участия в конкурсе «Учитель года». Учитель музыки школы номер 11 города Ливны стал победителем в специальной номинации «Сила в людях» от генерального партнера конкурса. Эта награда подчеркивает ценность командного духа, творческого подхода и лидерских качеств. В Москве в галерее «Снег» открылась персональная выставка орловского художника Анатолия Федая. Она называется «Сквозь дворы и время». Это вдумчивый визуальный диалог с городской средой, в которой следы прошлого проступают сквозь поверхность настоящего. Выставка будет проходить вплоть до 13 октября. Адрес галереи – Москва, Брюсов переулок 2, метро «Охотный ряд». Вниманию водителей! Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 48 62 75 07 69, +7 48 62 75 07 69. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Донской «Волан» принес юной орловской бадминтонистке комплект наград. Под таким названием в Ростове-на-Дону состоялись всероссийские соревнования по бадминтону среди мальчиков и девочек до 11 лет. В соревнованиях приняли участие 232 спортсмена, представлявшие 17 субъектов Российской Федерации. Виктория Алимова по итогам соревнований завоевала полный комплект наград. Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Матчи состоятся 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа». 10 октября матч начнется в 17:00, 11 октября ровно в полдень. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области пасмурно, без существенных осадков, туман. Днем до плюс 15. Ветер западного направления от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Реклама. Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42 67 20. 42 67 20. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. Реклама. Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Новый состав областного совета народных депутатов приступил к работе. Орловцы приняли участие в международном фестивале молодежи. Диспансеризацию можно пройти по месту работы. А теперь об этих и других событиях более подробно. Новый состав Орловского областного совета приступил к работе. В минувшую среду народные избранники провели первую сессию и выбрали председателя. Татьяна Курбатова расскажет подробности.
7: Счетная комиссия, секретариат, регламентная группа, избрание председателя. Повестка первой сессии нового областного совета народных депутатов состояла из 8 вопросов. В основном они носили организационный характер. Но прежде чем начать заседание, полномочия законодательного собрания подтвердила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
8: В дни голосования явка избирателей на выборах депутатов Орловского областного совета по области составила 53,93%. В голосовании приняли участие 313 834 избирателя. При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовало 6993 наблюдателя, 81 представитель средств массовой информации. Выборы депутатов Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов признаны состоявшимися и результаты выборов действительными. В Орловский областной совет народных депутатов избрано 50 депутатов, 25 по областному избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам. 28 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической партией «Единая Россия». 13 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые КПРФ, политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 5 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Социалистической политической партией «Справедливая Россия». 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Новые люди».
7: Леонид Музалевский переизбран спикером Орловского облсовета нового созыва. В соответствии со статьей 10 регионального закона об Орловском областном совете, председатель избирается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов на весь срок полномочий регионального парламента. Леонид Музалевский, возглавлявший областной совет прошлого созыва, был выдвинут от фракции партии «Единая Россия» в облсовете. Его кандидатуру представил присутствующим заместитель руководителя фракции Михаил Вдовин.
9: Давайте вспомним, в каких непростых условиях последние годы нам приходилось работать. 5 лет назад мы начали работать в условиях пандемии. Это потребовало оперативной перестройки системы здравоохранения, принятия ряда законов, организации волонтерской деятельности, поддержки бизнеса. С началом специальной военной операции нам потребовалось срочно разрабатывать и принимать законы, направленные на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Хочу напомнить, мы приняли более 43 законов, причем в двух чтениях, и оперативно реагировали на изменения в федеральном законодательстве, разрабатывали новые меры поддержки. В частности, Леонид Семенович Музалевским лично было внесено 19 законопроектов, направленных этому важному направлению, таких как освобождение транспортного налога ряда категорий граждан, доплата к пенсии тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, компенсация расходов на газификацию участников СВО и членов их семей и многие-многие другие. Хочу напомнить, что областным советом народных депутатов под руководством Леонида Семеновича за 5 лет было принято 680 законов, 1400 постановлений. Это потребовало слаженной работы всего областного совета, несмотря на его фракционность. И благодаря своему большому опыту, дипломатичности, Леонид Семенович организовал эту слаженную работу. Он умеет договариваться, слушать людей, организовывать командную работу. Хочу отметить еще один аспект его работы. Он 16 раз был в зоне специальной военной операции, в госпиталях, с гуманитарной помощью. Уважаемые коллеги, нам предстоит работа в 8-м созыве. Могу предположить, это будет сложное время. Это время потребует нашего единства для достижения главной цели – нашей победы. И во главе областного совета нам необходим человек, который уже доказал эффективность работы в кризисных условиях, умеющих организовывать командную работу.
7: Кандидатура Леонида Музалевского была единственной. За него проголосовали 48 депутатов из 49 присутствующих. Леонид Семенович поблагодарил парламентариев за поддержку и призвал к плодотворной работе на благо региона.
10: Уважаемые коллеги, присутствующие, с кем мы действительно долгие годы работаем вместе, решая многие вопросы, которые перед нами ставят, прежде всего, избиратели, жители Орловской области, ну и, без сомнения, наши земляки, участники специальной военной операции. Недавно в Орловской области прошли выборы, и я хочу от всей души поблагодарить всех жителей Орловской области, которые приняли участие, и на основании голосования мы сформировали 5 фракций областного Совета народных депутатов. Отдельно благодарю вас, коллеги, за оказанное мне высокое доверие, избрав меня председателем Орловского областного совета народных депутатов. Это большая честь, но вместе с тем, я прекрасно понимаю и даю себе отчет, это большая, огромная ответственность. В своей работе я буду опираться на опыт, который мы обрели вместе, на поддержку каждого из вас.
7: В новом созыве Леонид Музалевский будет также осуществлять функции руководителя парламентской фракции партии «Единая Россия». С переизбранием председателя и с началом работы народных избранников поздравила заместитель губернатора Орловской области в правительстве по внутренней политике Ирина Патронова.
11: Разрешите прежде всего поблагодарить жителей Орловской области за то, что они поддержали наших депутатов, за то, что они сделали свой выбор, за то, что выразили своим решением доверие нашему депутатскому корпусу. Сегодня в Орловской области сформирован новый состав областного совета депутатов. И очень важно, что в этом новом составе у нас такое разнообразие и такой широкий политический окрас. А это значит, что любая платформа политическая, любая политическая идея найдет конструктивное обсуждение и применение. Со своей стороны, разрешите выразить большую надежду, что дальнейшая конструктивная, профессиональная, позитивная работа продолжится и впредь. И поздравить нас всех, уважаемые депутаты, жители Орловской области, за практически единодушный выбор в пользу Леонида Семеновича. А это значит, что действительно продолжится конструктивный диалог с властью, продолжится конструктивная работа совместная на благо жителей нашего региона.
7: Состав регионального парламента обновился на 46%. 27 человек сохранили мандаты, еще 23 впервые вошли в состав 8-го созыва. Самым возрастным депутатом нового созыва стал Дмитрий Пониткин. В ноябре ему исполнится 75 лет. Он избран в Орловский областной совет в 7-й раз. Самый молодой депутат – Дарья Черных. Ей исполнилось 26 лет. В облсовет она перешла из Орловского городского совета народных депутатов. Следующая сессия народных избранников должна состояться в октябре, и уже известно, что одним из вопросов повестки будет проект бюджета Орловской области на 2027 год и плановый период.
6: На счету Орловского народного фронта более 1000 КАМАЗов со стройматериалами, свыше 1 000 000 литров питьевой воды, 200 медицинских конвоев и 38 мобильных бань для бойцов. С начала специальной военной операции активисты передали в зону СВО 112 единиц автотранспорта, еще 15 машин готовятся к отправке. И за каждым грузом труд сотен активистов, волонтеров и экспертов, кто днем и ночью обеспечивает надежный тыл для наших защитников. Подробнее о проделанной работе в эфире «Радио Россия Орел» рассказал глава Орловского исполкома Народного фронта Владимир Филонов. С гостем беседовал Григорий Николаев.
12: Мы переходим к зеленой повестке, Владимир Иванович. В контексте выборов обязательно мы не можем не упомянуть наших военных, потому что благодаря им, в том числе, эти выборы прошли спокойно, результативно. Мы знаем, какое количество попыток сорвать выборный процесс предпринимал противник. Огромное количество дронов летело по всей стране. Поэтому нашим военным отдельное спасибо за то, что эти 3 дня прошли спокойно, и граждане смогли сделать свой выбор. Кстати, по поводу передовой. Где вам последнее время удалось побывать, что передать, как ребята наши орловские, нас орловские прежде всего беспокоят, как они там сейчас поживают.
13: Мы сегодня отправляли, вчера, и завтра мы отправляем 3 КАМАЗа строительных материалов в зону специальной военной операции. Это Барс-Курск, это Барс-Белгород, на Купянское направление, 3-я машина. У нас очень много неравнодушных людей, тех людей, которые сегодня поддерживают наших ребят, нашу армию. Она сегодня немножко помощь, она стала немножко другой. такой. Она стала смещаться. У нас есть победы. Мы идем вперед. Мы где-то обустраиваем новые блиндажи. Мы обустраиваем новые командные пункты. Поэтому строительные материалы сегодня имеют в первую очередь первостепенное значение. И наши предприниматели орловские, мебельные фабрики, которые делают. Я очень благодарен каждому из этих людей. И вот у нас есть Александр Сергеевич Кривокин. Большой-большой молодец. Отправляет также большую гуманитарную помощь. У нас сегодня все уполномоченные по правам человека, отправляет муниципалитеты. Мы все едины, работаем в единой команде. В единой команде президента. Сегодня важно победить. Важно помочь нашим ребятам, помочь нашим землякам. В меру возможностей, и в том числе финансов. А это народные сборы, народные деньги. Люди потрясающие. Что-то купили. Не знаю, 1% купили, а 1000% из всего объема нам подарили, нам помогли, мы передали. Мы передали уже 112 автомобилей в зону специальной военной операции вместе с коллегами из областного совета народных депутатов, вместе с Леонидом Семеновичем Музалевским, потому что когда общим ресурсом мы вместе стараемся помочь, у нас есть результат.
12: Большой проект, который называется «Все для России», ориентирован на решение конкретных проблем, что называется, на местах. В данном случае у нас в Орловской области. Понятно, что за большим фронтом работ по предвыборной кампании, собственно, самих выборов, не остается еще и простые житейские проблемы, да, человеческие. А что решали, с чем обращались, какие проблемы удалось решить?
13: Вы знаете, да, я хотел бы для наших жителей тоже немножко напомнить, рассказать, что такое проект «Все для России» или «Красная повестка для Народного фронта». Это все то, что беспокоит наших жителей. Это вопросы коммунального хозяйства, вопросы капитального ремонта, вопрос воды, ремонта многоквартирных домов, дворовых территорий. Это вопросы культуры, образования, здравоохранения, где точно при всем напряженности бюджета находят возможности губернатора Орловской области решать эти вопросы, хотя все сложно. Андрея Евгеньевича, областной совет во главе с председателем областного совета Леонидом Семеновичем Музалевским, коллегами, депутатами, все неравнодушны, с главами муниципалитета, потому что большая есть команда. Только в командной работе можно достичь результата. Это действительно так, и жители обращаются. Вот все, что волнует людей, всем этим вопросом занимается в том числе Народный фронт. Народный фронт – это является президентской организацией. Мы 18 июля были на встрече с президентом в Москве. Президент пришел к нам, к нашему активу Народного фронта, все для побед было, и от Орловской области делегация. И президент несколько минут говорил о том, чем мы занимаемся, насколько он нам благодарен, Народному фронту. Сказал такую цифру, что 552 поручения президента находятся на контроле Народного фронта, и без контроля Народного фронта не снимается. А это различные вопросы, демография, физкультура, культура, здравоохранение, абсолютно всего.
12: Владимир Иванович, ближайшие, я так подозреваю, вопросы, которые к вам будут поступать, они будут касаться, скорее всего, наступления отопительного сезона, и Народному фронту нужно будет следить, во все ли дома поступает отопление, и, как всегда, у вас сейчас начнутся вопросы, связанные с капитальным ремонтом. Я так понимаю, вы во всеоружии к зиме готовы?
13: Наш губернатор Андрей Евгеньевич Клычков, он заботится о жителях. В том году отопительный сезон позже закончился, раньше начался.
12: Бывает, прерывался, да. потом начинался.
13: Потом опять прерывался, вы знаете, это что же хлопоты такие. Да, конечно, Народному фронту много вопросов, у жителей к Народному фронту как бы обращений. Вот уже у нас заканчивается сентябрь. Раньше у нас, как в это время было, крыша раскрыта, отопление срезано после капремонта. Да. На данный момент таких обращений, по крайней мере, пока не было. Это означает, что тоже это все за этим внимательно смотрится и фонд капитального ремонта. Там тоже команда достаточно сильная. Нам бы немножко, конечно, средств побольше бы, поддержки правительства страны все это понимает. И по фонду, и по всему. Да, поэтому обязательно это все и коснется, и нас, и нашего региона. Надо обязательно в это верить, и верить в позитив, в будущее. И будущее, оно будет хорошее.
6: Орловцы приняли участие в международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Из более чем 100 тысяч заявок отобрали 10 тысяч участников из 191 страны мира. Для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет это не только поощрение за активную творческую и научную деятельность, но и возможность получить новые знания и знакомства. Орловскую область на фестивале представляли около 30 человек, в их числе и наш корреспондент Ирина Мельникова. А после в прямом эфире «Радио Россия Орел» участники Диана Амиди, Полина Верижникова, Софья Корнеева и Полина Белякова поделились эмоциями и рассказали о самых ярких впечатлениях от этой уральской недели.
14: Наверное, самое запоминающееся знакомство это было с мальчиком с Египта. Мы, получается, с ним познакомились, когда у нас был концерт Терри. Я подошла к нему, он был просто очень похож на футболиста одного. Я ему подошла, это сказала, он такой говорит, нет, я вообще не похож. И после этого мы стали постоянно здороваться с ним. Вот. А в последний день мы пришли к нему в комнату, мы там пели «Матушку-Землю» и «Калинку-малинку». Вот. И мне подарили толстовку с Египта. Она очень красивая, она такая черная, и надписи сзади и спереди «Египет» был написан. А еще он мне написал и предложил, чтобы у нас было сотрудничество между школами.
15: Для меня, наверное, самой такой трепетной встречей стала лекция у Милоша Биковича, на которую я была уверена, что мы не попадем, потому что мини-приложение ВКонтакте открылась регистрация, и буквально там через 10 минут места закончились. На что мои компаньоны по фестивалю сказали, что нет, ну давай мы все-таки пойдем и попробуем. И мы приходим с Максимом, видим просто неимоверную очередь, и я ему говорю, ну это без шансов, давай даже не будем пытаться, мы не пройдем. И тут приходит Диана и такая, нет, мы все равно будем стоять в этой очереди. Я, закатив глаза, становлюсь в этой очередь, думаю, ну блин, сейчас наверняка же нас не пропустят. И мы подходим ко входу, и нам говорят, последние 10 человек заходят. И как раз вот эти 10 человек заканчиваются на нас, и после нас просто перестают запускать людей. Мы садимся уже просто на пол, на мягкие порожки, которые были в аудитории. Сумасшедшее количество людей. Начинается лекция, он рассказывает им о своей жизни, он прекрасно разговаривает по-русски, делясь своими там теплыми эмоциями. И в моменте, в середине освобождается место, и мы с Дианой пересаживаемся в эту середину. Конечно, очень яркие эмоции возникали, что ты видишь актера, на которого ты смотрел в любимых сериалах, фильмах, настолько близко, и ты можешь задать ему любой вопрос.
16: Ну, кстати, я была тоже на этой лекции, хочу сказать, что Милош прям подкупает своей искренностью, и меня очень удивило и порадовало, да, его человечность, в том плане, вот даже когда девушка задала вопрос, я актриса, закончила вуз, вот как мне дальше, как пробиться, и он ей настолько стал вот искренне, то есть, ну, бывают люди, которые там, вот я сам пробился, пробивайся и ты сам, он настолько искренне стал ей говорить, как, куда и что, вот это прям очень цепляет.
17: Да, он очень теплый человек, я, кстати, была уже второй раз на его лекции, мне в 2024 году в Сочи довелось тоже посетить его выступление, и я знала, что мне очень туда надо, потому что я тогда была под впечатлением, ну и думала, ну второй раз уже что, чем он меня может удивить, но все равно вот это его харизма, действительно искренность его и владение русским языком очень сильное впечатление оказывает, и я ушла после этой лекции под большим впечатлением, буду тоже всем рассказывать, ну действительно очень такой теплый человек.
18: Я бы также хотела выделить интересную лекцию Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ. Несмотря на то, что я не являюсь медработником и у меня нет образования в области медицины, мне все равно было очень интересно послушать о современных тенденциях здорового долголетия и обо всем другом, что могло бы помочь каждому из нас впоследствии в нашей ежедневной жизни, наладить наш образ жизни. И все, что, собственно, я ожидала от него услышать, я услышала. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как эксперты в области медицины, которые разворачивали свои проекты на площадке в Экспо, когда пришло время, да, посетить эту лекцию, они все дружно, значит, закрыли время на свою площадку и пошли слушать министра здравоохранения. Вот в этом такая сила уважения и такой огромный интерес прослеживался в их глазах и в глазах всех остальных. И я не пожалела, что сходила. Я поделилась со своими родными и близкими интересными тенденциями в области здоровья. Сама для себя многое узнала и подтвердила, что о чем думал раньше. Поэтому я осталась под большим впечатлением.
16: Была огромная экспо, выставка, множество павильонов. Вот для слушателей, я думаю, что можно сравнить с выставкой «Россия», которая была в Москве, для тех, кто ее посещал. Вот тоже огромные 4 павильона с разными площадками. Какая площадка, какая выставка вас больше всего впечатлила, поразила, порадовала?
17: Была выставка как раз от Российского национального центра с матрешками. Нет, это были не матрешки, это были не валяшки. Они были подвешены на нитки к потолку, и вот так вот аккуратненько они там болтались, колыхались, и каждый желающий мог взять эту неваляшку, приклеить флаг своей страны и написать какое-то пожелание. А в конце фестиваля их можно было, ну, как раздарить или просто подойти самому, выбрать какую-то неваляшку, которая ему понравилась. И мы как-то с Полиной очень часто, наверное, проходили мимо этой площадки, что у нас там и интервью взяли, и фотографы, и Стас нас тоже подловили, и, в общем, мы там часто где-то на кадрах мелькаем именно около этого стенда. Но он действительно такой такой колоритный, яркий и по-настоящему русский.
15: А рядом находился потрясающий стенд от Евразии, где можно было написать открытку в свой регион или же подписать ее иностранцев. Там был флипчарт прикреплен, на который можно было оставить эту открытку, и производился обмен. Вот. Но мы решили написать открытку, и вот теперь с ожиданием и с таким трепетом ждем, придет ли она.
18: Мне кажется, если можно было бы закрыть глаза и пальцем рандомно оттыкнуть в программу, то ты точно попал бы на какую-нибудь топ-звезду, точно получил бы огромное количество положительных эмоций. Мне очень понравился концерт Акмаля, который проходил вообще утром в 9 утра, что позволило нам подойти прямо вплотную к сцене и
16: насладиться. Не все проснулись, потому что еще...
18: Не все проснулись, да, так же, как и зарядка у Алины Загитовой. Я сама очень долго себя пыталась перебороть, чтобы встать и пойти, потому что с утра... Конечно, встала и получила свой коврик, и увезла его в свой город, где буду заниматься своими личными тренировками на этом коврике от Алиночки Загитовой. Вот, поэтому очень приятное впечатление. Несмотря на дождь, несмотря на холод, мы все стояли около этой сцены так сплоченно, так весело. И мне кажется, этот заряд энергии и бодрости, и тепла, он просто не давал нам возможности замерзать, скучать и расслабляться. И на каком бы классном артисте мы ни находились, мы все равно получали огромное удовольствие.
15: На самом деле, наверное, самым душевным завершением закрытия как раз стал концерт группы Ума Турман. Вот эта нежная песня «Звезды», которую мы снимали там видео просто со слезами на глазах, и фразы, что мы не хотим, чтобы это все заканчивалось, стало, конечно, потрясающей точкой подытоживания всего вот этого фестиваля.
16: У меня, кстати, с этой песней и этим выступлением тоже связаны особые эмоции на церемонии закрытия, потому что мы с ребятами, иностранцами, русскими, ты даже не знаешь, кто, но ты видишь, там кто-то темнокожий, да, мы под эту песню просто стали, незнакомые люди обнялись вот так кругом, и я просто вижу, у меня слезы, и у ребят слезы, мы не знаем друг друга, мы все из разных стран, и правда, это было настолько трогательно, что вот все границы в этот момент, они просто рушатся, их просто нет, а есть вы, люди, которые хотят дружить, хотят общаться, улыбаться друг другу, и чтобы вокруг было счастье.
6: Диспансеризацию можно пройти по месту работы. Об этом рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Ирина Страхова. Если в этом году не удается пройти диспансеризацию, имеют ли право граждане пройти ее в следующем году?
19: Все зависит от возраста пациента. Диспансеризация проводится один раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Если пациент не попадает под возраст проведения диспансеризации, то ему будет проведен профилактический медицинский осмотр. Перечень исследований в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра по возрастам определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года номер 404-Н. Рекомендую гражданам не отказываться от прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, так как проводимый перечень исследований довольно широкий и позволяет не только оценить состояние здоровья, но и выявить заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические, на ранних стадиях. Напоминаю, что для граждан от 18 до 49 лет одновременно с обычной диспансеризацией возможно пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, а для граждан, переболевших или имевших симптомы коронавирусной инфекции, одновременно возможно пройти углубленную диспансеризацию в целях выявления признаков развития неинфекционных заболеваний. Также одновременно с диспансеризацией граждане имеют право на однократное определение уровня липопротеида альфа в крови у всех пациентов в возрастном интервале от 18 до 40 лет и оценку липидного профиля у пациентов в возрасте от 18 до 39 лет, это один раз в 6 лет, а у пациентов от 40 лет и старше один раз в 3 года. Напоминаю, что все обследования проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.
6: Можно ли пройти диспансеризацию не по месту прикрепления, а в другой поликлинике, ближе к работе?
19: Проведение диспансеризации по месту работы предусмотрено порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 404-Н. Мероприятие будет бесплатным как для работника, так и для работодателя. Работодателю необходимо согласовать с районной поликлиникой проведение таких осмотров и предоставить в поликлинику предварительные списки работников – с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера полиса ОМС и СНИЛСа работника. Поликлиника определит время и место проведения осмотров, где работники смогут без очереди и с минимальным отрывом от производства пройти все обследования в рамках диспансеризации. Такой же порядок распространяется на проведение профилактических мероприятий по месту учебы гражданина.
6: Доступен ли беременным орловчанкам неинвазивный пренатальный тест?
19: Да, доступен. Неинвазивный пренатальный тест, или его еще называют определение ДНК плода по крови матери, это современный метод генетической диагностики, который позволяет оценить вероятность наличия у будущего ребенка определенных хромосомных аномалий еще до его рождения. Его главное преимущество в том, что для анализа требуется только обычная венозная кровь матери, без какого-либо вмешательства в полость матки. Это делает процедуру безопасной для матери и плода. Данный тест, в первую очередь, направлен на выявление самых частых хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна, аномалии половых хромосом и так далее. Оптимальный срок для проведения теста – не ранее 10 недель беременности. Необходимость проведения теста определяет врач-генетик.
6: В каких случаях рекомендуется данный тест?
19: Тест часто рекомендуют в следующих случаях. Это возраст будущей мамы старше 35 лет, наличие хромосомных аномалий у родственников, многоплодная беременность в некоторых случаях, беременность после ЭКО, невынашивание беременности неясного генеза в прошлом. Следует отметить, что данный тест – это скрининговое, а не диагностическое исследование. Это значит, что он оценивает вероятность наличия патологии, но не позволяет поставить окончательный диагноз. Определением показаний и забором материала в нашей области занимается НКМЦ имени Круглой.
6: Какие современные методы восстановления зрения без операции доступны детям по ОМС в Орловской области?
19: В рамках программы обязательного медицинского страхования детям действительно доступны современные безоперационные методы восстановления зрения. Они относятся к физиотерапевтическим и реабилитационным процедурам, которые помогают улучшить зрительные функции без хирургического вмешательства. Офтальмолог индивидуально подбирает комплекс процедур, учитывая диагноз, возраст ребенка и противопоказания. Основные методы – это лазерная стимуляция, которая эффективна при амблиопии, или в народе это называют еще ленивый глаз, миопии, дистрофических изменениях сетчатки. Также применяется магнитотерапия, электростимуляция, ортоптическое лечение применяется при косоглазии и направлено на восстановление и стабилизацию бинокулярного зрения, плеоптическое лечение. То есть перечень методик применяется достаточно широкий. Для детей города Орла и Орловского района восстановительное лечение в кабинете охраны зрения организовано на базе детской поликлиники номер 2, а для детей, проживающих в других районах Орловской области, в офтальмологическом отделении НКМЦ имени Круглой. Лечение осуществляется по направлению лечащего врача-офтальмолога или педиатра.
6: Правда ли можно по полису ОМС бесплатно сделать резекцию желудка при ожирении?
19: Да, с 2026 года бариатрические операции при тяжелом ожирении стали доступны застрахованным лицам, так как ряд вмешательств был включен в перечень высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Это продольная резекция желудка лапароскопическая и гастрошунтирование лапароскопическое. Данная медицинская помощь ориентирована на пациентов с индексом массы тела более 50 и серьезными сопутствующими заболеваниями, в числе которых это обструктивное апноэ сна, дыхательная недостаточность 2-3 степени, тяжелые формы артроза в 3-4 стадии и сахарный диабет 2 типа. Чтобы узнать, есть ли показания к бесплатной хирургической помощи, необходимо обратиться к эндокринологу в медицинское учреждение, к которому прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи. Он проведет расчет индекса массы тела, назначит необходимые обследования для уточнения диагноза и определит показания для оперативного лечения. Решение о проведении операции принимает врачебная комиссия медицинской организации после комплексного обследования. При наличии показаний к хирургическому методу лечения пациенту выдается направление в клинику, где можно получить консультацию бариатрических специалистов, в том числе в федеральных центрах.
6: И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
20: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
7: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
20: Вести Орел.
7: И вот о чем расскажем в этом выпуске. В областном центре около 500 домов уже отапливаются. Цветы с улиц Орла отправились на зимовку. И орловский стрелок попал в золото в Ижевске. Подробности далее. В Орле начался отопительный сезон. Тепло постепенно приходит не только в детские сады, школы и другие социальные объекты, но и в многоквартирные дома. Уже отапливаются порядка 500, сообщает мэрия. Пока специалисты запускают системы отопления, администрация города продолжает координировать работу управляющих организаций и следить за тем, чтобы отопительный сезон проходил без сбоев. Нынешняя осень для жилищно-коммунальной сферы Орла особенная. С 1 сентября изменилась сама система жилищного контроля. Одновременно перед городом стояла новая задача – организовать обслуживание 72 многоквартирных домов, оставшихся без постоянных управляющих организаций. В итоге брошенные дома распределили между двумя крупными управляющими компаниями. Именно они взяли на себя аварийное обслуживание этих домов и проведение необходимых мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Образовательные учреждения и детские сады в Свердловском районе отапливаются с 1 октября. Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил заместитель главы района Олег Шумай.
21: В целях своевременной полной подготовки к отопительному периоду 26-27 года администрацией района был утвержден план мероприятий, установлены сроки и ответственные исполнители. В соответствии с плановым графиком выполнены работы по подготовке котельных к отопительному сезону. Поверены приборы учета, проведены электроизмерительные работы, проверка вентиляционных и дымовых каналов, проведен косметический текущий ремонт котельных, обучение ответственного персонала. Из бюджета района на подготовку к отопительному сезону было выделено более 2,5 миллионов. В рамках основных плановых мероприятий к новому отопительному сезону обеспечена готовность 62 котельных, в том числе в 9 школах и 3 филиалах, одном детском саду, 4 филиалах, 15 учреждений здравоохранения, 20 учреждений культуры, подготовлено 74 многоквартирных жилых дома. Теплоснабжающая организация МОП «Свердловский» обслуживает две котельные на территории ПГТ «Змеевка». В период подготовки к отопительному сезону предприятием приобретен и установлен котел «Ишма», приобретены и установлены два циркуляционных насоса, проведен текущий ремонт помещений.
7: Особое внимание при подготовке к зиме было уделено образовательным учреждениям и учреждениям культуры, отметил Олег Шумай. Цветы с улиц Орла отправляются на зимовку. Полюбившиеся композиции вернутся в мае. Будут и новинки. Об уходе за городскими растениями подробнее расскажет Ольга Прилепская.
22: Так Герценский мост никогда не благоухал. В этом году здесь прописку получили 900 кашпо. Но осень диктует свои правила. Настало время их консервации. При первых заморозках цветы сразу погибнут. Место, чтобы дождаться тепла, есть. В теплице переберут каждое кашпо. Засохшие цветы уберут, хорошие оставят и подкормят. А вот уже в феврале начнется высадка новых. В основном это петуньи. Им нужно около 2-3 месяцев, чтобы прорасти.
23: Все зависит от погодных условий. Сальвия не любит солнышко. Она подгорает. Петунья, наоборот, любит солнышко. Поэтому разные культуры по-разному относятся к нашей климатической зоне.
22: Но они все дарили орловцам эмоции, поднимали настроение и пополняли личную фотогалерею этим летом.
24: Все красиво, все благоухает, пахнет.
25: Идешь так красивенько, хорошо. Такое веселое настроение.
26: Мы часто гуляли по центру и любовались цветами.
27: Раньше, мне кажется, такого не было. Сейчас просто идешь, душа радуется.
28: Продолжать в том же духе. Только чтобы еще варвары не скидывали.
22: А еще не выкапывали цветы и не путали вазон с мусорным контейнером. Пройти мимо цветочных украшений могли не все. На улице города полюбившиеся композиции вернутся в мае. Будут и новинки. Лаванда уже заняла место у памятника героям гражданской войны. Впервые в нашем городе.
0: Под зиму сажаем для того, чтобы на следующий год все было очень красиво.
22: И уже летом фиолетовое настроение в центре города зададут 1500 саженцев.
7: Преподаватель Орловской детской хоровой школы Андрей Журин вошел в число победителей Всероссийского конкурса Министерства культуры на присуждение премии лучшим преподавателям. Он, напомним, руководит духовым оркестром «Прометей». В этом году на конкурс поступило 614 заявок из 78 регионов страны. По итогам отбора определены 150 победителей из числа преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов. Отметим, премии для преподавателей и музыкантов учреждены в 2022 году. Педагоги детских школ искусств получают по 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов – по миллиону. В Орловском театре кукол открыли сезон премьерой спектакля «Умка». На ней побывала Эва Стасюлевич.
1: Эта милая история никогда не устареет, потому что каждый маленький человек видит в Умке себя рядом с теплой мамой, с которой в огромном звездном мире совсем не страшно, а наоборот любопытно и весело. Кроме того, удалось создать с помощью обычной ткани и проекционной сетки совершенно волшебную атмосферу. В театре этот прием называют «черный кабинет», и артисты с удовольствием делятся секретами.
2: Видели этот прием, но у нас в спектаклях он впервые. Конечно, проекция не на фоне которой работают артисты, а как будто внутри нее. Это, я думаю, очень сильная впечатление создает, особенно когда открывается занавес.
1: Безусловно, магия и в том, как актеры работают с куклой, как вживаются в образ, как двигаются, как дышат.
2: Кукла все-таки это наш инструмент, и это возникает ощущение, что Мишка живой, да, в руках актера, потому что нельзя сделать его абсолютно натуральным. Он живой в меру своих возможностей. Эти куклы очень послушные.
1: В спектакле много текста, все время нужно придумывать что-то такое, чтобы маленькие зрители не скучали и не отвлекались, и в этом, конечно, актерам помогают сами куклы, с которыми очень приятно работать, признаются они. Зал смотрит за действом, затаив дыхание, дети в восторге, а взрослые благодарят за возвращение в детство.
3: Вообще, очень интересная история с этим спектаклем связана. Мы начали работу над этой снежной сказкой, так сказать, в разгар лета. Это уже был конец сезона, было достаточно сложно сосредоточиться, как-то свои мысли скомпоновать. Но благодаря нашему режиссеру Павлу Акинину нам это удалось.
1: Зимняя история, рассказанная во льдах под северным звездным небом, не может не тронуть, потому как любая сказка учит доброму. И актеры буквально живут тем, что создают на сцене. 84-й театральный сезон открыт.
4: У нас предстоит еще 3 премьерных спектакля, которые также мы ждем наших зрителей и гостей нашего города.
1: Это новый сезон радости, путешествий, приключений и первых шагов в чудесном мире под названием «Театр кукол».
7: Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
20: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский стрелок завоевал золото в Ижевске. Там в эти дни проходят всероссийские соревнования и первенство страны среди спортсменов до 19 лет. За медали соревнований борются 402 спортсмена из 39 регионов страны. Орловец Макар Коренков выиграл золотую медаль в упражнении «Пистолет-пневматический. Скоростная стрельба по 5 мишеням». Соревнования продолжатся до 7 октября. В Орле состоялся чемпионат региона по баскетболу на колясках. Победителем стала команда «Орел». Второе место заняла команда «Нарышкина-1», третье – «Орел-2». Лучшим игроком признали студента Орловского аграрного университета имени Парахина Сергея Широшова. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
20: Радио России «Орел». Погода.
7: Сегодня в Орле и по области пасмурно, без существенных осадков, туман, днем до 15 тепла. Ветер западного направления 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
20: Реклама.
8: Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42 67 20. 42 67 20. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.
9: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днем Учителя. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в МИДе рассказали о возможном возобновлении авиасообщения с Кубой. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Глава государства отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это отражает высокое общественное признание профессии и гарантирует учителям необходимую поддержку и новые возможности для

0: в возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом.
1: Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Коммина. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 175 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России. За минувшие сутки подразделения группировки уничтожили 257 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: За сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, уничтожено свыше 235 военнослужащих. Бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, САУ «Акация», «Богдана-Б», 2 миномета и радиолокационная станция ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 26 пунктов управления БПЛА, 257 БПЛА самолетного типа, 41 тяжелый боевой дрон и 13 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Расчет зенитного ракетного комплекса С-300Б-4 группировки войск «Центр» уничтожил десятки воздушных целей на Добропольском направлении, а группировка «Запад» отразила атаку дронов ВСУ на Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны. Первый тур выборов президента завершился в Бразилии. По его итогам, ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов, необходимых для победы. Как свидетельствуют официальные данные Высшего избирательного суда, по итогам обработки 99% электронных протоколов, победу в первом раунде одержал сенатор Флавио Болсонаро. Он заручился поддержкой 47% избирателей. Действующий президент Луис Инасио Лула да Силва финишировал вторым с результатом 45%. Решающий раунд президентских выборов Бразилии назначен на последнее воскресенье месяца, 25 октября. Предвыборная президентская гонка вступает в решающую фазу, и работа по мобилизации избирателей возобновляется немедленно. С таким заявлением выступил действующий президент Луис Инасио Лула да Силва. Комментируя итоги прошедшего воскресенья голосования, он признался, что его штаб рассчитывал на досрочный триумф. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал 170,5 тысяч групп и каналов. В субботу показатель превысил 100 тысяч впервые с 16 сентября. Это показала статистика мессенджера, с которой ознакомилась РИА Новости. Всего, по данным агентства, за предыдущую неделю мессенджер заблокировал почти 500 000 сообществ, и из них свыше 3 000 связанных с терроризмом. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кубой остается на повестке дня. Этот вопрос требует обеспечения целого ряда условий, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. По его словам, прежде всего это зависит от тяжелой ситуации, которая наблюдается на Кубе. 5 августа первый заместитель министра транспорта Кубы Луис Роберто Росес Эрнандес заявил, что его страна и Россия работают над возобновлением авиасообщения между государствами. Он отметил, что перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе. Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка маркером, после которого нужно прекратить общение и положить трубку, а потом проверить информацию. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин. По его словам, сегодня мобильный телефон по статистике является главной точкой входа злоумышленников к любому гражданину, а именно через гаджет они обычно пытаются реализовать свои схемы. Поэтому принципиально важно критически относиться к информации, поступающей из звонков и СМС. Васенин добавил, что важно помнить, что настоящие сотрудники полиции и специальных служб никогда не пригласят к участию в какой-либо операции ни ребенка, ни взрослого. По статистике, в Москве с начала года 240

0: подростков стали жертвами дистанционных мошенников. Первый снег выпал в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. А первые снежинки жители города могли заметить еще поздним вечером воскресенья. Снег не растаял и на утро понедельника, образовав легкий покров. О непогоде ранее предупреждал региональный главк МЧС, уточнив, что местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможен гололед. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Автомобилист прервал серию из трех побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 0-3. Шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Алексей Кручинин и Рауль Акмальдинов. В других поединках воскресенья московский «Спартак» потерпел поражение от казахстанского «Барыс» 3-4 в серии буллитов, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее Новосибирска «Сибири» 3-2. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко пропустит минимум 6 недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 27-летний игрок получил травму в верхней части тела. Московская «Динамо» обыграла челябинское «Динамо Митар» со счетом 3-0 в первом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. В других встречах в воскресенье калининградский «Локомотив» был сильнее краснодарского «Динамо» 3-1. А «Уралочка» НТМК из Свердловской области сломила сопротивление ленинградки 3-1. Россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертый круг теннисного турнира в Пекине. Она в третьем круге уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 6-4, 4-6, 2-6. Также в воскресенье на этих соревнованиях Мира Андреева была сильнее представляющей Узбекистан Полины Кудерметовой 6-4, 6-1. А Екатерина Александрова взяла верх над соотечественницей Дианой Шнайдер 3-6, 6-4, 6-3. Россияне Анжела Блатцева и Данила Касимов стали первыми на этапе Кубка мира в смешанных синхронных прыжках на батуте в Италии. Также золото накануне на этом этапе Кубка мира в синхронных прыжках на батуте завоевали россияне Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов. Казанская «Стрела» «Акбарс» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 30-13 в первом полуфинале чемпионата России по регби. В другом полуфинальном поединке красноярский «Красный Яр» уступил московскому «Динамо» 21-30. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 8-10 градусов без осадков, а в Пензе плюс 10-12 переменная облачность. В Ярославле плюс 9-11 градусов и небольшой дождь, а во Владимире плюс 7-9 временами дожди. В Туле без осадков плюс 11-13 градусов, в Воронеже плюс 13-15, в Ростове-на-Дону плюс 17-19, а в Волгограде плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 12-14, в Москве местами кратковременный дождь, плюс 11-13. Сейчас в столице плюс 11 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Те самые пластинки, те самые сказки.
1: Кто это?
2: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
3: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля. В биографиях ее правителей».
9: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
10: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
11: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
13: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 5 октября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Мы напоминаем наш номер. На протяжении всей программы он работает. Присылайте сообщения, комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши. Самое интересное будем читать. 8-925-222-9992. Владимир Путин поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. Обратился ко всем, кто отдает свои силы образованию и воспитанию подрастающего поколения. Глава государства в своем обращении дословно сказал: «Дорогие друзья, искренне поздравляю с праздником, Днем Учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдает свои силы, энергию, знания, образованию и воспитанию подрастающего поколения». Мы присоединяемся к словам президента и поздравляем всех с Днем Учителя. Сегодня, наверное, основной подарок для учителей – это цветы. Тут эксперты за выходные подсчитали, что цветы ко Дню Учителя обошлись в среднем в 4000 рублей. Увеличился спрос на сборные композиции из нескольких растений, а также на стабилизированные, такая формулировка, цветы, сухоцветы и съедобные букеты. Из подарков популярны конфеты, чаи, наборы для творчества, открытки и фигурный шоколад. Это, наверное, даже и немножко такая подсказка для тех, кто только собирается забежать в магазин перед школой, чтобы поздравить учителей. По словам экспертов, в этом году школьники и их родители не экономят, все чаще приобретая презенты заранее и организованно. Так что, наверное, мало будет тех, кто до урока в спешке будет что-то покупать, но если только не забыли.
14: Да, действительно. А какое количество у нас школьных учителей? Вот я нашел статистику, 1 200 000 было 3 года назад, сейчас 1 073 000 школьных учителей и порядка 170 000 преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Это данные из аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ну и возвращаясь к сказанному, власти продолжают обновлять и делать более комфортными для преподавателей, учеников школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, указал также Владимир Путин в своем обращении по случаю профессионального праздника, да, российских учителей поздравил глава государства.
13: Ну, а мы тему школы не оставляем. Хотим разобраться с изменениями, которые произойдут со следующего года. Телевидение приходит в школу, но не в качестве какого-то привычного телевизора в классе. Со следующего года единое школьное телевидение планируют запустить во всех российских школах. После уроков и на переменах детям будут показывать фильмы и ролики, которые должны быть одновременно интересными и полезными для обучения. А сначала проект протестируют в 15 регионах. И идея, с одной стороны, понятна. Использовать медиа-контент не просто как фон, а как дополнительный образовательный ресурс. Рассказывать о науке, культуре, истории, профессиях, показывать фильмы и проекты, которые могут заинтересовать школьников. Но здесь возникает главный вопрос. Будет ли ребенок действительно смотреть школьное телевидение? Или оно рискует стать еще одним экраном, который дети просто перестанут замечать? Что думаете вы на этот счет?
14: Напишите нам 8-925-222-99-92. Тему обсуждать мы начнем с руководителем, преподавателем школы юного телевизионщика при факультете Высшей школы телевидения МГУ, заслуженным радистом России. Именно так спикер попросил себя представить, членом Союза журналистов Надеждой Цымбаловой. Надежда Дмитриевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Доброе утро.
14: И вас тоже с праздником, как я понимаю, в целом, в общем. А скажите, пожалуйста, как сделать действительно смотрибельным, интересным детское телевидение? Вообще, вот такая сверхзадача, как она выглядит с точки зрения реализации?
15: Вы знаете, идея на самом деле интересная, и она давно напрашивалась. И на самом деле она не новая. Поскольку я человек прошлого века, то могу сказать, что в мою как раз школьную жизнь было замечательное телевидение, которое называлось «Образовательная программа». Или она при центральном телевидении была, которая «Четвертый канал», по-моему, она называлась. И там действительно были уроки, иногда нам даже, ну, я вот очень хорошо запомнила, как учитель математики, нам, она была на каком-то совещании, она нам включила просто урок, и мы смотрели прям целиком урок по математике в классе. Идея, на мой взгляд, очень интересная. Ну вот я познакомилась с описанием проекта. И знаете, жаль, что нет четкой программной концепции для конкретного обсуждения. Поэтому возникает много вопросов. Во-первых, на какую возрастную аудиторию рассчитан проект? Потому что в школе фактически, ну если вот так разделять, то фактически три возрастные категории. Это младшие школьники, средние там с 5 по 7 класс и старшие. У всех разные вкусы, разные интересы. Поэтому как это будет? На перемене, ну вообще мне трудно представить, что ребята будут на перемене смотреть. По-моему, им там некогда. Кто-то разряжается, носится, кто-то там кушает. Потом перемены не такие большие, чтобы еще и телевидение посмотреть. Если это будет как факультатив какой-то, да, или вот как в прежние времена это будут какие-то уроки, то да, наверное, это будет очень интересно.
13: Вот вы вспоминали свой опыт, да, но это опыт и время дефицита. Сейчас же у детей смартфоны и возможность доступа к абсолютно всему, что они хотят. Поэтому просто включить телевизор в школе недостаточно. Чтобы ребенок смотрел, контент должен конкурировать не только с другими телеканалами, привычными, что дома, да, работает фоном, но и с огромным количеством развлечений в их телефоне. Что это должен быть за контент, который задержит внимание детей, как вы считаете?
15: Ну, во-первых, есть опыт, и в том числе у нас к нам приезжают иногда такие локальные компании, которые под руководством опытных наставников, когда ребята делают контент сами. И вот это привлечение их к работе для осуществления такого контента, я думаю, это будет привлекать внимание. Потом очень много разных вот различных творческих конкурсов среди как раз школьников по медиапродуктам. И как показывает опыт, ребята талантливые и много интересного они создают. Разных жанров, форм. ну, там и путешествия, и какие-то исторические бывают контенты. Ну, в общем, если они будут делать это сами, то, конечно, это будет привлекать внимание. Но другое дело, что не всем это интересно. Поэтому вопросов возникает, конечно, очень много. Ну, вот по поводу безопасности я просто познакомилась с проектом. Там акцент сделан на безопасный контент. Это замечательно, важно. Но с выходом вот этого проекта школьного жизни не остановить. И, конечно, важным аспектом является адаптация именно к социальной среде. Потому что, ну, они выходят на улицу и сталкиваются с совсем небезопасным контентом. И, кроме того, если что-то запрещать, то, наоборот, это вызывает у них интерес. Ну, что будут смотреть? Понятно, что, ну, приходилось участвовать в жюри таких вот конкурсов. По-моему, назывался он «Радуга». Очень, я думаю, привлекает внимание приключения, путешествия, исторические какие-то факты, малознакомые, новые научные разработки. Все это, в общем, любому возрасту, детям интересно. Ну и, кроме того, наверное, привлечение к здоровому образу жизни. Хорошо бы было, чтобы еще и, ну, наверное, прививать нужно вкус к языку, потому что, ну, ни для кого не секрет, что, конечно, не всегда, может быть, это замечают, но многие разговаривают, школьники, просто нецензурным языком.
14: Да, это уже вопрос семейного воспитания, безусловно, в основе. Да, спасибо большое. Да, Надежда Дмитриевна, спасибо. Надежда Цымбалова, руководитель и преподаватель школы юного телевизионщика при факультете Высшей школы телевидения МГУ, заслуженный радист России, член Союза журналистов, была с нами на связи.
13: Большой отклик эта тема вызвала у наших слушателей. Вот некоторые сообщения. Дмитрий пишет: считаю, отличная идея. У нас телевизор «Учитель по литературе» включала. Там были спектакли, передачи по культуре или пластинки ставила радио «Няня». Должно быть, наверное, помощником в обучении, тогда будет пользоваться спросом. Именно не развлечение. Смотреть на переменах – классный час, опять-таки, упор на зрение. А Светлана пишет: скорее всего, если установят в коридоре, дети будут бегать, так как энергии много, а тем, кто хочет посмотреть нужную тему, есть телефон. Почему контент для вас лучше, чем тема, материал? Это в эфире постоянно. Ну, простите, слово такое, современное. Мы надеемся на то, что нас и дети слушают, поэтому вот и выбрано. Но если вам не нравится, будем использовать тему.
14: Да? А у слова материал есть другое понятие. Ситец, шелк и так далее. Поэтому давайте друг друга тоже понимать. Контент это все-таки уже с цифровым отблеском и отсветом. И все же, да, действительно, вот детское телевидение в школах, каким оно должно, может быть, да, я вот вспоминаю свое школьное детство, мы, в общем-то, ну, конечно, там пытались выплеснуть энергию, какие-то активные игры на переменках, у нас просто старая школа, такие, знаете, огромные секции, да, не коридорного типа, а огромные секции, их раньше называли рекреацией, да. И вот там на паркетном полу у нас происходили иногда какие-то, значит, спортивные активности. Ну, в общем, не знаю, как это все должно быть, и будет ли этот контент действительно полезен. Зачем еще на переменах должны нагружать детей еще каким-то контентом? Им бы выдохнуть, попить водички и приготовиться к следующему уроку.
13: На связи директор лицея 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов. Константин Эдуардович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: С праздником вас, Константин Эдуардович.
13: Спасибо. С Днем Учителя.
16: Всех учителей с праздником, и тех, кто работает, и тех, кто уже на заслуженном отдыхе, и тех, кто планирует связать свою судьбу с государствообразующей профессией, имеющей благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину особый статус благодаря его указу.
14: Именно так.
13: А мы говорим про телевидение. Как вы думаете, каким оно должно быть? Вообще нужно ли это? И как сделать так, чтобы не превратилось в некую формальность? Потому что те же самые разговоры о важном, которые я часто и в разговоре с вами вспоминаю и возмущаюсь, что они достаточно формально устроены. Детям как раз показывают вот это вот телевидение, заранее подготовленные видеоролики, и, по сути, оставляют наедине детей с этим видеоматериалом, специально пытаюсь заменить слово «контент», которое наши слушатели не любят, но, тем не менее, вот включают и уходят, а разбора того, что вы посмотрели, что это за тема, что вы думаете, а как вы относитесь, вот этого всего нет. Нужно ли телевидение, с учетом того, что у детей телефоны, их, наоборот, надо оттаскивать от этого всего?
16: На мой взгляд, нужно. И это полезно не только детям, но и родителям. Дело все в том, что если школьное телевидение будет носителем, ну, хотят наши слушатели, не хотят, ну, я употреблю это слово, контент, потому что, да, вот все-таки информация – это не только то, что передается на экране, а то, что, как вы абсолютно правильно заметили, следует разобрать и разложить по полочкам. Так вот, если это просто передача контента по любой тематике, это абсолютно бесполезная история, и дети наши телевизор не смотрят. Если это полезная история про то, каким образом следует себя вести в тех или иных ситуациях, если там наполнение по интересу самого ребенка и ориентированного на ребенка, если еще и ребенок имеет к этому возможность, потому что мы понимаем, что и журналистика – это очень важная профессия, и, к сожалению, мало кто вовлекает ребят в журналистику, исходя из истоков и фундаментальных основ этой очень важной и значимой профессии. И если школьное телевидение поможет привлечь ребят в эту профессию, мне кажется, от этого выиграют все. Но главное, на мой взгляд, чтобы школьное телевидение разъясняло родителям, что собой представляет современная школа. Потому что во многом нынешние родители, это дети 90-х годов, они вообще не знают, как разговаривать с детьми, о чем разговаривать с детьми и как выходить из тех ситуаций, которые, по большому счету, выеденного яйца не стоят. Но отсутствие подготовки и понимания всех процессов у взрослеющего ребенка в головах собственных родителей приводит подчас к конфликту и вообще к запиранию проблемы в угол.
14: То есть сразу же отсюда же следствие, да? Вот этот контент, если он будет показываться в качестве школьного телевидения, неплохо бы транслировать в родительские чаты. Абсолютно.
16: Я думаю, что школьное телевидение нужно выпускать не только на внутренние локальные информационные зоны, но и вообще делать неким источником информации, доступным, будь то в средствах массовой информации, выделение отдельного канала. У нас же есть детский канал, правильно? Но почему бы не сделать школьный канал? Поверьте мне, это будет очень востребовано. Включать специалистов, психологов, практикующих директоров школ, которые очень многие вопросы будут освещать единообразно для всей нашей прекрасной Родины, если мы говорим о едином образовательном пространстве.
13: А кто будет определять и кто должен определять, что именно интересно и полезно детям?
16: Ну, то, что полезно детям, мы должны это понимать, исходя из опыта нашей науки все-таки, да, потому что, ну, понятно, что запретный плод всегда детям будет сладок, да и взрослым тоже. Но вопрос полезности информационного ресурса – это вопрос, в первую очередь, научного обоснования, и я уверен, что Российская Академия Наук должна подключиться к этому процессу. И, собственно, сами дети имеют возможность моделировать наполнение школьного телевидения, должны иметь эту возможность, исходя из собственных интересов и собственных запросов. Потому что, ну, опять же, если мы говорим о старшеклассниках, то миф о непоступлении 300-бальников все-таки, да, должно развеиваться, ну, вот конкретными, четкими фактами. Если не поступил, то почему? У нас очень много нагнетается различных таких историй, которые можно спокойно нивелировать благодаря школьному телевидению. Главное, чтобы это не было наполнением школьных информационных зон. Главное, чтобы это действительно был информационный канал, как рупор современного российского образования, исходя из запросов государства и запросов всех участников образовательного.
14: Ну, в любом случае, мы будем следить за этим пилотным проектом, потому что в 15 регионах он будет запущен. Это первая, что называется, ступень. А дальше было бы интересно посмотреть, как на это все реагируют. Да? По крайней мере, вот управление творческим процессом познания, оно же ведь не линейное. Да? Там на минуточку задержал учитель, да? Там, значит, на минуточку попросил раньше всех собраться. То есть не получится ровно так и по свистку, что называется, запускать эти видеоматериалы в эфире.
13: Спасибо большое. Директор лицея 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов был с нами на связи. Пока мало подробностей этого проекта, будем наблюдать и обязательно к этой теме вернемся, потому что со следующего года в пилотном режиме в 15 регионах появится это единое школьное телевидение. Каким оно будет, понравится ли оно детям и захотят ли они и будут ли просить включить вновь что-то, посмотрим.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
18: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
19: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
20: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
22: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени.
14: 8 часов 31 минута 7 секунд, точное московское, понедельник, 5 октября, в эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
13: И напоминаем наш номер 8-925-222-9992. Спасибо за отклик. Продолжайте писать. Ваши сообщения нам очень важны, в том числе, чтобы делать эфир лучше. Поговорим про большие деньги. Это еще не гарантия большого и качественного результата. И здесь возникает вопрос, который касается практически каждого из нас. Насколько эффективно государство, наверное, в таком широком смысле, я это говорю, умеет превращать бюджетные миллиарды в реальные изменения. Есть очень показательная цифра из 145 очистных сооружений, которые должны были выйти на плановые показатели в рамках проектов по оздоровлению Волги и Байкала. Соответствующих результатов достигли только 60. То есть, если считать по этому показателю, речь идет о примерно 41%. При этом правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 27-29 годы. Мы об этом говорили на прошлой неделе, и будем мы в других наших эфирах об этом вспоминать. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в ближайшие три года предусмотрено 6,5 практически триллионов рублей, а общий объем средств, зарезервированных на мероприятия нацпроектов, около 19 триллионов рублей. Как, собственно, при выделении таких больших денег убедиться, что эти деньги действительно превращаются в работающие объекты, новые дороги, чистую воду, современную инфраструктуру, а не просто осваиваются по отчетам?
14: Интересно получается, да, действительно, бюджет нацпроекта «Экологическое благополучие» – это такой апгрейд проекта «Экология», теперь он так называется, на период с 26 по 30 год, значит, финансирование почти 3 триллиона рублей. На его провалившуюся версию уже потратили 1,5 триллиона, пишут региональные СМИ. А вообще, в целом-то, как выглядит эта история с освоением средств? Да, тут нам, конечно же, и помогает история с очистными на Байкале и оздоровление Волги.
13: Продолжим разговор уже с экспертом, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расул Мухамедов. Элмурод, здравствуйте.
23: Добрый день.
14: Здравствуйте.
13: Очистные – это ведь не абстрактный показатель в таблице. Это вода, которую пьют люди, это река рядом с городом, это состояние окружающей среды и здоровья, и нынешнего поколения, и будущего. И если объект построен или модернизирован, деньги потрачены, торжественное открытие состоялось, но необходимые показатели в итоге не достигнуты. Возникает главный вопрос – на каком этапе произошел сбой. И что касается нацпроектов сохранения озера Байкал, оздоровления Волги, можно ли по вот такому неудачному опыту сделать правильные выводы, чтобы не допускать ошибок в дальнейшем?
1: Ну, давайте будем честными сами перед собой. Вот этот выход на показатели, это не говорит о том, что очистные не работают. Дело в том, что если у нас есть требования к очистным, и мы их контролируем примерно там по 40 параметрам, вот, если по одному или по двум параметрам из них не достигнут 100% результат, то это попадало в то, что они не вышли на параметры. При этом по другим, там, 38 этим веществам и так далее, очистные работают в той или иной степени и что-то делают, обеспечивают. Поэтому говорить о том, что вот прям 41% всего выполнения не совсем правильно, потому что, что если считать по веществам, то у нас очень многие очистные прошли. По параметрам модернизации прошли, но есть вещества, которые, с которыми они не справляются и которыми сейчас приходится заниматься. Это первое. Второе, у нас вот эта большая программа по Волге и Байкалу была совмещена с тем, чтобы одновременно предприятия, которые стоят в городах и которые сливают в канализацию что-то, тоже должны были построить свои локальные очистные сооружения. Вот, соответственно, потом бизнес пролоббировал отсрочку всех этих, создания всех этих локальных очистных. Вот, и у нас сейчас в очистные прилетает то, чего, на что они даже не рассчитаны. То есть, и поэтому они, собственно, не справляются. Вот, это тоже вторая причина, потому что, ну, если предприятие сливает какие-то агрессивные вещи, а сама технология очистных, городских очистных, не рассчитана эти вещи ловить, то есть, потому что она их просто не ждет, то, естественно, что у нас будет всегда разнобой по показателям.
13: То есть это на этапе вот это... проектирования, да, не предусмотрено было?
1: Нет, вот смотрите, если вы будете у себя в канализацию выливать, например, какие-то опасные кислоты, вот, которые не должны быть в канализации, то, да, они проплывут до самой Волги или до самой Москвы-реки, если вы в Москве живете. То есть потому что просто химия, биология... Ультрафиолет, который рассчитан на чистку канализации, он не справится с этой кислотой. То есть в канализацию многие вещи нельзя бросать, нельзя лить и так далее. Про это все забыли. Вот. А когда у вас в канализацию сбрасывают большое там, крупное предприятие, например, у нас были случаи, когда там какой-то даже станция техобслуживания начинала сливать слишком агрессивные моющие средства, и в результате начинались большие проблемы, у честных начинались. Про это мало кто думает, про это не говорят, когда все, вот, как говорится, все вцепились в честные, но про то, что сами предприятия и мы с вами должны обеспечивать, чтобы в канализацию не попадало то, чего там не должно быть, про это все забыли. Вот, и это большая работа, которую тоже предстоит отрабатывать. То есть нам всем придется этим заниматься, включая нам с вами там по части вещей. Там. То есть, например, те же самые влажные салфетки нельзя сбрасывать в очистные, потому что они забивают просто канализацию, в результате затрудняют очистку и все остальное.
2: Это точно. Вот. Это с чего нужно начинать, да. Экологическое воспитание, прям, знаете, в нулевой класс.
1: Да, да. Вот надо начинать. Как говорится, не с конца, не с очистных, а надо начинать с того, что попадает в канализацию, навести с этим порядок. Вот я участвовал в свое время в большой работе по Москве, мы тут, когда прошла реконструкция, мы потом тут 5 лет бились за то, чтобы предприятия не сбрасывали то, чего нельзя. Здесь в Москве огромные штрафы за это и так далее, и так далее. Это большая работа, которую в регионах на Волге и на Байкале просто никто не в состоянии был сделать, потому что там не было четкого понимания, как это работает. Все считали, что очистные его сейчас модернизируем, обновим, и дальше уже все будет хорошо. Вот. Есть и более стратегическая причина. Дело в том, что когда формировались проекты по Байкалу и по Волге, собрали те проекты, которые по той или иной причине не были запущены в этих регионах. Вот. То есть у них были какие-то свои, к ним были вопросы и так далее, и так далее. И они все были примерно 3-4-летней давности. Потом эти проекты попали на экспертизу государственную, строительную, так называемую, которая оценивает сметы, цены и так далее, и так далее. Вот. И ввиду того, что за 3-4 года стоимость могла поменяться, в то время она могла поменяться процентов на 20-30, то при запуске самих проектов было принято решение просто убрать часть технологий. Вот. И если анализировать внимательно, без вот этого хайпа вокруг очистных, да, то там из проектов изъяты огромные важные блоки.
2: А вот как так произошло? Как так произошло? Опять же, смотрите, я вот очень хотел...
1: Вам выделяют, узнать, да. Вам выделяют, условно говоря, там, 1 000 000 000 рублей, это на определенный комплект оборудования. Но этот 1 000 000 000 вам там, вы его посчитали, условно говоря, в 2012 году.
2: Понятно, не проиндексировано, году. Да. Запланировали выделить в 2025, а по факту получили в 2030.
1: Да, ну, когда изначально все проекты делались, там не было речи о национальном проекте, каждый считал для себя, для региона, и, собственно, там, вот если вы, мы проехались по многим очистным по Волге, мы понимаем, что убраны линии, там, резервирования какие-то, убраны целые блоки огромные, либо снижена мощность, пропускная способность и так далее. Почему? Потому что пытались вписаться в деньги. Вот, те, которые уже были. Вот, поэтому
2: отсюда такие от трудности. Я хотел у вас уточнить, знаете, историю с утилизацией и ликвидацией Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он уже много лет не работает, он уже много лет демонтируется. На летом была новость о том, что демонтировали треть от общего числа объектов недействующего комбината. Там огромное количество зданий, огромное количество объектов, целый город, да, и практически 8 миллионов тонн отходов, да, это шлам. И, в общем, я так понимаю, особо ничего не движется, наверное, по той же причине, да, что денег не хватает. Не те деньги заложили?
1: Ну, по Байкальску, по ЦБК там две проблемы. Первая, основная, это не сами здания, сооружения, которые могли бы еще стоять долгое время. А там основная проблема, которая всех пугала, это хранилище лигнина, которое там на горе расположено, ступенчато. Вот, и так как их построили очень давно, то были опасения, что в случае возникновения каких-то там селей или еще что-то, это может попасть в Байкал, что там на дне там достаточно агрессивная химия. Вот, соответственно, по ним, там, насколько я понимаю, Росатом какую-то работу ведет, еще не тотальную пока кусками, потому что такой технологии, которая так у нас у лигнина может переработать, нет. Вот, и там... На отдельных этих проводятся работы и пытаются что-то с этим сделать. Вот. По поводу территории, опять же, давайте будем честными, просто сносить – это безумная трата денег. И мы говорим уже много лет с момента остановки ЦБК, что надо найти инвестора, который будет развивать эту зону, будет заинтересован в том, чтобы на территории ЦБК что-то полезное возникло. То есть нет смысла просто снести, сложить мусор куда-то в угол, что это чистые убытки. Вот, и бюджету это невыгодно, и людям это невыгодно, что мы превратим старые здания в кучу, огромную кучу мусора, который тоже будет пылить или еще что-то делать. Поэтому мы постоянно говорим о том, что давайте найдем туда инвестора. Давайте мы там, даже предлагалось сделать там, например, конгресс-центр БРИКС, и китайские партнеры, индийские партнеры готовы были профинансировать и процесс сноса, и строительство на этом месте какого-то кластера, который мог бы и туристов принимать, и в том числе обеспечивать международную деятельность. Вот. Мы это предлагали многократно и региону, и этот разные были предложения, вплоть до того, чтобы вообще весь туризм на Байкале локализовать на этой территории, вот, не строить там в тайге ничего, не строить на берегах, а сделать все в одном месте, и потом оттуда людей восстановить Кругобайкальскую дорогу и людей на электрической дороге возить, показывать им красоты и так далее, с экскурсиями и прочим. Такая концепция существует, есть проработанный план, как это делать. Но у нас идет постоянная передача ответственности там, то одни структуры за это отвечали, то другие структуры отвечали. Потом у нас начались внешние мероприятия, и до этого сейчас руки не доходят, но, тем не менее, сама идея, она существует, и я думаю, что рано или поздно все равно закончится тем, что мы будем туда привлекать международные деньги именно с точки зрения создания международного центра такого туризма, вот с соблюдением всех экологических требований и так далее, и так далее. То есть вот эта вот ползучая туристическая деятельность, когда каждый себе что-то строит без гарантий по экологии, деревья под это вырубают, это нужно останавливать. Вот, но это мое личное мнение. Я считаю, что там можно сделать большой красивый кластер. по которому дальше отрабатывать уже все остальное, и потоки, и аэропорт сделать нормальный, так, чтобы до туда было доезжать на быстрой железной дороге и прочее, прочее. То есть всю программу мы готовили, представляли неоднократно на всяких мероприятиях. Вот, это по этой части.
13: Спасибо большое. Элмурод Расул Мухамедов, исполнительный директор Российского экологического движения, был с нами на связи. Но вопрос открыт. Если через несколько лет мы снова посчитаем построенные объекты и потраченные деньги, что должно измениться, чтобы мы могли сказать, национальный экологический проект действительно удался? Обязательно к этой теме и нацпроектов, и оздоровления Волги и Байкала будем возвращаться в других программах.
3: Радио России. Детский вокально-инструментальный ансамбль «Мзиури» в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Мы, инструменталисты, менялись инструментами, играли на разных инструментах. Ну, песни давали девочкам, у которых были хорошие голоса, а пели мы в два, иногда в три, а то и в четыре голоса.
3: Гость – певица, продюсер Нина Кабиашвили. В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
24: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
25: На правах рекламы.
26: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
27: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
26: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
27: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
26: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
27: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
26: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
27: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
26: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
27: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
26: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
27: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
26: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
27: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
26: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Радио России.
8: 18 и 25.
9: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. А День учителя отмечается в России. Российские военные ударили по судну с военным имуществом для ВСУ. И эпидемиологическая ситуация по гриппу в стране оценивается как стабильная. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с Днем Учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. Российский лидер подчеркнул, что особый статус педагога, закрепленный на государственном уровне, отражает высокое общественное признание миссии учителя.
17: Искренне поздравляю с праздником Днем Учителя всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя –

0: Во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
1: Президент пожелал педагогам и их близким здоровья и благополучия. Российские военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Кроме того, войска нанесли удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который используется в ВСУ для переброски военных грузов. А в Харьковской области была поражена электроподстанция «Кочеток». В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах противника. А накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявлений Зеленского с угрозами активизировать атаки на российские НПЗ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие российских группировок «Запад», «Восток», «Южное» и «Север» поразили за сутки 181 пункт управления БПЛА украинской армии, 12 спутниковых связей и 99 наземных робототехнических комплексов противника. Начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев информировал о поражении 36 пунктов управления БПЛА и 51 НРТК украинской армии.
2: За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 2 артиллерийских орудия. Поражено 36 пунктов управления БПЛА, 51 наземный робототехнический комплекс, 6 складов с запасами материальных средств, 72 антенны связи и БПЛА. Средствами ПВО сбито 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал командир роты БПЛА с позывным «КОД». По его словам, таким образом бойцы нарушили логистические операции противника по доставке грузов и личного состава. Комплексы, задействованные в подвозе снабжения, были уничтожены дронами с воздуха. Крупная автоавария в Подмосковье. На Ярославском шоссе в районе Пушкино грузовик столкнулся с другим попутным грузовиком, после чего врезался в дорожное ограждение, опрокинулся и загорелся. Как ни удивительно, водитель не пострадал. Другие участники аварии тоже, сообщает РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в России оценивается как стабильная, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, которым у россиян еще нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по всей стране от гриппа привились уже свыше 5 миллионов 300 тысяч человек. Кампания по вакцинации продолжается. Ведомства отметили, что наиболее тяжелое течение заболевания среди групп риска демонстрирует вирус H1N1. Проезд автотранспорта налажен на 6 участках автодорог в 5 районах Дагестана, где ранее из-за обильных осадков произошли сходы сели, оползни и камнепады. Сегодня в Москве тепло и дождливо, днем плюс 11-14 градусов, что на несколько градусов выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона в Москве и по области. Ожидается облачная погода, небольшой дождь, морось, ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 11, плюс 14 градусов, что на несколько градусов выше, чем положено в это время года. Показания барометра будут слабо падать, составят 746 миллиметров ртутного столба.
4: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев переместился с 6 на 5.

0: Пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Андрей Рублев поднялся на 23-ю строчку. Карен Хачанов остался 27-м. Лидирует в списке лучших итальянец Яник Синнер. Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Штоллар не смогли выйти во второй круг теннисного турнира в Пекине в парном разряде. Они в стартовом матче уступили Кристине Букше из Испании, американке Николь Миличар со счетом 6-4, 6-7, 10-12. «Спартак» продлил серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 6 встреч. «Москвичи» уступили в серии буллитов казахстанскому «Барысу» со счетом 3-4. У российской команды шайбы забросили Данил Гутик, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. В других встречах дня хабаровский «Амур» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» 3-0, а нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление новосибирской «Сибири» 3-2. Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Юты Мамот. Со счетом 4-2 он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер победителей Игорь Шестеркин. У него 28 сейвов и голевая передача. Футбольная «Динамо» обыграла родину в столичном товарищеском дерби со счетом 3-2. У бело-голубых отличились Бителла, Иван Сергеев и Даниил Фомин с пенальти. У проигравших мячи забили Султмурат Бакаев и Брайан Мансилья. В других встречах дня московский ЦСКА взял верх над тульским «Арсеналом» 3-1, а петербургский «Зенит» был сильнее белорусского «Батэ» 1-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Пензе плюс 10-12 градусов, в Ярославле плюс 9-11 и небольшой дождь. Во Владимире временами дожди плюс 7-9, в Туле плюс 11-13 градусов, облачно с прояснениями. В Воронеже плюс 13-15 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 17-19. В Волгограде плюс 15-17, в Краснодаре и Сочи плюс 18-20, малооблачно. В Ставрополе плюс 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 12-14 днем. В Москве плюс 11-13 и местами кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 11, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Театр на Радио России.
4: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
1: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
6: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
1: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
7: Ну, как тебе нравится мой грим?
4: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
1: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигнал. Сигналы точного времени.
9: 9 часов 12 минут 18 секунд, точное московское, 5 октября, понедельник. В эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Здравствуйте, мы продолжаем эфир.
10: Здравствуйте. Напомним наш номер. На протяжении всей программы он работает. Благодарим за отклик. Продолжайте писать, комментировать темы, которые обсуждаем, задавать вопросы экспертам или отвечайте на наши 8-925-222-9992. В этом часе вновь мы возвращаемся к выступлению Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление вызвало большой резонанс в мировых СМИ, западные средства массовой информации. Основной акцент сделали на предупреждение российского лидера о том, что Россия будет применять все имеющиеся средства в ответ на возможную агрессию со стороны НАТО. В фокусе мировой прессы оказались другие высказывания Путина. Аналитики также смотрят и делают выводы из, собственно, тех публикаций зарубежных СМИ о том, что Европа вряд ли услышит посылы, которые Владимир Путин стремился донести в своей речи на Валдае. На первый план вынесли они наиболее жесткие формулировки об ответе России. В тени же остались призывы не доводить до дальнейшей эскалации и восстанавливать доверие. Очередное дружественный шаг сделала Япония. 2 октября она расширила санкционный пакет против России. При этом не все на Западе видят в Москве угрозу. Попытаемся во всех этих реакциях разобраться. С экспертом будем сейчас говорить. На связи с нами политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко. Алексей, здравствуйте.
11: Коллеги, доброе утро.
9: Здравствуйте. Но, разумеется, вновь в центре внимания прямая речь главы российского государства. Тут уже некоторый отклик идет со стороны Запада. Я так понимаю, что...
10: Некоторые запестрили да. аналитика о сигналах к эскалации со стороны России. Reuters, Associated Press сосредоточились на предупреждении о возможном применении всех имеющихся у России вооружений в случае прямого нападения на ее территорию. Financial Times также связала выступление президента с риском дальнейшего обострения отношений России и НАТО. Что хотят, то и видят, получается.
11: Да, к сожалению, выступление возымело не совсем тот эффект, который, на который мы рассчитывали. Конечно, Россия считала необходимым в очередной раз Запад предупредить, что мы идем по пути эскалации, и надо останавливаться, потому что на этом пути можно зайти очень далеко, и потом повернуть будет нельзя. Мы, я имею в виду, двусторонние наши отношения, Россия и Запад. И идем по этому пути эскалации не по желанию России, не по вине России. Да? Мы знаем, кто педалирует движение по этому пути. И, конечно, наш президент, он предостерегал и просил остановиться. И мы же понимаем, в каком мире мы живем. Мы живем в мире, где царствует сила, и западные страны, показала история даже последних постсоветских лет, понимают только силу. И на простые увещевания, когда им говорили, давайте сядем за стол переговоров, давайте все мирно решим, давайте возобновим разговор об ограничении средств вооружения, это же все тоже перманентно идет. Они сказали нет.
9: Они, это они дипломатию воспринимают как слабость, правильно я понимаю?
11: Да, совершенно верно. Мы переходим к языку силы и начинаем... Ну, у нас нет... надо только... Тут тоже правильно понимать. Не остается другого выхода. Если дипломатия понимается как слабость, значит, надо переходить к языку силы. Надо начинать угрожать. Это было сделано в мягкой форме, но, к сожалению, тоже не возымело действия. Потому что теперь западные страны используют это как повод к эскалации, наоборот. То есть они настолько непробиваемые на самом деле и настолько упертые в своем желании развязать полномасштабную войну против России, что мы скоро подойдем, я имею в виду Россию, к ситуации, при которой средства остановить эту эскалацию будут исчерпаны. Мы все еще ищем, да, новые, от дипломатии к языку, силы, угроз, еще какую-то форму придумаем. Но, к сожалению, там действительно, на мой взгляд, взяли и поставили себе цель довести Россию до развала СССР 2.0. Они видели развал СССР 1.0 и сейчас решили, что это можно повторить. Каким путем? Путем создания перманентных угроз для России. То, что они мягко называют сдерживание. На самом деле это не сдерживание. Это ограничение нашего развития путем создания военного конфликта прямо на нашей границе. И втягивание нас постепенно в полномасштабный конфликт. Вот чего они хотят. Но мы пытаемся создавать преграды и ставить заслоны. Да? Вот была на Валдае очередная попытка услышать. Услышали, но использовали в своих целях.
10: А вот почему именно слова о Калининграде и возможном применении всех имеющихся у России средств стали одной из главных тем западных публикаций?
11: Их очень беспокоит вот эта формулировка «все имеющиеся средства». Они тут, как говорится у нас, и хочется, и колется. И хочется Россию добить, расчленить, но и боятся применения нам ядерного оружия. Мы же один из лидеров, у нас есть такие там, и средства доставки, и средства базирования, у которых нет аналогов. У большей части аналоги, конечно, есть этих средств сдерживания, да, стратегических. Но вот есть у нас кое-что в запасе, о чем они только догадываются, но не имеют точного представления, что это, и где это может, собственно, оказаться, всплыть, там, ударить и так далее. И, конечно, эта формулировка «все имеющиеся средства» по этой причине их беспокоит. Но а как нам действовать по-другому? Да, у нас есть анклав, окруженный враждебными странами. Правительство этих враждебных стран регулярно устраивает провокации, особенно прибалтийские государства. Там странами-то это нельзя назвать, так, какие-то недогосударства, но тем не менее... Члены НАТО имеют вооруженные силы, есть 5-я статья НАТО и так далее. И как России действовать? Конечно, мы будем использовать все имеющиеся средства, чтобы под этим не понималось. И здесь Запад это услышал, поэтому обсуждает.
10: Российские заявления, их интерпретация на Западе очень сильно расходятся. Можно ли говорить о информационной войне, которая также ведется параллельно со всем происходящим, и на каком это сейчас этапе?
11: Да, безусловно, вы правы. И здесь надо отметить, что ни на одну секунду информационная война против России не прекращается. Ни на одну секунду. Каждый день начинаются новые информационно-психологические операции, десятки разных. Какие-то успешные, какие-то менее успешные. Но то, что война продолжается, это каждый день против России, это совершенно точно. Значит, и с этим и связаны в том числе и разные интерпретации. Я об этом, на самом деле, вначале сказал. Они используют то, что мы заговорили на языке силы, как аргумент для эскалации. Теперь они говорят своим... что важно, ведь западные политики и западные СМИ воюют в информационной войне в обе стороны. Они воюют как против нас, так и, можно сказать, против своих же сограждан, своей аудитории, потому что их пытаются держать, я имею в виду граждан западных стран, ну, перманентно в таком, знаете, значит, нестабильном психологическом состоянии, создавая для них альтернативную реальность, где Россия, конечно, главный источник угроз, а западные страны праведные борцы за демократию, ну, вот это вся чушь. Но они пытаются людей держать в этом информационном вакууме. И вот сейчас в этот информационный вакуум, значит, добавляют как раз неправильные интерпретации слова нашего президента и используют это как аргумент для эскалации. Посмотрите, Россия нам угрожает всеми имеющимися средствами, интерпретируют они для своих граждан. Но на самом деле Россия увещевает, Россия предупреждает, Россия практически просит, остановитесь, одумайтесь, пока не поздно. Но это было использовано наоборот, для того, чтобы повысить градус эскалации. Поэтому, да, информационная война идет и не прекращается ни на секунду.
10: Еще хочется спросить по поводу поездки Мерца в Киев. До поездки он написал в одной из соцсетей: «Украине предстоят решающие недели», и совершил 4-й визит на Украину. Интересно, что, собственно, выделяются деньги, да, 1 миллиард чуть больше евро на военные нужды. И едет он в Украину в день государственного праздника ФРГ в Киев. Почему? Зачем? Что это значит?
11: По-прежнему помощь Украине один из мейнстрима в европейских странах. Ну, по крайней мере, так считают европейский истеблишмент. Меркс и все остальные. Ну, вот был такой Олаф Шольц, он тоже так считал, да? Где теперь Олаф Шольц? Никто не знает. Теперь есть Мерц. Он тоже думает, что помогать Украине – это круто, классно, это мейнстрим. Ну, пойдет по пути, собственно, Олова Шольц. Ведь другие тенденции совершенно сейчас западных обществ. Посмотрите, в соседней Франции бушуют протесты. Вышли школьники, студенты, бюджетники. Почему? Все деньги, которые Макрон должен был потратить внутри страны на бюджетников, на развитие образования, он потратил на Украину. Люди ему вышли и говорят, нам это не надо, нам неинтересно, потрать деньги сюда. То же самое происходит в Германии. Альтернатива для Германии, которая взяла себе на знамена, можно сказать, да, на вооружение эту тему нормализации отношений с Россией, вполне себе набирает уже хорошие рейтинги, там 25-30% есть, проникает все глубже в разные там, в парламенты земель, в федеральный парламент. Поэтому, в принципе, это не мейнстрим. Но вот эти люди, Шольц, Мерц, они... конечно, принадлежат просто к одной, скажем так, клике европейского эстеблишмента, русофобской, которые сами себя пытаются убедить, что помогать России – это модно, и всех остальных. Ну, за это они...
9: Помогать Украине, хотели сказать.
11: Помогать, конечно, Украине.
9: Да, и что Россия нападет, да, такая демонизация Москвы. Вот смотрите,
11: верно.
9: Накануне Александр Стуб, финский президент, заявил черным по белому, что Хельсинки не ожидают нападения со стороны России. В интервью «Эль Мундо» он заявил. И рядом же буквально Эстония, то вы сейчас только сразу не смейтесь, перебрасывает элитные войска поближе к границе с Россией. Сколько там этих элитных бойцов? Трое, четверо? Но неважно, под командованием полковника Тармы Кундлы все это будет, значит, из Тапы в город Ихви переведено. То есть, смотрите, Финляндия не ожидает, а Эстония, похоже, ожидает, да, нападения России?
11: Да, наверное, где-то прямо сейчас 4 элитных спецназовца эстонских на боевых велосипедах двигаются к российской границе. Значит, я думаю, что Стуб почему это заявил, он, видимо, посчитал, что некоторым образом перегрел свое финское общество российской угрозой. То есть они же тоже пытаются соблюдать баланс, пугать, но когда общество совсем испугалось, то есть им такая ситуация не нужна. Им надо держать, как я сказал, в подвешенном психологическом состоянии. Поэтому Стуб немножко открутил, но на самом деле надо вспомнить риторику последних 2 лет, да, с 24-го года. И в НАТО они вступили и начали размещение баз и наращивание, соответственно, там, и милитаризацию, наращивание вооруженных сил, производство военной техники и так далее. Сейчас, видимо, он понял, что он перегрел. Видимо, начались какие-то панические настроения, но и, по всей видимости, не в хорошем для Стуба смысле. В том смысле, что финны стали паниковать и бояться этой возможной войны. И, может быть, надо посмотреть статистику, может, массово стали уезжать и так далее. То есть они ощутили какие-то такие последствия весомые своей русофобской политики и решили финны остановиться. Эстонцы пока, конечно, по всей видимости, в этом процессе зашли не так далеко, но здесь принципиально другая позиция. Для эстонских властей перманентная русофобия – это вообще основа их легитимности практически. Вот они стали строить свою всю постсоветскую легитимность государственную и государство в целом вокруг внешнего врага. Сейчас вытащи это, и эстонское государство, и прибалтийские государства в целом развалятся, потому что это их практически национальная идея – война с Россией. Поэтому там ситуация немножко принципиально другая. Мы все-таки с финнами до 24 года вполне нормально дружили, регулярно ездили. Они в Карелию, из Карелии ездили в Финляндию. Вот сейчас это все поменялось. В Эстонии по-другому. С 91 года война с Россией – национальная идея, государственная идеология. Поэтому там все так жестко.
10: Владимир Путин, выступая на заседании, подчеркнул неизбежность перехода к многополярному миру, обратил внимание на сокращение реального влияния Запада и подтвердил готовность России как можно скорее прекратить конфликт на Украине. Мы часто слышим про многополярный мир. Каким должен быть этот новый мировой порядок, чтобы в нем действительно было меньше риска прямого столкновения крупных держав? Как вы считаете?
11: Президент еще два года назад, в 22-м году, 4 года назад формулировал два главных принципа, и они очень понятные, очень простые, но очень эффективные и действенные. В чем главная претензия и главная несправедливость однополярного мира, когда Запад стоит во главе и всех остальных используют для собственного обогащения и для обеспечения собственной безопасности? Собственно, в этом главная претензия, потому что все остальные – это страны, я имею в виду, такой вот расходный материал для того, чтобы западные страны хорошо жили. Это перекошенная ситуация, так в мире не должно быть, не должны одни народы ставить себя выше других. Поэтому наш президент сформулировал два простых правила. Во-первых, в сфере безопасности ни одна страна не должна осуществлять свою безопасность за счет других. И второе правило касается благосостояния. Ни одна страна не должна осуществлять свое благосостояние за счет других. Можно торговать, развивать собственную промышленность, экономику, строить заводы, пароходы, школы, колледжи, вузы, но нельзя грабить остальных людей. И многополярный мир будет подразумевать, на самом деле он сейчас в процессе строительства. Мы уже увидели, как бывшие колониальные страны, зависимые страны, страны периферии, те страны, которые Запад долгие годы презрительно называл страны третьего мира, как они все потихонечку обрастают своим влиянием. Кто-то экономическим влиянием, да, например, новый центр бизнеса, там, Дубай и в целом Ближний Восток, все больше там на нефтяной рынок они влияют, монархии. Кто-то обрастает, Китай, понятно, экономическое влияние. Кто-то обрастает еще и политическим влиянием, да, опять же, Китай или Индия. Начинает играть уже немножко больше в сфере и международной безопасности, и геополитики. Понятно, они еще по своему весу далеки от европейских стран. Но, по крайней мере, ситуация, при которой были только европейские страны, а правильно сказать, только одна западная страна, США, все остальные как бы подыгрывали, да, в этом ансамбле, эта ситуация меняется. И многополярный мир будет многополярным, потому что будут работать эти два правила, о которых я сказал.
10: Спасибо вам за разговор, за комментарии. Политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко был с нами на связи. Вновь мы возвращались к заявлению Владимира Путина на Валдае и поговорили в том числе о реакции Запада на сказанное нашим президентом.
9: Тем временем четверо элитных эстонских военных где-то там передвигаются на велосипедах, как метко отметил наш эксперт. Ну а вообще, в целом, конечно, цирк уехал, клоуны остались. О чем, собственно, Владимир Путин сказал ранее по поводу Эстонии.
12: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
13: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
8: Сигналы точного времени.
10: 9:31 и 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня понедельник. Даем старт рабочей неделе вместе 5 октября. На календаре в студии московской Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Напомним наш номер 8-925-222-9992. Поговорим в этом слоте про институт брака. Нам специалисты заявляют, что, собственно, меняется отношение наших граждан к браку. При этом большинство россиян считают нужным заключать брак. Не нравится мне это слово, вот прям не могу.
14: Союз.
10: Да. Союз, да. Потому что хорошая вещь все-таки не бракованная. Особенно считают это необходимо делать при рождении ребенка. На первый план при этом выходит качество отношений. То есть они не готовы жить по принципу стерпится-слюбится. Участие обоих родителей в воспитании детей – это крайне тоже важное условие для вступления в отношения, да, забота о них. И, собственно, такое отношение, наверное, выводит модель семьи на новый уровень. По крайней мере, такие выводы делаются из аналитики экспертов. Но поставить штамп в паспорте готовы далеко не всем. Какие стереотипы мешают личному счастью? Попытаемся мы разобраться, что думаете вы на этот счет, дорогие наши слушатели, изменилось ли отношение к институту брака у молодежи, в принципе, у нас у всех.
9: Напишите нам, действительно, 8-925-222-99-92, наш мессенджер, читаем все ваши сообщения.
10: Говорим сейчас с социологом, членом Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знаний Сергей Таланов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
15: Доброе утро.
9: Доброе утро.
10: Ну вот ваши коллеги говорят, что люди позднее создают семьи, легче разводятся, чаще выбирают жизнь без штампа в паспорте. Почему?
15: У нас долгое время после распада Советского Союза каждый второй брак распадался. Вот сейчас говорят, на 10 браков у нас 8 разводов. А эта модель поведения какая? Если брак распался, то для ребенка это пример для подражания. У нас сказано, и 100% вероятность того, что дочка тоже разведется, если родители были разведены. То есть получается 80% вероятность. А раз нет такой модели поведения успеха, что вот папа и мама, соответственно, мы опять эту модель воспроизводим. Плюс стереотип определенный, да, если я женюсь, то будет ограничение свободы. А если я не справлюсь с ролью, а если я не смогу сделать счастливым. Хотя есть точка зрения, что количество разводов – это не конец института семьи и брака, потому что люди разводятся, они не против института семьи и брака, они против того человека, с которым у них не получилось. И поэтому вторая попытка брака, третья попытка брака, четвертая и так далее.
9: Привычка жениться получается, да?
15: Да, из семьи идет все.
9: Привычка жениться, я говорю. А еще у нас, да, знаете, такая очень интересная парадигма в среде молодежи, да? Ну, я жила гражданским браком, я живу в гражданском браке. А что это такое? У нас вообще в целом, да, нет такого понятия официально, нигде оно не зарегистрировано, де юре. Гражданский брак – это сожительство. Это такая, знаете, не такая романтическая история, гражданский брак. Это сожительство, это просто где-то кто-то с кем-то живет, какое-то время проводит, да, без обязательств, что называется. Ни детей, ни совместного имущества, по большому счету.
15: Все правильно. Есть гражданский брак, это брак зарегистрирован в ЗАГСе. А это просто сожительство. И чтобы как бы красиво так сказать, ну вот я типа в гражданском браке. На самом деле это просто сожительство. И мы видим, что модель поведения, фильмы нам навязывают не те образы, реклама не те образы, да, в студию приходит там прямого эфира какой-нибудь трижды разведенный, это все негативные образы. А нужно популяризировать многодетную семью, показывать, как замечательно. Вот мы пригласили сегодня в студию Ивановых, они там 50 лет в браке, вот мы их популяризируем, вот так должно быть.
10: Да, популяризация важна, но ведь просто одной рекламой и красивым фантиком ты не создашь образ идеальной семьи, потому что все-таки реальность такова, что мы сталкиваемся немного с другими условиями. Вот недавно буквально мне попался пост Марины Ахмедовой, главного редактора «Регнума». Она рассказала историю беременной женщины. Вот она на 6-м месяце, у нее есть ребенок 4 лет. Она устраивалась в одну крупную компанию. У нее был животик, она его не скрывала. Но ни кадровик, ни гендиректор о животе не спрашивали. Но она подумала, что все с пониманием к этому относятся. Тем более она не собиралась уходить в декрет. У нее мама, то есть бабушка, оставалась бы с детьми, а она бы быстро вышла на работу. Тем более там все удачно складывалось, что роды должны были прийтись на новогодние праздники. То есть совсем никто бы не почувствовал на работе, что она куда-то там пропала и воспользовалась вот, собственно, каким-то там своим положением или еще чем-то, чтобы просто там получать, условно говоря, декретные. Но после того, как она устроилась, она там, выражаясь простым русским языком, проставилась, пиццу заказала всем коллегам. И вскоре к ней подошел HR, который сказал о том, что все, завтрашнего дня ты не выходишь на работу, не приезжай, мы вниз спустим твои вещи. И, значит, так и произошло. Еще закинули в эту коробку с ее вещами 10 тысяч рублей. И вопрос в том, что сегодня эта ведь история, она не единична. Она показывает о том, что работодатели зачастую очень плохо относятся к женщинам, да, в плане того, что она уйдет в декрет. Конкретно к этой беременной. Ну что, это преступление? За это что, надо сразу увольнять? И что это за отношение? Что должно произойти, чтобы... И такие, кстати, истории вот за последнее время, особенно в выходные, я читала много, когда женщины именно жалуются на то, что они не могут найти работу, либо на работе предвзятое отношение с... именно из-за детей.
15: Соцопросы показывают, что женщины чаще всего ищут работу, которая позволяет большую часть времени находиться дома. Ну, чтобы какой-то гибкий график был. А как вы говорите, работодатели некоторые делают все возможное, чтобы не брать женщин на работу, потому что она родит там одного, второго, больничный, первый больничный, второй и так далее, и так далее. Поэтому наши законодатели, они сейчас как раз думают, как сделать так, чтобы женщины работали меньше, там не 8 часов в день, а меньше, чтобы они чаще были дома, потому что должны быть родители дома, и модель поведения тогда показанная успешного брака должна быть. Соответственно, здесь нужно менять отношения, чтобы у работодателей не было такой попытки взять и уволить или не взять на работу. Нужно законодательно закреплять права женщин. Это на уровне Госдумы.
10: И получается, популяризацией совсем не решишь вопрос многодетности, семейности. Вот надо на практике, чтобы менялось отношение и работодателей к молодым отцам и матерям. И много еще каких изменений должно произойти на практике, чтобы изменилось отношение. Или это не связанные вещи?
15: Вы все правильно говорите. Тут надо, первое, значит, готовить к институту семьи и брака. Не просто там в обществознании рассказать функции семьи, потому что мы видим, первое, развод, потому что не соответствует ожиданиям. Второе, это материально-бытовые трудности. Третье, это измены. Четвертое, насилие, алкоголизм, пьянство. Пятое, это деструктивная ревность. Соответственно, надо готовить все в школе, объяснять, да, что какая ответственность на мужчине, что делает женщина и так далее, и так далее, и так далее. Фильмы показывать правильную рекламу, правильно законодательно закрепить права женщин и мужчин. Ну и так далее. То есть это комплекс, надо решать все.
9: В том числе, опять же, да, пользуясь случаем, мостик перекинем в предыдущий наш час о школьном детском телевидении. Да, тоже нужно это рассказывать и объяснять людям. Потому что ключевой стереотип о браке, как мне представляется, 19 лет в браке живу, разные периоды переживали, семья должна быть идеальной. Все считают именно так. Да нет, мы проходим кризисы, мы вместе взрослеем, мы проходим определенные этапы, и где-то учимся друг друга слышать по-новому, по-другому, да. И вообще вот тот стереотип, о котором вы тоже сказали, я бы поспорил, муж добытчик, жена хранительница очага. Сейчас ведь в семьях немного по-разному все выглядит, и я считаю, что это тоже правильно, потому что нам нужно друг друга слышать и понимать, кто берет на себя семейный, значит, инструментарий, да. А если вместе, то и вообще прекрасно, почему бы и нет. А еще раньше говорили, общий быт, быт убивает любовь. Да нет, наверное, мне кажется, если грамотно выстроены отношения, то и быт в счастье, и уборка в радость, не так ли?
15: Ну да, но соцопросы показывают, что идеальный брак – это когда люди... ну, женятся с одинаковыми ценностями, поэтому пары образуются либо по месту учебы, либо по месту работы. То есть надо выходить замуж не без того, без кого жить не можешь, а с кем одинаковые ценности. Но у нас пары образуются, бывает по-разному, соответственно, тут тоже надо... Ну, говорю, что должна школа готовить, в колледже должны говорить об этом и так далее.
10: А вот еще интересная деталь. В основном женщины выступают за то, чтобы иметь статус замужних. Для них это некая дополнительная юридическая, имущественная и финансовая защита. То есть это получается некий такой меркантильный подход.
15: Ну, правильно вы говорите. Смотрите, тут вопрос-то какой. Нас учат первичную социализацию. Ты будущая мама. Ты, соответственно, какую миссию? Ты родить можешь, а мужчина родить не может. Поэтому он добытчик, он защитник. Соответственно, разные роли поведения, да, то есть... И женщина, конечно, знает, там, врачи говорят, лучше родить первого до 24-х. Ну, в 24 обычно девушка где находится? Допустим, она заканчивает либо первое высшее, либо идет на второе высшее. Соответственно, мы видим, чем выше уровень образования, тем позже она хочет выйти замуж, тем меньше хочет иметь детей. И она понимает, и родители, и другие институты говорят, что ты должна самореализоваться как женщина, потому что у тебя миссия 5-10. И поэтому многие женщины действительно за то, чтобы быть в браке. И соцопросы показывают, недавно проводили в том году, что женщины в 28-29 хотят выйти замуж, а мужчины инфантильные, им предложение не делают. Она говорит, вот я сожительствую с кем-то, и вот тут 3 года никак мне не сделают предложение. То есть опросы показывают, что женщины хотят выйти замуж, но некоторые предложения им не делают.
9: Потому что первые 40 лет детства для мужчины самые тяжелые. Знаете такой мем?
15: Да-да-да, говорят, первые 50 лет, да, тяжелые.
10: Ну и, соответственно, женщине еще один дополнительный ребенок не нужен. А еще важно, кстати, отношение самих детей. Вот конкретно вот эта публикация, которая стала поводом нам с вами сегодня говорить, было указано, что детям неинтересно, женаты ли их родители официально.
15: Это очень грустно. Значит, мы все берем из семьи, мы все с вами из прошлого. Даже если родители нами не занимаются, мы берем их модель поведения. Если они нами занимаются, там есть разные стили воспитания, там 6 стилей воспитания, которые ведут к девиантному поведению. И родители, ну, то есть дети смотрят на родителей и берут их модель поведения. И потом получается неуспех. Я женился на девочке, у которой там все идеально в семье. Каждый год там празднуют создание семьи и так далее, и так далее. А у меня такого в семье не было. Даже есть социологические опросы, которые показывают, девушка выходит иногда замуж не по любви, а просто, что вот такая модель поведения идеальна. У него родители и бабушка, и дедушка, и прадедушка, и прабабушка всегда были в браке, у них традиции семейные, а у меня такого не было. Папа пил, маму бил, ну или там в разводе. Разные бывают ситуации. Ну, все идет из прошлого, действительно. Модель поведения мы забираем.
9: Как все грустно.
10: А спрогнозировать можем, вот каким будет следующее поколение? Как оно будет относиться к браку?
15: Да, ну смотрите, прогноз пока очень грустный. Еще раз, да, мы идем из прошлого, из первичной социализации. Если родители были в разводе, то вероятность того, что девушка тоже будет в разводе, около 80%. Для юноши это немножко по-другому. Соответственно, если мы сейчас не сделаем что-нибудь для института семьи, ведь, смотрите, 20 лет, если правильные ценности задавать, то мы можем изменить ситуацию. Мы только через 20 лет можем увидеть наши результаты. То есть, если сейчас в комплексе фильмы хорошие, сериалы хорошие, реклама хорошая, вы в студию приглашаете и больше популяризируете многодетную семью, Госдума закрепляет права и так далее.
9: Результатов ждать не скоро, я понимаю, грустно.
10: Если это произойдет, то быстро можно, и чтобы на местах реальные эти меры применялись. Спасибо.
9: Социолог Сергей Таланов был с нами на связи.
8: Радио России.
12: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Ильдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
8: На правах рекламы.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
16: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении. Появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
14: Нина Александровна, к чему может привести развитие артроза?
16: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
14: Ну, в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
16: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене суставов. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью. На самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мази, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
14: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросит наш слушатель.
16: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
14: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
16: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из этих факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Первым 100 дозвонившимся подарок от компании «Продекс» при заказе аппарата «Аврора». Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора». Особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная акция. Персональная скидка всем пенсионерам – 10 тысяч рублей. Доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков ограничено. 8 800 777 83 22. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
14: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
16: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
14: Уважаемые радиослушатели! Напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует персональная социальная скидка для всех пенсионеров 10 тысяч рублей. И доставка по всей России бесплатна. Звоните номер 8 800 777 83 22. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
16: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная скидка 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, дозвонившихся по номеру 8 800 777 83 22. Первые 100 радиослушателей, оформившие заказ на аппарат «Аврора», могут стать обладателями особого подарка от компании «Продакс». И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
14: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
16: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия. Ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки. Ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии – точно. А болит ведь постоянно. Но приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
14: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Александровну Солнцеву.
16: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких, поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 10 тысяч рублей. Это специальная скидка для всех пенсионеров, позвонивших по номеру 8 800 777 83 22. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. И напоминаю про подарок. Первые 100 дозвонившихся радиослушателей получат подарок от компании «Продакс» при заказе аппарата «Аврора». Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 83 22.
14: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
17: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
18: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
19: МЧС информирует.
20: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
21: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по украинским объектам энергетики и портам. Россиян задержали за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов. И сотрудники Еврокомиссии массово просятся за границу из-за сокращения бюджета. Все подробности далее. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 199 украинских дронов самолетного типа над различными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Там также заявили, что российские военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Кроме того, войска нанесли удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который используется в ВСУ для переброски военных грузов. А в Харьковской области была поражена электроподстанция «Кочеток». В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, морским судам, используемым в интересах ВСУ. Накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявлений Зеленского с угрозами активизировать атаки на российские НПЗ. Двое россиян задержаны в Белгородской области и Пермском крае по заданию спецслужб Украины теракта и диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По оперативным данным, подозреваемые вели сбор сведений в отношении объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. У задержанного в Белгородской

0: и выплаты крупного гонорара, но не выполняют своих обещаний. При этом желание получить легкие деньги оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства записал видеообращение к педагогам. На нем президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям.
1: Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
0: И сегодня же Владимир Путин поздравил таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Президент отметил его личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Рахмону исполняется 74 года. Поздравительные послания направили также председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сотрудники Еврокомиссии на фоне недовольства условиями работы и перспектив сокращения бюджета массово подают заявки на высокие должности в дипломатических представителях ЕС за рубежом. Возникший ажиотаж внутри институтов сравнивают с золотой лихорадкой, сообщает «Политика» со ссылкой на двух европейских чиновников. По информации издания, среди претендентов есть чиновники вплоть до уровня генеральных директоров высшей ступени Европейской гражданской службы, а также высокопоставленные национальные дипломаты. Ожидается, что в глобальной сети ЕС в следующем году освободятся около 30 руководящих должностей. В частности, речь идет о постах главы представительства Евросоюза при ООН в Нью-Йорке, руководителя представительства при ОЭСР в Париже, главы делегации ЕС на Маврикии, заместителя главы представительства в Пекине и главы делегации в Саудовской Аравии. Эти посты предусматривают высокий доход, предоставление жилья и персонала. Кандидаты массово подавали свои резюме на эти позиции. Предварительный отбор заявок уже завершен. Формальные собеседования с кандидатами должны пройти в декабре и январе следующего года. Продавцов табачной продукции начнут лишать лицензий за ряд нарушений, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним. Соответствующие изменения постановлением правительства внесены в правила аннулирования лицензий по решению контрольного органа. Документ расширяет перечень видов деятельности, на которые распространяются правила отзыва лицензии. Если раньше они касались в основном производителей и импортеров, то теперь охватывают и розничную, и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции. Это связано с введением лицензирования таких видов деятельности с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, одним из оснований для аннулирования лицензии станет нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним. Решение об отзыве будет приниматься после подтверждения нарушения, в том числе по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, лицензии будут отзывать при неоднократных, более двух раз в течение календарного года, нарушениях, ограничениях, установленных законом об охране здоровья граждан. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся на 5-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, а Андрей Рублев на 23-ю строчку, а Карен Хачанов остался 27-м, лидирует в списке лучших итальянец Яник Синнер. Тем временем российский теннисист Роман Сафиулин стал финалистом квалификации турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил канадца Алекси Галарно со счетом 6-3, 6-0. Московский футбольный ЦСКА взял верх над тульским «Арсеналом» со счетом 3-1 в товарищеском матче. У победителей отличились Лусяна Ганду и Иван Тарасенко. Также автогол у полузащитника туликов Данила Шамкина. У проигравших мяч забил Рашид Магомедов. В других встречах в воскресенье «Динамо»

0: столичном дерби было сильнее родины. 3-2. Петербургский «Зенит» сломил сопротивление белорусского «Батэ» 1-0. Гол российского полузащитника Кирилла Кравцова помог загребскому «Динамо» обыграть «Вуковар» со счетом 4-0 в матче 1/8 финала Кубка Хорватии по футболу. Этот забитый мяч стал дебютным для россиянина за его новую команду. Поединок между российским бойцом Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой будет претендентским на титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе. Об этом заявили ТАСС в команде россиянина. Бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Московский ЦСКА обыграл новороссийскую «Черноморочку» со счетом 35-30 в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд и лидирует в первенстве. В других поединках в воскресенье уфимская «Башкирия» уступила тольяттинской «Ладе» 22-35, краснодарская «Кубань» была сильнее «Астраханочки» 31-24, а волгоградская «Динамо Синара» взяла верх над Ижевским университетом 38-22. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сегодня в Ялте плюс 18-20 градусов, малооблачно. В Севастополе и Симферополе плюс 17-19 градусов. Во Владикавказе плюс 13-15, в Ставрополе и Нальчике плюс 14-16 градусов. В Краснодаре и Сочи плюс 18-20, в Волгограде плюс 15-17 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 17-19, в Воронеже плюс 13-15, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура плюс 12-14 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, днем плюс 11-13. Сейчас столица плюс 11, облачно, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Проект «Настоящее историческое» сегодня пытается затронуть одну из важнейших последнего времени тем, экономических и экологических, тему освоения Арктики. И наш гость сегодня – профессор Московского государственного университета, географ Александр Николаевич Пелясов. Он, к тому же, еще директор Института регионального консалтинга. Сейчас расскажете, что это за диковинное такое заведение, если это не секрет государственный. Александр Николаевич, вот Арктика. Ну, мы с детства знаем станции «Северный полюс». Все это, так сказать, окутано неким ореолом романтики. Мы все знаем, что такое Северный морской путь, его значение в экономическом смысле, и не только в экономическом смысле. Были времена, когда мало кто этим занимался. Ну, как всегда, у нас какой-то был момент, когда многие проекты были, ну, если не сказать заброшены, но не были под таким пристальным вниманием. Сейчас Арктика – это предмет... Я бы сказала, интересы, наверное, не только нашей страны, но еще у нас есть в этом смысле в Арктике конкуренты. Как вам кажется, условия суровые, не такие, как на других территориях, необходимость экономическая в освоении этих непростых мест, чем это все может быть обеспечено сегодня?
2: Ну, спасибо, Наталья, за ваш вопрос. Конечно, интерес к Арктике, мне кажется, абсолютно объективен нашей страны. В какой-то степени эта ситуация напоминает 16-17 века, когда Россия тоже как бы оттачивала свое присутствие в арктических территориях, в северных территориях. Вот сейчас это, можно сказать, такое повторение через века. И смысл и причина в том, что оказывается, что это может быть линия консолидации общества и ресурсов, интеллектуальных, человеческих, финансовых, для того, чтобы здесь построить новую Арктику. И если сравнивать с другими районами страны, то, может быть, ресурсов на то, чтобы это обустройство состоялось, нужно сравнительно меньше, чем, скажем, в нашей зоне основного расселения. А эффект в том, что уже будет новый фасад арктический у страны, он будет более зрелищным.
1: А вот это интересно, почему же нужно меньше средств, чем более... освоенных уже территорий?
2: Вы знаете, потому что освоенные территории – это магистрали транспортные, это аэропорты, это очень, в общем, дорогостоящая инфраструктура.
1: А, то, что надо поддерживать.
2: Да, и насыщенность инфраструктуры этими объектами, она существенно выше, чем в Арктике. То есть, грубо говоря, для того, чтобы арктический фасад привести в надлежащее состояние, нужно провести модернизацию портов, нужно наладить навигацию уверенную, устойчивую по трассе Северного морского пути. Нужно поддерживать флот усиленного ледового класса и ледокольный. Ну вот, по сути, уже у России приличный арктический фасад. Это все точки, как бы такие критические вот этого фасада, который создает его новый облик. Ну, в освоенных районах перечисление будет очень долгим. Угу. Что надо делать для того, чтобы привести,
1: значит, инфраструктуру
2: в приличное состояние. Приличное, да, состояние. И перечень будет, может быть, даже многостраничный. Вот. И тут еще момент. Если вот эта территория, что называется, освоенной зоны России, это как бы дело всегда внутреннее российское, то арктический фасад и его приборка – это всегда дело международного внимания, пристального причем всех соседних стран, ревнивого, ревностного. То есть это вопрос всегда не только российский, но и соседский, который в 6 пар глаз смотрят на Россию. Поэтому эффект от этой приборки или уборки арктического фасада, он всегда, что называется, каскадный. А если вы в зоне расселения построили еще одну скоростную дорогу, ну, как бы Россия...
1: И дорога, и дорога.
2: Да, да, ну, вам удобнее стало жить, но это ваше дело. А если, значит, в Арктике, это дело и Канады, и Дании, и Финляндии, и Швеции, и даже Исландии. Они все смотрят.
1: Не говоря уже о том, что сейчас много разговоров о том, что Китай заинтересован тоже каким-то образом.
2: Ну, я общался много с китайскими коллегами, и у них, в отличие от других азиатских стран, интерес к Арктике более устойчивый и более стратегический. Ну, то есть спутниковая система запущена,
1: понятно, да.
2: Значит, ледоколы собственные уже сходят со стапелей. То есть у них, в отличие от японцев, например, очень серьезный долгосрочный интерес. Поэтому российское внимание к Арктике, оно объективно, оно продиктовано географическим положением страны и геополитическими реалиями не последних лет, а последних десятилетий. И выход на вот этот приоритет в нулевые годы, который был на моих глазах, на наших глазах, он был абсолютно, ну, я бы сказал, объективен и безальтернативен даже. То есть, как только Россия заботилась о своей суверенности, возник вопрос, так мы как, за то, чтобы тут у нас ходили по всему морпути всякой твари по паре, или чтобы мы были хозяевом ранчо? Для того, чтобы быть хозяевом ранчо, надо, значит, присутствовать, исследовать.
1: Хозяевами гостеприимными или караулищами свое вот это ранчо, и никого туда, значит, не допускающими.
2: Конечно, гостеприимными, но давайте вот тут я немножко сиронизирую. Если в 90-е годы мы были озабочены о том, как быть хорошими другим, и это был главный приоритет, то есть нужно было быть изо всех сил хорошими для других.
1: А теперь надо быть хорошим для себя.
2: Да, теперь вот приоритеты изменились, и первый приоритет – быть хорошим для себя, для своих интересов государственных, ну а потом уже и не очень ссориться с соседями. Но это как бы второе.
1: Александр Николаевич, вот такая штука еще, все знают, суровая Арктика. Вот фасад. А обслуживать же надо, да? Значит, там должны каким-то образом жить люди. Вот что-то возможно сделать в нынешних технологических условиях, экономических, для того, чтобы людям там, если это такое корректное выражение, было тепло.
2: Наталья, ну вы говорите на журналистском языке, но ваш журналистский язык можно перевести, это идея опорных населенных пунктов в арктической зоне.
1: Вот, это вы уже профессионально.
2: На то, что как раз в 23-м году было сделано, был утвержден реестр этих населенных пунктов, и коллеги из нашего института регионального консалтинга в этой работе последние 2 года принимали участие и вырабатывали критерии этих населенных пунктов, но потом уже и сам перечень, который, конечно, сужался уже в управленческих целях, чтобы было обеспечено гарантия управляемости процессом. Лучше, когда 20, а не когда 200. С точки зрения управленца, 200 – это неподъемно и по ресурсам, и по всему, а 20 – это как бы счетно и видимо, осязаемо. Вот этот перечень был утвержден, что означает, что мы теперь имеем точки консолидации в нашей Арктике города, и люди получают гарантии, что в этих опорных населенных пунктах комфортизация среды и так далее становится государственной заботой. Государство могло бы продекларировать свою сферу и пошире по перечню, но ресурсы ограничены, но, по крайней мере, эти 20 застолблены как приоритет и как государственная забота. И люди, туда приезжая из арктических территорий и из России, ну, как бы знают, что сюда выделяются ресурсы, и здесь модернизируется среда, в том числе и телекоммуникационная и прочее. То есть обеспечивается комфорт и стандарт жизни, сопоставимый с умеренной зоной. Мы с вами можем прогнозировать по опыту уже прошлой истории Арктики и Севера, что, конечно, эта зона такого ударного полюсного развития, она со временем будет расширяться. Комфортизация среды дойдет до национальных сел, до более удаленных поселений. Но так было, мы это наблюдали раньше.
1: А периферийные территории в Арктике – это примерно где?
2: Ну, это вот, смотрите, опорные, например, Анадырь, Архангельск, Мурманск, Норильск. Но мы же знаем, что вокруг этих опорных поселений в радиусе 100 и более километров масса национальных сел, маленьких поселений, рыбацких поселений, поселений по фасаду Северного морского пути, приморских и поморских поселений и так далее. Они же тоже все живые, и некоторые существуют веками. И есть ценность, которую нельзя пренебрегать. Поэтому создание вот этих опорных населенных пунктов, 20 штуках, да, никак не отменяет
1: развитие,
2: существование,
1: да,
2: развитие и заботу. 20 не означает зачеркивание, грубо говоря, остальных сотен, да? Признание, что сегодня через эти 20 полюсов роста мы хотим динамизировать развитие окрестных территорий, понимая, что должны быть, как раньше говорили большевики, рычаги, рычаг, с которого начинается подверстывание и окрестных территорий, и их динамики развития.
1: Александр Николаевич, мы говорим вот об этих территориях, это, в общем, уже города. Города со всем определенным набором всего того, что необходимо. А Арктика, скажем так, первобытная, да? Это территория для интересных научных исследований. А научные исследования предполагают, что Здесь должна быть не только опытная станция, а какой-то более солидный научный институт или вообще какое-то такое учреждение, которое более серьезно будет заниматься научными исследованиями. Это возможно в условиях Арктики?
2: Да, это территория непрерывных экспедиционных обследований и такого горячего любознательства моих коллег в самых разных сферах. И вы знаете, я вот вспоминаю личный опыт, 2000 год. Мы плавали на Михаиле Сомове из Мурманска до Тикси. Это было плавание, инициированное моим учителем, академиком Гранбергом. И Тикси был последним пунктом нашего плавания. Приплыв в Тикси, я удивился, потому что я увидел экспедицию за экспедицией в дельте Лены. Угу. Международные, российские. То есть я вдруг впервые ощутил вот эту акцентированность экспедиционную Арктики. И когда мне сказали, что аэропорт Тикси существует не за счет государственных средств, но за счет средств этих экспедиций, которые платят за услуги самолетов, да, и так далее. Я просто был потрясен. То есть я увидел, что называется, дистиллированный случай, где дельта Лены привлекает огромный интерес, огромный, орнитологов, ландшафтоведов, климатологов и так далее. И вот это все разножанровое сообщество такое, как птичьи базары.
1: Шумное,
2: да, да. И очень такое разнохарактерное и персонально, и интересами и так далее. Я просто был потрясен этим августом 2000 года, потому что я подобного опыта в жизни никогда не видел.
1: А в августе там еще сносно?
2: Да. Август как раз самое, может быть, даже лучшее время, потому что еще навигация по Севморпути, возможно, заброска в национальные села для антропологов, и тундра, и Лена в самом, что называется, соку, и разноцветие, разнотравье, и все это можно, так сказать, наблюдать, смотреть и изучать. Это просто пиршество было, пиршество коллег моих, да?
1: Научные,
2: видеокамеры,
1: да,
2: там все, мониторинги непрерывные, значит, и так далее. То есть я попал вот в совершенно какой-то, знаете, такой футуристичный мир, исследовательский, больше, чем обычный такой наш.
1: Более, да, комфортных климатических условиях, которые,
2: да,
1: находятся.
2: Да-да-да. И вот я тогда подумал, ну, это, конечно, Арктика – территория открытий. Ну, правильно, территория открытий. И поэтому это соцветие экспедиций, локализованное вот в этом самом Тикси, это вполне нормальное явление для Арктики, как никакой другой зоны ландшафтной.
1: Вот Северный морской путь. Столько всяких разговоров про то, что вот, забросили там. Мне вот, например, в жизни повезло, я была на атомном ледоколе «Ленин». Угу. Это незабываемое впечатление. Вот говорят, новое поколение, с одной стороны, более умеющие, знающие и так далее, но, может быть, слабый характером, что ли, вот так вот иногда говорят. Но Арктика требует, наверное, от людей мужества, помимо того, что нужны интерес научный, знания нужны и так далее, но еще это все-таки требует какого-то специального такого отношения к жизни, что ли, вот так бы я сказала.
2: Я соглашусь с вами. Это еще, знаете, отношение к риску тоже, потому что всегда он присутствует, конечно. А наша жизнь построена сейчас на том, чтобы минимизировать...
1: Не избежать всяческого.
2: Да, это вот, да, тема меня, вы знаете, очень волнует в последнее время. И преподаю, когда студентам об этом размышляю, вообще в более широком ключе. Мне хотелось бы эту мысль довести до слушателей. Ведь смотрите, вся сегодняшняя политическая система, финансовая система, экономическая, она нацелена на то, чтобы риски разделялись среди всех участников. Не то, чтобы кто-то один монопольно принимал риск. Считается нормальным и хорошим, когда риски делятся среди многих акторов, умное слово. Угу. Это также и в политике, когда вот мы наблюдаем европейских политиков, ведь никто почти никогда не принимает ответственность единолично.
1: Ну, да?
2: Нормой становится, когда ответственность делится на партию, на многих участников. То есть это норма, идущая, может быть, из финансово-экономической науки, а, возможно, и имеющие какие-то более глубокие философские корни. Так вот, Арктика отличается тем, что в ней, при особенно форс-мажорах, человек, лицо ответственное, должен принимать монопольно решения и риски. Угу. Он не может сказать, что давайте мы разделим там...
1: Да, давайте посоветуемся с тем-то,
2: с
1: давайте
2: Москвой,
1: решим.
2: Потому,
1: да,
2: что решение надо часто принимать довольно быстро по эвакуации людей, например, или по включению резервных источников энергоснабжения или теплоснабжения. То есть человек на своем месте должен в основном принимать эти решения единолично, а потом согласовывать уже с вышестоящими органами. В этом специфика принятия решений в типовой арктической среде, не комфортизированной уже предельной, похожей на умеренную зону,
1: когда
2: а типовой. Будет, да. Азиатская Арктика в этом плане, конечно, более, что называется, арктична, чем европейская, но это другой разговор. И вот это как бы нам напоминает то время, например, предвоенное, когда люди принимали решения единолично и за них отвечали. То, что сегодня не модно, и более того, даже в научных и в учебниках университетских не приветствуется. Угу. Приветствуется вот это
1: разделение
2: издержек. У нас экономика совместного потребления предполагает и совместное разделение рисков, а не монопольное их принятие как ответственность на себя. Это глубокая перелицовка и психологии, и идеологии всего.
1: Но
2: и,
1: ведь...
2: и так далее.
1: Когда мы об этом говорим, об Арктике, мне кажется, даже без всякой как бы отсылки к международно принятым каким-то нормам, да, надо понимать. Мы говорим «зона рискованного земледелия». Но Арктика – это вообще зона риска. Просто по определению. Потому что это Арктика, потому что это льды, вечная мерзлота. Это невозможность или сложность там доставить то-то, то-то и то-то туда. Поэтому какие уж тут разделения? Тут, если ты за что-то отвечаешь, да, то берешь на себя все, а потом будешь разбираться. Мне кажется, должно определенного склада характер людей привлекать и в научной среде, и в промышленной. Это, конечно, очень интересная штука.
2: Так вы знаете, Наталья, иногда думаешь, что мир сегодня, который проходит такую драматичную трансформацию, ну, весь мир, он нуждается, если угодно, в политиках арктической закалки, которые, понимаете, способны брать ответственность за решения на себя, за которыми идут люди, которые имеют видение, потому что вот это разделение и заигрывание с множеством, так сказать, акторов, которые получают свою порцию риска, который делится, да, мы видим издержки этого. Я думаю, на каком-то этапе это было правильно, наверное, но сегодня мы видим огромные издержки этой процедуры. И люди, которые обладают яркой, что называется, персональностью, идентичностью собственной и лидерскими качествами, очень востребованы.
1: А вам, как ученому и как географу, и как в известном смысле администратору, вы же генеральный директор института, понимаете, сколько нужно времени? Ну, это, конечно, такой прогноз, ни к чему не обязывающий. Сколько нужно времени вот для того, чтобы и комфортизировать вот эти вот земли и эту территорию, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы там оставалась зона риска, без которой не освоить это все?
2: Хороший вопрос, Наталья. Ваш вопрос можно как расслоить? Речь идет о городах – раз, речь идет о ресурсных проектах – два, и речь идет о навигации по Севморпути – три. То есть порты, портовая инфраструктура, поскольку это критические элементы того, о чем вы говорите. Но по городам, конечно, уже многие арктические города, особенно в европейской части, они уже вот этот новый технологический уклад вкусили, входят в него, уже цифровые двойники и так далее, там это все есть. Сложнее с городами азиатской зоны нашей, да?
1: Азиатская зона конкретно, это какие места?
2: Ну, Дудинка, Анадырь, то есть Чукотка, Якутия и Красноярский край, конечно. И вот там сложнее с интернетом устойчивым и скоростным. То есть все плоды нового цифрового уклада туда
1: ещё
2: находятся
1: пока...
2: опоздание.
1: Да, медленно.
2: Да. И мы можем ожидать, что они в ближайшие 10, 15, 20 лет получат вот те
1: устойчивое
2: уже достижения,
1: развитие,
2: которые освоенная зона уже как бы имеет и привыкла. А там это все еще пока не то что в диковинку, но, так сказать, в неустойчивости. Дальше возникает вопрос... городам, приуроченной вот этой окрестной территории, национальных сел, поселений, о том, чтобы и там жители получили эти плоды уклада нового технологического.
1: Но сохраняя при этом, наверное, все-таки свою национальную,
2: да,
1: самобытность.
2: Нет, традиционализм в терминах моих коллег 90-х годов на российском севере, в Арктике. Значит, в ближайшие 15-20 лет они превратятся в время укоренения цифрового уклада нового уже в городах Азии, и в территориях, примыкающих опорным населенным пунктам, городам. Вот. Что касается ресурсных проектов, то у нас их перечень, в общем, известен, и мы можем сказать даже довольно четко, как в ближайшие 15-20 лет, какие именно проекты будут развертываться в Российской Арктике. Преимущественно это будет тоже в Арктике Азии. Там основная львиная доля новых проектов будет.
1: Ну, Что же, вполне обозримое будущее ожидает эти прекрасные места, интереснейшие и для ученых, просто для людей. И в конце концов, когда-нибудь там, наверное, деревья зацветут, и плоды будут. Это все в будущем. Во всяком случае, вы сегодня такую очень подробную картину того, что представляет сегодня собой проблема освоения Арктики, нам нарисовали. Спасибо вам большое. Я думаю, что вдруг кто-нибудь нас услышал и подумал, махну-ка я, пожалуй, в Арктику. И стану-ка я там кем-нибудь вроде радиста полярного или еще кем-нибудь. Во всяком случае, это очень интересно, все, что вы нам рассказали, и это очень перспективно. И я думаю, что для нашей страны это важный очень момент. И мы будем... Вы на своем месте, мы, скромные журналисты, на своем, будем над этим работать. Я благодарю за внимание наших слушателей. Спасибо большое нашему гостю, профессору Московского государственного университета, доктору географических наук и генеральному директору Института регионального консалтинга. Я уж все ваши тут регалии называю. Александру Николаевичу Пелясову. Спасибо большое нашим слушателям. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В прошлом нашем выпуске мы оставили нашего героя буквально в созвездии других героев на Красной площади в день первого Парада Победы 24 июня 1945 года. В тот день он шел вдоль стен Кремля во главе сводного полка своего второго Украинского фронта. Он был одним из маршалов Победы и кавалером высшего полководческого ордена. Орденом Победы. Героем Советского Союза. Но впереди была еще одна война. Великая Отечественная война закончилась, но Вторая мировая еще продолжалась. Япония продолжала войну. И Советский Союз, верный своим обязательствам перед Великобританией и США, готовился нанести удар по крупнейшей из группировок империи восходящего солнца. Решающую роль в этом противостоянии суждено было сыграть именно Родиону Яковлевичу Малиновскому. В июле 1945 года его назначают командующим Забайкальским фронтом, в состав которого, помимо частей уже державших тихую оборону на восточных рубежах СССР, вошли переброшенные из Европы части 39-я, 53-я и, главное, 6-я гвардейская танковая армия под началом генерал-полковника Кравченко. Ударной силой фронта была именно 6-я гвардейская танковая. В составе фронта была сформирована и специальная конно-механизированная группа под командованием последнего великого кавалерийского командира в мировой истории Иссы Плиева. Перед Забайкальским фронтом стояла задача нанести удар по Квантунской армии, крупнейшем, как мы уже сказали, сухопутном соединении Японии. Когда мы вспоминаем Малиновского, нельзя не вспомнить и его бессменного начштаба, будущего маршала Советского Союза Матвея Васильевича Захарова, самородка и одного из талантливейших советских штабистов. Они вместе планировали Яссы-Кишиневскую операцию, освобождение Венгрии, взятие Будапешта. Теперь они в той же паре разработали маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Следуя разработанной Малиновским и Захаровым операции, генерал Кравченко должен был сделать невозможное – перебросить свою танковую армию через считавшиеся непроходимыми перевалы Большого Хингана. И танки полетели, перелетели через эти горы, оказавшись в тылу врага. Параллельно конно-механизированная группа Плиева, объединившая советских военнослужащих и монгольских кавалеристов, прошла во фланг и тыл японцев по пескам пустыни Гоби. Вся операция заняла меньше месяца. Квантунская армия, насчитывавшая почти 1,5 миллиона человек, растаяла под ударами трех советских фронтов. 8 сентября 1945 года за разгром Квантунской армии и победу над Японией маршалу Малиновскому было вновь присвоено звание Героя Советского Союза. С окончанием войны Малиновский остается на Дальнем Востоке, где когда-то начиналась его служба в РККА. До 1947 года он командует Забайкальско-Амурским военным округом, а в 1947-м становится главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1953-м, после смерти Сталина, этот пост был ликвидирован, и Малиновского переводят на пост командующего Дальневосточным военным округом. А в марте 56-го Малиновского назначают в Москву. Он становится одним из заместителей министра обороны СССР. Нельзя не сказать, что он не добивался этого назначения. Начался новый, яркий период его деятельности не только как военачальника, но и как политика. Ситуация в Политбюро напоминала «Игру престолов». Во главе Министерства обороны стоял главный из маршалов Победы, амбициям и силой которого явно все больше тяготился Хрущев. В октябре 1957 года Хрущев снимает Георгия Константиновича Жукова, отправляя его в почетную ссылку на дачу, где он проведет последние годы своей жизни. Место Жукова на посту министра обороны занимает Малиновский. И несмотря на достаточно противоречивые политические обстоятельства этого назначения, именно при Малиновском и при его непосредственном участии начинается процесс модернизации советских вооруженных сил. Именно при нем и при его прямой поддержке были созданы ракетные войска стратегического назначения. Ракетный и ядерный щит не только для СССР, но и для современной России. Баллистические ракеты получили подводные лодки ВМФ, а ВВС при Малиновском получил целый ряд новых разработок, в том числе и бессменный МиГ-21. Армия стремительно оснащалась новейшей техникой. На долю Малиновского, как министра обороны СССР, выпало множество испытаний. Холодная война, противостояние с США, испорченные не по вине Малиновского отношения с Китаем, вынужденное, инициированное Хрущевым сокращение армии, проводником которого Малиновский вынужден был стать. Главным испытанием бесспорно стал Карибский кризис, когда мир встал на грань ядерной катастрофы. Важно помнить, что именно Малиновский стоял у истоков операции «Анадырь» с размещением советских ракет на Кубе. Но тогда и у советского руководства, и у американского правительства хватило мудрости не переходить роковую черту. И ключевую роль как в создании, так и в урегулировании кризиса сыграл именно Малиновский, рука которого была почти в прямом смысле слова на ядерной кнопке. Кстати, именно Карибский кризис остановил сокращение армии. И в последующие годы, хоть в какой-то степени, Малиновский смог реабилитироваться за минувшие, скажем, современным языком волны оптимизации. В год Карибского кризиса в Москве разразился еще один кризис. Кризис политический, закончившийся снятием Хрущева и избранием на пост генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Малиновский сыграл в этом условном перевороте свою достаточно тихую, мудрую, прагматичную роль. Он не препятствовал снятию Хрущева. Напротив, после Карибского кризиса Малиновский был одним из центральных игроков, сыгравших ключевую роль в смещении генсека. Очевидно, он предпочитал иметь дело с Брежневым как более адекватным руководителем, генералом, умеренным политиком. Брежнев, в свою очередь, оставил Малиновскому Министерство обороны, по достоинству оценивая его заслуги перед вооруженными силами и страной. На посту министра обороны СССР Малиновский оставался до конца своей жизни, которая оборвалась 31 марта 1967 года. Родион Яковлевич был очень тонким, интеллектуально развитым человеком, знавшим 3 иностранных языка, много читавшим, ставшим неординарным и во многом недооцененным военным теоретиком и автором, и человеком, влюбленным в шахматы. Сегодня на фасаде исторического здания Генерального штаба бывшего Александровского военного училища можно увидеть памятную доску маршала, памятную доску одесситу, освободившему Донбасс и Венгрию, перебросившему танки через непроходимые азиатские горы, одесситу, чуть не взорвавшему мир и сыгравшему ключевую роль в том, чтобы этот мир не превратился в радиоактивный пепел. Этого одессита, сына украинки, современная Украина не вспоминает. О нем не говорят в школах, в честь него не устраивают парадов. Украинцы устраивают парады в честь убийц и фашистских пособников. Россия маршалов победы, рожденных на Украине героев, чествует. Россия помнит. И Россия напомнит. И не даст забыть.
0: Россия. Обстоятельства времени. Thank you.
2: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
7: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
6: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
7: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
6: Как понимаю, они были успешными.
7: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
6: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
7: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
6: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Ока». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
7: С удовольствием. В основе работы «Дюна Ока» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Ока» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
6: Ну, прямо военная точность.
7: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Ока», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Ока» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
6: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Ока»?
7: Используя «Дюна Ока» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
6: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Ока» снять очки и контактные линзы без операций?
7: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Ока» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
6: А теперь, внимание, обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
7: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но Как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
6: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
7: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
6: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
7: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
6: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
7: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
6: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
0: Радио России.
2: 12 и 13 октября.
0: Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама.
10: Радио России. 102.3 FM в Орле.
11: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В ФСБ заявили о задержании собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК для терактов. Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. И продавцов табачной продукции начнут лишать лицензий за некоторые нарушения. Все подробности далее. В Пермском крае и в Белгородской области задержаны двое россиян, которые действовали в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Они передавали на Украину информацию о российских военных объектах и предприятиях топливного сектора. Суд заключил обоих фигурантов под стражу. Кроме того, Центральный окружной суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Самары. Его признали виновным в совершении диверсии на нефтеперерабатывающем предприятии в июле 2023 года.
13: ФСБ России по Самарской области в течение нескольких часов была установлена личность лица, совершившего террористический акт на промышленном предприятии. Установлены сведения о его транспортном средстве и пособниках, а также получена информация о его намерении покинуть территорию Российской Федерации.
12: Приговор вступил в законную силу. Российские военные перехватили и уничтожили 199 украинских дронов самолетного типа. Атаки были пресечены в период с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника, заявили в Минобороны. По данным ведомства, БПЛА нейтрализованы над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над Черным морем. А в воскресенье вечером и ночью российские военные нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Два объекта Запорожской АЭС, лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов были атакованы ВСУ этой ночью, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет. Также он рассказал, что в воскресенье сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара дрона по автомобилю «Газель». Машина везла продукты для персонала станции. Погибший был водителем. Удар ВСУ по зданию переработки радиоактивных отходов АЗС создает риск нарушения обращения с радиоактивными материалами. Об этом только что сообщила пресс-служба станции.

0: и школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем Учителя!
1: Премьер-министр Михаил Мишустин в День Учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Кабмина. Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Решение принято на заседании городской думы, сообщает администрация Краснодарского края. Временное исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заместителя главы города Дмитрия Васильева. Венгрия на этой неделе может снять вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Ранее право вето по этому вопросу активно задействовал бывший венгерский премьер Виктор Орбан. Также он блокировал выделение средств Украине. Однако новый глава правительства Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров, касающихся внутреннего рынка и политики конкурентоспособности. Как сообщает издание, окончательная политическая поддержка открытия кластеров будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября закон о расширении образования для национальных меньшинств. Мадьяр летом заявил, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, и придерживается подхода, основанного на заслугах. Масштабный рейд прошел на стройках Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции проверили 617 человек, в их числе 514 иностранцев. Об этом сообщает МВД по городу и области. Проверочные мероприятия проходили на 4 строительных объектах на Плесецкой улице. По итогам рейда в дежурной части отделов полиции были доставлены 6 человек по признакам нарушения миграционного законодательства. На этой неделе после холодных выходных московский регион ожидает потепления. В среду столбики термометров поднимутся до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения, кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России по футболу прилетела из Екатеринбурга в Нижний Новгород, где 6 октября в товарищеском матче встретится с командой Нигерии. Об этом сообщает ТАСС. Ранее подопечные Валерия Карпина выиграли в товарищеском матче в Екатеринбурге у команды Намибии 6-0, а в Казани взяли верх над иранцами 2-0. Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» со счетом 7-6 в овертайме первого матча финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Позднее в понедельник встретятся хабаровский «СК «Нефтяник» и архангельский «Водник». Россиянин Даниил Медведев поднялся на 5-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 23-й, Карен Хачанов 27-й, лидирует в списке лучших итальянец Яник Синер. Тем временем россиянин Илья Симакин пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил француза Луку Павловича со счетом 4-6, 6-4, 6-1. Ранее в финал квалификации этих соревнований вышел Роман Сафиулин, который нанес поражение канадцу Алексею Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Синтаро Матидзуки.

0: Владивостокская баскетбольная «Динамо» объявила о подписании контракта с форвардом сборной Нигерии Даниэлем Утоми. В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал в первенстве Турции за Петким. Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Юты Мамот. Со счетом 4-2 он забросил шайбу и выдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер-победитель Игорь Шестеркин. Он отразил 28 бросков в створ ворот из 30 и сделал голевую передачу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, вечером небольшой дождь. В Архангельске также небольшой дождь, плюс 9-11. В Петрозаводске плюс 11-13 градусов, облачно с прояснениями. В Вологде плюс 7-9, небольшой дождь. В Великом Новгороде дождь, плюс 12-14 градусов. В Калининграде переменная облачность, плюс 13-15. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 12-14. В Москве кратковременный дождь, плюс 11-13. Сейчас столица плюс 11, атмосферная давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. На базе гимназии номер 39 Орла стартовал патриотический проект «Учитель героя». В Орловской области проверят систему оповещения, а волейболистки Орла приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России. Подробности прямо сейчас. Сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В Орловской области этой профессии посвятили себя 12 тысяч человек. Из них 5,5 тысяч преподают в школах, гимназиях и лицеях. В начале учебного года работу начали 116 молодых специалистов. В сельские школы по программе «Земский учитель» приняты 6 педагогов по физике, английскому и русскому языкам, истории, литературе и физкультуре. С Днем учителя орловских педагогов поздравил губернатор Андрей Клычков. Он написал: «Этот праздник – дань глубокого уважения вашему ежедневному напряженному труду, любви к детям, безграничной преданности избранному делу. Именно вам отведена ключевая роль в передаче знаний и опыта старших нашим юным гражданам, формировании интеллектуального потенциала страны, воспитании молодежи, способной отвечать на вызовы времени и добиваться высоких результатов на благо Отечества». В этот праздничный день примите слова искренней признательности за неустанный труд, активную гражданскую позицию, высокое служение и верность профессиональному призванию. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, поддержки родных и коллег, сил и энергии для воплощения намеченных планов и новых успехов. Конец цитаты. А накануне Дня учителя на базе гимназии номер 39 Орла стартовал патриотический проект «Учитель героя». Его главная идея – сохранить память об участниках специальной военной операции и других военных действий, а также сказать спасибо педагогам, которые когда-то учили и воспитывали тех, кто сегодня защищает свою страну. Это история об учителях, которые были рядом с героями в самые важные годы взросления, давали знания, поддерживали, помогали поверить в себя и своим примером показывали, что значит быть человеком и гражданином. Долгожданный подарок получат педагогический состав и обучающиеся Орловской школы номер 29. В скором времени они смогут приступить к занятиям в родных стенах. Образовательное учреждение готово на 95%. Что изменилось внутри и снаружи, расскажет Стефания Басарева.
2: Капремонт в это здание пришел впервые почти за 90-летнюю историю школы. Строителям пришлось менять все старое. Фасад, кровля, внутренние помещения. Завершают и отделочные работы. Идет установка потолков, в классах укладывают линолеум и красят стены.
3: На объекте 16 человек. Производятся фасадные работы, сантехнические работы, системы слаботочные. Это интернет, видеорегистрация, звуковое оповещение, штукатурные, малярные работы.
2: Заняты рабочие установкой новой мебели. Сейчас готовность объекта оценивается в 95%. Все работы на финишной прямой, даже те, которых изначально в проекте не было.
4: В подвальном помещении было не предусмотрено никакой системы вентиляции, так как там прошла перепрофиляция назначения помещений, то есть там типа как учебного какого-то класса, там раздевалки, ну и может быть, возможно, будет роль играть это подвальное помещение, которое не указано в проекте в качестве, возможно, какого-то убежища. Эскиз, чертеж, в общем-то, уже составлен, согласован, но требуется что? Немного денег, и все это будет восстановлено.
2: Ждет ребят не только полностью отремонтированная школа. Еще во время проведения работ свою руку к стенам приложили и художники. Портреты известных исторических личностей появились в рекреациях учебного заведения. Пока же дети учатся неподалеку в школе номер 38. Не секрет, что объект проблемный. Капитальный ремонт затянулся. Изначально школу должны были сдать в 2025 году. Затем в июле 2026. И сегодня прораб уверяет, что уже со следующей четверти дети вернутся в родные стены.
1: На Орловщине проверят систему оповещения. Проверка намечена на 7 октября. С 10:30 до 12 часов будут включены электросирены и блоки акустического оповещения. Информацию о проведении проверки передадут по телевидению и радио. Жители просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. В минувшие сутки над Орловской областью уничтожены 14 беспилотников. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Об этом проинформировал в соцсетях глава региона. В минувшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 23 раза. 16 выездов на ликвидацию возгораний и 7 на помощь населению. Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Алина Александрова расскажет подробности.
5: В субботу 21.09 поступило сообщение о возгорании дома в деревне Красовка Тростнянского района. В результате пожара кровля выгорела, внутренние помещения дома закопчены. На пожаре работали 4 сотрудника МЧС России на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание водяного насоса. В 00.43 4 октября поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемой хозяйственной постройки в деревне Булатово Хатынецкого района. В результате пожара в постройке выгорела кровля. На месте работало 5 сотрудников МЧС России на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет. Причину возгорания установят специалисты. В 18.35 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части выезжали на Московское шоссе в городе Орле, где в однокомнатной квартире произошел подгар пищи без последующего горения.
1: По данным мобильного приложения «Термические точки», в регионе в воскресенье подтвердилась термоточка в Знаменском районе. А с начала года на территории области подтвердились 153 термические точки. В Свердловском районе продолжается ремонт моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 «Орел-Тамбов». В связи с этим для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва-Харьков». Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. Наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Соперник – таганрогские «Красные крылья». Матчи пройдут 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа» по адресу улицы Тургенева, 55. В субботу 10 октября игра начнется в 17.00, в воскресенье 11 октября ровно в полдень. Вход для болельщиков свободный. «Орел» принял чемпионаты первенства России по спортивному метанию ножа. Награды оспаривали свыше 400 спортсменов из почти 60 регионов России. Победители и призеры определились на дистанциях от 3 до 9 метров. Имена чемпионов также стали известны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно. Днем воздух прогреется местами до 17 градусов. Ветер западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном пасмурно, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. И на этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45.

0: Реклама. Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия, катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42 67 20. 42 67 20. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. Реклама.
1: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
2: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Новый состав областного совета народных депутатов приступил к работе. Орловцы приняли участие в международном фестивале молодежи. Диспансеризацию можно пройти по месту работы. А теперь об этих и других событиях более подробно. Новый состав Орловского областного совета приступил к работе. В минувшую среду народные избранники провели первую сессию и выбрали председателя. Татьяна Курбатова расскажет подробности.
3: Счетная комиссия, секретариат, регламентная группа, избрание председателя. Повестка первой сессии нового областного совета народных депутатов состояла из 8 вопросов, в основном они носили организационный характер. Но прежде чем начать заседание, полномочия законодательного собрания подтвердила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
4: В дни голосования явка избирателей на выборах депутатов Орловского областного совета по области составила 53,93%. В голосовании приняли участие 313 834 избирателя. При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовало 6993 наблюдателя, 81 представитель средств массовой информации. Выборы депутатов Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов признаны состоявшимися и результаты выборов действительными. В Орловский областной совет народных депутатов избрано 50 депутатов, 25 по областному избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам. 28 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической партией «Единая Россия». 13 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые КПРФ, политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 5 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Социалистической политической партией «Справедливая Россия». 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Новые люди».
3: Леонид Музалевский переизбран спикером Орловского облсовета нового созыва. В соответствии со статьей 10 регионального закона об Орловском областном совете, председатель избирается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов на весь срок полномочий регионального парламента. Леонид Музалевский, возглавлявший областной совет прошлого созыва, был выдвинут от фракции партии «Единая Россия» в облсовете. Его кандидатуру представил присутствующим заместитель руководителя фракции Михаил Вдовин.
5: Давайте вспомним, в каких непростых условиях последние годы нам приходилось работать. 5 лет назад мы начали работать в условиях пандемии. Это потребовало оперативной перестройки системы здравоохранения, принятия ряда законов, организации волонтерской деятельности, поддержки бизнеса. С началом специальной военной операции нам потребовалось срочно разрабатывать и принимать законы, направленные на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Хочу напомнить, мы приняли более 43 законов, причем в двух чтениях, и оперативно реагировали на изменения в федеральном законодательстве, разрабатывали новые меры поддержки. В частности, Леонидом Семеновичем Музалевским лично было внесено 19 законопроектов, направленных этому важному направлению, таких как освобождение транспортного налога ряда категорий граждан, доплата к пенсии тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, компенсация расходов на газификацию участников СВО и членов семей и многие-многие другие. Хочу напомнить, что областным советом народных депутатов под руководством Леонида Семеновича за 5 лет было принято 680 законов, законов, 1400 постановлений. Это потребовало слаженной работы всего областного совета, несмотря на его фракционность. И благодаря своему большому опыту, дипломатичности, Леонид Семенович организовал эту слаженную работу. Он умеет договариваться, слушать людей, организовывать командную работу. Хочу отметить еще один аспект его работы. Он 16 раз был в зоне специальной военной операции, в госпиталях, с гуманитарной помощью. Уважаемые коллеги, нам предстоит работа в 8-м созыве. Могу предположить, это будет сложное время. Это время потребует нашего единства для достижения главной цели – нашей победы. И во главе областного совета нам необходим человек, который уже доказал эффективность работы в кризисных условиях, умеющих организовывать командную работу.
3: Кандидатура Леонида Музалевского была единственной. За него проголосовали 48 депутатов из 49 присутствующих. Леонид Семенович поблагодарил парламентариев за поддержку и призвал к плодотворной работе на благо региона.
6: Уважаемые коллеги, присутствующие, с кем мы действительно долгие годы работаем вместе, решая многие вопросы, которые перед нами ставят. Прежде всего, избиратели, жители Орловской области, ну и без сомнения, наши земляки, участники специальной военной операции. Недавно в Орловской области прошли выборы. И я хочу от всей души поблагодарить всех жителей Орловской области, которые приняли участие. И на основании голосования мы сформировали 5 фракций областного совета народных депутатов. Отдельно благодарю вас, коллеги, за оказанное мне высокое доверие, избрав меня председателем Орловского областного совета народных депутатов. Это большая честь, но вместе с тем, я прекрасно понимаю и даю себе отчет, это большая, огромная ответственность. В своей работе я буду опираться на опыт, который мы обрели вместе, на поддержку каждого из вас.
3: В новом созыве Леонид Музалевский будет также осуществлять функции руководителя парламентской фракции партии «Единая Россия». С переизбранием председателя и с началом работы народных избранников поздравила заместитель губернатора Орловской области в правительстве по внутренней политике Ирина Патронова.
7: Разрешите прежде всего поблагодарить жителей Орловской области за то, что они поддержали наших депутатов, за то, что они сделали свой выбор, за то, что выразили своим решением доверие нашему депутатскому корпусу. Сегодня в Орловской области сформирован новый состав областного совета депутатов. И очень важно, что в этом новом составе у нас такое разнообразие и такой широкий политический окрас. А это значит, что любая платформа политическая, любая политическая идея найдет конструктивное обсуждение и применение. Со своей стороны, разрешите выразить большую надежду, что дальнейшая конструктивная, профессиональная, позитивная работа продолжится и впредь. И поздравить нас всех, уважаемые депутаты, жители Орловской области, за практически единодушный выбор в пользу Леонида Семеновича. А это значит, что действительно продолжится конструктивный диалог с властью, продолжится конструктивная работа совместная на благо жителей нашего региона.
3: Состав регионального парламента обновился на 46%. 27 человек сохранили мандаты, еще 23 впервые вошли в состав 8-го созыва. Самым возрастным депутатом нового созыва стал Дмитрий Пониткин. В ноябре ему исполнится 75 лет. Он избран в Орловский областной совет в 7-й раз. Самый молодой депутат – Дарья Черных. Ей исполнилось 26 лет. В облсовет она перешла из Орловского городского совета народных депутатов. Следующая сессия народных избранников должна состояться в октябре, и уже известно, что одним из вопросов повестки будет проект бюджета Орловской области на 2027 год и плановый период.
2: На счету Орловского народного фронта более 1000 КАМАЗов со стройматериалами, свыше 1 000 000 литров питьевой воды, 200 медицинских конвоев и 38 мобильных бань для бойцов. С начала специальной военной операции активисты передали в зону СВО 112 единиц автотранспорта, еще 15 машин готовятся к отправке. И за каждым грузом труд сотен активистов, волонтеров и экспертов, кто днем и ночью обеспечивает надежный тыл для наших защитников. Подробнее о проделанной работе в эфире «Радио Россия Орел» рассказал глава Орловского исполкома Народного фронта Владимир Филонов. С гостем беседовал Григорий Николаев.
8: Мы переходим к зеленой повестке, Владимир Иванович. В контексте выборов обязательно мы не можем не упомянуть наших военных, потому что благодаря им, в том числе, эти выборы прошли спокойно, результативно. Мы знаем, какое количество попыток сорвать выборный процесс предпринимал противник. Огромное количество дронов летело по всей стране. Поэтому нашим военным отдельное спасибо за то, что эти 3 дня прошли спокойно, и граждане смогли сделать свой выбор. Кстати, по поводу передовой. Где вам последнее время удалось побывать, что передать, как ребята наши орловские, нас орловские прежде всего беспокоят, как они там сейчас поживают.
9: Мы и сегодня отправляли, вчера, и завтра мы отправляем 3 КАМАЗа строительных материалов в зону специальной военной операции. Это Барс-Курск, это Барс-Белгород, на Купянское направление 3-я машина. У нас очень много неравнодушных людей, тех людей, которые сегодня поддерживают наших ребят, нашу армию. Она сегодня немножко помощь, она стала немножко другой. Она стала смещаться. У нас есть победы. Мы идем вперед. Мы где-то обустраиваем новые блиндажи. Мы обустраиваем новые командные пункты. Поэтому строительные материалы сегодня имеют в первую очередь первостепенное значение. И наши предприниматели орловские, мебельные фабрики, которые делают. Я очень благодарен каждому из этих людей. И вот у нас есть Александр Сергеевич Кривокин. Большой-большой молодец. Отправляет также большую гуманитарную помощь. У нас сегодня все уполномочены по правам человека. Отправляют муниципалитеты. Мы все едины, работаем в единой команде. В единой команде президента. Сегодня важно победить. Важно помочь нашим ребятам, помочь нашим землякам. В меру возможностей, и в том числе финансов. А это народные сборы, народные деньги. Люди потрясающие. Что-то купили. Не знаю, 1% купили, а 1000% из всего объема. Нам подарили, нам помогли, мы передали. Мы передали уже 112 автомобилей в зону специальной военной операции вместе с коллегами из областного совета народных депутатов, вместе с Леонидом Семеновичем Узалевским, потому что когда общим ресурсом мы вместе стараемся помочь, у нас есть результат.
8: Большой проект, который называется «Все для России», ориентирован на решение конкретных проблем, что называется, на местах. В данном случае у нас в Орловской области. Понятно, что за большим фронтом работ по предвыборной кампании, собственно, самих выборов, не остается еще и простые житейские проблемы, да, человеческие. А что решали, с чем обращались, какие проблемы удалось решить?
9: Вы знаете, да, я хотел бы для наших жителей тоже немножко напомнить, рассказать, что такое проект «Все для России» или «Красная повестка для Народного фронта». Это все то, что беспокоит наших жителей. Это вопросы коммунального хозяйства, вопросы капитального ремонта, вопрос воды, ремонта многоквартирных домов, дворовых территорий. Это вопросы культуры, образования, здравоохранения, где точно при всем напряженности бюджета находят возможности губернатор Орловской области решать эти вопросы, хотя все сложно. Андрея Евгеньевича, областной совет во главе с председателем областного совета Леонидом Семеновичем Узалевским, коллегами, депутатами, все неравнодушны, с главами муниципалитета, потому что большая есть команда. Только в командной работе можно достичь результата. Это действительно так, и жители обращаются. Вот все, что волнует людей, всем этим вопросом занимается в том числе Народный фронт. Народный фронт – это является президентской организацией. Мы 18 июля были на встрече с президентом в Москве. Президент пришел к нам, к нашему активу на Народного фронта, все для победы было, и от Орловской области делегация. И президент несколько минут говорил о том, чем мы занимаемся, насколько он нам благодарен, Народному фронту. Сказал такую цифру, что 552 поручения президента находятся на контроле Народного фронта, и без контроля Народного фронта не снимается. А это различные вопросы: демография, физкультура, культура, здравоохранение, абсолютно всего.
8: Владимир Иванович, ближайшие, я так подозреваю, вопросы, которые к вам будут поступать, они будут касаться, скорее всего, наступления отопительного сезона, и Народному фронту нужно будет следить, во все ли дома поступает отопление, и, как всегда, у вас сейчас начнутся вопросы, связанные с капитальным ремонтом. Я так понимаю, вы во всеоружии к зиме готовы?
9: Наш губернатор Андрей Евгеньевич Клычков, он заботится о жителях. В том году отопительный сезон позже закончился, раньше начался.
8: Бывает, прерывался, да. потом начинался.
9: Опять прерывался, вы знаете, это что же хлопоты такие. Да, конечно, Народному фронту много вопросов, у жителей к Народному фронту варианту как бы обращения. Вот уже у нас заканчивается сентябрь. Раньше у нас как в это время было? Крыша раскрыта, отопление срезано после капремонта. Да. На данный момент таких обращений, по крайней мере, пока не было. Это означает, что, тоже это все за этим внимательно смотрится и фонд капитального ремонта. Там тоже команда достаточно сильная. Нам бы немножко, конечно, средств побольше бы, поддержки правительства страны все это понимает. И по фонду, и по всему, да. Поэтому обязательно это все и коснется и нас, и нашего региона. Надо обязательно в это верить, и верить в позитив, в будущее. И будущее, оно будет хорошее.
2: Орловцы приняли участие в международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Из более чем 100 тысяч заявок отобрали 10 тысяч участников из 191 страны мира. Для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет это не только поощрение за активную творческую и научную деятельность, но и возможность получить новые знания и знакомства. Орловскую область на фестивале представляли около 30 человек, в их числе и наш корреспондент Ирина Мельникова. А после в прямом эфире «Радио Россия Орел» участники Диана Амиди, Полина Верижникова, Софья Корнеева и Полина Белякова поделились эмоциями и рассказали о самых ярких впечатлениях от этой уральской недели.
10: Наверное, самое запоминающееся знакомство – это было с мальчиком с Египта. Мы, получается, с ним познакомились, когда у нас был концерт Терри. Я подошла к нему, он был просто очень похож на футболиста одного. Я ему подошла, это сказала, он такой говорит: «Нет, я вообще не похож». И после этого мы стали постоянно здороваться с ним. Вот. А в последний день мы пришли к нему в комнату, мы там пели «Матушку-землю» и «Калинку-малинку». Вот. И мне подарили толстовку с Египта. Она очень красивая, она такая черная, и надписи сзади и спереди «Египет» был написан. А еще он мне написал и предложил, чтобы у нас было сотрудничество между школами.
11: Для меня, наверное, самой такой трепетной встречей стала лекция у Милоша Биковича, на которую я была уверена, что мы не попадем, потому что в мини-приложении ВКонтакте открылась регистрация, и буквально там через 10 минут места закончились. На что мои компаньоны по фестивалю сказали, что нет, ну давай мы все-таки пойдем и попробуем. И мы приходим с Максимом, видим просто неимоверную очередь, и я ему говорю: «Ну, это без шансов, давай даже не будем пытаться, мы не пройдем». И тут приходит Диана и такая: «Нет, мы все равно будем стоять в этой очереди». Я, закатив глаза, становлюсь в этой очередь, думаю: «Ну, блин, сейчас наверняка же нас не пропустят». И мы подходим ко входу, и нам говорят: «Последние 10 человек заходят». И как раз вот эти 10 человек заканчиваются на нас, и после нас просто перестают запускать людей. Мы садимся уже просто на пол, на мягкие порожки, которые были в аудитории, сумасшедшее количество людей. Начинается лекция, он рассказывает им о своей жизни, он прекрасно разговаривает по-русски, делясь своими там теплыми эмоциями. И в моменте в середине освобождается место, и мы с Дианой пересаживаемся в эту середину. Конечно, очень яркие эмоции возникали, что ты видишь актера, на которого ты смотрел в любимых сериалах, фильмах, настолько близко, и ты можешь задать ему любой вопрос.
12: Ну, кстати, я была тоже на этой лекции, и хочу сказать, что Милош прям подкупает своей искренностью, и меня очень удивило и порадовало, да, его человечность, в том плане, вот даже когда девушка задала вопрос: «Я актриса, закончила вуз, вот как мне дальше, как пробиться?» И он ей настолько стал вот искренне, то есть, ну, бывают люди, которые там, вот я сам пробился, пробивайся и ты сам, он настолько искренне стал ей говорить, как, куда и что, вот это прям очень цепляет.
13: Да, он очень теплый человек. Я, кстати, была уже второй раз на его лекции, мне в 2024 году в Сочи довелось тоже посетить его выступление, и я знала, что мне очень туда надо, потому что я тогда была под впечатлением. Ну и думала, ну второй раз уже что, чем он меня может удивить, но все равно вот это его харизма, действительно искренность его и владение русским языком очень сильное впечатление оказывает. И я ушла после этой лекции под большим впечатлением, буду тоже всем рассказывать. Ну, действительно очень такой теплый человек.
14: Я бы также хотела выделить интересную лекцию Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ. Несмотря на то, что я не являюсь медработником и у меня нет образования в области медицины, мне все равно было очень интересно послушать о современных тенденциях здорового долголетия и обо всем другом, что могло бы помочь каждому из нас впоследствии в нашей ежедневной жизни, наладить наш образ жизни. И все, что, собственно, я ожидала от него услышать, я услышала. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как эксперты в области медицины, которые разворачивали свои проекты на площадке в Экспо, когда пришло время, да, посетить эту лекцию, они все дружно, значит, закрыли время на свою площадку и пошли слушать министра здравоохранения. Вот в этом такая сила уважения и такой огромный интерес прослеживался в их глазах и в глазах всех остальных. И я не пожалела, что сходила. Я поделилась со своими родными и близкими интересными тенденциями в области здоровья. Сама для себя многое узнала и подтвердила, что о чем думала раньше. Поэтому я осталась под большим впечатлением.
12: Была огромная экспо, выставка, множество павильонов. Вот для слушателей, я думаю, что можно сравнить с выставкой «Россия», которая была в Москве, для тех, кто ее посещал. Вот тоже огромные 4 павильона с разными площадками. Какая площадка, какая выставка вас больше всего впечатлила, поразила, порадовала?
13: Была выставка как раз от Российского национального центра с матрешками. Нет, это были не матрешки, это были не валяшки. Они были подвешены на нитки к потолку, и вот так вот аккуратненько они там болтались, колыхались, и каждый желающий мог взять эту неваляшку, приклеить флаг своей страны и написать какое-то пожелание. А в конце фестиваля их можно было, ну, как раздарить или просто подойти самому, выбрать какую-то неваляшку, которая ему понравилась. И мы как-то с Полиной очень часто, наверное, проходили мимо этой площадки, что у нас там и интервью взяли, и фотографы, и Стас нас тоже подловили. И, в общем, мы там часто где-то на кадрах мелькаем именно около этого стенда. Но он действительно такой колоритный, яркий и по-настоящему русский.
11: А рядом находился потрясающий стенд от Евразии, где можно было написать открытку в свой регион или же подписать ее иностранцев. Там был флипчарт прикреплен, на который можно было оставить эту открытку, и производился обмен. Вот. Но мы решили написать открытку, и вот теперь с ожиданием и с таким трепетом ждем, придет ли она.
14: Мне кажется, если можно было бы закрыть глаза и пальцем рандомно оттыкнуть в программу, то ты точно попал бы на какую-нибудь топ-звезду, точно получил бы огромное количество положительных эмоций. Мне очень понравился концерт Акмаля, который проходил вообще утром в 9 утра, что позволило нам подойти прямо вплотную к сцене и
12: насладиться. Не все проснулись, потому что еще...
14: Не все проснулись, да, так же, как и зарядка у Алины Загитовой. Я сама очень долго себя пыталась перебороть, чтобы встать и пойти, потому что с утра...
12: Но встала
14: же. Конечно, встала и получила свой коврик, и увезла его в свой город, где буду заниматься своими личными тренировками на этом коврике от Алиночки Загитовой. Вот, поэтому очень приятное впечатление. Несмотря на дождь, несмотря на холод, мы все стояли около этой сцены так сплоченно, так весело. И мне кажется, этот заряд энергии и бодрости, и тепла, он просто не давал нам возможности замерзать, скучать и расслабляться. И на каком бы классном артисте мы ни находились, мы все равно получали огромное удовольствие.
11: На самом деле, наверное, самым душевным завершением закрытия как раз стал концерт группы Ума Турман. Вот эта нежная песня «Звезды», которую мы снимали там видео просто со слезами на глазах, и фразой, что мы не хотим, чтобы это все заканчивалось, стала, конечно, потрясающей точкой подытоживания всего вот этого фестиваля.
12: У меня, кстати, с этой песней и этим выступлением тоже связаны особые эмоции на церемонии закрытия, потому что мы с ребятами, иностранцами, русскими, ты даже не знаешь, кто, но ты видишь, там кто-то темнокожий, да, мы под эту песню просто стали, незнакомые люди обнялись вот так кругом. И я просто вижу, у меня слезы, и у ребят слезы. Мы не знаем друг друга, мы все из разных стран. И правда, это было настолько трогательно, что вот все границы в этот момент, они просто рушатся, их просто нет. А есть вы, люди, которые хотят дружить, хотят общаться, улыбаться друг другу, и чтобы вокруг было счастье.
2: Диспансеризацию можно пройти по месту работы. Об этом рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Ирина Страхова. Если в этом году не удается пройти диспансеризацию, имеют ли право граждане пройти ее в следующем году?
15: Все зависит от возраста пациента. Диспансеризация проводится один раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Если пациент не попадает под возраст проведения диспансеризации, то ему будет проведен профилактический медицинский осмотр. Перечень исследований в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра по возрастам определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года, номер 404-Н. Рекомендую гражданам не отказываться от прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, так как проводимый перечень исследований довольно широкий и позволяет не только оценить состояние здоровья, но и выявить заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, онкологические, на ранних стадиях. Напоминаю, что для граждан от 18 до 49 лет одновременно с обычной диспансеризацией возможно пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, а для граждан, переболевших или имевших симптомы коронавирусной инфекции, одновременно возможно пройти углубленную диспансеризацию в целях выявления признаков развития неинфекционных заболеваний. Также одновременно с диспансеризацией граждане имеют право на однократное определение уровня липопротеида альфа в крови у всех пациентов в возрастном интервале от 18 до 40 лет и оценку липидного профиля у пациентов в возрасте от 18 до 39 лет, это один раз в 6 лет, а у пациентов от 40 лет и старше один раз в 3 года. Напоминаю, что все обследования проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.
2: Можно ли пройти диспансеризацию не по месту прикрепления, а в другой поликлинике, ближе к работе?
15: Проведение диспансеризации по месту работы предусмотрено порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 404-Н. Мероприятие будет бесплатным как для работника, так и для работодателя. Работодателю необходимо согласовать с районной поликлиникой проведение таких осмотров и предоставить в поликлинику предварительные списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера полиса ОМС и СНИЛСа работника. Поликлиника определит время и место проведения осмотров, где работники смогут без очереди и с минимальным отрывом от производства пройти все обследования в рамках диспансеризации. Такой же порядок распространяется на проведение профилактических мероприятий по месту учебы гражданина.
2: Доступен ли беременным орловчанкам неинвазивный пренатальный тест?
15: Да, доступен. Неинвазивный пренатальный тест, или его еще называют определение ДНК плода по крови матери, это современный метод генетической диагностики, который позволяет оценить вероятность наличия у будущего ребенка определенных хромосомных аномалий еще до его рождения. Его главное преимущество в том, что для анализа требуется только обычная венозная кровь матери, без какого-либо вмешательства в полость матки. Это делает процедуру безопасной для матери и плода. Данный тест, в первую очередь, направлен на выявление самых частых хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна, аномалии половых хромосом и так далее. Оптимальный срок для проведения теста – не ранее 10 недель беременности. Необходимость проведения теста определяет врач-генетик.
2: В каких случаях рекомендуется данный тест?
15: Тест часто рекомендуют в следующих случаях. Это возраст будущей мамы старше 35 лет, наличие хромосомных аномалий у родственников, многоплодная беременность в некоторых случаях, беременность после ЭКО, невынашивание беременности, неясного генеза в прошлом. Следует отметить, что данный тест – это скрининговое, а не диагностическое исследование. Это значит, что он оценивает вероятность наличия патологии, но не позволяет поставить окончательный диагноз. Определением показаний и забором материала в нашей области занимается НКМЦ имени Круглой.
2: Какие современные методы восстановления зрения без операции доступны детям по ОМС в Орловской области?
15: В рамках программы обязательного медицинского страхования детям действительно доступны современные безоперационные методы восстановления зрения. Они относятся к физиотерапевтическим и реабилитационным процедурам, которые помогают улучшить зрительные функции без хирургического вмешательства. Офтальмолог индивидуально подбирает комплекс процедур, учитывая диагноз, возраст ребенка и противопоказания. Основные методы – это лазерная стимуляция, которая эффективна при амблиопии, или в народе это называют еще ленивый глаз, миопии, дистрофических изменениях сетчатки. Также применяется магнитотерапия, электростимуляция, ортоптическое лечение применяется при косоглазии и направлено на восстановление и стабилизацию бинокулярного зрения, плеоптическое лечение. То есть перечень методик применяется достаточно широкий. Для детей города Орла – и Орловского района восстановительное лечение в кабинете охраны зрения организовано на базе детской поликлиники номер 2, а для детей, проживающих в других районах Орловской области, в офтальмологическом отделении НКМЦ имени Круглой. Лечение осуществляется по направлению лечащего врача-офтальмолога или педиатра.
2: Правда ли можно по полису ОМС бесплатно сделать резекцию желудка при ожирении?
15: Да, с 2026 года бариатрические операции при тяжелом ожирении стали доступны застрахованным лицам, так как ряд вмешательств был включен в перечень высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Это продольная резекция желудка лапароскопическая и гастрошунтирование лапароскопическое. Данная медицинская помощь ориентирована на пациентов с индексом массы тела более 50 и серьезными сопутствующими заболеваниями, в числе которых это обструктивное апноэ сна, дыхательная недостаточность 2-3 степени, тяжелые формы артроза в 3-4 стадии и сахарный диабет 2 типа. Чтобы узнать, есть ли показания к бесплатной хирургической помощи, необходимо обратиться к эндокринологу в медицинское учреждение, к которому прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи. Он проведет расчет индекса массы тела, назначит необходимые обследования для уточнения диагноза и определит показания для оперативного лечения. Решение о проведении операции принимает врачебная комиссия медицинской организации после комплексного обследования. При наличии показаний к хирургическому методу лечения пациенту выдается направление в клинику, где можно получить консультацию бариатрических специалистов, в том числе в федеральных центрах.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
1: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
16: Музыкальная шкатулка.

0: Музыкальная шкатулка. Реклама. Не нравится грязный город? Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 12:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. А Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана. Минобороны отчиталась об ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ. И обвиняемый в двойном убийстве в Москве частично признал вину. Все подробности далее. Российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Ранее сегодня Владимир Путин поздравил таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. В ней он отметил личный вклад таджикского коллеги в развитие отношений, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Рахмону исполнилось 74 года. Поздравительные послания направили также председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России ведут бои в районе трех населенных пунктов в ходе расширения внешней зоны контроля окружения в Харьковской области, а также продвигаются в южной и центральной частях города Доброполье, выбивают ВСУ с территории шахты «Добропольская». В южной и центральной частях города освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В общей сложности в зоне спецоперации потери вражеских сил за сутки составили порядка 1435 военнослужащих. ПВО сбило над российскими регионами 861 украинский БПЛА. Москва считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Афганистана и соседних с ним государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану.
3: Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств. Под каким бы то ни было предлогом. Как показывает исторический опыт, такое присутствие чревато дестабилизацией и ростом конфликтности. Иных результатов подобного присутствия мы не наблюдали за последние десятилетия.
2: По мнению Лаврова, нынешнее правительство достаточно успешно управляет страной. Россия со своей стороны продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Очередная партия поступит в страну в ближайшие месяцы. Временное исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заместителя главы города Дмитрия Васильева после досрочного сложения полномочий Евгения Наумова. Об этом сообщает администрация Краснодарского края. Глава администрации Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил с себя полномочия. Решение принято на заседании городской думы. Сам Наумов в телеграмме.

0: Дочери в Москве частично признал вину. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Там добавили, что с участием фигуранта была проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Желебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый признался, что после убийства пытался скрыть следы преступления. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Теймураза Гагиашвили. Я напомню, после двойного убийства он скрыл. Его задержали в Воронежской области, откуда этапировали в Москву. Почти 510 тысяч жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сообщил зампред правительства, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. По его словам, сделать прививку особенно важно детям, лицам старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями, поскольку грипп может приводить к тяжелым последствиям. В Минздраве Подмосковья напомнили, что жители региона могут бесплатно привиться от гриппа. Взрослые в поликлиниках и во время выездов мобильных комплексов, дети в поликлиниках, а также в образовательных учреждениях, школах и детских садах. Записаться на прививку в поликлинике можно через чат-бот Денис в мессенджере Макс, региональный портал госуслуг здоровья по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел здоровье». В Иркутской области ликвидировали медведя, который пробрался в жилой вагончик в Казачинско-Ленском районе и убил мужчину. Об этом сообщили в полиции. Ранее стало известно, что двое мужчин погибли от нападения медведей в Приангаре. Один случай произошел 2 октября в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Там медведь напал на 71-летнего мужчину. А второй инцидент произошел в воскресенье недалеко от поселка Магистральный. Животное пробралось в вагончик, где жил 55-летний работник предприятия, и в результате мужчина погиб. Сегодня зверя выследили и ликвидировали охотники. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей города с профессиональным праздником и поблагодарил их за высокий профессионализм, мудрость и любовь к детям. Городначальник поблагодарил столичных учителей за высокий профессионализм. Ранее президент поздравил педагогов и преподавателей с Днем Учителя. Владимир Путин записал видеообращение к педагогам. В нем он отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания детям. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1946 года. Температура воздуха на ВДНХ составила плюс 9,4 градуса. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ранее самой теплой считалась ночь на 5 октября 2025 года со значением плюс 7,5 градуса.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Более 37 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Нигерии по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза. Поединок пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат игры пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Сборная Нигерии в нем расположилась на 31-й позиции, россияне 36-е. Главный тренер «Урала» Сергей Юран заявил о готовности зимой пригласить нападающего Артема Дзюбу в екатеринбургский клуб и допустил вариант его участия только в домашних матчах команды. Об этом специалист заявил порталу «Чемпионат». Кроме того, Юран добавил, что шанс на переход всегда сохраняется, поскольку клуб первой лиги открыт к диалогу перед зимней паузой. 38-летний Дзюба остается свободным агентом после ухода из тольяттинского «Акрона». Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» со счетом 7-6 в овертайме первого матча финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. В понедельник также встречаются хабаровский «Сканефтяник» и архангельский «Водник». Россиянин Илья Семакин пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил француза Луку Павловича со счетом 4-6, 6-4, 6-1. Ранее в финал квалификации этих соревнований вышел Роман Сафиулин, который нанес поражение канадцу Алекси Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Сентаро Матидзуки. Форвард сборной Нигерии Даниэл Утоми перешел во Владивостокское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Единой лиги ВТБ». Срок контракта с 29-летним баскетболистом не раскрывается. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

6 октября в Петропавловске, Камчатском плюс 10-12 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 15-17 и временами дожди. В Магадане плюс 6-8 кратковременные дожди, в Хабаровске и Владивостоке плюс 16-18 градусов облачно с прояснениями, в Екатеринбурге плюс 4-6 небольшие дожди с мокрым снегом, в Санкт-Петербурге облачно кратковременные дожди плюс 14-16 днем, в Москве плюс 12-14 и местами небольшие дожди. Сейчас столица плюс 11, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии, мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
1: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
4: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
1: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
6: Я приветствую всех, кто слушает Радио России. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас День Учителя, 5 октября. Соответственно, мы поздравляем наших педагогов, наших заслуженных учителей, людей, которые дают путевку в жизнь каждому молодому гражданину и обучают, и учат, и настаивают, и требуют. И, ну, конечно, друзья, еще раз повторюсь, в этот замечательный праздник, в этот замечательный день всем учителям терпения, сил, крепчайшего здоровья, конечно же, огромнейших зарплат хочется пожелать, внимания к вашей профессии со стороны родителей и со стороны государства, и заботы, и любви, и всего, что так вам сегодня необходимо и так вам сегодня нужно. 8-925-222-99-92. Сообщение приходит. Поздравляю я, друзья, всех с праздником, с Днем Учителя, пишет Наталья. Людмила И. пишет, что в День Учителя можно быть терпеливее, господин Чернов, и не кичиться своим образованием. Не знаю, где-то вы это услышали, где я кичился. Я просто сказал, что филолог, наверное, имеет право на свое мнение относительно того, какие слова и где ему употреблять. Слово «слот» оно ничуть не отличается по смыслу от слова «такси». Вот на это лишь обратил я внимание, уважаемая Людмила И. Уважать слушателей – это ведь совершенно не означает, что в какой-то мере необходимо что-то и пояснять. Вы же не допускаете, видимо, что вы можете ошибаться. Поэтому иногда требуются какие-то комментарии. Ни в коей мере я здесь никого не хотел бы обижать. А вот что касается сегодняшнего праздника, то с 1 сентября этого года различные изменения уже в жизни педагогов произошли. Затронули не только учебный процесс, но и профессиональную сферу. И для учителей, мы говорили об этом, профессиональная деятельность рассматривается теперь не только как выполнение учебной нагрузки. Много чего хочется обсудить в этот день, кроме пожеланий. Давайте поприветствуем нашего эксперта Ивана Иванова, директора Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Иван Юрьевич, здравствуйте. Ну и с праздником, конечно, я вас поздравляю.
7: Здравствуйте. Спасибо взаимно и всех ваших радиослушателей.
6: Сегодня День Учителя, он как-то, наверное, хочется, да, сказать, что по-новому проходит, по-особенному, учитывая тот самый размер и размах изменений, которые, в общем, декларировался с начала учебного года. Что скажете относительно того, насколько сегодня меняется и представление о роли учителя, и о профессии учителя и в обществе, и с точки зрения, да, государства? Как прокомментируете?
7: Вы знаете, мне кажется, что вот этот разговор об учителе, он продолжается очень долго, и мы, как вы верно замечаете, последние годы как-то особенно направлено внимание и общества, и государства на профессию учителя. Да. Видимо, это все связано с тем, что постоянно появляются новости или комментарии о дефиците или об отсутствующем дефиците. Все время говорится о статусе учителя. Вот накануне предложили или практически, да, предложили вводить удостоверение учителя. Вот. То есть государство пытается каким-то образом повышать статус педагогической профессии. Нам все время рассказывают, что в университетах педагогических тоже растет конкурс и средний балл ЕГЭ. Все это все равно как-то не сильно нас радует в плане реальной картины в школе, потому что мы знаем, что учителя уходят, нагрузка никуда не деется. Ну и дальше по списку. В целом, как бы учительская профессия переживает не самые простые времена, но при этом, знаете, какого-то там, не знаю, острого кризиса тоже пока не наступает, слава богу.
6: Угу. Ну, а есть у вас по ощущениям, что сегодня молодые люди, которые решили пойти в педагогику и посвятить себя педагогическому образованию, приходят туда совершенно осознанно, понимая, насколько сложная на сегодня эта сфера деятельности, насколько она еще пока не совершенна, в общем, да, и понимают ли они, насколько будет сопутствовать им профессиональное развитие в течение всей карьеры, методическая поддержка, я вот не знаю еще, как здесь правильнее сказать, да, наверное, совершенствование педагогических компетенций, так необходимое, как, наверное, ни в одной другой профессии, когда ты понимаешь, что нужно постоянно что-то новое самому изучать, что-то для того, чтобы и быть, как говорится, в мейнстриме, в вечном этом педагогическом. Вот здесь вот есть у них такое представление или нет?
7: Вы знаете, самое интересное, что вообще-то для того, чтобы быть в профессии, если положить руку на сердце, не нужно постоянно повышать квалификацию. Часто это, вернее так, нужно, но кажется, что многие работают по старинке или по своим представлениям. В этой связи вот эти постоянные повышения квалификации учителей, они как-то не приводят к качественному скачку, я бы сказал. Вот. Что касается понимания профессии, это очень интересный вопрос. Я вам честно признаюсь, исследований, прям таких хороших исследований выпускников педагогических вузов мы не видим, но из того, что мы слышим, в том числе от представителей университетов и школ, то мы слышим, что молодежь приходит, есть заряженная молодежь, есть те, которые пришли, но пока вот они не видят другого способа зарабатывать деньги, а обычно такие быстро уходят, кто-то остается. То есть в целом ситуация ничем не отличается там от предыдущих больших там нашей длинной истории, да, послереволюционной. И в этой связи просто сейчас, мне кажется, один из таких вызовов для системы, педагогическая специальность позволяет работать не только в школе. То есть ты можешь остаться в профессии, но не работать в школе. Частный сектор, роб образования. То есть это тоже вызов. Но приходят, да, и есть отличные молодые специалисты, и задача их сохранить, поддержать.
6: Что ж, Иван Ильич, большое спасибо за беседу. Еще раз с праздником. Я напомню, что Иван Иванов, директор Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Вот выступил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров здесь в конце сентября с инициативой учредить для педагогов ежегодную выплату ко Дню Учителя. по его замыслу сумму в 12 тысяч рублей следует выдавать, приурочив ее к празднику 5 октября. И при этом подчеркнул важность поддержки педагогов и заявил, что материальная помощь должна оставаться одним из ключевых направлений государственной политики в сфере образования. Здесь хочется добавить, почему одной из ключевых? Это самая ключевая, мне кажется, поддержка и мера поддержки для педагогов наших. Потому что деньги сегодня во многом определяют и количество будущих педагогов, и их компетенцию, и их уровень, и все, чего не коснись. Вот как-то всегда казалось странным, да, что когда мы говорим о капитализме, когда мы говорим о заработках, у нас как-то учителя стоят в сторонке скромно, в своих вот кофточках, что-то, значит, там, так сказать, переминаются с ноги на ногу. Вот кто должен в первую очередь у нас получать самые главные деньги в стране. И здесь даже спорить-то не о чем, и обсуждать-то нечего. Алексей Гвоздев у нас далее. Давайте послушаем, а затем вот рубрику Алексея, а затем поговорим о пельменях.
1: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления в мессенджере, подписывают как налоговый орган и пугают, что у вас задолженность, и если ее не устранить в течение 3 дней, то произойдет некая автопередача в органы взыскания. К сообщению прикреплена ссылка, которая, конечно же, не ведет на официальный сайт Федеральной налоговой службы России, а ведет на ресурс, который лишь имитирует внешний вид сайта службы. Очень похож. Как утверждается на этом ресурсе, чтобы проверить наличие задолженности, нужно ввести свой номер телефона. Для понимания, настоящая налоговая сейчас тоже рассылает налоговые уведомления. Но служба не делает это в мессенджерах. Уведомления можно найти в личном кабинете на госуслугах или можно посмотреть на сайте ФНС, Федеральной налоговой службы. В налоговой советуют не вступать в переписку с аккаунтами, которые шлют вам уведомления в мессенджере, и советуют не переходить по ссылкам, которые они присылают, не передавать какие-либо сведения. Идем дальше. МВД предупреждает, что аферисты создали сайт Департамента цифровой защиты, где якобы можно проверить, не скомпрометирован ли профиль на портале госуслуг. Злоумышленники предлагают на сайте провести диагностику личного кабинета на госуслугах. То есть человек указывает номер телефона, после чего на экране смартфона появляется видеоанимация. Привыкайте. Теперь ее часто будут применять под любым соусом, пока все не поймут, что это обман, и не перестанут реагировать. В этом видео аферисты демонстрируют, что похищены конфиденциальные данные и оформлена доверенность. Кроме того, пользователю заявляют о критической угрозе с помощью специального индикатора. Цель понятна – заставить человека нервничать и убедить его позвонить по фальшивому номеру техподдержки, который размещен на сайте. В данном случае на звонок отвечает фальшивый специалист отдела защиты информации Минцифры, рассказывает правоохранитель. Складывается ощущение, что мошенники создали буквально альтернативное правительство со всеми органами власти и теперь козыряют этими должностями. Но, к сожалению, на эту наживку по-прежнему клюют доверчивые люди. А защита простая. Критически смотрите и слушайте. Не доверяйте никому. Не бойтесь прослыть занудой. Наоборот, это хороший статус, если вас отметят в своих базах мошенники как несговорчивого и недоверчивого. Реже буду звонить и писать. Неинтересно тратить время на упорных, которые еще и проверяют каждое слово и каждую должность. Стыдиться, если вас обманули, это тоже ошибка. Жалуйтесь всем, банку, полиции, родным, друзьям, а главное, действуйте быстро. Чем раньше заблокируйте свою банковскую карту, чем раньше сообщите в техподдержку госуслуг о взломе личного кабинета, тем меньше неприятных последствий. Лучше иметь план на крайний случай, чем паниковать, молчать и переживать. Блокируем карты, сообщаем о мошенничестве в банк, подаем заявление в полицию, меняем пароли, и, возможно, вы сможете опередить аферистов и их операции отменить. Не дайте мошенникам заработать.
6: Александр пишет, а что вы, Дмитрий, думаете про особый статус педагога, который был введен, и как этот статус совпадает с их сегодняшней зарплатой? Вы знаете, я не связываю одно с другим, я уверен, что особый статус педагогу необходим, как и особый статус врачам скорой помощи, для того, чтобы любой подлец, который мог бы обидеть сегодня врача или учителя, мог понести заслуженное наказание. Должен его понести. Не мог, а именно должен. И особый статус педагога не должен этим самым педагогам выкручивать руки перед родителями вот этих вот малолетних папуасов, которые и издеваются, бывает, зачастую в различных школах, особенно в дальних у нас там регионах очень любят это делать. И в московских, кстати, школах таких ситуаций огромное количество. И родители заступаются потом за своих вот этих вот детишек. И а учителя несут, значит, потери. Ведь самое главное, это же нервные потери. В первую-то очередь. Вот за это должны быть наказаны и те, кто воспитывает таких детей или недовоспитывает, напротив. И, собственно, сами родители должны нести ответственность. Про пельмени давайте поговорим. Я еще вернусь к теме педагогов. У нас много сообщений, еще буду зачитывать. Присылайте, пожалуйста, друзья. Можете это делать в Макс-канале «Радио России». Там, где у нас сейчас программа сегодняшнего канала «Слушаем» опубликована, в комментариях. Я сразу здесь все это увижу. Говядину не нашли в говяжьих пельменях. Такая новость от Роспотребнадзора буквально на днях сколыхнула, значит, наше потребительское сообщество. Тех, кто особенно питается пельменями. И новость-то была такая, что, значит, лабораторное исследование показало содержание ДНК говядины на уровне 0,13%, хотя на упаковке она указана первым ингредиентом. Основой фарша оказалась курица механической обвалки. Стоимость пачки при этом 430 рублей. Я затем позже выяснил, что, оказывается, речь шла про конкретную марку, которую я, естественно, называть в эфире не буду. Но, тем не менее, обзвонив, значит, мясные союзы, мы столкнулись с, удивительное дело, с обидой производителей мясных, мясной продукции, которые сказали, ну, вы хорошего-то не замечаете ничего, можете только про разные гадости рассказывать. Это совершеннейшая неправда. Мы всегда и про хорошее рассказываем. Другое дело, что, покупая пельмени, а у нас уж такая пельменная страна, наши люди любят пельмени, любят их покупать, любят, чтобы они были по цене, значит, сопоставимы с тем, что они внутри хотели бы раскусить. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, с нами на прямой связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: А вот претензии, связанные именно, так сказать, в адрес журналистов, разделяете ли вы такой гнев производителей мясной продукции? Это первая часть вопроса. А вторая, что же делать, если ты покупаешь пельмени за 430 рублей говяжьи, а говядины там, в общем-то, и даже, как говорится, и корова не валялась?
9: Ну, нашли 0,13% ДНК коровы в этих пельменях, да?
6: А, все-таки есть.
9: В общем-то, место, ну, 0,13%, да. То есть, а вот причем это может быть вообще там не мясо, не знаю, кусок шкуры. А, в общем-то, в основном все это состояло начинка из курятины механической обволки. То есть хрящей, остатков мяса с костей. Ну, чтобы было понятно, так сказать, что там такое вместо говядины. И при этом Роспотребнадзор, который сам, значит, провел лабораторные исследования, выявил нарушение сам, вынес предупреждение производителю с требованием устранить нарушение. То есть вот и все, собственно, как бы. Дальше будем ждать следующих проверок Роспотребнадзора, следующего там 858-го предупреждения. Ну, это мораторий, как бы, это еще, так сказать, видно, его заставили, в конце концов, как что-то проверить. То есть, после многочисленных жалоб, как сам Роспотребнадзор указывает.
6: Конечно.
9: В результате производителя ничего не было, понимаете? То есть, как будто закон не предупреждает его не обманывать потребителя. То есть, получается, что как бы никаких санкций нет, он может дальше спокойно, так сказать, продавать миллионами эти пачки, зарабатывать там на этом деньги, именно на обмане потребителей, да, и, в общем-то, безнаказанно это все делать. То есть вот о чем идет речь, то, что как бы даже надзорный орган, который обязан выносить, вот у меня нет, например, права выносить протокола об правонарушении и штрафовать, а вот Роспотребнадзора есть. Кстати, больше ни у кого нету, даже у полиции нет такого права, да. То есть получается, что вот сам надзорный орган ничего не делает. То есть он, ну, выдал, так сказать, предупреждение. Все. Бояться дальше нечего, никому нечего бояться. И поэтому так и происходит. Вот понимаете, в чем дело? За вот это нарушение, то есть за обман потребителя.
6: Я прошу прощения.
9: Штраф до 500 тысяч рублей.
6: Я прошу прощения, давайте на минутку прервемся на рекламку. Не кладите, пожалуйста, трубку, потому что крайне интересные разговоры, и ваше мнение относительно следующего вопроса хочу я понять. Перефразируя знаменитую фразу «караул, тиграм не докладывают мясо», да, у нас, нашим гражданам мясо не докладывают в пельмени. И мало кто этим это проверяет. И вот, пожалуйста, Роспотребнадзор проверил и говорит, ну да, действительно мало, что это там вместо говядины набросали курицу, и никто за это, поверьте, пока никто ничем не расплачивается, кроме нас.
1: В разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
10: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
11: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
1: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
12: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
13: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
11: Это само собой.
13: Я просто сегодня не обедаю.
1: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
12: Какой же может быть голос другой?
11: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
1: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
6: С нами на прямой связи Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, вот единственное, что еще хочется понимать. Если на упаковке написано «пельмени» в составе, первым делом идет говядина, и потребитель за 430 рублей покупает, так сказать, упаковку этих самых пельменей, уверенный, что ему здесь все как должно быть по закону написано, а там все вовсе и не так, и никакой говядины в этих пельменях нет, получается, что это обман. И получается по итогу, что никто за этот обман перед потребителем ответственности не несет?
9: Совершенно верно. Значит, вот именно состав продукта должен быть написан так, что все слова, которые в этом составе указаны, это начиная от большего в процентном отношении ингредиента, заканчивая меньшим. То есть они как бы по убыванию идут, именно массовые доли. Если там на первом месте стоит говядина, то, так сказать, говядина там должно быть больше, чем муки, там, чем теста, понимаете, даже вот до такой степени. Если вот следовать точно вот этому указанию состава, должно быть. Так это прямое нарушение, естественно, так сказать, закона о защите прав потребителя, это обман потребителя, за это предусмотрен 14.7 КУАП, Кодекс административных правонарушений, ответственности в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Причем за каждую пачку, в принципе, купленную в каждом магазине. То есть вот может Роспотребнадзор вынести штраф 500 тысяч рублей на юрлицо производителя. И в том числе даже магазин может оштрафовать. Но это ничего не делает, заканчивается вот этим всем каким-то очередным там китайским предупреждением. И поэтому никто ничего не боится вообще. И всем плевать абсолютно на потребителей. Так сказать, все заняты вот этим каким-то сомнительным бизнесом. И делают, извините меня, какой-то продукт, который на картинке только изображен. То есть внутри его нет.
6: Конечно.
9: И, в общем-то, вот ситуацию надо менять. То есть я понимаю, я уважаю мораторий на проверки предприятия, но здесь идет речь о том, что уже проверка состоялась, даже вот несмотря на мораторий, и при этом даже ничего не делают. Так вот, нужно, естественно, так сказать, наказывать даже по действующим нормам. А вообще, если Роспотребнадзор не хочет надзор, если Роспотребнадзор не хочет работать, нужно его полномочия по контролю за защите прав потребителей передать вообще регионам. Они бы это сделали с удовольствием. То есть региональные администрации бы более эффективный контроль бы по защите прав потребителей бы организовать.
6: Ну что же, спасибо вам большое за комментарий. Очень грустно это на самом деле. И совершенно непонятно, как быть с точки зрения здоровья. Чего теперь, кому верить, где чего покупать. На прямой связи с нами был Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Ирина пишет из Мурманска. Хоть намекните на марку пельменей. У дочери аллергия на курятину и свинину. Покупаем именно из говядины, чтобы не вляпаться. Я не могу намекнуть. Я могу вам посоветовать. В Яндексе наберите в строке «В пельменях нет говядины». И здесь вы увидите сразу, вот в несколько ссылок на эту самую марку, я не хотел бы просто ее даже называть сейчас, да, потому что, ну, противно. Это обманщики. Это мошенники, по сути. И никто за это не понесет никакой ответственности. Я не понимаю, как покупать продукты, если тебе на этикетке пишут одно, а на деле там совершенно другое. И что с этим делать, в конце концов? И когда уже кто-то здесь наведет какой-то порядок? И мы говорим об этом уже 3000 лет, и ничего не происходит с этим мораторием, непонятно. Так, дальше у нас искусственный интеллект. Тут у нас тоже выясняется обман. Родители выкидывают баснословные суммы на репетиторов для детей, пока те продолжают делать домашнюю работу с помощью нейросетей. Причем репетиторы вскрыли этот очередной бич поколения. Школьники перестали думать настолько, что даже на платных дополнительных занятиях используют искусственный интеллект. И преподаватели изобрели, значит, целую схему по вычислению машинного авторства. Способы не буду вам рассказывать, это все тоже можете прочитать все в интернете. Но дело удивительное, что искусственный интеллект уже настолько заставляет детей лениться, помогает, точнее, детям лениться, что непонятно, что у них будет в головах через 10 лет, когда они пойдут куда-то работать. Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, технический руководитель лаборатории ИИ школы дизайна Высшей школы экономики, с нами на прямой связи. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
14: Добрый день.
6: А ведь действительно получается, что зачем что-то думать и придумывать? Попроси нейросеть, она тебе все сгенерирует, все ответы, все расскажет, все покажет. Я в этой связи даже удивляюсь, насколько у нас даже реклама сейчас есть определенных чатов там, да, нейросетевых, где прямо конкретно говорится, слушай, там, я не понимаю, что тут на доске написано, подскажи мне, расскажи мне. То есть уже вот даже в такой рекламе признается тупость малолетняя, так сказать, да? Уж простите меня за такую грубость.
14: Ну, на самом деле, да, это не первый случай, когда какая-то технология способствует тупости малолетних, да? Например, когда калькуляторы появились, тоже начинали говорить, а вот зачем нужны калькуляторы, они же мешают детям учиться считать, и дети действительно как бы ими пользуются, и считать не учатся. Но при этом как-то научились с этим жить, как бы детей в младшей школе заставляют все-таки считать в столбик, потому что это важно для развития мозга. Как бы какие-то вот примитивные навыки, типа письма от руки, важны для мелкой моторики, умения считать важны для понимания дальнейшего математики. И точно так же с искусственным интеллектом. Как бы искусственный интеллект — это очень мощный инструмент, который, как бы, естественно, может использоваться и для добра, и для зла. Угу. И вот когда искусственный интеллект помогает лениться, это его как бы неправильное использование, да, и когда дети начинают как бы заменять им написание всех заданий, решение всех домашних заданий, это, конечно, неправильно. И, наверное, это как-то, ну, нужно пытаться отслеживать, как это делать конкретно в случае со школьником. Я думаю, что репетиторы пытаются это делать. Родителям важно, наверное, как-то объяснять школьнику, а зачем он учится,
6: да,
14: в большей степени. Но как инструмент, как бы тем, кто хочет и может учиться, это потрясающий инструмент. Но если взять там те же инструменты, которые могут разговаривать голосом, да, у вас появляется бесплатный собеседник, говорящий на идеальном английском языке, который доступен, в общем-то, 24 часа. Не нужно за него платить, в принципе, вообще ничего. Если человек хочет обучиться, вот ему, пожалуйста, дорога открыта.
6: Конечно, в этом смысле, если есть желание, то тут даже и говорить не о чем. Ну вот смотрите, да, давайте от тех, кто учится, отойдем и перейдем уже к тем, кто уже умеет зарабатывать деньги. Одна местная организация отчиталась перед Минэкологии, придумав, получив сначала, значит, на доклад 4,5 миллиона рублей, а после этого, придумав новые виды животных, увеличив популяцию млекопитающих вдвое, то есть нужно было выяснить, почему, значит, мелеет одно из озер Башкортостана, Асликуль называется это озеро, и вот эта компания, оценив, так сказать, в кавычках, состояние экосистемы и предложив, в кавычках, способы ее восстановления, обратилась к искусственному интеллекту, чтобы вот этот доклад составить. Причем до смешного доходит. В отчете, кроме того, что авторы указали 42 вида млекопитающих в природном парке, а через несколько страниц их уже было 20, в отчете появилась гордая чайка. Такой вид птицы эксперты Минэкологии на планете Земля не обнаружили. Ну и так далее, и так далее. Вот как быть с такими-то вещами, когда уж совершеннейший подлог с помощью искусственного интеллекта мы с вами наблюдаем?
14: Но здесь, к сожалению, мы всегда говорим про то, что человек должен работать совместно с искусственным интеллектом. И ответственность за результат всегда несет человек. Ну вот этот случай, к слову, он произошел достаточно давно, это 2004 еще год, сам этот отчет, да, писался. И тогда искусственный интеллект, конечно, в принципе, сам был сильно менее продвинутый, чем сейчас. Но в любом случае, как бы, да, сейчас искусственный интеллект, он может делать уже достаточно сложные исследования. Мы слышали, что математики пользуются искусственным интеллектом для доказательства теорем. Но всегда, все равно, перепроверяет человек, несет ответственность человек. И то, что здесь вот такая ситуация возникла, ну, очень грустно, что организация как бы не понесла, ну, как бы она недостаточно серьезно отнеслась, что ли, к отчету, да, как бы, и делегировала это искусственному интеллекту без перепроверки. Само по себе авторство искусственного интеллекта, да, как бы то, что текст написан, в этом ничего криминального, я думаю, нету. Как бы пользоваться искусственным интеллектом бывает полезно, это повышает производительность. Но, конечно, нужно это делать не в ущерб содержимому.
6: Спасибо вам большое за рассказ, Дмитрий Валерьевич. С праздником вас, с Днем Учителя сегодняшним. Также мы поздравляем. Был с нами на прямой связи Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. У нас далее песня по случаю. Давайте немножечко отвлечемся. А затем у нас московские новости и погода столичная еще впереди.
1: Песня по случаю.
15: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Широкая публика знала его главным образом как автора песни «Когда фонарики качаются ночные», что абсолютно несправедливо, ведь на счету поэта Глеба Горбовского, а на этой неделе исполняется 95 лет со дня его рождения, немало замечательных строк. «Предвоенные дождики лета, на Варшавском вокзале цветы, я впервые на поезде еду, 10 дней до великой черты». Это он написал о себе. 12 июня 1941 года мама отправила его из Ленинграда к тетке на каникулы в город Порхов. Вскоре началась война. Оказавшись на оккупированной территории, с конца 41-го бродяжничал, батрачил на латышских хуторах, попрошайничал, подворовывал. Как выжил, потом сам удивлялся. В 1945 году поступил в ремесленное училище в Поволжье, откуда за кражу пистолета у знакомого офицера попал в колонию для несовершеннолетних преступников, из которой, совершив удачный побег, уехал под Кинешму, где преподавал в школе его ссыльный отец. Тот помог ему оформить паспорт и окончить, пройдя 5 классов за год, 7-летку. Работал модельщиком на фабрике «Красный Октябрь», слесарем, грузчиком, был рабочим и взрывником в геологических экспедициях на Сахалине, Камчатке и Средней Азии. Удивительно, что при этом еще писал стихи. И какие? В 1960 году Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» выпустило первую книгу Глеба Горбовского «Сборник стихов. Поиски тепла». Он был одной из самых колоритных персон ленинградского андеграунда 60-х годов. Все, конечно, знают «Фонарики», но ведь на его стихи написано немало песен. Мы вспомним одну из них, детскую, «Розовый слон» из мультфильма «Боба и слон». Музыку написал друг Горбовского, Станислав Пожлаков, а исполняло множество детских коллективов.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
6: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат-глазник?
7: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
7: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
6: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
7: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. 37.
6: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
7: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
7: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777-27-37. Консультация бесплатна.
6: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777-27-37. 8 800 777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Реклама.
13: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленного. Премьер Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы. И суд приговорил жену экс-мэра Сочи Капайгородского к 9 годам колонии по делу о взятках. Все подробности далее. Российские войска поразили места хранения БПЛА ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Среди целей – места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Также вооруженные силы России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ около Рубленного в Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. Подразделения группировки «Центр» продвигаются в Доброполье в ДНР. Уже освобождено 51 здание. Силы ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом говорится в сводке ведомства. Кроме того, подразделения российской группировки войска «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Владимир Путин сегодня вручит государственные награды учителям героев спецоперации. Церемония награждения состоится в Кремле, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
15: Сегодня день учителя. И поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Это будет прямое общение. Разумеется, еще раз поздравят. В дополнение к тому обращению нашим учителям, которое он записал заранее, которое было сегодня опубликовано. Также сегодня Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции. Это будет в Кремле, церемония награждения. Вы тоже это увидите. И откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс, первый такой в Иркутской области был создан, и он уже давно функционирует. Вот сегодня президент даст старт работе еще одного такого образовательного комплекса.
14: Ранее Владимир Путин поздравил педагогов России с Днем Учителя. Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Капайгородскому и его супруге Янине. Ему 15 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Ей 9 лет лишения свободы. Капайгородские признаны виновными по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, суд лишил бывшего мэра награды за заслуги перед Отечеством второй степени. По версии следствия, Алексей Капайгородский при пособничестве супруги похитил 2 земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство. Прокурор в прениях сторон просил назначить ему 21 год колонии. Ранее суд по антикоррупционному иску генпрокурора

0: экономическом секторе ситуации. По данным агентства ЭФЭ, среди мер, которые фигурировали в декретах, значились защита выселений, ограничения на спекулятивную покупку жилья, регулирование сезонной аренды, введение НДС в размере 10% на туристические апартаменты и другие предложения. В последние дни на фоне жилищного кризиса в разных городах Испании прошли акции протеста. В Мадриде крупная манифестация состоялась после выселения пожилой женщины, которой пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в нем. Правительство Норвегии вводит временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в ряде общественных мест. Под запрет подпадают парки, пляжи, музеи, торговые и развлекательные центры, детские и оздоровительные учреждения с раздевалками и душевыми. Министр цифровизации страны заявил, что новые мощные технологии несут риски для неосознающих этого людей быть сфотографированными, снятыми или записанными. Правительство назначит экспертную группу для консультации по постоянному национальному регулированию очков с искусственным интеллектом. Сегодня в Москве тепло и дождливо. Днем плюс 11-14 градусов, что на несколько градусов выше, чем положено в это время года. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором циклона. В Москве и по области ожидается облачная погода, небольшой дождь, морось, ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 14 градусов, что на несколько градусов выше, чем положено в это время года. Показания барометра будут слабо падать, составят 746 миллиметров ртутного столба.
0: Между тем, усиление ветра и подъем воды ожидаются в Санкт-Петербурге под влиянием циклона со стороны Северной Атлантики. По прогнозу, завтра в городе ветер усилится до 13 метров в секунду, а на Финском заливе до 20. При этом уровень воды в Неве поднимется выше метровой отметки, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. При этом осадки прекратятся, дожди вернутся только в пятницу. По словам синоптика, во второй половине недели в Петербурге станет прохладнее, плюс 7-12 градусов, а в отдельном ночи температура опустится местами до плюс 1 градуса. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Павел Зубов покинул пост главного тренера Тольяттинской «Лады». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Исполнять обязанности главного тренера Тольяттинской команды на ближайших играх будет Игорь Горбенко. Уход Зубова стал первой отставкой в текущем сезоне КХЛ. Вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин признан лучшим в своем амплуа на минувшей неделе в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Смолин одержал две победы в двух матчах. В одном из них сыграл на ноль и отразил всего 44 броска в створ ворот из 45. Также лучшими игроками недели признаны защитник казахстанского «Барыса» Логан Дэй, нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салавата» Юлаева. Российские теннисистки Людмила Самсонова и Ирина Хромачева вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине. Они в стартовом матче обыграли чешский дуэт Джессика Маличкова Мириам Шкох со счетом 7-5-6-4. Более 38 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Нигерии по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза. Вместимость арены составляет 41 300 зрителей. Поединок пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Товарищеские матчи с командой Белоруссии покажут готовность футболисток молодежной сборной России проявить себя на новом уровне. Об этом заявила старший тренер женской молодежки Елена Медведь. Встречи сборных России и Белоруссии пройдут в Минске 9 и 12 октября в рамках учебно-тренировочного сбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: 6 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, временами дожди. В Магадане плюс 6-8 дождей. В Хабаровске и Владивостоке плюс 16-18, облачно с прояснениями. В Екатеринбурге плюс 4-6, дожди с мокрым снегом. В Челябинске плюс 5-7 градусов, небольшие дожди. В Тюмени плюс 2-4, и также дожди со снегом. В в Омске плюс 3-5, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, плюс 14-16 днем. В Москве облачно.

0: С прояснениями, местами дождей, плюс 12-14. Сейчас в столице плюс 11, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
5: Да.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая выхитная.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Приятного аппетита!
9: Приятного аппетита!
0: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем историческом факультете мы отправляемся в Николаевскую эпоху, в Николаевскую Россию. Но если в предыдущих беседах мы говорили о Николаевской России, о том, как развивалась Великая Империя, сегодня мы будем говорить о Николае Первом, человеке и государе. Каким он был? Каким он был по характеру? Каким был его распорядок рабочего дня? Как его окружала семья? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
12: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
11: Наталья Петровна, в нашем, в вашем проекте «Николаевская Россия» мы рассказывали о тех событиях, о тех обстоятельствах развития империи, которые, возможно, для наших слушателей, да даже невозможно, являются в чем-то терра инкогнито, неизвестными историями. Уж очень эта эпоха Николаевская Россия с 1825 года до Крымской войны, она была впоследствии и в российской истории, и в советской истории подвержена различным толкованиям, интерпретациям, если можно так сказать. И тем более фигура Николая Первого, государя, самодержца, она подверглась созданию такой черной легенды. Но что мы знаем о Николае Первом как человеке? Как можно характеризовать его характер, как личность? Каким он был? Начнем, наверное, с представления Николая Первого как личности.
12: Совершенно верно вы ставите вопрос насчет мифологизации и идеологизации эпохи, да? Потому что вся эпоха вошла действительно в рамках вот этой черной легенды, черного мифа о том, что все было плохо, репрессии, гонения, третье отделение, крепостное право, давление всех либерально мыслящих и финал Крымская война, поражение, сокрушение, позор, в общем, катастрофа. Ну и, понятно, во главе всего этого кошмара Николай Палкин с оловянным взглядом, жестокий, деспотичный и такой солдафонский правитель. То есть вот это то, что человек знает, рядовой читатель и человек, который учился в школе, вынес, причем даже современные, в принципе, люди, да, они во власти вот этих стереотипов, потому что у нас до сих пор есть вот это противопоставление после Николая, эпоха, да, Александровская и Николаевская. Но между тем мы же понимаем, что такой взгляд, он крайне упрощенный, да, как мы изучали французскую революцию, например, старый порядок — это феодализм, это архаичные порядки отсталые. И вдруг случилась революция, светлый взрыв, люди проснулись, а на дворе капитализм, да, и промышленная революция, и все совершенно по-другому. Не бывает такого. Вот просто не бывает. И здесь то же самое. Не бывает вот этот успех Александровской России на пустом месте, я имею в виду Александра II. Он возник, потому что ему предшествовала серьезнейшая подготовка. И очень многое было сделано как раз в эпоху Николая Павловича. И на самом деле мы говорили, даже в советское время этого государя некоторые историки, советские, подчеркиваю, именовали именно так уважительно Николай Павлович. А сейчас часто мы слышим, а зачем его так, Николай Павлович? Вот мне тоже приходилось это слышать. Почему он у вас везде там вот в книжке Николай Павлович? А вот потому что, да? Ну, здесь я говорю как Сальвадор Дали, который так отвечал, да, потому что, ну, потому что достоин, вот так. И еще какой момент. В рамках вот такой классической позитивистской методологии или марксистского понимания истории классы, производительные силы, производственные отношения. То есть человеку как таковому места-то не было, да? И поэтому и к личности императора, Николая в данном случае, ну и любого другого к личности, особого-то внимания и не было. Он скорее представал в виде штампов, стереотипов, вот в данном случае там герценовских, да? И этого казалось достаточно, потому что это подтверждает вот эту схему. То есть все укладывалось в схему. Деспотичный самодержавный режим, ну и такой же деспотичный тупой правитель, это как раз отражается на карикатурах. Вот, например, французских времен Крымской войны, вот именно вот эти большие глаза, причем такие солдафон и такой тупой взгляд. То есть вы сказали про наши советские учебники, но это абсолютная калька, тут непонятно, да? Ну, калька, потому что это после возникло, с того западного взгляда. То есть это и русский такой критический, революционный взгляд, оппозиционный, радикальный. И это западный взгляд, это один в один. Зачастую так было. Хотя вот, забегая вперед, может быть, я скажу, что западные авторы, европейцы, которые писали о Николае, современники событий, да, которые бывали в России, и кто-то из них лично видел Николая I, вот они все, как правило, отзывались о нем очень уважительно. И вовсе не потому, что там боялись, да, но потому что действительно Николай внушал уважение, потому что действительно очень харизматичный, волевой человек, сильная личность. И вот мы как раз переходим к вашему вопросу о том, каков был Николай по характеру, по темпераменту. Вот если бы психологи составляли портрет психологический императора Николая или такой психолого-политический портрет, то, наверное, они бы его отнесли к такому типу личности, как практик. То есть это люди с преобладанием практических, преобразующих мир ценностей. И, кстати, отсюда как раз и в образовании, да, Николай как раз будет уделять внимание именно практическим наукам и дисциплинам. Его будут упрекать за это, кстати, некоторые иностранцы, тот же Проспер де Баран будет говорить, что ну, нельзя не уделять внимание гуманитарным наукам, философии, литературе. Для Николая все-таки главным были именно практические вот такие дисциплины. Кроме того, для него была как раз характерна склонность руководить людьми, Он обладал умением и готовностью принимать ответственные решения. Причем мы знаем, что он лично, да, руководил самыми разными, если не всеми, аспектами жизни. Хотя, конечно, вот такие люди порой эмоционально не сдержаны. И для Николая это тоже было характерно. Хотя тут опять человек и маска, да, потому что Николая называли актером. И вот где человек настоящий, а где актер, где маска, это тоже, наверное, вопрос. Ну, кроме того, вот такой тип людей — это часто люди физически развитые, атлетически сложенные, и к таким людям, несомненно, относился и император Николай Павлович. И поэтому, когда уже, вот забегая вперед, финал Крымской войны, его болезнь, да, и скорый уход, вот это казалось чем-то невероятным, потому что все привыкли к тому, что государь — это очень физически сильный, крепкий и здоровый человек. Вот я уже сказала, что для практика характерна склонность к точным наукам, и как раз вот Николай здесь не был исключением, и уже в годы своего собственного ученичества он проявлял интерес именно к точным наукам, а потом на протяжении всей своей жизни предавался своему увлечению инженерным делом. То есть здесь в какой-то степени его можно как-то сравнить с Леонардо да Винчи, да, который, мы тоже помним, был очень увлечен как раз инженерным делом, фортификациями, строительством различных ирригационных сооружений. То есть они в этом деле были похожи. Кроме того, Николай обладал, как пишут современники, склонностью к изучению языков, да, но это опять-таки было характерно, наверное, для русской элиты того времени, знание языков. То, что какие-то у него были, может быть, недостатки в гуманитарном образовании, да, и мы об этом тоже говорили. Ему, например, нравилась история, но история великих людей, история военных конфликтов, вот это ему импонировало. Но в любом случае он был человеком широко образованным, он хорошо разбирался в людях, он был компетентным в определенных сферах, вот то, о чем мы уже сказали, военно-инженерное дело, градостроительство, картография, повседневный быт армии от уставов до униформы, и его, мы знаем, опять-таки будут упрекать вот за это солдафонство или, как написал один из французов, солдатомания, но это, мне кажется, от страсти Николая к порядку. Вот он человек порядка, дисциплины, и он сам был таким и требовал это от других людей. И, например, как отмечала Дарья Христофоровна Ливин, княгиня, удивительная женщина, да, которую можно назвать такой королевой русской дипломатии, нетитулованной, а у нее были очень сложные отношения с императором Николаем, и в конце своей жизни, когда она уже узнала о смерти Николаев, она за границей проживала, и она писала, что вот теперь я могу вздохнуть свободно, но она отдавала должное этому государю именно как человеку, и она писала, что я встречала мало людей, одаренных таким логическим, положительным и практическим умом, как император. А надо понимать, что Дарья Христофоровна, она сама обладала вот таким очень логичным, рациональным складом ума, и поэтому она вот видела в нем такого же, ну, равного себе, наверное, вот по силе ума человека. Вот поскольку Николай был таким очень практичным, он старался вникать во все дела. А это опять-таки черта, характерная для вот людей подобного типа. Мы можем вспомнить, мы уже вспомнили Леонардо да Винчи, а можем вспомнить Микеланджело Буонаротти, когда тот взваливал на себя все виды работ, самых сложных, там, добыча камня, мрамора, да, он мог это поручить своим помощникам, но он делал сам, потому что он считал, что только он может вот сам хорошо сделать. И поэтому, когда вот о Николае говорят, да, что вот все сводилось к нему, что вот самодержавие, но он считал себя вообще работником на троне, да, и он действительно считал, что раб на галерах, да, что вот он лучше знает, не потому что он не доверял никому, да, или не хотел, чтобы полномочия были как-то делегированы. Вот он был просто как человек такого склада, убежден, что он это сделает лучше. И поэтому он старался вникать во все. Кроме того, как человек требовательный к себе, а он был очень требовательным к себе, он был и требовательным к другим, да, то есть он и от других требовал отличного выполнения своего дела. И в целом Николай был очень энергичным, очень деятельным человеком, будь то чтение отчетов и бумаг, которые он изучал от корки до корки, испещряя их пометами, карандашом, вот на полулистах почтовой бумаги, вот, а то и меньше. И, например, в архиве мне доводилось много видеть вот этих вот помет, сделанных императором Николаем на разного рода документов. Ну или смотры, парады, да, а он постоянно это проводил и, кстати, постоянно приглашал иностранных дипломатов именно на смотры, желая тем самым в какой-то степени показать силу и мощь русской армии или его дальние поездки по Российской империи, зарубежные вояжи. Вот везде он был очень таким основательным. И, например, барон Модест Андреевич Корф писал, что деятельность его и физическая, и моральная всегда, казалось бы, превосходила силы обыкновенных людей. То есть это не какое-то обожествление, да, государя и наделение его какими-то сверхъестественными способностями, а именно действительно сила характера, сила духа и сила тела человека, вот Николая I. И вот мы уже сказали, что он был требовательным очень к себе, к другим, и он очень не любил тунеядцев. И вот это как раз слово «тунеядцы», оно характерно для его лексикона. Он, например, не любил по этой причине русских молодых дипломатов, которые стремились делать карьеру за границей, потому что он тоже считал их тунеядцами, лодырями, которые вот стремятся к какой-то легкой жизни, а не трудятся во благо Российской империи здесь, у себя на родине.
11: Наталья Петровна, в наше время в учебниках менеджмента или по старинке в учебниках управления выделяют обычно три типа управления, три типа подхода к управлению людьми. Такой дирижистский, делай как я, либеральный, когда собираются, ну так скажем, звезды, и что-нибудь они сделают классное, главное им не мешать. Ну и считается демократический, как объединение тех или иных методов, когда нужно применить волю, когда нужно дать людям самим реализовать себя. С точки зрения Николая I как абсолютного монарха, соблазн колоссальный. Но вот стиль управления людьми, стиль взаимодействия с людьми, как он относился к себе и к людям, вы уже сказали, крайне требовательный трудоголик, но как монарх, как самодержец, как управляющий огромной Россией, каким он был?
12: Ну вот вы привели эти три типа, да, и первым назвали дирижистский, да, делай как я. Я бы здесь сказала, Николай немножко к гному даже типу относился. Делай, как я, да, но я лучше вас делаю, я сам сделаю. То есть тут вот так скорее. То есть остальные, да, Николай для них был во всем пример, во всем, да, там и в семейной жизни, потому что семья — это тоже некий такой образ и пример для подражания. Но Николай все как раз стремился делать сам, да, и все нити правления сходились именно к нему. Но это и понятно. Самодержавный монарх, он был главным распорядителем, устроителем и вершителем судеб в Российской империи. Это логично. И как в свое время, например, писал князь Клеменс фон Меттерних, знаменитый австрийский канцлер, которого называли кучером Европы, вот он писал своему посланнику в Петербурге графу Фекельмону, когда говорят о России, При этом говорят об императоре Николае. И это была характерная вообще черта, персонификация образа России. То есть Россия, она всегда для иностранцев персонифицировалась в образе правителя. Ну, а Николай тут понятно. Ну, или, например, другой современник событий, художник Арас Верне, который работал в России по приглашению императора Николая, вот он писал, что император хочет непременно сам вникать в малейшие подробности всего, что происходит в его империи. Вот мы об этом говорили, то есть такая крайняя степень ответственности и стремление во все вникать и все делать самому. Но мы ведь и про себя, да, часто такое можем сказать. Я думаю, что мы все и знаем таких людей, многие из нас и сами такими являются, да, когда мы говорим: нет, я это сделаю сам, потому что я это знаю лучше, я сделаю это лучше. И сам же буду и отвечать, да, а не взваливать вину на кого-то другого за ошибки. Кроме того, тут же еще что надо понимать, что людей, на которых он бы мог опереться и которые могли бы принимать самостоятельные решения, в его окружении просто, наверное, не было. Почему? Потому что Николаю нужны были отличные исполнители его распоряжений, но не какие-то инициаторы. И, например, как писал граф Атон де Брен, а это советник баварского посольства, потом он был баварским посланником в Петербурге, он много оставил воспоминаний, и он писал: «Все государственные сановники в глазах этого монарха являются исполнителями его воли и орудиями его администрации и политики. Государь охотно принимает советы тогда, когда спрашивает, но по своему характеру почти недоступен постороннему влиянию». И граф Атон де Брен продолжал, что Николай до такой степени преисполнен сознанием своей власти, что ему трудно представить себе, чтобы какие бы то ни было люди или события могли оказать ему сопротивление. Быть приближенным к такому монарху равносильно необходимости отказаться до известной степени от своей собственной личности, от своего «я» и усвоить себе известный облик. То есть мы должны понимать, что с одной стороны это самодержавное правление, когда все сходится к государю, да, который действительно является распорядителем и устроителем всего и ответственным за все. А с другой стороны, это и личный характер самого Николая I как человека, да, который был, наверное, вот такой гипертрофированно ответственный. И он действительно считал, что он лучше всех знает, и поэтому, да, он может прислушиваться к советам, когда, может быть, ему это нужно, но все решения принимает сам. Ну и, конечно, вот такой стиль руководства, он в итоге оказался не самым удачным, да, потому что, ну это опять-таки свойство человека. Со временем характер меняется, и вот эти черты, они становятся более выпуклыми, и человек уже становится просто, ну, категорически невосприимчив к каким-то даже не критике, да, а советам. Вот настолько он уже убежден в своем превосходстве в плане вот правильности своих решений. И с Николаем, конечно, это сыграло злую шутку, я имею в виду уже финал, да, когда ему тот же граф Несельроде постоянно говорил о том, что Россия будет не готова к войне, что Россия окажется перед европейской коалицией держав, что Россия будет иметь против себя не только слабую Турцию, но и мощную Англию, Францию, Пруссию, Австрию к ним примкнет так или иначе. А Николай это просто слышать не хотел. То есть ему об этом говорили, но он это не слышал. То есть, с одной стороны, принципы самодержавной власти, которые, собственно, это и подразумевают, а с другой стороны, и вот личный характер государя, все это наложилось, и, с одной стороны, это создавало силу власти, а в итоге, конечно, это стало и причиной слабости.
11: Наталья Петровна, вы сейчас, возможно, неожиданно для самой себя обозначили выводы, забегая вперед, которые, возможно, будут неожиданны для критиков нашего цикла «Николаевская Россия», потому что они обычно начинают говорить о том, что вот здесь собрались люди, которые занимаются апологетикой Николаевской эпохи, вот будут нам рассказывать про прекрасное самодержавие и так далее. Вы же в данном случае видите изъяны и недостатки вот того стиля управления, этого гипертрофированной ответственности Николая, который все управление империей замкнул на себя, тем более с той точки зрения, что его реально окружали не люди-винтики, а блестящие люди своей эпохи со своими характерами, со своей, ну, какой-то силой воли, вспыльчивостью даже, идеями. Мы уже рассказывали и Бенкендорфе, шефе третьего отделения, герои наполеоновских войн. Мы рассказывали о Нессельроде, о той же Дарье Христофоровне Ливин прошел большой цикл. То есть это все люди очень такие сами трудоголики и очень сильно заряженные на результат. Но мы об этом еще раз и еще раз будем говорить в следующих наших беседах. И все-таки давайте вот сейчас немножко вместе с нашими слушателями вот приоткроем портьеру, заглянем в быт, заглянем внутрь личное, так скажем, окружение Николая I. А каким этот трудоголик на троне, инженер на троне был в быту? Людям обычно это очень интересно. Вот что такое семья, семейное окружение, каким он был, как простой человек?
12: Николай был, конечно, очень простым и аскетичным, хотя он никаким простым человеком, конечно, не был. Но вы вот совершенно верно сказали, что мы не занимаемся апологетикой, да, потому что в данном случае я как историк он должен, вот есть такое мнение, историк должен изучать, а не осуждать или возвеличивать. С одной стороны, верно, но с другой стороны, когда мы говорим о вообще об истории, о национальной истории, да и не только, мы должны, конечно, учиться на истории, да, мы должны учиться на ошибках, мы их должны замечать, да. Мы понимаем все величие Николаевской эпохи, мы понимаем достижения этой эпохи и лично Николая I, но мы должны видеть отчетливо и те ошибки, да, просчеты, которые были допущены, нежелание как раз слушать и слышать других. Это же тоже очень важно, потому что история — это не просто, да, рассказы о прошлом. История, она как раз помогает нам в том числе и осознать и наши современные какие-то проблемы, и не делать, постараться не делать тех ошибок. И поэтому во многом у государя-императора Николая I можно учиться многому, да, и подражать ему, но от чего-то как раз необходимо отказываться и как раз наоборот понимать, что вот так делать не нужно. А что касается человека, конечно, это всегда интересно, да, для людей, для простых людей, для них как раз вот это закулисье интересно, обычная жизнь, недоступная такому привычному широкому взгляду. И, кстати, иностранцы, они тоже будут описывать личную жизнь Николая, причем, конечно, не зная этой жизни, да, но они будут создавать вот какие-то свои такие сенсационные истории, потому что якобы им удалось проникнуть в святая святых и вот все узнать, каким образом они оказались там, это не важно, да, и они там и не были, но рассказывают с мельчайшими подробностями. Николай, как вы верно отметили, действительно был записным трудоголиком. То есть это человек, который всегда трудился. Это действительно работник на троне, как я уже сказала. Он просыпался рано очень, в 5-6 часов, принимал утро, принимал холодный душ, выпивал чашку черного кофе, набрасывал на плечи шинель, но он и спал, да, как мы знаем, вот укрываясь часто шинелью на своей вот походной кровати. Шел на прогулку в сад с верным пуделем, возвращался в кабинет, и петербуржцы, которые проходили по набережной Невы мимо Зимнего дворца, где уже Николай жил как государь, хотя он, конечно, до этого предпочитал Аничков дворец с Александрой Федоровной. Для них это было более такое уютное место. Но понятно, как государь, он должен был жить в Зимнем дворце. И вот горожане, они могли видеть государя, который сидел при свете свечей и работал с бумагами. И еще до завтрака он успевал управиться со множеством дел, выслушать доклады о происшествиях в столице, просмотреть фельдъегерскую почту, на свежую голову решить массу дел. Он был человеком очень пунктуальным. Вот мы знаем, король Людовик XIV, да, точность, вежливость королей, он никогда никуда не опаздывал, да, и как-то ждал карету и сказал, что вот еще одна минута бы, и мне бы пришлось бы ждать, да, то есть абсолютно пунктуальный. Вот Николай был таким же. И поэтому время каждого визита государя было рассчитано до минуты. Все документы у него всегда были расставлены по порядку, подписаны, ни одна бумага не лежала просто так. Только после того, как Николай решал самые неотложные дела, он съедал легкий завтрак, а он вообще был очень аскетичен в быту, и шел поздороваться с императрицей, поцеловать детей, затем опять-таки принимал посетителей, часто это были генералы, наводил справки в личных делах и к часу или двум всегда один выходил в город проверить работу каких-то учреждений, провести смотр гвардейского полка или снять пробу солдатского котла, что он делал, то есть он действительно во все должен был вникать. Ну или просто мог подышать столичным воздухом, посмотреть на порядок, а чистота была в Петербурге идеальной. Да? Мы можем вспомнить, как русские аристократы, в целом русские люди, оказавшись в Париже, поражались его неустроенностью и грязью, да, в то время как в Петербурге улицы просто надраивались до блеска. Ну, или, например, Николай I сам не курил и не выносил курильщиков, и в его окружении нельзя было курить. Ну, и мы можем вспомнить князя Вяземского, который писал как раз, что да, Париж не устроен, но там можно курить где угодно, ну и нужду справлять тоже где угодно. Петербург — это в этом плане, ну, совершенно другой город. И Николай вот так мог свободно один прогуливаться по городу, ну, или в коляске, да, он ехал, или в маленьких санях, то есть силуэт его уже был, понятно, узнаваем, привычен для прохожих, но государю нельзя было подходить строжайше на улице для того, чтобы подать ему какое-то прошение. Ну и с такими случаями мы еще, я думаю, познакомимся, с казусами, которые случались, когда вот человек мог подойти к императору на улице. И вот как раз такой случай курьезный описал француз Шарль де Сен-Жюльен, который был французским филологом, он служил в Петербурге, хотя эту историю я встречала у многих, ну, или не у многих, у некоторых авторов, французов, которые писали об этом времени. И я так думаю, что это, конечно, скорее на уровне вот какого-то анекдота, который бытует из работы в работу. Ну, вот как-то Николай Павлович прогуливался по Невскому проспекту и в приветствовавшей его толпе заметил актера французского театра петербургского Верне, которому вот государь весьма симпатизировал. И государь обратился к нему с несколькими фразами, после чего удалился, будучи уверенным, что вечером он его увидит в театре и насладится его игрой. А бедного француза городовой отправил в участок, поскольку тот невольно вступил в диалог с Николаем Павловичем. И вечером во время спектакля царь понял, что произошло, когда не увидел на сцене своего любимого актера, ну и когда ему доложили, что тот вообще исчез. И Николай приказал немедленно актера освободить, извинился перед ним и спросил, что он может для него сделать. Ну и тогда Верне ответил в духе Диогена, попросив государя больше с ним на улице не разговаривать, чтобы он снова не оказался вот в полицейском участке. Но подчеркивает скорее такой вот анекдот, хотя вполне возможно, что он и имел место быть. После полудня государь отправлялся осматривать учебные заведения. Он это делал тоже очень часто, и те же иностранцы об этом оставили. Например, проспект де Барант посол Франции в России, он как раз сказал о том, что Николай вот осматривал кадетские учреждения. Ну, кроме прогулок, Николай ежедневно в быстром темпе повторял сложные приемы с оружием, которые служили ему такой своеобразной гимнастикой.
11: Наталья Петровна, давайте здесь мы сделаем небольшую паузу, потому что все-таки одно дело те штампы, которые мы получили из школьных учебников, особенно из советских учебников, и другое дело смотреть на эпоху глазами настоящих историков. Я не устаю об этом говорить в Российском радиоуниверситете. А мы через несколько секунд вернемся снова к императору Николаю Павловичу и заодно поинтересуемся его меню. Какие блюда он предпочитал, вообще как он вел себя в быту. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в ближайшее время. Сев озимой пшеницы в Орловской области подходит к завершению. Больше 80 тысяч орловских детей отдохнули летом в лагерях. И орловцев золотого возраста приглашают на занятия танцевальным спортом. Ну а подробности далее. В Орловской области сев озимой пшеницы завершен на 70%. Активно ведутся работы по уборке сои, подсолнечника и сахарной свеклы. На примере Шаблыкинского района Юлия Сабельникова расскажет, как здесь борются за урожай и чем гордятся аграрии.
2: Один в поле не воин, особенно если речь о битве за урожай. И хоть трактор работает на посеве в одиночку, будущие всходы зависят от труда десятков людей. От селекционеров и агрономов до водителей.
3: Я занимаюсь доставкой семян непосредственно на поле, где ходит трактор и высевает их. Привожу по 9 мешков, каждый мешок по 900 килограмм. Одного мешка хватает на 3,5 гектара.
2: После подготовки поля, семян, внесения удобрений – главная роль у тракториста. Александр Кудин начал на Орловщине новую жизнь 3 года назад. Его семья жила в Луганской области под Сватово. После боевых действий от дома ничего не осталось. Перебрались в Шаблыкино к родственникам. Да так и осели здесь, где не свистят пули, а ровно гудит трактор и тихо шумят березы.
4: Купили дом себе, живем, выплачиваем.
5: Планируете оставаться, да?
4: Ну а куда мы еще? Там нету ничего. Только уже здесь останемся. Уже освоились, все знакомые есть, родственники.
2: Урожай начинается с семян. Их производят здесь же, в Шаблыкинском районе, в семеноводческом центре полного цикла. Два сорта, на которые делают упор в хозяйстве «Курсар», «Сократ» и «Система». Первый отвечает высоким урожаем. Потенциал 150 центнеров с гектара. «Система» же сильна для хлебопекарной промышленности.
6: В хозяйстве по сравнению с предыдущим годом площадь озимой пшеницы увеличилась на 500 гектаров. Плюс посеяли или озимый рапс. В прошлом году его не было в структуре.
2: Что касается итогов этого года, аграрии показали высокие результаты не только по зерновым.
7: Одно крестьянско-фермерское хозяйство с небольшой посевной площади 1,5 гектара собрало картофель 85 тонн с урожайностью 566 центнеров с гектара. Ну, как бы мы являемся лидерами среди других районов по уборке картофеля.
2: По всей Орловской области сев озимой пшеницы завершен на 70%. Активно ведутся работы по уборке сои и подсолнечника.
8: Также продолжается уборка сахарной свеклы. Все 4 сахарных завода запущены. Уже практически 100 тысяч тонн сахара произвели наши заводы.
2: Труд в полях продолжится до наступления первых серьезных холодов. В этом году у аграриев есть несколько поводов для гордости, в том числе на федеральном уровне. Пшеница «Ермоловка» вошла в Книгу рекордов России с урожайностью более 146 центнеров с гектаром. Еще один рекорд сезона – по сое. Сорт «Тейри» показал результат, который превышает среднюю урожайность по стране.
1: Министерство просвещения наградило орловчанку за верность профессии. Нагрудным знаком удостоена заместитель директора информационно-методического центра города Орла Татьяна Захарова. Она трудится в системе образования более 40 лет. Под ее руководством выросло не одно поколение педагогов и руководителей. Многие из тех, кому она помогала сделать первые профессиональные шаги, сегодня сами передают свой опыт коллегам. Особое место в работе Татьяны Ильиничны занимает школа молодого педагога. Здесь молодые учителя получают поддержку, новые знания и уверенность в своем профессиональном пути, сообщили в мэрии Орла. Профессия учителя – это про призвание. Лучше всего эти слова подтверждают те, кто посвятил школе не один десяток лет. Чем сегодня живут учителя региона и что для них значит их выбор, расскажет Ольга Прилепская.
9: Школьная доска его никогда не пугала, а наоборот, стала началом профессионального пути. С первого курса Даниил Губин знал, будет работать по профессии. 6-й год преподает английский.
10: Our hands have met, but not our hearts.
9: Упор на фонетику. Отрабатывают все ошибки и неточности. Это и есть залог успеха в будущем. Уверен, молодым педагогам открыты все двери и карьерные лестницы. В прошлом году Даниил Губин стал классным руководителем.
11: Мы стараемся практически каждый месяц с ребятами ездить в разные города на экскурсии. Здесь спасибо нашему родительскому комитету. Организовываем походы в театр, творческие мастерские и различные мастер-классы. Различные активности добавляют и интереса к учебе, и интереса к общению общению со сверстниками.
9: И с учителем в том числе.
5: Он просто добрый, хороший, классный руководитель. Он нас любит очень сильно, беспокоится за нас.
12: Мне очень нравится его произношение, то, чему он нас учит.
13: Мне легко, особенно с таким преподавателем. Это очень просто и понятно все.
9: Но за каждым молодым учителем стоит опытный наставник. Поддержит, подскажет, объяснит. Это принцип Ларисы Ефановой. 2 года преподавала в русском роде, 14 лет на факультете иностранных языков, 16 в 23-й школе. Менялись поколения и ученики. Со многими общается до сих пор. Особое внимание студентам. Даже создала свой советник.
14: Они говорят: Лариса Витальевна, так это же все из теории. Я говорю: да, вы теорию там изучали. А здесь вы можете посмотреть, ко мне на уроки походить, к другим учителям. Вы можете увидеть, что теория – это не просто голая вещь, а то, что потом применяется на практике.
9: Главное – найти подход и выбрать методику. В этой профессии нет инструкций, только искренняя любовь, уважение и терпение.
1: Больше 80 тысяч детей отдохнули в орловских летних лагерях, сообщила на аппаратном совещании в областной администрации руководитель департамента образования Татьяна Патова. Всего на территории нашего региона работали 262 оздоровительных учреждения. Но программа летнего отдыха включала в себя не только традиционный формат.
15: Программа летнего отдыха включала дополнительные образовательные и воспитательные компоненты. Это экологические маршруты, тематические экскурсии в музеи, походы по памятным местам и местам боевой славы. Мероприятиями учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, социальной защиты, движения первых, юнармии было охвачено более 61 тысячи детей. Продолжена реализация программы технической и естественно-научной направленности инженерной каникулы в детском технопарке «Кванториум», который с каждым годом набирает популярность среди школьников. В текущем летнем сезоне участниками стали 824 ребенка, это больше, чем в 2025 году.
1: Особое внимание в рамках кампании уделили доступности отдыха и включенности детей, которым необходима дополнительная поддержка государства. Орловских школьников познакомили с профессией пожарного. В честь Дня гражданской обороны в 38-й пожарно-спасательной части прошла экскурсия для учеников Максимовской школы Урицкого района. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Алина Александрова.
16: Экскурсия в пожарно-спасательную часть – это отличный способ не только рассказать детям о важности профессии пожарного, но и обучить ребят основным правилам безопасного поведения в быту. В ходе экскурсии сотрудники чрезвычайного ведомства показали помещение части, рассказали о пожарно-спасательной технике и оборудовании, дали примерить боевую одежду огнеборцев. А в завершении экскурсии детям напомнили о правилах пожарной безопасности в быту.
1: Школьники пообещали запомнить все, о чем они узнали на экскурсии, быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
17: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловцев золотого возраста приглашают на занятия танцевальным спортом. Занятия проводятся в рамках проекта «Активное долголетие». Танцы улучшают координацию, поддерживают тонус мышц и дарят заряд бодрости. А еще это отличный повод пообщаться и провести время с пользой. Занятия бесплатные, проходят по вторникам и субботам в спортивном комплексе на Крамском шоссе 4. Юные ливенские футболистки стали четвертыми на открытом первенстве Липецка. За медали боролись также команды из Старого Оскола и Лебедяне. В активе ливенской «Правды» одна победа, одна ничья и 2 поражения. По итогам турнира наша команда стала четвертой. Также лучшим игроком команды признана Алиса Ратникова. Титул лучшего полузащитника турнира получила Анна Анисимова. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе пасмурно, без существенных осадков. Ночью плюс 9, днем плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление 748-746 миллиметров ртутного столба. И на этом наш выпуск завершен. Встречаемся в вечернем эфире.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42 67 20. 42 67 20.
2: Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Взятие под контроль Самойловки создает плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Терновка. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявили в Кремле. И бюджет России предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этих и других событиях далее подробно. Российские войска группировки «Войск Восток» взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области, заявили в Минобороны. Штурмовики зачистили более 400 строений при освобождении села. По информации ведомства, за ВСУ также потеряли свыше 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Все это было потеряно за сутки. Подразделения группировки «Войск Севера» при расширении внешней зоны контроля в Харьковской области ведут бои у приказа Колотного, Котовки и Анаполья. Подразделения также сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В Сумской области противнику нанесено огневое поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Киевский режим за сутки потерял в зоне спецоперации более 1430 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы «Активная оборона» перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Софеде о параметрах проекта федерального бюджета. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей. Доля нефтегазовых доходов бюджета страны в течение 3 лет не превысит 17%. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года. Размер госдолга сохранится под контролем, отметил министр. Глава Минфина также отметил, что план по обелению экономики дает результаты. С помощью национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров было привлечено 34 миллиарда рублей. Правительство Афганистана во главе с движением «Талибан» поставило под контроль территорию страны и, надо признать, достаточно успешно ее управляет. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании московского формата консультации по Афганистану. Министр подчеркнул, что афганская экономика растет, несмотря на жесткие санкции. По словам Лаврова, Россия дальше будет оказывать Кабулу гуманитарную помощь. Очередная партия поступит в ближайшие месяц-два.
3: К сожалению, сложной остается гуманитарная обстановка в стране. По данным ООН, предстоящей зимой более 17 миллионов афганцев, почти половина населения, столкнутся с нехваткой продовольствия, а общее число нуждающихся в гуманитарной помощи достигнет 22 миллионов человек. Очевидно, что для выправления ситуации востребованы усилия как по линии профильных международных структур, так и на двусторонней основе. Россия со своей стороны будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки. Очередная партия этих поставок

0: начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васинин.
1: Исследование части изъятого показало, что в пакетах находится мефедрон общей массой более 1,5 килограмма. Остальные вещества направлены на экспертизу. По имеющейся информации, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
0: Суд заключил подозреваемого под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Правительственные силы Йемена установили контроль над территориями в районе Баб-эль-Мандебского пролива и аэропортом в районе Зубаб на западе провинции Таис. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил страны. По словам военного, правительственные войска совершили обходной маневр позиции мятежного движения хуситов Ансар-Аллах. В результате армия перерезала дорогу, связывающую Зубаб с портовым городом Маха, и установила над ней огневой контроль. Представитель правительственных сил Йемена также отметил, что часть мятежа удалось скрыться на лодках по морю. Усиление ветра до 13 метров в секунду, а на Финском заливе и до 20 метров ожидается в Санкт-Петербурге 6 октября под влиянием циклона, который приближается со стороны Северной Атлантики. В связи с таким сильным ветром уровень воды в Неве в середине завтрашнего дня повысится немного больше метра, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Сегодня вечером, а также в ночь на 6 октября и первой половине дня вторника будет идти дождь, затем осадки прекратятся. В середине недели осадков не будет, они придут только в пятницу днем, уточнил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Павел Зубов покинул пост главного тренера Тольяттинской «Лады». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Исполняющим обязанности наставника тольяттинцев назначен Игорь Горбенко. Зубов возглавил «Ладу» 8 июня. Защитник астанинского «Барыса» Логан Дэй стал лучшим игроком континентальной хоккейной лиги 4-й недели в своем амплуа. Американец отметился 6 результативными передачами. Об этом сообщается на сайте соревнований. Также лучшими игроками недели признаны вратарь магнитогорского «Металлурга» Александра Смолина, нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салавата» Юлаева. Россиянин Павел Котов пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6-6-7-6-3. Ранее на этих же соревнованиях в финал квалификации вышли Роман Сфюлин и Илья Симакинс. Сфюлин был сильнее канадца Алексей Галарно 6-3-6-0 и теперь встретится с японцем Синтаро Матидзуки. А Симакин победил француза Луку Павловича 4-6-6-4-6-1 и сыграет за выход в основную сетку соревнований с китайцем Ригели Те. Хабаровский «СКА» «Нефтяник» обыграл Архангельский «Водник» со счетом 7-3 в первом матче финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» 7-6 в дополнительное время. Полузащитник Данил Пруцев может перейти из московского футбольного «Спартака» в столичный ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, армейцы изучают возможность трансфера 26-летнего хавбека уже зимой. Отмечается, что сам игрок пока не намерен менять клубную прописку и доволен своим положением в «Спартаке». Его контракт истекает летом 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. По данным центров ОБС, 6 октября в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков, днем 10-12 градусов. В Магадане около 8 градусов, небольшие осадки. В Хабаровске и Владивостоке около 18 градусов, будет сухо. В Екатеринбурге и Челябинске завтра около 7 градусов, небольшие осадки. В Тюмени, Ханты-Мансийске и Сургуте днем около 3 градусов, возможен небольшой снег. В Новосибирске около 10 градусов и также возможны осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около плюс 13 градусов. Предстоящую ночь синоптики обещают около 80 градусов. Завтра днем возможны осадки и около 14 градусов.

0: рыба прямо за бесценок.
1: Рыба? Одно название. Мелкая рыбешка, плотва, костлявая мелюзга. Жуй да плюй.
0: Но зато дешево. Так дешево, что и рассказать совестно. Все равно не поверят.
2: Мадам Кантерша, возьмите десяток свежих яиц. Кантер из Роял будет очень доволен. Ему хватит на десяток гоголь-моголей.
1: И возьму, возьму. Приближаются праздники. Слыханное ли дело?
3: Конфеты, конфеты, почти без.
1: И конфеты возьму, возьму. Рейзел любит сладости, особенно конфеты. Она у меня лакомка, дитятка моя ненаглядная. Эх, как бы можно было еще купить ей новые ботинки. Старые в конец и задрались, никуда не годятся.

0: Исруэл! Тебе десяток яиц на гоголь-моголь, а тебе Рейзел конфеты. Рейзел! Ой, горе мое, неужели она еще спит? Такая девчонка. Вот сейчас соберутся ученики, Хэтер, она будет вертеться, не одетая у мальчиков на глазах. Ей все еще кажется, что она ребенок. Исруэл! Исруэл! Он не слышит, а? Вот расходился же он со своей огнем и водой, Боже праведный. Вот со стороны можно подумать, что золотом его осыпают за это пение. А Рейзел ходит в стоптанных ботинках, а ему ничего. Проснись, в конце концов! Надо будить девочку, а? Слыханное ли дело? Ой! Исруэл!
1: Что, Лея?
0: А где Рейзел?
1: Как где? Разве она не спит?
0: Нет.
2: Доченька моя! Дитятка моя! Зеница ока моего!
3: Что слышно? Нет ее?
4: Быть не может! Как могло случиться?
3: Слыхали? Исчезла дочь Кантера!
4: Что вы? Исчезла? Куда? А где же она?
3: Пропала, как в воду канула.
4: А сам Кантер? Что с ним?
3: Стоит посреди комнаты, неподвижно, как истукан, и заглядывает всем в глаза.
4: Ой.
3: Видать, от горя лишился и речи, и рассудка.
5: Ой. Куда девался Лейбл?
6: Не волнуйтесь, мама. Кушайте свежие папишуи. Я велю привезти его из Хедера. Разве можно учиться в обеденное время? Привезти подсвинка из стада.
5: Лейбл сегодня в Хедере даже не показывался. А у Кантера с Кантершей такая беда приключилась, что не приведи Господь их дочь. Их единственная доченька Рейзел этой ночью исчезла. И никто не знает, куда она подевалась.
7: Загляни-ка в ящик письменного стола. Я готова поклясться, что сегодня в полночь, покуда этот детина, твой кассир храпел так, что мог бы разбудить покойника, кто-то в потьмах копошился у кассы.
6: Мама, кушайте попишуй.
5: Чудовищные мысли приходят в голову старым людям. Как так я храпел? А если муха пролетит, разве я не услышу? У меня сон чуткий.
6: Загляни в ящик. А ну-ка, шевельни языком.
5: Вот здесь у меня были ключи всю ночь. Слышите? Вот тут, в кармане. Глаз не смыкал, вы понимаете? Малейший шорох, и то, знаете ли. И вот, понимаете, в ящике пусто. Хоть плюнь туда от всей наличности. Понимаете, прям-таки ни следа.
3: Голенешти ходуном ходит, сущие света представления. Голенешти ходуном ходит.
4: В один день столько новостей, два скандала сразу, да еще каких!
3: И какое диковинное совпадение! Дочь бедняка Кантера и сын голенештинского богача.
8: Что между ними общего? Просто уму непостижимо.
4: Вы в этом деле понимаете не больше покойника. Дайте только слово сказать. Послушайте, люди добрые, я вас спрашиваю, с чего это нашим двум молодцам вздумалось исчезнуть как раз вчера, в субботу вечером, в ту самую ночь, когда еврейский театр выехал из нашего местечка?
8: Ну и что же из этого следует?
3: Нет, вы слушайте, что вам говорят. Не имеет ли вся эта история прямого отношения к еврейскому театру и к еврейским актерщикам?
9: На дубу свинья гнездо свела, а овца пришла, яйцо снесла.
8: Больно вам ржать сколько угодно. Можете хоть лопнуть со смеху. Но ежели вы такие умники, ответьте мне, будьте любезны, еще на один вопрос. По какому такому делу приходили актерщики на прошлой неделе к Кантору Израилу? Может, не верите? Тогда потрудитесь, будьте добры, спросить самого Кантора.
3: Так мы и побежим бередить ему рану.
8: Ну, тогда не мелите глупости и дайте мне вывести вас на прямую дорогу. Вы меня спросите, и я вам точно скажу, что делали актерщики у Израила Кантора. Они, понимаете ли, проведали, что у Кантора есть дочь, что эта дочь и собой хороша, и поет прекрасно. А так как он, Кантор, то есть бедняк, каких мало, то они и предложили ему, чтобы он ее дочку, значит, отдал к ним в театр. Они, дескать, уже выведут ее в люди. Ну как, теперь смекнули?
4: Смекнуть-то смекнули. Ну что вы скажете про сынка Бени Рафаловича?
8: Вот тут-то и заковыка. У меня у самой голова трещит от разных дум. Допустим, что мальчонка Бени Рафаловича, который учится в Хедере у Исроэла Кантора, завел шуры-муры с дочкой учителя. Но ведь это же совершеннейшая чепуха. Разве этакий щенок способен на это? А если, скажем, допустить, что девчонка сама сбила его с пути с согласия родителей? Так мы ведь все знаем Кантора Исроила. Не такой он человек. Разве что Канторша? Тут уж дело другого рода, мало ли, на что женщина способна.
9: Напали мы, наверное, следом.
3: Ерунда это все. Именно еврейский театр является ключом к разгадке тайны. Вспомним недалекое прошлое. То время, когда еврейский театр только-только приехал в Голенеште. Впервые с тех пор, как Голенеште местечко, а Бессарабия губерния.
9: Нам в Голенеште сюда собирается приехать еврейский театр.
4: Эх, невидаль, подумаешь, важная штука. Театр, актеришки, комедианты. Кому они нужны?
9: Как кому нужны? Ты-то театра никогда и видом не видал, и знать не знаешь, чем его едят.
4: А где это предписано законом, что человек обязан все видеть собственными глазами? Ну чего же Бог дал человеку разум?
9: Умом?
4: Слава тебе, Господи! Можно постигнуть вещи и позамысловать их.
8: Да потому... вот он! Вот он! Вон! Вон тот в пальто! Красновато-серовато-зеленовато-голубого цвета в помятой шлепенке с потрепанным чемоданчиком в руке.
10: Приехал к вам снять помещение для театра. По-видимому, насколько я могу судить, наш прародитель Адам ни разу не останавливался в вашем местечке на субботу. Перестаньте хохотать и корчиться, как полоумные. И скажите-ка, милые люди, где бы здесь можно было утолить голод?
9: Убора! Утолить голод!
8: Больше не хохотать и корчиться!
9: Нас полоумными назвали, а?
8: Утолить голод не могу!
10: Я не шучу. Я просто хочу узнать, где здесь можно чего-нибудь пошивать.
9: Спазмом живот схватил. Слыхали, как сказал? Где бы здесь можно было поплевать? Странный человечек в странном пальто, в странной шлепенке и со странной манерой выражаться.
8: Мама пришла
10: снимать? Заезжий двор, правда, не перворазрядный, зато цена подходящая. А как звать тебя, красавица?
8: Красавица! Я красавица! Слышали?
9: Он нашу неху красавицей назвал!
3: Неха красавица!
10: А подай-ка черченской селедки и стакан бессарабского вина. А есть ли у тебя муж?
4: Ой, послушайте, муж! У меня! Муж! Ой, лоб на сашку!
10: Или ты вдова, или разводка.
4: Ой, не могу! Бездельник!
10: А чей вон тот огромный, крытый железом сарай? Этот сарай самим Богом при сотворении мира был предназначен специально для еврейского театра.
9: Это двор самого нашего богача, Бени Рафаловича.
8: И сарай тоже его.
10: Любезный друг Альберт, пишу тебе письмо и с тем сообщаю, что я в Голенеште. Местечко такое в Бессарабии. Городок с ноготок, а люди — звери. Жрут мамалыгу и хлещут вино, как воду. Но Мойша...
6: Мойша.
4: При всем нашем уважении к пророку Моисею заметим, что Мойша – кличка массового зрителя на жаргоне актеров еврейских бродячих театров.
11: Фу, как некультурно!
10: Мойша повалит в театр так, что чертям тошно будет. А театр я снял хоть Лондону впору. Сцена на санях прокатись. Крыша железная, холера ее не проймет, не то что дождь. Хозяина театра зовут Бени Рафалович, и он напихан деньгами. А все же он не постеснялся Боров этакий попросить задаток. Но я ему сказал, чтобы он подождал немного. А заезжий дом мне попался, лучше не надо. Хозяйка, ах, картинка, так и просится. Поцелуй меня, пей, ешь на здоровье. А кредит сколько душе угодно. А потому не будь идиотом. Не тяни канитель. Высылай сейчас же декорации с афишами. Заложи все, что можно, и приезжай скорее со всем своим хедером.
11: Хедер? Какой хедер?
10: Хедер в данном случае не школа. Подразумевается труппа театра. Ради бога, не откладывай в долгий ящик, а то мы с голоду подохнем. А разрешение здесь получить легко, 100 чертей твоей бабушки. И пройдись, мой любезный, ко мне на квартиру. Я забыл там под кроватью свои комнатные туфли, да пару цензурованных пьес. И ради бога, высылай как можно скорее афиши. Шалом, Мейер, Муравчик.
9: Глубоко уважаемый друг Шалом Мейер, чтоб тебя околеть. Ты, кажись, прекрасно знаешь, что декорации уже давно заложены. А где взять деньги, чтобы их выкупить? И посылаю тебе афишу и получи разрешение на 8 спектаклей с бенефисом. И сообщаю тебе, что твои комнатные туфли и цензурованные пьесы давно уже лежат на помойке, где место и тебе самому. С глубоким уважением и пожеланием счастья, твой друг, директор Альберт Щупак.
6: Вот это да!
8: Театр у нас!
9: А песенки будут петь?
8: А билеты почем?
10: К первому представлению не только двор Бени Рафаловича, но и вся улица так запружены народом, что яблочку негде было упасть. Всем хочется поглядеть на театр хотя бы снаружи. Охотников войти внутрь по многим причинам было значительно меньше.
6: Это должно стоить денег. А деньги в Голенеште – редкая штука.
9: Не всякий вообще может себе позволить пойти в театр. Это подобает молодежи, юношам, девушкам, молоткам, но никак не почтенным пожилым людям и дамам. Отцам и матерям семейств, у которых есть уже дочери на выданье.
8: Но у каждого человека копошится внутри червь-искуситель, чтоб ему ни дна, ни покрышки, который точит, точит и нашептывает на ухо. Ну что за беда, если заглянешь туда издали, хотя бы в щелочку, и своими глазами увидишь, как играют в еврейском театре.
10: Таких охотников поглядеть в щелочку нашлось в Голенеште слишком уж много. Так много, что администрация театра вынуждена в первую же ночь пустить в ход чрезвычайное средство – брызгалку. Особую машину, которая обдает струями холодной воды. Действует это средство превосходно, в 1000 раз лучше самой ретивой полиции. дешево и сердито.
6: А придумал брызгалку никто иной, как наш старый знакомый Шалом Мейер Муравчик по кличке Умора.
10: Куда ни повернись, всюду Шалом Мейер да Шалом Мейер.
9: Когда приходится впустить человека в театр бесплатно, по контрамарке опять Шалом Мейер, а претендентов на контрамарке в Голенеште не сглазить бы, хоть отбавляй.
10: Во-первых, семья Рафаловича. Человек 20, если не больше.
9: Угу.
10: Беня Рафалович, правда, достаточно богатый, не беда бы, если бы он заплатил за билет. Но и он по-своему прав.
6: Какой стати я буду платить за вход в свой собственный сарай?
10: Рафалович пришел в театр со всей семьей.
6: Человек 20, дай бог им здоровья.
10: Захватив с собой еще дальнего родственника, кассира.
6: Кормилицу и прочую челядь.
10: Вся эта орава заняла, разумеется,
6: самые почетные места. Первые два ряда.
10: Уважаемый господин Рафалович, а как насчет купить билеты для ваших многочисленных родственников? Жить им всем до 120 лет.
6: Убери отсюда, умор, свои короткие ходули. Не то я сейчас вмажу тебя по свежеобструганным дощечкам или прикажу своим колотырям взять тебя в работу. Тогда ты живо превратишься в мамалыгу.
10: Я понял, что тут денег не получить.
9: Один только ехал-музыкант привел с собой целую ораву.
3: А остальные музыканты?
4: А парикмахер?
9: А плотник?
8: Кузнец?
3: Портной?
4: Сапожник?
10: И всем полагаются контрамарки. А как, скажите на милость, быть с хозяйкой заезжего дома? Я вам писал о ней. Не женщина, а картинка.
12: Я что, виновата, что у меня есть две младшие сестры? Да старая мамаша глухая, как тетерев. Мало того, что я их кормлю, я что еще обязана покупать им билеты в театр? Где же справедливость?
3: Или, например, извозчик Шимон Довид и носильщик Хаймбер, которые привезли декорации с железнодорожной станции.
10: А разве у них не душа, а вата? И вы, господин директор Щупак, вольны при распределении контрамарок бесноваться, скрежетать зубами, неистовствовать, сходить с ума, вольно вам хоть лопнуть с досады. Я обращаю на это столько же внимания, сколько на прошлогодний снег. Кому надо дать контрамарку, тому дам. А кому полагается войти в театр безо всяких контрамарок, тот войдет. Ссориться с публикой не следует.
3: Да не впадете вы в ошибку, и да не подумаете, что вся глинештинская публика состоит сплошь из одних контрамарочников.
8: Есть и такие, которые истратили последний в поте лица заработанный рубль, заложили какую-нибудь вещь или взяли взаймы у приятеля на несколько дней рубль-другой, чтобы купить билеты для своих детей.
0: И как в самом деле не доставить это удовольствие? Разве есть другие развлечения в Голенеште? Но так-то она так. Но что поделаешь, когда все-таки нет ни гроша за душой? Ну, подзанять не у кого, а дитя просит, умоляет, жаждет посмотреть спектакль. Буквально чахнет с тоски. Вот моя Рейзл. Ну, чем она хуже других детей? Надо обладать каменным сердцем, чтобы не сжалиться на такой девушке, как Рейзл. Она у нас единственное дитя. А тут как назло. Когда открылся театр, ты, Сройл, не получил ни копейки. Ни за свое канторство, ни за свое учительство.
13: Да, да, никто не платит. Словно это не люди, а камни. Хоть ложись да помирай. А злые языки уже болтают, что кантор Шелея слишком балует свою дочь. Кормит ее конфетами, покупает дорогие ботинки.
3: Конфетами дочь кормит.
4: Вы подумайте, конфетами.
8: Ботинки дорогие покупает.
9: Ботинки? Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Конечно, легко осуждать. А будь вы на моем месте, будь у вас такая одна единственная дочь, и притом такая на редкость удачная, как моя Рейзл, не то бы запели о конфетах и ботинках. Слыханное ли дело? Вот что, Исройл, так как у тебя обучается сынок богача Рафаловича, Лейбл, и так как весь парад происходит во дворе Рафаловича, то сам Бог велел воспользоваться этим. Как говорится, тут тебе плошка, тут тебе и ложка. Скажи Лейблу, чтобы Лейбл попросил мать, чтобы она попросила отца, чтобы тот распорядился пропустить Рейзел бесплатно в театр.
1: Ничего не выйдет из твоего плана. Не к лицу Кантеру быть попрошайкой и клянчить у своих же учеников.
0: Ну тогда я возьмусь за это дело сама. Лейбл, у меня к тебе просьба.
14: Ко мне? Какая просьба?
0: Можешь ты попросить мать, чтобы она попросила отца, чтобы тот распорядился пропустить Рейзел бесплатно в театр?
14: Конечно, я обязательно поговорю с мамой, чтобы мама переговорила с папой, чтобы папа поговорил с мамой, чтобы мама переговорила с папой. Совсем запутался. Одним словом, дело уладится.
15: И в это мгновение большие, прекрасные, кроткие глаза Лейбла встретились с черными цыганскими глазами Рейзел, который глядел на него издали с восторгом и благодарностью. Глаза эти говорили: «Ты славный парень. Если ты захочешь, я буду в театре. Я в этом уверена».
14: И Лейбл опустил глаза.
16: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители: Рейзел – Мириам Сихон, Лейбл – Алексей Вертков, Беня Рафалович – Михаил Богдасаров, Лея – Валентина Талызина, Стельмах – Игорь Ясулович, Гольцман – Евгений Князев –

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Это не просто заповедник. Это резерват заповедных первичных лесов, получивший международный статус наследия ЮНЕСКО. Знаете, какая территория? Почти 1,5 миллиона гектаров. Это больше, чем территория острова Кипр. Ну, почти столько же, сколько составляет площадь Черногории. Вот такие у нас в стране заповедники. При этом территория разделена на два участка, и кластеры удалены друг от друга на 40 километров. Леса здесь удивительные. Они никогда не знали топора и пилы. Их считают эталоном доисторической тайги Северной Евразии. Да, это тоже интересный момент, ведь они лежат сразу в двух частях света, на стыке русской равнины и уральской горной страны. Именно поэтому здесь наблюдается колоссальное разнообразие ландшафтов, от типичных сосновых равнин до горных тундр и субальпийских лугов. На заповедных территориях произрастает около 800 видов растений, обитает 52 вида млекопитающих и 252 вида птиц. Ну, пожалуй, хватит интриговать, а то на сам рассказ просто времени не останется. Здравствуйте, я Александр Хабругаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми прекрасными и интересными уголками моей великой России. И сегодня мы с вами отправляемся к Уральским горам. Ну, представляете, как выглядит эта горная гряда, разделяющая Европу и Азию на карте? А теперь со стороны Европы подъезжаем ближе к ее северной части. Вот тут и расположен Печора и Лычский заповедник. А расскажет нам о нем Алексей Александрович Олейников, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук.
0: «Моя Великая Россия».
2: Да, это действительно уникальная территория, и уникальность этой территории, она, в общем-то, связана с несколькими причинами. Во-первых, огромные размеры вот этого лесного массива, сохранившегося лесного массива. Да, если посмотреть на карту, то лесной массив тянется вот от республики Коми, пересекает всю республику и заканчивается в Пермском крае на севере. Из севера, получается, это национальный парк Юга-2, затем чуть южнее Печора-Илычский заповедник, ну и вот заканчивается как раз в Вишерском заповеднике в Пермском крае. И вторая причина – это, конечно, расположение территории на стыке русской равнины и уральской горной страны. То есть это высокое очень разнообразие условий и климатических, и орографических. И все это, конечно, обусловило и сохранность лесного массива, ну и при этом высокое биологическое разнообразие.
1: А скажите, пожалуйста, вот мне друзья, которые бывали в тех краях, рассказывают, что животным там вообще антропофобия совершенно не свойственна, и они человека не боятся. Это действительно так?
2: Да, да. Даже вот, чтобы не вдаваться в историю, но, в общем, человека там всегда было очень и очень мало. То есть, во-первых, русские поселились только лишь в самом конце XIX века, во второй половине XIX века. И плотность вот этого населения была настолько мала, что, конечно же, там всегда было больше животных, чем людей. Ну и с 1930 года, то есть уже практически 100 лет существует заповедник, конечно же, и там абсолютно не пуганы.
1: Ну, там же были местные охотники, да, и эти края-то им-то уж были хорошо известны, да?
2: Да, да, конечно. Ну, охотники тоже, в общем-то, конечно же, основной промысел – это была пушнина, соболь. Но это было, опять-таки, это было давно, и сейчас уже даже те же самые соболя, они настолько не пуганные, что, в общем-то, в избушках, в которых вот приходится жить там во время экспедиции, приходится все очень хорошо прятать и закрывать, потому что соболя только и ждут, когда мы забудем там закрыть дверь, чтобы ворваться в избушку и, в общем, навести свой порядок. То же самое и медведи.
1: То есть в этих местах, на заповедных территориях, не надо сутки напролет выслеживать в бинокль что-то живое, а животных можно видеть повсюду, и они, в общем-то, не особо таятся, да?
2: Ну, это, конечно, можно и так сказать, но нет. Потому что в целом, конечно, в тайге плотность животных, она, конечно же, ниже, да, чем, допустим, вот... Ну, взять, допустим, там Московскую область, Брянскую, Калужскую. Здесь все-таки плотность животных выше, чем в тайге. Но там, если все-таки животное где-то вот появилось на горизонте, то да, оно будет непуганным и можно даже достаточно близко подпустить. Тех же северных оленей. Вот северные олени, они достаточно близко подходят, когда спускаются там вдоль таежных рек, допустим, их можно встретить.
1: А вы снимали кино в этих краях? Как долго вы его снимали? Что за фильм?
2: Фильм называется «Лес. Хранитель жизни». Это, мне кажется, первый такой большой документальный фильм о первозданных лесах. О тех лесах, которые живут и развиваются по своим законам на протяжении столетий, даже тысячелетий. Фильм снимался в нескольких локациях. Но главное место съемок – это вот как раз Печоро-Илыческий заповедник, его девственные нетронутые леса. Фильм снимался 3 года. 3 года шли съемки. Мы постарались отразить все сезоны – зимний, весенний, летний и осенний – и показать особенности леса в каждой из этих сезонов.
1: Там есть какая-то сюжетная линия или это просто такой вот обзорный фильм «Все 4 сезона – лес, его жизни»?
2: Сюжетная линия, мне кажется, что она есть, потому что мы показываем непростую жизнь деревьев внутри вот этого леса. И какой бы сложной и непростой бы она ни была, но при этом за счет смерти и жизни самих деревьев, да, обеспечивается непрерывный поток поколений, обеспечивается устойчивость всего леса, его непрерывность как бы во времени и пространстве. И мне кажется, что это вот такая главная идея фильма и главный сюжет.
1: Теперь вы представляете себе, что в самом центре нашей страны лежат девственные первичные леса. То есть вымерли мамонты и шерстистые носороги, тундра, степь ледникового периода заросла деревьями, и с тех самых пор эти уникальные массивы не испытывали никакого антропогенного пресса, полностью сохранили свой первозданный облик. В европейских странах было бы просто немыслимо создать подобный заповедник.
2: Да, все абсолютно верно, и вообще возможно, что нужно даже считать с момента вот ухода ледника, то есть это где-то 10-12 тысяч лет назад. Конечно, как мы уже сказали, что люди там были, но их было очень мало, и, в общем-то, их воздействие было очень ограниченным по площади. А огромные вот водораздельные пространства, куда нам удалось проникнуть с камерой, как раз-таки они всегда были вне зоны освоения, да, и поэтому там на протяжении тысячелетий росли, умирали и, в общем-то, опять вырастали те самые среднетаежные леса.
1: Конечно, визитная карточка Печоро-Илыческого заповедника – это плато Мань-Пупунёр со знаменитыми каменными столбами. Но есть и другие интересные места. Например, с 1949 года здесь действует уникальная экспериментальная ферма по одомашниванию лося. Первая в мире. Изначально лосей пытались использовать как вьючных животных для тайги, но с появлением снегоходов эта идея как-то потеряла актуальность. Зато осталось молочное направление, потому что лосиное молоко славится целебными свойствами и необычным вкусом с таким ореховым оттенком. Хотите приехать попробовать? Это реально. С недавних пор наши заповедники открыты для посещений, но только в организованном порядке. Ну, заходите на сайт и внимательно изучайте информацию. Моя великая Россия. Печоро-Илыческий заповедник на стыке Европы и Азии.
0: Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
3: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
4: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
3: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
5: Обжорство?
3: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
5: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Первое государственное. Реклама.
9: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
10: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
11: МЧС информирует.
12: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Реклама. Московское время 15:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин сегодня в Кремле наградит учителей героев специальной военной операции. Закупочные интервенции на рынке зерна в России могут начаться с конца октября, заявили в Минсельхозе. Об этих и других событиях далее подробно. Российские подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в южном и центральной частях города Доброполья, выбивает ВСУ с территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны. По его информации, в течение суток в городе взято под контроль 51 здание, потери ВСУ составили более 20 военнослужащих. Группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленного. Группировка войск «Восток» за сутки взяла под контроль село Самойловка в Запорожской области. Штурмовики зачистили более 400 строений при ее освобождении. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Владимир Путин сегодня в Кремле наградит учителей героев специальной военной операции, а также примет участие в открытии образовательного комплекса в Якутии. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, также президент встретится с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».
16: Сегодня День учителя, и поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». Это будет прямое общение, разумеется, еще раз поздравят. В дополнение к тому обращению нашим учителям, которое он записал заранее, которое было сегодня опубликовано. Также сегодня Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции. Это будет в Кремле, церемония награждения, вы тоже это увидите. И откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс. Первый такой в Иркутской области был создан, и он уже давно функционирует. Вот сегодня президент даст старт работе еще одного такого образовательного комплекса.
15: Ранее Владимир Путин сегодня поздравил педагогов России с Днем Учителя. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал председатель Кабмина Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что цель стратегии – сформировать приоритетные сферы производства, в которые будут применяться биотехнологии в ближайшие 10 лет, а в более долгосрочной перспективе создать благоприятные условия для предприятий, которые выпускают инновационную современную продукцию на основе биоэкологических и биоресурсов, живых микроорганизмов для агропромышленного комплекса, медицины, энергетики, ЖКХ и экологии. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
17: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
15: Глава Минфина также отметил, что план по обилению экономики дает результаты. С помощью национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров было привлечено 34 миллиарда рублей. Силуанов также рассказал, что контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года позволил предотвратить более 290 случаев вывоза средств сверх нормы на сумму почти 180 миллионов долларов. Закупочные интервенции на рынке зерна в России могут начаться с конца октября этого года, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она отметила, что пока есть сложности с элеваторами. Пока нам дали возможность собственники элеваторов более чем на 1 300 000 тонн. Сбор пшеницы в России с начала текущего года составил 93 миллиона тонн в бункерном весе, добавила министр. По итогам года урожай ожидается на прошлогоднем уровне. Оксана Лут отметила, что Россия выполнит все свои обязательства по экспорту.

0: пострадавших для оказания экстренной медицинской помощи. Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на исследование. С помощью моделирования аналитики рассчитали, каким был бы чистый прирост мигрантов, разница между въехавшими и выехавшими в 2021-2025 годах, если бы Brexit не случился. В модели были учтены повышенный приток мигрантов из стран ЕС и пониженный приток из стран вне блока. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов составил бы примерно на 204 тысячи человек больше, чем в реальности. Затем аналитики применили эту же модель к периоду 26-30 годов. Напомню, что референдум в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянином Данилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. В первой партии счет равный 3-3. А на соревнованиях в Шанхае сразу трое россиян вышли в финал квалификации. Павел Котов в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Роман Сафиулин был сильнее канадца Алекси Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Синтаром Итидзуки. А Илья Симакин победил француза Луку Павловича 4-6, 6-4, 6-1 и сыграет за выход в основную сетку турнира с китайцем Ригелите. Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников признан лучшим в своем амплуа на четвертой игровой неделе регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он в двух встречах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Об этом сообщается на сайте соревнований. Также лучшими игроками недели признаны вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин и защитник казахстанского «Барыса» Логан Дэй. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салават» Юлаева. Павел Зубов покинул пост главного тренера Тольяттинской «Лады». Об этом сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Исполняющим обязанности наставника тольяттинцев назначен Игорь Горбенко. Российские спортсмены все еще не получили визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Об этом сообщили Федерация гимнастики России. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Хабаровский «СКА» «Нефтяник» обыграл Архангельский «Водник» со счетом 7-3 в первом матче финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» 7-6 в дополнительное время. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Года. По данным центра ФОБОС, 6 октября в Магадане около 8 градусов, небольшие осадки. В Новосибирске 8-10 градусов, облачно, кратковременные дожди. В Красноярске до 13 градусов и без осадков. В Мурманске и Архангельске до 10 градусов, временами дожди. В Вологде около 12 градусов и также возможны осадки. В Сыктывкаре завтра около 9 градусов без осадков. В Кирове и Уфе до 12 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире днем около 13 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные осадки, днем около 16 градусов. В Москве сейчас около плюс 13 градусов, предстоящую ночь похолодает до 8-10, завтра днем в городе 12-14, давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
2: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы вспоминаем историю. Говорим о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви.

0: и преданности горцев, в том числе и о любви к музыке. Ведь понятие «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка вновь будет звучать у нас в программе, и звучать не просто с кавказским акцентом, но прежде всего с нотками русского и грузинского. В одной из наших программ мы вспоминали грузинский детский вокально-инструментальный ансамбль «Мзиури», получивший широкую известность в СССР. И сказать, что популярность этого ансамбля в Советском Союзе была огромна, не сказать ничего. Музыкальный коллектив состоял в основном из девочек. Все участницы пели, танцевали и играли на нескольких инструментах. Репертуар коллектива включал как народные мелодии, так и произведения советских композиторов. Песни исполнялись в основном на грузинском и русском языках. Впрочем, не буду забегать вперед, и сегодня я вновь хочу представить мою гостью, очаровательную и обаятельную Нино Кубиашвили. Напомню, что Нино стояла у истоков ансамбля и входила в самый первый и самый прославленный, скажем так, звездный состав «Мзиури» — это 70-е годы прошлого века. Моя гостья пела и играла на клавишных, на фортепиано и на синтезаторе, который в те далекие времена называли «Ионикой». Нино, спасибо, что сдержала слово и вновь заглянула в нашу студию.
1: Здравствуй, Коля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Дорогие друзья, хочу сказать, что мы с Нино не будем лукавить и делать вид, что познакомились только что. Дело в том, что мы дружим очень давно, почти полвека, с тех самых времен, когда учились на филологическом факультете Тбилисского государственного университета. Поэтому не удивляйтесь нашему обращению друг к другу на «ты». Нино, после программы с твоим участием было огромное количество звонков и писем с разными вопросами, которые я прямо сейчас тебе и переадресую. Вот, например, такой вопрос. Ансамбль «Мзиури» был не просто ансамблем, а заметным явлением. Девочки и только девочки, и при этом и поют, и играют, и танцуют. Чувствовали ли вы тогда, что делаете что-то особенное, или это стало понятно уже позже?
1: Нет, конечно, особенного ничего не было. Мы делали свое любимое дело. Хочу сказать, что мы получали мешками письма. Очень много писем приходило.
0: Со всего Советского Союза.
1: Со всего Советского Союза, да. Во Дворец пионеров приходили письма, ну, в наш адрес, да. И скажу, что на все эти письма отвечали мы сами. Не родители, не там кто-то еще другой, а мы сами отвечали.
0: Хорошо. Как технически, вот тоже вопрос, как технически строилась работа над песней «Мзиури»? Сначала учили мелодию, потом гармонию, отдельно прорабатывали партии. И как девочки с разными голосами находили общий звук? Ну, и еще вдогонку, что называется, в ансамбле были и вокал, и инструменты. Как распределяли роли? Кто-то был сильнее в пении, кто-то в игре. И как это сочеталось на сцене?
1: Могу сказать, что мы, инструменталисты, менялись инструментами, играли на разных инструментах, да? И ноты нам писал наш музыкальный руководитель Гурам Джаяни, который тоже играл на разных инструментах. Ну, песни давали, естественно, девочкам, у которых были хорошие голоса, а пели мы в два, иногда в три, а то и в четыре голоса, в зависимости от того, у кого какой голос.
0: Я думаю, наши радиослушатели наверняка заждались песен, которые ты с коллегами и друзьями исполняла более 50 лет назад. Давай послушаем одну из них.

0: Вы пели и грузинские народные мелодии, и эстрадные советские песни. Расскажи, пожалуйста, как вообще подбирали репертуар? Это был художественный совет некий, пожелание педагогов? Или вы сами могли сказать, вот хочу вот именно вот эту песню? Или как это все происходило?
1: В основном мы исполняли детские песни. Для нас писали композиторы Давитошвили, Ракфиашвили, Милорава. Ну, со временем, естественно, мы выросли, и репертуар тоже поменялся, да? Но такого, чтобы я хочу исполнить эту песню, нет, я хочу. Давали песни девочкам, и сами они исполняли. Никто там не вмешивался.
0: А вот интересно, есть ли в вашем исполнении, ну, вашем я имею в виду коллективом «Зюри», какая-то одна песня, которая стала для вас визитной карточкой, что ли? Если да, то расскажи про эту песню, почему она запомнилась, что в ней было особенно сложным или, наоборот, самым радостным?
1: Вот визитной карточкой нашего ансамбля стала песня «Мзиури» композитора Александра Ракфиашвили. Она стала не только визитной карточкой, но и гимном.
0: Но у вас было много замечательных
1: много
0: других
1: было,
0: песен.
1: Много было, да. Но в основном все концерты мы открывали вот этой песней.
0: Хорошо. В те далекие годы попасть на телевидение было редким и очень значимым событием. Про «Мзиури» тогда сняли телевизионный фильм. Он, кажется, назывался «Мзиури на корабле». Вот расскажи хотя бы в общих чертах про съемки. Что больше всего волновало, что запомнилось в работе с режиссером, с оператором? Как вы воспринимали тот факт, что вас увидит вся огромная страна, весь Советский Союз? Ну и случались ли курьезы во время съемок или на сцене, или во время записи, которые с высоты пройденных лет, вот сегодня, сейчас, ты вспоминаешь с улыбкой?
1: Фильм называется «Мзиури».
0: А, не «Мзиури на корабле», а
1: нет,
0: просто...
1: Нет, просто «Мзиури». Фильм снимали в течение месяца на теплоходе «Шота Руставели».
0: Уставили, да.
1: Режиссером фильма был Заал Какабадзе, который уже был известен своим фильмом, который он снял тоже на теплоходе «Шота Руставели». Фильм называется «Орера полный вперед». Угу. Мы выехали из Батуми, заходили в разные порты. Было очень интересно, естественно, бывали съемки иногда и поздно ночью, в 3, где-то в 4 часа, чтобы другим пассажирам не мешать. А во время съемки я скажу, вот мы исполняем, ты помнишь, наверное, этот фильм, да, мы исполняем танец на палубе, и вот в течение целого дня было нашествие божьих коровок. И вот вся палуба была красного цвета. Мы танцевали и наступали на эти несчастные насекомые, безобидные насекомые. А поставил этот танец известный хореограф Юрий Зарецкий. А во время фильма там есть еще момент, где уже в конце, где мы стоим в ночных рубашках, а шили эти ночные рубашки там же, на теплоходе, на корабле. Да.
0: Для фильма?
1: Для фильма специально понадобилась вот эта сцена.
0: По сюжету, значит, вот молодой парень, который руководил вашей группой, он вечером подошел к роялю.
1: Поздно ночью, когда мы уже по сценарию должны были спать.
0: Да, уже все спят, да. И стал набирать какую-то, значит, музыку.
1: Ну вот как раз мелодию из этого нашего гимна.
0: Да. И в это время, значит...
1: Появились мы.
0: Вы, да.
1: Появились мы.
0: Вот в этих рубашках.
1: В этих рубашках, да. И он же по сценарию был спортсменом,
0: да.
1: И музыкантом, да. И музыкального образования у него не было, и как будто он не мог ни петь, ни там, ни играть. И он во время того, когда он набирал вот эти ноты на пианино, да, он ошибся. Подошла та Муня Гвертицелли, и она ему вроде
0: поправила,
1: да. И потом мы там кричим, что мы научим вас и танцевать, и петь. И вот, да, мы стояли в ночных рубашках, и на одной из девочек была не рубашка, а пеньюар, который просвечивал.
0: Его не сшили, наверное.
1: Ну, она, мать положила ей, видать, чемодан, и вот она решила одеть этот пеньюар.
0: Чтобы выделить свою дочь.
1: Ну, наверное, выделить, да.
0: Он красивее, очевидно.
1: Ну, красивее, естественно, да. Но пеньюары тогда дети не надевали, да, носили взрослые женщины. Вот, и российская сторона в этом фильме эту сцену вырезала, а грузинская оставила.
0: То есть, ну, такая цензура была, что, значит,
1: ну, да,
0: да, не надо по всему Советскому Союзу показывать.
1: Советского Союза, да, что носят пеньюары.
0: Хорошо. Говорят, что наибольшую популярность «Мзиури» принесло сотрудничество с композитором Алексеем Рыбниковым. Ваша совместная работа над музыкой к спектаклю «Наш друг Буратино» стала заметным явлением в советской детской музыке 70-х годов прошлого века. Но это же мюзикл, правильно?
1: Это мюзикл.
0: Да, это был мюзикл, да.
1: Хочу, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Это был первый детский мюзикл.
0: Мюзикл. Так вот, записи этого мюзикла тысячами выходили на пластинках фирмы «Мелодия» и мгновенно разлетались по всему Советскому Союзу. Может, припомнишь, как вам работалось?
1: Поставил этот мюзикл артист театра пантомимы Александр Жиромский. Мы с ним познакомились как раз-таки вот во время поездки в Венгрию. Он когда увидел нас, послушал, и вот эта идея пришла, и он приехал специально в Грузию. Были зимние каникулы, и в Гаграх мы репетировали, там, естественно, дали песни девочкам, которые поют, а мы были, так скажем, куклы, инструменталисты. Записывали песни на шаболовке, а во время записи этих песен присутствовал сам композитор Алексей Рыбников.
0: А как он с вами общался? Ну, что-то говорил, наверное, какие-то замечания, или наоборот, говорил, ой, девочки, как здорово.
1: Ну, ему понравилось, как бы, да. И понравилось, я не помню, что были какие-нибудь там...
0: Шероховатости, скажем, да. Хорошо. И прямо сейчас режиссер мне подсказывает, что может поставить песню «Карабаса-Барабаса» из вашего мюзикла в исполнении Ли Хорбаладзе. Давайте послушаем. Кстати, Лия Хорбаладзе играла на удар, если не ошибаюсь, да?
1: Да, я еще тут хочу вставить, что когда мы выступали тогда в Ленинграде, это было во время зимних каникул, и зимние каникулы, мы знаем, что длились 2 недели, даже 10 дней, наверное, да? А мы выступали целый месяц. Это 2 года подряд. Выступали в концертном зале «Октябрьский». Угу. И Лия в своей роли, да, Карабаса, настолько она вжилась в эту роль, настолько она исполняла эту роль очень хорошо, что на первом ряду сидел маленький мальчик вместе с мамой. И когда она подошла уже поближе к зрительному залу, да, вот там на сцене, и она, ну-ка, отдайте, куклы мои, ну, на вот таком голосе, да, мужской голос, хрипловатый такой голос, этот маленький мальчик ножками поднялся на стульчик и, ой, мамочки, я боюсь, так он закричал. Да, так что...
0: Хорошо, да, послушаем в исполнении Ли Хорбаладзе вашего «Карабаса-Барабаса».
1: Послушаем.

0: Замечательно Лия Хурбаладзе спела, и легкий грузинский акцент нисколько не портит Карабаса-Барабаса, даже совсем наоборот. Нино, я знаю, что одновременно снимался фильм, мюзикл о приключениях Буратино. Фильм, говорят, получился замечательно, его закупили десятки стран, и даже какие-то африканские государства захотели посмотреть фильм, послушать чудесные композиции в исполнении девочек из Мзиори. Но здесь у нас фильм был утерян. В общем, не нашли ни одной копии. Вообще, что произошло? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну, я сказала, что мы записывали на Шаболовке, и там же на Шаболовке и сняли этот фильм. «Наш друг Буратино» назывался фильм. Фильм получился очень хороший, очень интересный. Ну, маленькие девочки исполняют, да, вот, мюзикл. Но я скажу, что лента понадобилась для съемок какого-то другого там спектакля или для концерта, что-то, ну, на телевидении. И нашу вот эту ленту на этой ленте
0: записали
1: что-то другое.
0: Что-то другое.
1: Да. Да, но до этого, ну, ты сказал, там африканские страны, это я точно не могу сказать.
0: Я просто слышал, но да, знаю, возможно, что это байка, но
1: говорят, что
0: закупили,
1: 80
0: да.
1: стран закупила этот наш фильм, но нигде мы не можем найти. А вот если радиослушатели знают, если нас слушают сейчас, кроме России, еще где-нибудь какая-то другая страна, и, возможно, у кого-то в какой-то стране есть этот фильм, то, пожалуйста, помогите нам найти.
0: Или, может быть, даже у кого-то здесь, у нас в России,
1: всё
0: есть какая-то
1: быть.
0: Копия у кого-то, да, затерявшаяся копия, да, этого фильма, уважаемые радиослушатели.
1: Мы вот давно уже пытаемся
0: найти. Да, да.
1: Найти.
0: Хорошо. В детстве и подростковом возрасте голос меняется, интересы расходятся, а ансамбль должен звучать ровно. Были ли моменты, когда кто-то из девочек особенно тяжело переживал перемены, и как вы помогали друг другу?
1: Вот насчет помощи я скажу. Мы выступали, опять-таки, здесь, в Москве, в Кремлевском дворце съездов. Но тогда нас было не 20 человек, как вообще нас было 20, да, в ансамбле. 7 человек только, 7 девочек приехали в Москву. Именно вот чтобы для этого концерта должны были исполнить 2 песни. Сейчас не помню, какие песни. Но было так, что случилось, что наши девочки заболели, простудились. Одна из них была Лия Хурбаладзе. И скажу, что я в детстве очень хотела стать врачом, хотела поступить в медицинский,
0: да.
1: И хотела я ее, значит, вылечить. И решила сделать компресс на горло. Ну, оказалось, это наоборот, я испортила все дело.
0: Если ты сказала, что хотела пиявки и, так сказать, поставить, как из Карабаса-Барабаса.
1: Я же не дуримар, да. Но, слава богу, вызвали скорую, и температура была высокая. Вызвали скорую, и врач сказал: вы что хотели, говорит, ее угробить, что ли, говорит. Вот так, как будто я хотела помочь, но получилось наоборот.
0: Самое главное, чтобы ты хотела ей помочь совершенно, да, искренне, да. А ты тоже с ней до сих пор дружишь, я знаю.
1: Дружу, да, резко, да,
0: да, да. Вот еще пара вопросов от наших радиослушателей. Уважаемые радиослушатели, стилистику я сохраняю. Спрашивают, сохранились ли записи тех лет, есть ли у вас любимая съемка или песня, которую вы пересматриваете или переслушиваете, и что в ней цепляет вас до сих пор?
1: Первые съемки на телевидении прошли опять-таки в Москве, опять-таки на Шаболовке. Это были съемки, снимали нас для участия в новогоднем «Голубом огоньке» в 1972 году. Но этой записи тоже нет. Хотела бы сейчас посмотреть на нас тогда маленьких. А вот что мы пересматриваем? Пересматриваем часто уже съемки концерта 2010 года, когда открыли нашу звезду. Да, да, да, звезда перед концертным залом филармонии в Тбилиси.
0: Да. И вот еще спрашивают о том, чем вы занимались после активной концертной жизни в Мзиури? Как музыка повлияла на выбор профессии и жизненного пути? Или, может, не повлияла вовсе?
1: Назову вот фамилии, которые продолжили музыкальную карьеру, да, это даже Тамара Гвертители, Майя Джабуа, Чохун Элидзе, Кахьяни, остальные выбрали другую профессию, да,
0: да,
1: другие профессии. Я выбрала профессию педагога, учителя, Но, как я уже сказала, очень моя мечта была стать врачом. Хотела поступить в медицинский институт, но, видать, это была не судьба.
0: Еще не поздно. Не поздно. Извини, все-таки перебиваю тебя, но я со своей стороны скажу, ты человек скромный и промолчала бы. Не знаю, вот как насчет музыки, но больше 40 лет Нино преподает русский язык в грузинской школе. В этой школе также русский язык преподавала мама Нино. И вот пришлось к слову, что называется. А правда, что в последнее время русский язык все больше востребован в Грузии, и что его преподавание в грузинских школах никого не удивляет? Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что во время президентства Саакашвили практически все русские школы были закрыты. Как сейчас?
1: Когда я начала работать в 1989 году, тогда фактически, да, русские школы закрылись. Я начала, значит, преподавать в грузинской школе, но тогда русские изучали с первого класса. Но скажу, что это было нецелесообразно, потому что ребенок в первый класс, он приходит, он только-только начинает, да, изучать там азбуку, алфавит, да, грузинский, а тут еще другой язык. Это
0: сложно.
1: Это, естественно, было сложно. Потом, ну, Министерство образования поменяло, там, изменило все это самое, и стали изучать с третьего класса. Сейчас мы изучаем с пятого класса русский язык, как иностранный. Ну, хочу сказать, что каждый год у нас проводятся олимпиады по разным предметам. И каждый год я вывожу своих учеников на олимпиаду по русскому языку. Каждый год у меня бывают ученики, которые, значит, победителями, да, этой олимпиады. Иногда мы входим в десятку, а даже у меня были ученики, которые взяли первое место по всей Грузии.
0: Не только талантливые ученики, но и, прежде всего, замечательные у них преподаватели. Пацаны из программы, какую мы послушаем песню? На твое усмотрение.
1: Наверное, из фильма «Дети капитана Гранта». А ну-ка, песню нам пропой «Веселый ветер».
0: Ну что ж, слушаем.

0: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и мне остается лишь поблагодарить мою гостью, участницу самого первого и самого знаменитого звездного состава вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» Нино Кобиашвили. Нино, спасибо большое за интересную беседу. Здоровья тебе, счастья, удачи и успехов во всех твоих делах и начинаниях.
1: Спасибо, Коля, тебе еще раз. И, пользуясь случаем, хочу передать привет всем моим знакомым и близким, которые живут в России. Я вас всех люблю.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Слава благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамлашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про большую игру. Про то, как выстраивались и откуда, собственно говоря, проистекали ноги у крайне сложных и не всегда приятных взаимоотношений между Британской и Российской империями, а по большому счету между Британией и Россией, как бы Россия ни называлась. Империя, Советский Союз, Российская Федерация, неважно. Помогает нам в этом разобраться публицист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович,
4: добрый день. Начнем все-таки с классического понятия большой игры. Большой игрой называется противостояние Британской и Российской империи в Центральной Азии, Ближнем Востоке. Исторически так получилось, удивительным образом, что в центре всей этой истории оказалась несчастная страна под названием Афганистан. И мы имеем 5 афганских войн. И, кстати, через это мы перейдем к следующему этапу. Потому что мне это, собственно, интересовало в большой игре. Ее универсальность, то есть возможность и реальность продления этих механизмов на исторический процесс значительным образом шире, чем классическое понятие большой игры, которое заканчивается классически в 13 году.
3: 913.
4: Соглашение, 913, да?
3: Почему большая игра – это именно Средняя Азия, Ближний Восток с упором на Афганистан?
4: Опять же, я буду плясать от своих фантазий, грубо говоря.
3: Давайте.
4: Фантазии заключаются в том, что большая игра – это холодная война 19 века. Почему, кстати, я говорил про Крымскую войну? Потому что она не укладывается в понятие холодной войны. Холодная война – это когда у вас между двумя державами, которые, в принципе, могут друг друга при прямом столкновении уконтрапупить радикально, как сейчас в условиях ядерного противостояния, но, тем не менее, сил бы хватило. Вот. Они выбирают для себя поляну, в общем, как бы периферийную, где они мерятся разными частями тела, да? За счет чего они выясняют вообще отношения в большой геополитике между собой. Да? Там идет вот эта площадка, да? Исторически это был безумный страх Британии за Индию, потому что у них была концепция, что Россия хочет Индию. Россия делала вид периодически, что она ее правда хочет. У нас было несколько попыток, если мы вспомним вообще всю историю, связанную с наполеоновскими войнами, да? То Наполеон не собирался покорять Россию. Он хотел втянуть Россию в континентальную блокаду Британии, которая на самом деле с самого начала была, в общем, мягко говорить, очень спорным. Великую морскую державу подвергнуть континентальной блокаде довольно сложно. Значит, союз России для этого был необходим, но кому он был нужен? Геополитика тогда не была в центре. Зато в центре было то, что всегда. Британия была основным потребителем российского экспорта. Весь британский флот построен из российского сырья. О чем речь? Холодная война 19 века. Холодная война – это именно игра. Но холодная война – это противостояние равных.
3: А мы были равными?
4: Мы были сопоставимы по нашей совокупной мощи. Россия и Британия. Британская дипломатия оказалась сильнее, интереснее и изощреннее российской. Опять же, заставить Россию во всех крупнейших мировых столкновениях выступать на стороне своего геополитического противника надо было уметь. И уже осознанно, вот после большой игры, попасть в эту ловушку, это, конечно, очень большой провал российского правящего класса. Когда мы выходили из большой игры в 2013 году, мы имели в виду, что у России нет ни одного военного противника. У нас был союз с Пруссией, у нас был союз с Францией, и теперь у нас был практически союз, раздел мира с Англией. С кем нам еще воевать-то? Штаты были в изоляции в полной тогда и не хотели. Более того, этот режим изоляции в той или иной степени с некоторыми колебаниями продлился до 1941 года, на самом деле. Ну, до вступления во Вторую мировую войну. О чем еще я пытался объяснить на примере большой игры? Холодной войны. Холодная война, как противостояние равных, ей бояться не надо, ее надо заслужить. И наша катастрофа 1991 года, она вывела нас, физически вышибла за рамки нормальной холодной войны, большой игры. И наше возвращение в большую игру, причем очень близко по лекалам буквально 19 века, оно было обратной стороны нашего возвращения в историческую субъектность. Как только страна начала восстанавливать историческую субъектность, она захотела или оказалась вынужденной участвовать в продолжении большой игры. Вот и все. И пока мы еще, вот мы сейчас находимся на этапе, где, может быть, как-нибудь мы сможем реанимировать холодную войну. Правда, немножко в другой конфигурации, потому что сейчас с нашими англосаксонскими друзьями происходит очень странная вещь. Соединенные Штаты, это можно назвать контрреволюцией, это можно назвать реставрацией консервативной, вынуждены вернуться к геополитике 19 века. К своей геополитике 18 века. Надо понять, что все-таки Соединенные Штаты, которые унаследовали как бы все от Британской империи, в какой-то степени пропитавшись ее идеями, духом и тлетворными качествами, да, они для того, чтобы спастись, вынуждены вернуться назад. А назад надо понять, что Америка – это анти-Англия. Это анти-Англия, это страна, которая родилась из бунта против короны. И антибританские настроения были доминирующие у ранних Соединенных Штатов. Безусловно. Вот тогда, когда во времена, которые описывал Токвиль, когда существовала вот этот вот образ американской демократии, кстати, цензовой, чрезвычайно, американской демократии было задействовано, по-моему, 13% взрослого населения имело право голоса. Я даже не говорю о манипулировании внутри этих 13%, но это просто огромное меньшинство. И в этом смысле она была обречена на то, чтобы быть более или менее работающей системой. Потому что что такое работающая система, даже демократия, да? Значит, ты не можешь иметь прав неподкрепленных обязанностей. Так не бывает. Что такое идеальная, на мой взгляд, демократия? Демократия античная. Ну, она римская была идеальной, ну, так сказать, наиболее честной, можно сказать. Право голоса имеет тот, у кого есть место в легионе. Это демократия, права в обмен на жизнь. Ты имеешь место в легионе? Вне зависимости от того, почему ты его потерял. Ногу ты потерял, раненый, ты старый. Это не важно, тебя это не умалит. Просто вот это одно из двух. Ты имеешь место в легионе, ты имеешь право. А если вы хотите лишить меня права, вот идите сами, махайте мечом, смотри, я вот стою в стороне.
3: Но ведь мы же имеем ровно такую же ситуацию с точно таким же подходом, которая потом была выражена в известной максиме «нет налогов без представительства».
4: Это другое. Это в обмен на деньги. Это буржуазная демократия. Она тоже работает.
3: Скорее
4: она
3: так.
4: Пошлая.
3: Это делегирование права применять силу и государственное насилие.
4: Правильно.
3: В обмен на обеспечение власти.
4: Правильно. Ты хочешь, король, ты хочешь денег
3: тогда
4: на эту
3: слушай
4: войну?
3: Слушай нас.
4: Тогда нас слушай. А если нет, опять же, воюй без денег. Мы же тебе не можем запретить. Ради бога, воюй. Но ты должен нас убедить, что нам это выгодно. Это цензовая демократия. То цензом здесь является не жизнь, а деньги, имущество, да? Она тоже работает. Потому что, ну вот, не секрет, что любая корпорация – вещь гораздо, даже самая диверсифицированная, вещь гораздо проще устроена, чем государство. Но представить себе, что корпорация будет управляться акционерами по принципу «один акционер, один голос» может только сумасшедший, да? Потому что важно же доли. Есть контрольный пакет, есть мажоритарии, есть миноритарии, есть просто распыленные акционеры и так далее. Всем понятно, что в тот момент, когда кто-то придет в любую корпорацию и скажет, а теперь мы будем так, вот есть один акционер, вот у него будет один голос. Ну, извините, ребята, это все, это каюк. Любая система, демократическая, недемократическая, она имеет обратную связь. И никто не доказал, что обратная связь в демократии обязательно лучше работает, чем она работает в автократии, да? Зачастую даже лучше работает в автократии, потому что демократия является инструментом, современная демократия, во всяком случае, купирование этой обратной связи. Она ее профанирует. То есть, как говорится, выпуск пара. Что такое выпуск пара? Это значит, что любое, так сказать, народное волеизъявление уходит в гудок.
3: Пар в свисток, и все. Как обычно.
4: В свисток. Возможность уводить народное мнение в свисток является достоинством, якобы. Да? Ну, это очень спорный момент. Что это на достоинство? С какой радостью?
3: Мы говорим про большую игру, и помогает нам в этом разобраться во всей этой 200, уже скорее 50-летней истории публицист Михаил Леонтьев. Спасибо огромное.
4: Вам спасибо большое за возможность поговорить на интересные темы.
3: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здрава Лайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостьей Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
10: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
9: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
10: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
9: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
10: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание, каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
9: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
10: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
9: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
10: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать. Пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках, это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость, например.
9: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
10: Да, и все полезные вещества, их называют внутри, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
9: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди, даже дети, очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
10: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спеши. Количество таких комплектов ограничено.
9: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
10: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
9: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
10: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот. Слабые места сдаются патологическому процессу первыми, но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы. То есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
9: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
10: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
9: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
10: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните. по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
9: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
10: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
9: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
10: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
9: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
10: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит. И видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
9: целом.
10: Ну да,
9: то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
10: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
9: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны. Группировка «Восток» освободила село Самойловка в Запорожской области, и проект федерального бюджета на ближайшие 3 года предусматривает рост ВВП. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Он был построен в поселке Жатай. Кластер возвели с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда «Новый дом». Как заявил президент, открывающийся центр «Точка будущего» – зримое свидетельство вклада меценатов и бизнеса в подрастающее поколение. Благотворители не только средства вложили в проект, но и душу. Президент также назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны, а работников образовательной сферы – главной точкой опоры.
14: Только на этой площадке еще один подобный комплекс уже реализован в Иркутске. Смогут учиться, заниматься в кружках, секциях более 1000 детей. Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в главное, самое главное, что у нас есть, в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами.
13: Президент отметил вклад руководства Якутии в развитие образовательных проектов. Комплекс «Точка будущего» в Якутии будет содержаться на средства фонда. Обучение для детей будет бесплатным. Первый образовательный комплекс «Точка будущего», включающий детский сад, школу и поселок для проживания приемных семей, открылся в Иркутске в 2020 году. Проект создан на средства благотворительного фонда. Подразделение группировки «Войск Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленово, сообщили в Минобороны. В кольце окружения также ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково. По данным военного ведомства, потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 наземных роботехнических комплексов. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Анаполе Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» продвигаются в Доброполе, в ДНР. Освобождено 51 здание, уничтожено более 20 боевиков. Российские войска группировки «Войск Восток» за последние сутки взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области. Штурмовики зачистили более 400 строений при освобождении села. Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года предусматривает рост ВВП, и основным фактором для этого является внутренний спрос, заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных обсуждению параметров проекта бюджета на 2027-2029 годы.
15: Законопроект предусматривает последовательное увеличение доходов федерального бюджета. В 2027 году они составят 43,3 триллиона рублей, в 2028 – 45,8 десятых, и в 2029 – 48,6 триллиона. Согласно структуре расходов федерального бюджета, основные ресурсы будут направлены на обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, на выполнение социальных обязательств государства, а также на поддержку различных отраслей национальной экономики.
13: По словам Ковальчука, ключевыми особенностями бюджета являются обеспечение приоритетных обязательств государства и сохранение устойчивости государственных финансов в условиях внешних ограничений. Ранее на парламентских слушаниях председатель Софеда Валентина Матвиенко заявила, что принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного семейно-центричного характера бюджета на ближайшую трехлетку. Проект поправок в налоговый кодекс о сверхдоходах горно-металлургических компаний позволит сгладить последствия ценовых всплесков. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Ранее отмечалось, что налоговая ставка на сверхдоходы компаний горно-металлургического сектора составит от 20 до 30%. Налоговая база будет определяться, исходя из объема добытого в соответствующем году полезного ископаемого и величины превышения его средней цены на мировом рынке над средней ценой за прошлый год с учетом предусмотренной законопроектом индексации. В Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается, сообщили синоптики. 7 и 8 октября в столичном регионе прогнозируется погода без осадков с температурой плюс 14-16 градусов. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8-11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенной.

0: Я около 8 утра по московскому времени. В настоящее время геомагнитная обстановка пришла в норму и вернулась в зеленую зону. Возобновление активности маловероятно. Как указали в лаборатории, причиной бури было воздействие корональной дыры среднего размера, которая в данный момент продолжается, однако пик интенсивности уже пройден. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянином Данилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. В первой партии сильнее был Джокович 7-5, во второй пока равенство 1-1. А на соревнованиях в Шанхае сразу трое россиян вышли в финал квалификации. Павел Котов в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6, 6-7, 6-3. И теперь встретится с австралийцем Александром Вукичем. Роман Сафиулин был сильнее канадца Алекси Галарно 6-3, 6-0. И сыграет с японцем Синтара Матидзуки. А Илья Симакин победил француза Луку Павловича 4-6, 6-4, 6-1. И за выход в основную сетку турнира поборется с китайцем Ригелите. Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 17 лет обыграла сверстников из Таджикистана со счетом 2-1 в гостевом товарищеском матче. Мячи у россиян забили Никита Ивченко и Данила Попков. Баскетболисты казанского «Уникса», американский центровой Джейлен Рейнольдс и канадский защитник Савьер Ратан Мейс вошли в символическую пятерку лучших игроков недели Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Также в топ-5 баскетболистов прошедшей недели попали три американца. Легкий форвард Нейт Поллард из Владивостокского «Динамо», разыгрывающий краснодарского «Локомотива» Кубани Патрик Миллер и тяжелый нападающий екатеринбургского «Уралмаша» Джавонта Даглас. Нападающий уфимского «Салават Юлаева» Максим Загребин признан лучшим новичком 4-й игровой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он в трех встречах отдал две результативные передачи. Об этом сообщает сайт организации. В своих амплуа лучшими игроками прошедшей недели стали вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин, защитник казахстанского «Барыса» Логан Дэй и нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Года. По данным центра ФОБОС, 6 октября в Омске около 5 градусов, облачно возможны осадки. В Новосибирске до 10 градусов, также возможны дожди. В Иркутске около 13 градусов и не обойтись без зонтика завтра. В Мурманске и Архангельске днем около 10 градусов, временами осадки. В Петрозаводске плюс 13 и также дожди. В Перми около 9 градусов будет сухо, в Казани также будет без осадков. В Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире завтра около 13 градусов, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве сейчас около плюс 14 градусов. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 80 градусов. Завтра днем 12-14 градусов. Возможны осадки.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
2: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
4: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
2: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
5: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
2: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза

0: Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время». Вы сможете стать участником этой программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы или свое мнение выскажите. В общем, не стесняйтесь. Также нас можно не только слышать, но и видеть. Это Телеграм Радио России, это ВКонтакте, это в Максе, конечно же. И не забывайте про ресурс Вести.ру. Там огромное количество информации для вас специально подготовлено.
7: Да, все именно так. А мы сегодня, Борис Петухов, Иван Фурсов, работаем для вас, ведем программу «Разное время». И, к сожалению, по традиции, начнем с тревог. Белгород вечером 3 октября подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадали 6 человек, в том числе 3 детей. Какова оперативная обстановка, что известно на данный момент, узнаем у нашей коллеги Анны Скрипки, собственно, корреспондента российской газеты. Анна, добрый день.
8: Здравствуйте, Анна.
9: Здравствуйте. Как вы уже сказали, да, действительно, вот такой серьезный налет беспилотников произошел на Белгород и Белгородский округ в выходные, но однако же противник не ограничился вот этой вот массированной атакой и продолжает гнать беспилотники к российским рубежам, ну и в частности в Белгородскую область. Сегодня, в общем-то, день проходит точно так же неспокойно. Несколько раз ревела сирена в Валуйском округе, была объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов в Белгородском округе. В общем-то, сам Белгород очень чутко прислушивается сегодня к звукам в небе и смотрит, опять же, вверх не потому, что сегодня облачно и кто-то ждет солнышко, а все же очень напряженная атмосфера сказывается на жизни каждого из нас. И да, смотрим в небо. В общем-то, под этой фразой можно понимать весь спектр ощущений белгородцев в эти дни. Но вот сводка нам говорит о чем? Что уже за сегодня 3 пострадавших, причем 2 в многострадальном городе Шебекино, который находится на переднем крае, буквально вот около линии боевого соприкосновения, и причиной каждого из ранений стала атака беспилотного летательного аппарата. Что еще хочется сказать? Враг продолжает наносить свои удары по социальному кластеру региона, по транспорту, по бизнесу. И вот сводка это тоже отражает вот такими сухими цифрами, сухими сводками. Однако вот за каждым из этих случаев это человеческие жизни, которые меняются, это стремление очень оперативно восстанавливать все то, что повреждено врагом. И, конечно же, вот то желание как можно скорее вернуть размеренный ритм жизни, который был до этого. В общем-то, безусловно, это получается у белгородцев. И можно сказать, что регион очень стойко переносит, выдерживает вот эти вот все испытания, но, тем не менее, они продолжаются, и тут, коллеги, вы совершенно правы, да, стоит быть очень осторожными и внимательными, потому что угроза никуда еще не исчезла, несмотря на то, что и сводки стали короче все же, и, в общем-то, повреждений, если брать в целом по региону, становится меньше в количественном отношении.
6: Это благодаря успехам нашей армии, я так понимаю, да?
9: Это благодаря и успехам армии, и благодаря той слаженной работе, четкой и очень выверенной работе военизированных добровольческих подразделений «Барс», «Белгород» и «Орлан». Не секрет, что эти ребята стоят на переднем крае, и, в общем-то, когда буквально вот в тот же вечер, когда был массированный налет 3 октября, вот это вот стрекочущий вот этот звук, который мы все слышим, это, конечно же, вот как раз свидетельство этой слаженной работы. Если застрекотали МОГИ, да, мобильные огневые группы, то это как раз вот тот повод обратить на это внимание. И, конечно же, если даже люди не ушли в укрытие после сирены, то все же сделать это, потому что вот это говорит нам о том, что ситуация серьезная.
6: Очень важно, действительно. А ребята, да, они, я так понимаю, делают все возможное, сбивают то, что получается сбить. И, так сказать...
9: Вы знаете, порой и невозможное, как они сами говорят, ведь они тоже получают ранения, они тоже травмированы, они тоже потом проживают очень сложный и длительный период восстановления. И опять же, да, вот это то, о чем мы читаем в сводках, в новостях, да, но вот за каждым таким случаем это человеческая жизнь. У каждого из них семья, у каждого из них дети. Да. Они выходят защищать и свою семью, и весь регион в том числе, и можно сказать, что всю страну, и это не будет преувеличением, если здесь не ликвидировать беспилотник, то он пролетит дальше.
6: Спасибо большое. Спасибо. Анна Скрипка, собственно, корреспондент «Российской газеты» из Белгорода, была у нас на связи, рассказала опять, насколько тяжелая ситуация все равно остается в Белгородской области и в самом Белгороде. Но, тем не менее, мы надеемся, что да, что все меньше и меньше будет подобных прилетов.
0: Большая страна, разное время.
7: Ну, теперь отправимся в Краснодарский край, поговорим о ситуации с топливом. Там власти рассказали о наличии его, узнаем подробности у нашей коллеги Ольги Тимохиной, как сейчас обстоят дела с бензином и дизелем. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга.
8: Да, здравствуйте. Ну, острый дефицит, который летом приводил к очередям по 4-5 часов на заправках, у нас преодолен. Ситуация, конечно, стала намного лучше, чем в июле и августе, но, конечно, дефицит топлива все еще сохраняется, и это ощущается. Вот сегодня утром, по информации МЦУ Краснодара, бензин с утра был на 79 АЗС города, а 27 заправок топлива уже практически не реализуют. Но вот надо сказать, что даже на тех заправках, где он есть, ситуация в течение дня может очень сильно меняться. И на каждой теперь самостоятельно принимают решения о мерах ограничения. То есть где-то все еще действует ограничение в 20-30 литров в один бак. Ну а на многих сетевых заправках ограничения либо вообще сняли, либо временно снимают, когда есть большой запас топлива, ну и такая уверенность, что оно будет. А также правило, что бензин льют только в один бак, сохраняется пока везде. Ну и сохраняются очереди. Конечно, они не такие интенсивные, но где-то час-два вполне себе нормально стоять на заправках, а бывает, что и 30-20 минут, и, в общем-то, практически ты не стоишь, и сразу заправляешься.
6: Ну это да, это считай, да, уже такая ситуация, которую можно не учитывать полчаса, да.
8: Ну вот аналогичная ситуация, как в Краснодаре, в Новороссийске, в Сочи. В общем, все крупные города все еще испытывают напряжение в этом плане, но Что касается курортных городов, там намного стало, конечно, лучше, намного. Угу. Туристический трафик спал, и, например, вот вчера на трассе Геленджик-Краснодар вообще не было ни одной очереди. Вот я возвращалась в город, и я спокойно заправилась. Каждая заправка, не каждая, вернее, была открыта, и везде был бензин, но угу. все через одну точно бензин был, и все сетевые заправки отпускали спокойно, везде было свободно, и лимитов там не было. И на данный момент, конечно, на курортах в первую очередь убрали многие экстренные меры, которые вводили. Это дружинники, уже не присутствуют на ЗС, то есть убрали казаков. Хотя, возможно, летом к этой практике вернуться, если опять будет такое напряжение. Ну вот в Новороссийске, если помните, тестировали у нас заправку, на которой выдавали талоны, тоже от этого отказались, причем практически сразу отказались. И, возможно, даже дело не то, что не в том, что дефицит бензина спала, скорее всего, она не очень себя показала, вот эта практика. И в целом у нас, вы знаете, с лета появились новые привычки, вот у жителей Краснодара так это точно, самокаты выросли у нас в использовании, на трамваях стало больше людей в рабочие часы ездить, и вот теперь половина бака, это минимум, стараемся заправляться заранее.
6: Молодцы. Ну, мы будем надеяться, что никакого такой проблемы следующим летом уже не будет. Хотелось бы в это верить.
7: Ну да, или, может быть, даже уже к Новому году все более-менее разрешится.
6: Да, ну то, что есть бензин, что то, что можно заправиться, это, конечно, положительно. Я вот вчера в Санкт-Петербурге был, там тоже, в общем, практически по всему городу работают заправочные станции, и очередей особых нету. Поэтому в регионах, мы так понимаем, как-то эта ситуация переламывается. И водители уже не так нервничают, не так, что называется, во всяком случае...
7: Паникуют, в том числе, тревожатся.
6: По панике в очереди нет, которая создавала еще и какие-то дополнительные сложности для людей. Но, тем не менее, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо большое. Ольга Тимохина была у нас на связи. Поговорили мы о том, что в Краснодаре уже работают 82 АЗС, и жители краевой столицы предупредили, что ситуация в течение дня может меняться.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну, наверняка многие из вас знают, слышали вот эту историю, что в Иркутскую область была завезена чума.
7: Якобы, да. Ну, да, вот все выходные пестрили, да, все новостные информационные каналы.
6: Дело в том, что у одной из сотрудниц противочумных, да, вроде бы как в руках разбилась пробирка со всеми этими делами, и, естественно... Вся страна, во-первых, Иркутская область, конечно же, заволновалась. Что происходит сегодня в Иркутской области, расскажет нам Ольга Топоркова. Ольга, здравствуйте.
7: Ольга, добрый день. И позвольте вначале немного от себя добавлю, ведь в таких противочумных центрах просто априори не может быть стеклянных пробирок в целях безопасности, там все... пластики, поэтому это вот чистой воды как бы...
6: Паника.
7: Да, да. Ольга, пожалуйста,
6: продолжайте.
10: Вы знаете, вот действительно что-то невероятное у нас творилось эти выходные. Столько было домыслов, столько было обсуждений в социальных сетях, и много было вопросов. И вот, конечно, то, что мы ждали каких-то комментариев официальных, вот прям это создало такую не очень здоровую атмосферу и в городе, и вообще, можно сказать, даже в области, потому что очень не хватало официальных комментариев, что же происходит, какие конкретно меры принимаются, потому что вот в пятницу появилась эта информация, что у жительницы региона, которая скончалась в Шереховской ЦРБ, подозревают особо опасное инфекционное заболевание, и в Иркутск тут же приехала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявили о том, что проводятся противоэпидемические мероприятия, комплекс мер принят, разработан этот план, и дальше тишина практически до вечера воскресенья. И вот тут, конечно, вот появилось много разной информации. Во-первых, отменили субботник общегородской в Иркутске. Некоторые организации тоже в субботу начали публиковать на своих страницах призывы к посетителям носить маски, ну, например, вот в библиотеке, да. Некоторые организации отменили массовые мероприятия. То есть вот какое-то такое вот ожидание, и непонятно, что же будет, и вот все выходные это было. Ну, наконец-то, в воскресенье появился официальный комментарий, который подтвердил, что диагноз легочная чума у погибшей от пневмонии сотрудницы противочумного института не подтвердился. Озвучили итоги официальной проверки, которая все эти дни проводилась в Иркутске. Здесь у нас работала специальная экспертная комиссия. Специалисты провели расширенные лабораторные исследования. И как раз вот власти Иркутской области объясняли вот такую вот, ну так скажем, отсутствие комментариев.
6: Задержку, потому что
10: требовались какие-то официальные данные, чтобы сами специалисты понимали, что на самом деле происходит. И вот в официальном сообщении говорится, что в биоматериалах девушки не обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Причина ее смерти – пневмония, неустановленная этиология. Понятно, что у специалистов было действительно очень много работы в эти дни. Необходимо было выявить всех контактных людей, чтобы у них тоже взять анализы, проверить, есть ли у них какие-то симптомы. На данный момент, вот уже буквально несколько часов назад, губернатор Игорь Кобзев в своих соцсетях опубликовал обращение к жителям, в котором говорит о том, что на данный момент, вот на сегодняшний вечер понедельника, ситуация в Иркутске и в Шелиховском районе санитарно-эпидемиологическая оценивается как стабильная. То есть новых заболеваний, особо опасных, никаких не выявлено. Город, область продолжают жить в обычном режиме. Школы работали. Вот тоже еще очень много обсуждалось, что
6: конечно, в первую очередь.
10: На карантин больницы, детская больница закрывается. Их просто сегодня уже забросали звонками. Они вынуждены были в своих соцсетях публиковать, что нет, мы работаем в штатном режиме. Город живет. Вот сегодня опять мы как-то немножко возвращаемся к нормальной жизни.
6: Выдохнули, так понятно, сказать. Да, это паника самое страшное, что может быть в данном случае, когда из-за недостаточной информации люди...
7: Да и проверки ее, в первую очередь.
6: Да, люди придумывают, скажем так, симптомы, придумывают какие-то вещи. Но, однако, в самом институте заявили, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не было.
10: Да, это тоже показала и проверка Роспотребнадзора, потому что там тоже работали специалисты. Каких-то подробностей не сообщают, но вот тот официальный комментарий говорит о том, что никаких ЧП в самом институте не было. Но мы сегодня доверяем официальным источникам.
6: Ну, естественно. А первоначально ситуация развивалась так, что эта девушка приехала где-то из границы с Монголией, где действительно возможно как бы вот подобного рода.
10: Вы знаете, очень разные версии озвучиваются, да, и вот все это тоже какие-то неофициальные, неназванные источники друг другу передают информацию. Вот, к сожалению, да, какого-то внятного. Мы запросили в противочумном институте, попросили прокомментировать. Возможно, появится какое-то время у специалистов, они найдут возможность прокомментировать, потому что это правда важно и понимать,
6: конечно.
10: Что было. Разные версии назывались. Говорили о том, что она работала с зараженными животными в Забайкале, что вот, ну, или в Бурятии. Глава Бурятии вынужден был опровержение давать этой информации. Пока мы ждем каких-то данных.
7: Известно, да, действительно, не стоит девушки поддаваться
10: панике. Проходит
7: обследование. Да. Ольга, спасибо вам большое,
6: что
7: действительно, что поставили эту историю действительно на ноги и действительно все правильно разъяснили. А нам хочется еще добавить, что действительно есть несколько клинических заболеваний, которые могут напоминать чуму, это псевдотуберкулез, тулеремия, и здесь паниковать не стоит. Ольга Топоркова была у нас на связи из Иркутска. Говорили мы о том, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии чумы в Иркутске.
11: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Казанов. Злов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
12: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
0: Большая страна, разное время.
6: Иван Фурсов, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Конечно же, все вы хорошо знаете, что сегодня отмечается День учителя, и несколько материалов дальнейших нашей программы будут этому посвящены. А сейчас вот какая тема, как бы, ну, не напрямую связанная, но тем не менее.
7: Косвенно, да.
6: В Махачкале закрыли подпольную типографию для печати учебных пособий. То есть вот это, оказывается, очень выгодный бизнес, который позволяет разного рода жуликам таким образом перепечатывать учебники и всякого рода учебные пособия. И в чем здесь проблема, в чем здесь беда и какие могут быть от этого последствия, мы сейчас спросим у Лейлы Магомедовой из Махачкалы. Лейла, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Лейла.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, на самом деле это очень серьезная проблема, если мы говорим о вот конкретном случае, о том, что в Махачкале, там на проспекте Пшинского, закрыли подпольную типографию, значит, ущерб правообладателю издательству просвещения, вот конкретный случай составил более 2 миллиона рублей.
6: Ничего себе.
13: Это, значит, да, то эксперты говорят, что рынок контрафактных учебников в России оценивается 5-7 миллиардов рублей.
6: Вот
13: то
6: как.
13: Есть это такая, да, это такая очень большая проблема для всей России. Но конкретно для Дагестана это не первая, типография, которую закрывают. Буквально в конце августа этого же года, перед началом учебного года, в Дагестане была еще одна раскрыта подпольная типография. В это же время, значит, в Ростове было еще 3 типографии закрыты, и общий ущерб они, значит, нанесли 65 миллионов рублей.
6: Ничего.
13: Вот такие вот цифры. Да, ну,
6: Как на них вышли?
13: Ну, мне тяжело сказать, как на них вышли, потому что это все-таки, ну, во-первых, на рынке появляется, значит, явно контрафактная продукция, которая ниже по стоимости, она ниже по качеству, и здесь начинается разбирать, откуда что поступает. Ну, а все остальное, это, конечно, следственные мероприятия, которые, наверное, ну, не афишируются, а
6: Понятно.
13: Просто проводится работа. Значит, вот смотрите, перед 1 сентября, это каждый год уже, вот если начиная с 2016 года, значит, Минобреспублики признала, что школьные фонды не пополнялись централизованно в Дагестане с 2016 года. За это время число учеников выросло, программы обновились, а старые учебники уже не соответствуют новым стандартам. И получается, перед каждым новым учебным годом возникает вот такая вот ситуация. Причем я хочу сказать, что в Дагестане очень достаточно активно растет число школ, значит, растет число учеников, а легальных учебников катастрофически не хватает.
6: Вот проблема в чем.
13: Да. Кстати, ведомстве пояснили, что в первую очередь книги получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты и дети участников СВО. Но и в этой ситуации, даже при такой вот, значит, как сказать, специфике, значит, получается, что, например, вот к 1 сентября в телеграм-каналах очень много бывало жалоб о том, что не хватает учебников и надо покупать. И один из обратившихся – глава многодетной семьи. И он рассказал, что ему пришлось покупать или докупать учебники почти по всем предметам. Значит, официальная обеспеченность учебниками в республике составляет около 80%. Но в эту цифру включены издания, которые, вот, как уже я выше говорила, не используются в образовательном процессе, они уже устарели.
6: Устаревшая программа.
13: Так что, да, реальная ситуация, она еще, значит, острее.
6: Ну, тем не менее, надо сказать, что чаще всего вот подобного рода полиграфическая продукция, она низкого качества, да?
13: Да.
6: Нарушает, так скажем, основные правила, которые необходимы. вводятся для того, чтобы дети не страдали при изучении этих учебников. И действительно, это очень важная ситуация, и на зрение это отражается, и на вообще на получение знаний как таковых.
13: Да, и даже вот это вот, значит, низкопробная, значит, контрафактная продукция, она не всегда бывает доступна для покупки, потому что, ну, дорого все это. Бумага, полиграфия, издательство. И поэтому что практикуется? Значит, 3 учебника на класс. Угу. Это делаются ксерокопии, делаются копии и раздаются ученикам. И вот каждый там фотографируется на телефон, рассылается, я сама сталкивалась с этим, да, когда мои родные, близкие вот так вот в чатах пересылают вот эти вот сфотографированные листы из этих вот учебников. И, значит, самое интересное, что, ну, а куда родителям писать?
6: Ну, понятно.
13: Покупают.
6: Да.
13: И вот тут как раз интересно, что нарушается несколько статей и законов, статей Конституции и законов.
6: Угу.
13: Статья 43-я. Конституция Российской Федерации гарантирует право на бесплатное образование. Ну, а какое же бесплатное образование? Статья 35 Федерального закона об образовании. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование учебники и учебные пособия. Статья 8 возлагает вот это вот, значит, расход на это обязательство по бесплатному обеспечению книгами на субъекты Российской Федерации, то есть на региональные власти. В регионах это должны контролировать. Выделяются субвенции местным бюджетам из вышестоящих бюджетов, и сюда включаются расходы на приобретение учебников. Родители не обязаны покупать.
6: Ну да, мне тоже казалось, вот даже когда я 40 лет назад учился, вот выдавали учебники.
7: Да, и все идут в библиотеку, забирают учебники, и как бы, да, школа должна
13: обеспечить. Но, тем не менее, вот, да, родителям приходится покупать, это и Махачкала, и Каспийск, Хасавюрт, это и это районные центры. Значит, получается у нас как, что...
6: Ну, во-первых, нарушается закон, да?
7: Да, авторское право тоже нарушается.
6: Да, нарушаются авторские права.
13: Нарушаются, да. И... Дети страдают, потому что на самом деле вот и низкопробные продукции, допустим, вот эти вот разные ксерокопии гуляют по этим початам. Прокуратура Дагестана имеет полномочия провести проверку и привлечь должностных лиц к административной ответственности. Есть специальная статья 5.57 КОАП Российской Федерации, нарушение или незаконное ограничение права на образование. Штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Вот слушайтесь, 30 тысяч, 50 тысяч рублей.
6: Ну да.
13: А рынок,
6: а на доходы такие,
13: рынок,
6: что...
13: Да, 5-7 миллиардов будет. По России, да. То есть это капля в море. Причем такие прецеденты были у нас в Дагестане в сентябре 2023 года, прокуратура Махачкалы. Значит, по жалобе, с жалобы кто вышел? Активисты. Это у нас есть такое вот движение «Город наш». Запустили телеграм-бот для жалоб. Значит, огромное количество, естественно, жалоб и обращений поступило туда. Прокуратура подтвердила доводы обращения. Но дальше дело не пошло. Проблема не исчезла.
6: Понятно.
13: И вот она переходит в 2024, 2025, 2026 год.
6: Да,
13: и на сегодняшний день, да, получается сейчас буквально вот одну цифру, значит, общая потребность в обновлении библиотечных фондов более 6,4 миллионов экземпляров на сумму свыше 5 миллиардов рублей.
7: К этой проблеме возвращаться.
6: И мы с вами, Лейла, должны сказать, что проблема переходит на федеральный уровень, и действительно ничего не делается, снабжение учебниками нарушено таким образом, и поэтому мы обращаемся к Министерству образования, к всякого рода ответственным за это службам, чтобы они действительно навели порядок, в конце концов, по снабжению учебниками дагестанских школьников. Спасибо большое. Лейла Магомедова была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
7: Ну и остаемся на Кавказе, только направимся сейчас чуть восточнее, в Кабардино-Балкарию, и поговорим о том, что эта республика впервые возглавила рейтинг самых зеленых регионов страны. Действительно, горы Кабардино-Балкарии славятся тем, что они достаточно лесистые и вот выделяются на фоне остальных остального хребта других республик Кавказа. На связи с нами Елена Бесланеева, наша коллега из Нальчика. Елена, здравствуйте.
6: Елена, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Кабардино-Балкария впервые в этом рейтинге возглавляет, так сказать, его. А если говорить чуть ранее, то первую строчку рейтинга в зиме 25-26 года занимал Алтай. Угу. А сейчас на второй строчке. Не могу не порадоваться.
6: Обошли, да,
14: конечно,
6: и мы вас
14: простите.
6: Поздравляем. Мы вас поздравляем, потому
14: спасибо
6: что
14: вам
6: действительно
14: большое.
6: Вот такими успехами только радоваться надо, потому что
14: конечно
6: все больше и больше регионов действительно становятся зелеными, те самыми национально-экологический рейтинг России, тем более, что он подготовлен общественной организацией «Зеленый патруль», которые, в общем, не пропускают лишнего всегда. И надо сказать, что, да, значит, достигнуты определенные успехи у вас.
14: Да, достигнуты и успехи. Вы знаете, часто у наших гостей мы спрашиваем, какой он для вас Нальчик? Угу. Потому что Нальчик – это столица все-таки Кабардино-Балкарской республики. И очень часто мы слышим именно вот эту фразу «он зеленый». И это невозможно даже описать словами, когда ты понимаешь, что твой город, он зеленый, он такой весь светлый, что на каждом углу ты можешь найти какое-то зеленое насаждение. Ну и давайте вернемся все-таки к опросу, угу, который вот подготовила, узнала у наших гостей, какой же все-таки Нальчик, вообще Кабардино-Балкария.
15: Приехал и увидел просто потрясающее количество сталинных колонн, прям достаточно монументальных, с колоннами, там, со шпилями. Я такой, вау, большие проспекты, огромное количество зелени, такой буквально образцово-показательный послевоенный городок советский.
16: Нальчик – очень зеленый город, и именно это его отличает от других городов. У меня всегда складывается ощущение, что Нальчик поместили в гущу леса, и будто город сросся с окружающей его природой.
17: Когда мы говорим об отличии Нальчика от других городов, наверное, это природа. И дело не только в том, что Нальчик – зеленый город, и каждая улица усеяна деревьями разных видов, тем, что в любом практически месте, находясь в Нальчике, ты можешь увидеть горы, и это визитная карточка, и первая отличительная особенность города, как мне кажется.
6: Елена, но ведь надо сказать, что так было не всегда, да?
14: Ну, я не помню, мне 30 с копейками, я не помню, чтобы Нальчик был не зеленым. Наоборот, наши старшие говорили, что, слушайте, ну вот как-то не так, ну, еще, наверное, пару лет назад, может быть, тройку лет. Но кто бы ни приезжал, всегда говорили, что, слушайте, у вас так зелено, у вас такой чистый воздух, голова кружится. И, честно признаться, я не помню, чтобы у нас не было свежего воздуха, я не помню, чтобы у нас не было
6: зелени. То есть
14: зелени,
6: это хорошая потому, что... традиция, да, скажем?
14: Да, у нас люди не ссорят на улицах. И мне кажется, это такое вот большое наше достояние, что мы все любим наш город. Вот я всегда себя называю амбассадором Кабардино-Балкарии. Мне кажется, любой житель нашей республики может себя назвать так же, потому что всегда чистый воздух, очень красиво, нет промышленности как таковой. Вы знаете, совсем недавно мы тоже делали программу с одним из менеджеров национального рейтинга, вот «Зеленый патруль», и он говорил, что, вы знаете, вообще Москва большая умница, потому что большую часть промышленных организаций стараются переносить,
6: да,
14: или же
6: да,
14: какие-то очистные сооружения они делают. Вот Чеченской республике тоже они молодцы, они стараются как-то больше уделять внимание экологии. И у вас просто природа такая потрясающая. Главное, чтобы вы просто продолжали действовать в том же самом
6: вот
14: формате.
6: Вот я как раз и хотел пожелать, да, Елена, вам и всем жителям Нальчика и вообще Кабардино-Балкарии о том, чтобы продолжать это дело и не снижать вот этот уровень, так скажем, зеленых насаждений, и это все действительно будет замечательно. Спасибо, Елена Бесланаева.
0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
18: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
19: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка. И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
18: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
20: Да не может быть, Маша.
19: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
18: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
20: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
19: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкали.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
19: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
23: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
24: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
23: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
24: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
23: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
24: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
23: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
24: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
23: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
24: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
23: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
24: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию – то есть контролируют мочеиспускание.
1: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
24: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
1: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
24: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит. А это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
1: На что же обратить внимание?
24: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
1: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
24: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного звездочка 2203. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
1: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
24: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
1: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. 03. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а стопинор – это натуральный продукт?
24: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
1: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
24: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
23: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
24: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
23: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
24: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
23: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Слово. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама.
10: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в День учителя назвал активных и неравнодушных людей, трудящихся на благо других, главной точкой опоры. Взятие под контроль Самойловки создает плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Терновка, и российские военные обладают разведывательными данными для отслеживания ситуации у границ, заявили в Кремле. Об этих и других событиях далее подробно. Советники по воспитанию в школах играют активную роль, реализуя вместе с учащимися разнообразные патриотические и волонтерские проекты, заявил Владимир Путин. Глава государства в День учителя провел встречу по видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». Во встрече также участвовали лауреаты всероссийских профессиональных конкурсов и финалисты телешоу «Классная тема».
12: Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика и небогатая, безусловно, культура, не национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы 21 века. Будем и дальше создавать условия для того, чтобы педагоги со всей страны могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, взыскательные, образовательные, просветительские традиции России. Чтобы учителя из малых городов и отдаленных сел, педагоги Дальнего Востока, Крайнего Севера, Калининграда, Донбасса, Новороссии, везде по стране чувствовали себя частью единого профессионального сообщества.
11: Президент в ходе встречи с педагогами поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. Владимир Путин сегодня также принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул, что комплекс был создан благодаря усилиям меценатов и частных инвесторов и является зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования, и подчеркнул, что начало работы подобных учебных заведений носит системный характер. Глава государства также отметил, что у всех детей в России должны быть равные возможности для получения качественного образования.
12: Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы. В целом, реализация образовательных, просветительских проектов, в том числе в небольших населенных пунктах, составная часть наших солидарных общих усилий по развитию отечественной школы. В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы развития образования в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников. И ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной.
11: Президент назвал активных и неравнодушных людей, трудящихся на благо других, главной точкой опоры, а подрастающее поколение – самым главным, что есть у страны. Отмечу, что образовательный комплекс «Точка будущего» построен в поселке Жатае в Якутии. Строительство кластера стартовало в 2022 году с привлечением частных средств благотворительного фонда «Новый дом». В комплексе будут обучаться в том числе дети из приемных семей, ребята с особыми потребностями. Взятие под контроль села Самойловка создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Терновка в Запорожской области, заявили в Минобороны. Ведомство отметили, что в ходе продолжительных боев штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» установили контроль над крупным участком обороны, включая сам населенный пункт. Российские войска зачистили более 400 строений, уничтожив до роты живую силу ВСУ в ходе освобождения Самойловки. Подразделение группировки части войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленово, говорится в сводке Минобороны. Киевский режим за сутки потерял в зоне спецоперации более 1430 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 860 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Министерство обороны России обладает разведывательным потенциалом для отслеживания ситуации у границ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
11: Ранее газета Financial Times сообщила, что Эстония активно перемещает войска границы с Россией в рамках так называемой программы активной обороны. Как утверждается, эстонские военные перемещают к восточной границе, в том числе вооружение, с помощью которого можно наносить удары вглубь страны. Владимир Путин ранее прокомментировал заявление главы МИД Эстонии о готовности воевать с Россией фразой «Цирк уехал, клоуны остались», а также назвал такие высказывания властей Эстонии полной чушью и бредом. Владимир Путин назначил сегодня главой РСПП Александра Шохина уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Об этом говорится в указе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что неурегулированный Приднестровский конфликт не является препятствием для интеграции Молдавии в Евросоюз. Говоря о ситуации в Приднестровском регионе, Каллас отметила, что ситуация остается хрупкой, так как экономическая модель в регионе не жизнеспособна. По ее словам, отношения ЕС сейчас

0: в эти минуты начался поединок регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором магнитогорский «Металлург» принимает владивостокский «Адмирал». В первом периоде счет не открыт. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Пекине в полуфинале при счете 5-7-3-5 в пользу соперника первой ракетки России серба Новака Джоковича. Медведева дисквалифицировали с матча за попадание мячом в болельщика. Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с полузащитником Исикьелем Барко. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. Грузинский «Ахмат» во Владикавказе обыграл местную «Аланию» со счетом 6-1 в товарищеском футбольном матче. У клуба российской премьер-лиги хет-трик оформил Алексей Касаджиков. Дубль у Мохамеда Канате. Еще один мяч забил Сархан Саитов. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 16 лет, уступила команде Казахстана со счетом 1-2 в товарищеском матче. В составе россиян отличился Артем Мазманян. Нариман Акавов назначен на должность спортивного директора московского футбольного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба команды. Он сменил на этом посту Дмитрия Ульянова. Баскетболисты казанского «Уникса», американский центровой Джейлен Рейнольдс и канадский защитник Савьер Раттен Мейс вошли в символическую пятерку лучших игроков недели Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Также в топ-5 баскетболистов прошедшей недели попали еще три американца. Легкий форвард Нейт Поллард из владивостокского «Динамо», разыгрывающий краснодарского «Локомотива» Кубани Патрик Миллер и тяжелый нападающий екатеринбургского «Урала» Маша Джавонте Даглас. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По данным центров ОБС, 6 октября в Петропавловске-Камчатском перемены облачность без осадков и днем до 12 градусов. В Южно-Сахалинске временами осадки и до 17 градусов. В Тюмени, Ханты-Мансийске и Сургуте днем около 3 градусов, небольшой и снег. Также в Новосибирске около 10 градусов, возможны дожди. В Петрозаводске завтра 11-13, временами осадки. В Перми до 9 градусов и без осадков. В Сочи завтра около 22 градусов, будет малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около плюс 12 градусов, предстоящую ночь около 80 градусов. Завтра днем столбики термометров покажут максимум 14 градусов, давление 741 миллиметр.
2: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме.

0: Телеграме и мессенджере Макс. В прямом эфире.
1: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Действительно, программа «Разное время» продолжает свою работу. Сегодня эфир для вас ведут Борис Петухов и Иван Фурсов. Мы рады приветствовать всех тех, кто присоединился к нашему эфиру.
5: Особенно учителей.
4: Именно так, да. Сегодня 5 октября, День учителя. Мы поздравляем всех причастных, педагогов школ, высших учебных заведений, тех, кто учится и готов посвятить себя этой замечательной профессии. Ну и напомним, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения или предлагайте собственные темы для обсуждения по традиции. Самые интересные зачитаем мы в эфире. Также мы доступны в формате видеотрансляции. Можете смотреть за нашим эфиром в Телеграме, в мессенджере Макс или на платформе ВКонтакте.
5: Да, действительно. И поговорим вот о чем. Дело в том, что, конечно же, и среди учителей выявляются лучшие.
4: Да.
5: Это традиция. И тот самый «Хрустальный пеликан», главный приз, который вручается лучшему учителю, нашел опять своего хозяина нового, и впервые победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стал педагог из Тверской области. Он получил учитель информатики Тверской гимназии номер 12 Алексей Морозов. Церемония награждения состоялась 1 октября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. В ней приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Владимир Мединский. С победой педагога поздравил губернатор Виталий Королев. Алексей Морозов окончил Тверской государственный технический университет по специальности информатика, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2015 года он работает в многопрофильной гимназии номер 12 Твери. Получая награду, педагог выразил благодарность коллегам, ученикам и всем, кто поддерживал его во время конкурса. А все подробности нам расскажет Алексей Собынин из Твери. Андрей, извините.
6: Андрей Собынин.
5: Да, да, да.
4: Андрей, здравствуйте.
5: Андрей Собынин из Твери. Здравствуйте, Андрей.
6: Да, в первую очередь хочу поздравить всех учителей, в том числе и своих с праздником. Ну, и нашего Алексея Морозова, молодого, кстати, учителя, ему всего 36 лет, поздравить его с победой. Впервые этот конкурс, естественно, выиграл наш педагог. И надо сказать о том, что сегодня он встречается с нашим президентом, в том числе с другими участниками конкурса, с Владимиром Путиным. Так что у него будет очень много впечатлений, а уже завтра он приедет в Тверь, его будет встречать его коллеги, его ученики. И надо сказать о том, что конкурс, на самом деле, это много этапов. Это есть и городской, и областной, и сейчас как федеральный. И на самом деле длится он практически год. То есть... И на самом деле для него, для нашего Алексея Мороза закончился большой марафон, закончился победой. У него была большая группа поддержки, в том числе вот в его родной 12-й гимназии. Давайте мы послушаем Андрея Валентиновича Мишина. Это как раз знаменитый, кстати, учитель английского языка и коллега, и учитель как раз нашего победителя. Давайте он расскажет о том, как вообще этот конкурс проходил.
5: Слушаем.
7: Это очень действительно для нас значимое событие, не только для нашей 12-й гимназии города Твери, которой в этом году действительно подарок несказанный преподнесен, потому что нам 90 лет, и вот у нас теперь есть свой абсолютный победитель самого значимого конкурса «Профессиональный учитель года». Алексей Сергеевич Морозов – это действительно наш человек, наш ученик, наша гордость 12-й гимназии. Он с первого класса учился у нас, затем поверил в то, что он может стать учителем, и стал успешным учителем. И вот уже 11 лет преподает у нас в гимназии информатику, при этом еще увлечен нашим народным театром, который у нас есть при школе. Разножанровый учитель, который строит свою горизонтальную карьеру именно в многоспектном, таком многовекторном развитии. Это очень здорово для учителя 21 века, то, что именно у человека есть разные интересы. Это Алексей Сергеевич, это яркий пример увлеченного человека не только своим предметом, но и другими видами деятельности, что делает его очень сильным, интересным, ярким, увлеченным.
5: Ну, это вообще прекрасно, что учитель не замыкается на своем одном предмете, а действительно занимается,
6: развивается. Да, он играет в театре. У нас вот в этом театре, который упомянули, театр премьер, это театр, который вырос из маленькой студии при 12-й гимназии, теперь это вообще полноценный городской театр, где множество постановок. И вот Алексей Морозов в более чем 10 постановках принимал участие, а для некоторых он еще делал дизайн-проект, то есть он же еще дизайнер по образованию.
4: Ой, вообще, ой. Да?
6: Вот, и он там еще играет, вот, например, «В собачьем сердце» на Гроберментале. Вот, спектакль продолжается. И он как раз в своем интервью говорил о том, что он старается сочетать в себе вот разные подходы и не быть таким сухим технарем, а быть таким творческим, интересным, активным, заинтересовывая своих учеников, не давая им, конечно, готовых ответов, но предлагая им различные варианты. То есть он очень живой, подвижный, и современным детям, конечно, это нравится. Ну и давайте послушаем Андрея Мишина, он расскажет о том вообще, а какой действительно наш учитель года.
7: Мы готовились к конкурсу, к муниципальному этапу, где мы победили в городе, потом региональному этапу, и вот теперь федеральный этап. Это действительно было счастье работать с таким человеком, потому что это большой трудяга, это человек, который ничего не принимает на веру, он должен все пропустить через себя, он должен понять идею, принять ее, осознать. А так как конкурсные испытания включали различные вещи, не только урок надо было блестяще дать, который он дал 3 раза и в городе, и в регионе, и на России, но и различные другие формы, где надо было показать свое ораторское искусство, умение работать в команде, умение решать нестандартные педагогические задачи.
5: Да, но насколько мы поняли, что Тверь теперь примет конкурс следующего года. Благодаря ему.
6: Да, он уже начинает готовиться, и надо заметить, что как раз гимназии 90 лет – это тоже подарок. Наверняка гимназия станет одним из центров этого конкурса, поэтому активно уже начинают там готовиться. Завтра у них торжественная встреча к учителю года, они будут встречать его и на вокзале, они будут встречать его торжественно и у себя самой гимназии, то есть там целая программа уже придумывается, не будем говорить, вдруг он наш эфир услышит.
5: Нет.
6: Вот. Ну и, конечно же, да, теперь будет принимать, и давайте послушаем Андрея Мишина, он расскажет о том, как это вообще должно будет выглядеть.
7: В сентябре все 89 субъектов Российской Федерации съедутся к нам. Будет большое жюри, 89 конкурсантов из всех регионов России. И мы действительно должны достойно на уровне принять учитель года 2027. Поэтому для нас это будет год подготовки. Я думаю, что Тверская область это будет достойно тоже представлено, потому что нам есть что показать. Мы очень гордимся и любим нашу Тверь, нашу Тверскую область. И я думаю, что мы этой любовью заразим и всю Россию. Так что у нас серьезная это будет подготовка в течение всего этого года.
4: Андрей, а как вот отреагировали ученики Алексея Морозова на его победу в этом конкурсе?
6: Ну, конечно, они очень восторженно отреагировали, потому что, знаете, учиться у учителя года – это вообще-то такой статус. Но надо отметить, что за победу в конкурсе нашему учителю полагается вроде как 1 000 000 рублей, но это федеральный приз. А еще, возможно, будут какие-то региональные выплаты, и уже как раз его коллеги стараются хлопотать об этом, ну, чтобы наш новый губернатор поддержал и других, и зажег интересы в других молодых людях преподавать, это же важно, чтобы молодые учителя приходили в профессию, и не только с какими-то трудностями, которые вполне понятно, что в профессии встречаются, но и открывались и новые возможности, новые методики, и в том числе получали какое-то необходимое базовое финансовое обеспечение.
5: Ну да, об этом тоже стоит помнить, да, потому что в комфортных условиях, когда работает учитель, он не думает о всякой ерунде, он думает действительно о своем предмете, о том, как лучше, так скажем, сформировать это все. И действительно, мы его, во-первых, поздравляем при случае, если вам такая возможность, скажем так, доведется.
6: Да, поздравим обязательно.
5: Да, спасибо большое. Андрей Собынин был у нас на связи, рассказал о первом победителе всероссийского конкурса «Учитель года», которым стал педагог из Тверской области.
0: Большая страна, разное время.
5: Ну и своего рода подарком. Наверняка огромное количество цветов сегодня
4: в
5: школы принесено будет, потому что действительно цветы – это такой вот
4: универсальный
5: подарок, и я думаю, каждому учителю это приятно, когда это все происходит. И вот как будто специально янтарь с древним цветком внутри продали с молотка за 157 000 рублей в Калининграде. самородок янтаря, цветок палеолога, добытый в карьере Приморский в Калининградской области, продали на аукционе за 157 тысяч рублей. За время торгов начальная цена балтийского камня увеличилась в 4 раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Калининградского янтарного комбината, хорошо вам знакомого по нашим репортажам, да. Потому что мы часто рассказываем о разного рода интересностях, которые находятся. Это инклюзивы, в которых либо находятся какие-то насекомые, замороженные в янтаре давным-давно еще. И, конечно же, Калининградский янтарный комбинат провел аукцион, соответственно, камня возрастом, задумайтесь, 35-40 миллионов лет. Одним из самых заметных лотов стал прозрачный образец янтаря, сохранившийся внутри древним цветком. Вот такая вот история.
4: Но стоит отметить, что вот при, например, поездке, если планируете отправиться в наш замечательный западный рубеж, янтарный край, в Калининградскую область, то там буквально на каждом шагу вы встретите изделия из янтаря, и более того,
5: вы можете выйти на пляж и после шторма сами лично собирать те или иные камни, ну, может быть, без каких-то особых эксклюзивов, как в данном случае, здесь все-таки это редкий образец. И Алексей Анкудинов сейчас нам расскажет все подробности про эту находку. Алексей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, да, действительно такая интересная новость, что янтарь с древним цветком ушел с молотка, хотелось бы сказать, но это был электронный аукцион, и торги прошли на электронной площадке «Восточная биржа». Выросла цена вот конкретно этого камня, о котором вы говорили, 40 до 157 тысяч рублей. Это интересный лот, инклюз, то есть это камень, балтийский самоцвет, который содержит внутри себя следы живого организма. Это у нас цветок с тычинками, цветок палеогена. Палеоген, я напомню, это первый геологический период кайнозойской эры, который начался там 66 миллионов лет назад. Хотелось бы сказать, что при произнесении этих слов у меня в ушах такой рык динозавров, но нет, динозавры к этому времени уже вымерли. И как раз вот начался этот палеоген, но тем не менее, пускай этот цветок и не видел динозавров, но тем не менее... Это
5: Алексей, вам удалось его увидеть?
8: Вы знаете, только на фотографиях. Но действительно, разглядеть можно цветок. Я видел другие инклюзы в музее янтаря и в музее янтарного комбината. Меня уже, наверное, ничем таким не удивишь. Но тем, кто не знаком, да, вот с этими нашими природными богатствами Калининградской области, конечно, стоит посетить вот мной упомянутый музей, потому что там вы познакомитесь вот с этой историей. И вот я помню, я уже вам говорил, вот этот фильм «Парк юрского периода» первый, там же все тоже начинается с янтаря. Именно оттуда были увеличены там какие-то клетки динозавров, которые там впоследствии ДНК восстановлены. Ну вот, действительно дает такой древностью. Конечно, янтарь – это наша, такой, знаете, фирменная визитная карточка Калининградской области. И регулярно янтарный комбинат радует нас различными новостями. Вот редкие образцы балтийского камня выставляются на аукционах. Вот эти электронные торги – достаточно интересное такое мероприятие. Вот конкретно в этих участвовало порядка 13 компаний физических лиц из России и Китая. А в Китае, как любят янтарь, считают, что он обладает некими магическими, целебными свойствами. И вот из 52 выставленных лотов выкупили более половины. Ну, подробнее о аукционе рассказал руководитель службы реализации янтарного сырья, комбината Максим Ломакин. Давайте послушаем.
5: Давайте, конечно.
9: Аукцион уникального янтаря является единственным в мире и проводится комбинатом один раз в год. Эти торги для особых покупателей, ценителей редкого самоцвета. Самородки, инклюзы, каплевидные образования, как правило, приобретают коллекционеры и переработчики для создания единственного в своем роде изделий. Торги помогают определить реальную стоимость уникальных находок, а онлайн-формат делает участие в аукционе доступной с любой точки земного шара.
5: Алексей, а он большой вообще, этот камень?
8: Этот камень небольшой, но если говорить о больших камнях, то на аукционе был представлен и тоже ушел с молотка самородок под названием «Победа». Угу. Лот номер 2. Вот он больше килограмма весит.
5: Ух ты.
8: Это первый самородок, добытый предприятием в прошлом году. И, собственно говоря, прошлый год у нас был, да, год 80-летия.
5: Да, «Победа»
8: в Великой Отечественной войне, поэтому этот камень и назвали как раз вот «Победа». А покупателем выступил представитель Китая, и он заплатил за вот этот такой интересный экспонат 680 тысяч рублей. Ну, самородки у нас стоят дорого, а самородками, mm-hmm. напомню, считаются как раз камни весом более килограмма.
5: И они уже являются как бы собственностью государства, да?
8: Ну, там приезжает комиссия, она проводит оценку. Там из Гохрана приезжают эксперты. Это тоже такое, знаете, определенное таинство. Какие-то камни, возможно, остаются, какие-то потом отправляются на аукцион. Некоторые занимают свои места в экспозиции различных музеев. И вот если говорить о прошлом годе, то 13 таких камней было получено в ходе добычи. И всего, напомню, что в прошлом году янтарный комбинат раскопал, да, размыл вот своими этими гидромониторами и шагающими экскаваторами 712 тонн солнечного камня.
5: Ничего
8: поэтому
5: себе.
8: Объемы растут, растут и объемы добычи. Как мы видим, растут и продажи. Поэтому я считаю, что все-таки янтарь, он потихонечку, наверное, набирает популярность.
4: Вот, а как часто
8: ее
4: вообще
8: пика еще далеко.
4: Как часто подобные аукционы у вас проводятся, Алексей?
8: Простите, не расслышал.
4: Как часто подобные аукционы у вас проводятся в Калининграде?
8: А вот как Максим Ломакин отметил, раз в год они проводятся. Но есть еще аукционы во время янтарного форума, вот там как раз аукционист с молоточком, там все. Вы знаете, как в лучших традициях.
5: Все по-серьезно.
8: Да. Вот это, конечно, очень любопытно. Это определенная интрига, напряжение. И когда люди там поднимают руку, голосуют за тот или иной лот и называют свою цену, конечно, это все очень интересно. Прям, мне кажется, фильм можно было бы снять по мотивам.
5: Да, конечно. И не один. И не про незаконную добычу янтаря, как снимались уже такие фильмы, а именно о судьбе вот этих камней, которые действительно, потому что здесь можно, во-первых, заглянуть в далекое-далекое прошлое, а во-вторых, они сегодня современно радуют нас. И вот мы даже этот цветок ваш подарили как бы всем учителям.
4: Заочно.
5: Да, заочно, которые сегодня отмечают свой праздник.
4: Алексей Никудинов был у нас на связи. Благодарим его из Калининграда. Говорили мы о прекрасном янтарном крае.
10: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
0: Большая страна, разное время.
5: Иван Фурсов и Борис Петухов ведут сегодня программу. Большое внимание мы уделяем учителям, потому что у них сегодня праздник.
4: Да.
5: И более того, сейчас по телевизору показывают, как президент нашей страны Владимир Путин вручает государственные награды педагогам. И это тоже очень важно, потому что это признание их труда, признание и важности их профессии и все, что с этим связано.
4: Мы хотим вот отправиться в Алтайский край. Достаточно занимательная история нам оттуда пришла. Наверное, не будем таить и как-то обходить, рассказывать. Сразу напрямую спросим у нашей коллеги Юлии Весниной, как вообще Алтайский край готовился ко дню учителя и что же интересного он нам преподнес сегодня. Юлия, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юлия.
11: Здравствуйте. Сегодня наших лучших учителей в Барнауле, в краевой столице, чествовали, вручали им тоже краевые награды. 54 педагога получили. У нас, ну, премии губернаторские. 3 педагога были отмечены за верность профессии. Молодых учителей также наградили. И у нас вот сегодня буквально в эфире была история интересная про молодую учительницу, вот выпускницу педагогической университета, которая тайно от родителей уехала работать в малокомплектную школу Усть-Пристинского района. Вот этой учительнице 22 года, она городская девушка, проходила практику сначала в труднодоступном заречном селе Чеканиха, потом вот за год она привыкла к сельской жизни, а сейчас поступила заочно в магистратуру и решила остаться в этом селе. Ну, это просто, старинное село, оно расположено в Ленточном Бару и отрезано от районного центра рекой. Попасть в это село сейчас можно на пароме, а зимой по ледовой переправе. Вот в Чеканихе живут 150 человек, и более половины жителей села работают на лесопилке. Предприятие вот это по заготовке и переработке древесины возглавляет такой крепкий хозяйственник Николай Петров. Несколько лет назад он на самом деле вдохнул жизнь в эту умирающую деревню. На плечах работодателя сегодня вся социальная инфраструктура Чеканихи, в том числе малокомплектная школа, где учатся всего 14 детей. И в последние годы вот катастрофически не хватало учителей, а Николаю Петрову удалось решить эту кадровую проблему. Давайте его послушаем.
5: Давайте.
12: Предприятие, оно является градообразующим, то есть это одно производство, другого нет. Малое село, и тем более заречное село, если не поддерживают социальные все объекты, то, конечно, оно жить не будет. И поэтому школа – это особая забота, девятилетняя школа. Она просто могла закрыться, потому что, ну, не хватает учителей. Когда вопрос остро возник, мы тогда приняли решение, мы построили двухквартирный дом для учителей с полным благоустройством, даже полностью мебель, бытовую технику, то есть заходишь, и вот только таким образом мы могли привлечь людей.
5: Но, тем не менее, вот сама Юлия Морозова говорит, что все хорошо, только не хватает стабильной телефонной связи и хорошего интернета. И она озвучила губернатору.
11: Да, и в ближайшее время ей помогут решить этот вопрос. Мы сейчас ее обязательно послушаем. Но вот как так получилось, что все-таки учительница молодая и поехала за туманом, за запахом тайги, вот как в бардовской песне, а просто она всегда в студенчестве активную жизнь вела в стройотрядовском движении. Поэтому вот у нее такой твердый характер, она решительная. Уехала действительно тайно от родителей работать в малокомплектную школу. Предлагаю ее послушать.
5: Слушаем.
13: Если быть честным, то изначально я маме не сказала поехать куда-то в Чеканих, там в такое село далеко. А потом я уехала, звоню, говорю, ночью прям, алло, мам, я уехала на самом деле, так здорово, вам зарплата у меня тоже хорошая, что живу в таком доме, что не нужно платить за него. Центральное отопление сделано, то есть отапливают и школу, и дом, и ФАП у нас здесь стоит неподалеку. Был ровно год, как я работаю здесь в селе в Чеканихе, в школе. Больше уверенности появилось в том, что действительно я делаю то, что мне интересно, и то, что я хочу. Все учителя ко мне хорошо относятся, и все жители очень отзывчивы, по-доброму со мной общаются. Природа, чистый воздух, идешь по улице, корова где-то замучит, курицы кудахчут. Единение какое-то с природой получается. В городе никогда не заметишь, что, не знаю, звезды, которые на небе находятся. По-моему, это очень интересно. Это очень интересный опыт. Единственное, что нам сейчас не хватает, наверное, всем, уже больше года в Чеканихе нет связи. Это единственное, наверное, чего не хватает.
4: Но это, как говорится, наглядный пример.
5: Дело наживное, но то, перед тем фактом, что девушка из города отправилась действительно
4: в малонаселенный
5: пункт, это вызывает уважение, с одной стороны, с другой стороны, низкий поклон ей за это, потому что те 14 детей, которые там входят в школу, они ничем не отличаются от других
4: детей. И при этом они обеспечены достойным образованием при всем при этом.
11: Да, Юлия Морозова также у них русский, литературу, историю и даже музыку теперь ведет, поскольку музыкальное образование она получила еще в юности. Это ей пригодилось. Теперь она даже в свободное время ходит петь в Дом культуры, участвует там в концертах и ни разу не пожалела, что вот променяла городскую жизнь на село.
5: Да, действительно, это очень хороший пример. И...
4: пример того, вот как меры поддержки работают,
5: да,
4: в малых населенных пунктах,
5: конечно,
4: по привлечению педагогов.
5: Потому что она еще скоро получит краевую выплату в 300 тысяч, как молодой специалист. И это тоже не будет лишним, как мне кажется, потому что
4: определенно
5: это очень важно.
11: Да, учительница топит на автомобиле, она сказала. Вот хочется ей, да, больше свободы передвигаться, где-то, может, когда-то и в город выехать за какими-то вопросами. Ну вот, действительно, это не будет лишним. А когда к ней приезжают друзья-студенты, и они восхищаются теми условиями, которые деревенские люди создали вот для молодого специалиста. И как они к ней уважительно относятся, тоже им всем очень нравится.
5: Ну да, надо вспомнить, опять же, рассказы вашего земляка Василия Макаровича Шукшина, и там тоже с большим очень уважением к учителю всегда относятся во всех ситуациях. Это и судья своего рода, и человек, к которому ходят за советом, и это действительно именно так. Юлия Веснина была у нас на связи, поговорили мы о молодой учительнице, которая взяла из города и уехала
4: в Алтайский край.
5: Ну, она и жила в Алтайском крае.
4: Ну, в смысле, в глубинку, да.
5: В глубинку.
0: Большая страна, разное время.
5: Ну, а теперь про деньги.
4: То, о чем, а мы про деньги.
5: Жители Тюменской области могут выиграть 1 миллион рублей в грантовом конкурсе «Родные города». Что это такое, какой конкурс, в чем он состоит, причем тут родные города, нам расскажет Валерия Руднева все подробности. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Валерий.
14: Здравствуйте. Неожиданно было, что мы прям правда будем про деньги говорить, потому что я, конечно, деньги люблю, но как-то вот все... мы в параллельных вселенных существуем. Конкурс грантовой компании «Газпромнефть» финансирует проекты, которые жители самых разных городов могут реализовать в своем родном городе. Это проекты самой разной направленности. Например, один из таких проектов реализуется не первый год в нашем городе. На день города, в день рождения города, проводят фестиваль социальных танцев. Это сальса, бачата, ча-ча-ча. Вот просто собираются в большом количестве люди, им проводят мастер-классы, большой праздник, все красивые, нарядные, все танцуют. Многие их первый раз вообще, в принципе, знакомятся с этим танцем. Один из конкурсов, который уже не первый год финансируется вот через систему грантовой поддержки «Газпромнефти», это акция, которая называется «Плюса домой». Я... свободное от работы время волонтерствую в фонде помощи животным «Потеряшки». И «Потеряшки» не первый год проводят эту акцию и при поддержке вот этого грантового конкурса «Родные города». А суть акции, собственно, очень простая. В одном большом красивом помещении приезжают собаки, приезжают кошки, которые находятся на попечении фонда. Туда приходят их потенциальные хозяева и знакомятся со своими, возможно, будущими питомцами и забирают их к себе домой, плюша домой. А вот в этом году выставку посетило более 3000 тюменцев. А прямо с выставки порядка 40 животных разъехались по домам. И чуть позже те, кто имел возможность знакомиться с собаками и кошками на этом мероприятии, еще потом приходили и забирали их к себе домой. Вот уже в эту пятницу в городе будет проходить большой форум креативных индустрий, и один из дней этого форума будет большая панель, на которой специалисты компании «Газпромнефть» будут как раз им будут презентовать свои программы те, кто хочет получить финансирование. Опять же, я говорю, это образовательные проекты, это проекты благотворительные, проекты социальные, вот танцевальные. Там муз-сходка, фестиваль музыкальный для начинающих музыкантов, в том числе для детей. проводятся по этому грантовому конкурсу. Расписывают короба, в которых коммуникационные всякие штучки заведены, их расписывают очень красивыми сюжетами, которые прям украшают город буквально. Вот в этом году дети из художественной школы расписали их там Пушкин, Лермонтов, сидят, читают книжки на этих коробах. Они так удивительно списываются в интерьер города, вот неожиданно, очень здорово. Так что,
5: ну, помочь бы таких грантовых конкурсов. Тем не менее, время еще есть подать заявку, да, по 10 ноября?
14: Да, да, да. Еще есть время подать заявку и подумать над тем, на что вы, хотите предложить своему родному городу, чтобы город стал краше, чтобы жителям было интересно, чтобы заявить о себе элементарно, потому что очень многие что-то там делают в своем кружочке маленьком, а возможность получить финансирование для своего проекта, это и возможность заявить о себе гораздо большему количеству людей. В конце концов, те же социальные танцы, там что-то танцевали люди на площади, а когда они получили поддержку, у них появилась возможность собрать несколько тысяч человек и показать, как надо танцевать, что это здорово, что это отличный способ провести время вместе.
5: То есть основные все проекты – это действительно так, как бы улучшить жизнь и интересно создать.
14: Да, да, чтобы это было интересно и, вы знаете, это здорово еще и потому, что в это очень много людей вовлекается. Один из проектов, который финансируется таким образом, это так называемый Том Сойер Фест. То есть собираются люди, которые вообще никогда ничего подобного не делали, и помогают своими силами, ну, под контролем людей, которые в этом понимают, специалисты своего дела, они помогают восстанавливать старинные дома, которые не являются памятниками архитектуры.
5: Ну, да.
14: Это просто красивый дом старый, деревянный. И они помогают его реставрировать. Вот, объединяются люди, друг с другом незнакомые, приходят, ну, вот по сюжету Тома Сойера, собственно, почему это мероприятие называется Том Сойер Фест. Они объединяются и проводят время, знакомятся, получают новые навыки и сохраняют часть культурного наследия, пусть и не общепризнанного, для своего родного города.
5: Тем более, что в Тюмени таких домов предостаточно, я думаю.
14: Да. К счастью, пока еще, чтобы их осталось как можно больше.
5: Да, это очень интересное действительно мероприятие, тем более там огромное количество всякого рода проектов, которые будут рассматриваться и в рамках форума креативных предпринимателей. Это будет...
4: Еще и, да, и обучение.
5: Да, пойдет. Обучение, это будет действительно большая радость и для города, и для людей, и его населяющих. И потом, проходя мимо, можно показать, вот, что над чем ты работал, что ты сделал для этого. Ну, в общем, хорошая инициатива, ждем результатов.
4: Да, приглашаем всех тюменцев поучаствовать. Валерия Руднева была у нас на связи с Тюменью, вот говорили о грантовом конкурсе «Родные города». До 10 ноября можно успеть подать заявку.
0: Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
15: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
5: Да, по-моему,
4: мы с Борисом отдохнули уже.
5: Самая замечательная рубрика нашей программы «Отдыхаем в России». Это действительно возможность познакомить вас с во-первых, чем можно заняться в отпуске, куда можно поехать, зачем можно поехать,
4: и когда?
5: Что, ну, и да, что и еще с собой привезти потом на память. И вот сейчас мы хотим обсудить ситуацию, когда...
4: Да, нам можно вот еще осенью успеть съездить, пока благоволит погода.
5: Да, во-первых, золотая осень. Вот я буквально вернулся вчера из круиза по северу. На теплоходе мы плыли, побывали в Кижах, точнее, потом Мандроги, там
4: Углич,
5: еще кое-какие места. И действительно, это все прекрасно и полно впечатлений, с одной стороны, а с другой стороны, вы узнаете что-то интересное, что-то замечательное. И сегодня мы решили обратиться к эксперту Российского союза туриндустрии, ведущему менеджеру экскурсионного отдела туроператора «Мультитур» Ольге Мельниковой. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга. Спасибо вам, что нашли время для нас.
5: Что посоветуете нашим отдыхающим, у кого отдых начинается вот в эти дни?
17: Ох, еще раз, да, всем здравствуйте. Спасибо, что пригласили на эфир. Ну, у меня очень много информации, я на самом деле очень хорошо готовилась
4: к этому эфиру. Мы все внимание, Ольга.
17: Ну, все, конечно, рассказать не получится, но хочется начать с того, что Россия очень большая.
5: Да.
17: Она настолько большая, что все свои хотелки в одну поездку, к сожалению, очень трудно уместить. Вот я сейчас слышала, что вы были как раз-таки в круизе.
5: Ну да.
17: Круизы как раз-таки сейчас очень популярный формат, причем и выходного дня, когда выбираются на 3 дня, на 2 ночи. Там не обязательно, допустим, продолжительный круиз отправляться. Нужно отметить, что по конец октября, в принципе, даже в некоторых моментах и где-то до первых чисел ноября есть еще возможность небольшие такие круизы выходного дня отправиться. Они курсируют. Как правило, отправление идет из Москвы, тоже по Золотому кольцу. Вот как раз-таки вы говорили, есть Углич, Мышкин. Ну, либо это что-то поближе, например, Тверь, Завидово, если говорить про Подмосковье и соседние области. Но это тоже неплохая возможность, особенно людям, скажем так, в возрастном цензе чуть постарше, кому очень трудно ездить на автобусе, либо на своем автомобиле, то есть более такая комфортная обстановка, конечно же, это круизы. Это была бы первая моя рекомендация, потому что можно еще успеть зацепить, скажем так, и свободные места. Как правило, все отправляются в круизы летом, а по осени многие не могут в силу некоторых обстоятельств, но мы говорим, что есть отпуск, да, и про круизы, что я хотела сказать, не нужно забывать. Ну, если мы говорим, да, про Россию, Россия большая, я сегодня небольшой свет вам подготовила в принципе направлений, то есть мы поговорим и про Краснодарский край, и про Кавказ, и про среднюю полосу, и, конечно же, про север мы не забудем, там Мурманск, Вологда и так далее, ну, что в принципе успеем. Мы как компания находимся в Москве, поэтому мой опыт позволяет поделиться тем, куда в принципе едут многие, и, кстати говоря, не только из Москвы, по средней полосе и, конечно, Золотому кольцу. В этом году Золотое кольцо расширили. То есть ранее было около
5: 20
17: городов.
5: Да.
17: И юбилей, да. То есть сейчас очень много действительно заслуживающих внимания городов включили в список городов Золотого кольца. И сейчас порядка 49 городов. Естественно, посетить их за одно время, за пару дней невозможно. Поэтому, в принципе, рекомендация есть такая, что выборочно ехать в один из городов, либо на один день, либо на 2 дня, и так вот спокойно, с расстановочкой посмотреть. Вот, допустим, часто очень выбирают Переславль-Залесский.
5: Да.
17: Если брать, опять-таки, со стороны Москвы, допустим, москвичам вообще 140 километров, сесть на машину и доехать, это не проблемно. Ну и многие, в принципе, области, которые рядышком находятся, часто приезжают в Переславль-Залесский, там есть и фестивали воздушных шаров, и, соответственно, фестивали ряпушки, это к теме гастрономии, например, да, кто очень любит что-нибудь вкусненькое попробовать.
5: Кто же не любит?
17: Ну, вкусно поесть, особенно, знаете, все-таки осень золотая в октябре, если мы говорим про ноябрь, все-таки уже хочется, чтобы была такая программа более продуманная, с заходом в какие-то музеи, потому что любоваться под дождем, скажем на природу не так приятно. Поэтому в октябре еще можно как бы рассмотреть, скажем так, отдых такой по городам более самостоятельно, на еды я бы все-таки рекомендовала задуматься о том, чтобы это была продуманная программа уже в составе группы, потому что, как правило, вас редко оставляют.
5: Плюс к этому еще железнодорожные круизы, да, надо учитывать.
17: И железнодорожные. Но дело все в том, что железнодорожные круизы, они как бы, да, они присутствуют, но они многодневные. Нужно отметить,
4: на дальние расстояния.
17: Своем, они многодневные. То есть, если кто-то планирует полностью свой отпуск посетить определенному направлению, там большой круиз есть по Кавказу, по тому же самому, да, ну, из примеров таких вот, что в голову пришло, тогда да, можно обратиться к железнодорожным круизам. Но, ладно, раз уже говорили про круизы железнодорожные, есть небольшая пометочка. Это для себя нужно отметить. В железнодорожных круизах вы живете в поезде. Это своего рода особенность, которую нужно учитывать. Если вы турист, который привык к комфорту, потому что вы хотите отдыхать именно не вот не двигаясь, да, в поезде, если, допустим, вам формат этот не знаком, то нужно начинать с туров выходного дня на железнодорожном круизе, то есть понять, для себя подходит вам этот формат или нет, а уже потом, как говорится, опускаться в эти тяжкие на 8 дней, 7 ночей. Так вот, Переславль-Залесский. Прекрасно. Те, кто едут в Переславль-Залесский,
4: обязательно нужно посетить
17: Царство Ряпушки. Там вам дадут попробовать селедочку с пивом. Это будет очень вкусно. Это прям вот самое лучшее, что там есть, кто любит по гастрономии. Прям рекомендую, кто собирается самостоятельно, либо в составе группы поехать. Там действительно это очень вкусно готовят. А, кроме того, вас там знакомят с непосредственно, как эту рыбу готовят, вы ее, то есть, понимаете, то есть, по каким рецептам старинным ее готовят. И еще, что мне нравится, как правило, рекомендую там посетить музей чая, Иван-чая. Понятное дело, что он очень много где у нас на севере, в том числе страны, растет.
5: Появляются,
17: но... Да, но так вот, чтобы именно, скажем так, совместить приятное с полезным и поесть вкусно, и чай попить, вот именно в Переславле-Залесском это делает очень такую гармоничную, компактную программу на один день. Поэтому вот эти два таких объекта, если говорить про Золотое кольцо в Переславле-Залесском, вот прямо рекомендуется к посещению. Да, они самые популярные, но на самом деле Переславль-Залесский, он не такой большой, как некоторые другие города, как тот же самый Ярославль и так далее. То есть, ну, он компактный, и поэтому он, в принципе, рекомендуется к посещению на один день. Если вы, конечно, более к комфорту привыкли, вы можете остаться переночевать, но, как правило, на второй день можно просто уже погулять, купить какие-то там сувениры и
4: уже отправить обратно.
5: История флота тоже не надо.
4: Да,
5: Петр
4: ну, соборы, и собор 40 великомучеников, потрясающее место.
17: Ну, да, как раз-таки в Переславле у нас самый старый собор по городам Золотого кольца находится, поэтому, да, это тоже своего рода такая точка притяжения, но более классическая, да, мы говорим о том, что в зависимости от того, кто зачем едет. Кто-то вкусно поедет, кто-то едет с целью каким-то промыслом, да, как бы присоединиться. В этом плане очень сейчас вот наконец-таки обратили внимание на Ликино-Дулево и Павловский Посад начали объединять программы. Когда вы вот как раз-таки посещаете фарфоровый завод Дулевский с мастер-классом, то есть вы расписываете и уводите вот этот фарфоровый такой, допустим, колокольчик или еще что-то с собой же в качестве сувенира. Как говорится, и приятное, и полезное. И, наконец-таки,
5: в Павловском Посаде просто можно набить шаль.
17: Нет, там не только шаль, вы именно учитесь эти узоры набивать. То есть вы понимаете, как эти узоры делаются. Это то же самое, что в Ельце, в том же самом, да, вот если мы говорим про среднюю полосу. Елецкие кружева, все умудряют, думают, почему они такие дорогие. Вот как сувенир, если вы заходите в сувенирную лавку, там порядка 7 тысяч может быть за какое-то изделие. Но если вы посмотрите, как эта бабулечка, вот эти вот 10-15 ножичек перебирает, чтобы вот этот узор сделать, сколько это труда и времени вложено, все вопросы на самом деле улетучиваются, потому что это очень трудоемко, но это очень интересно. И вот в елецких кружевах в музее пока не дают возможность самостоятельно попробовать эти кружева, скажем так, сделать. А Павловский Посад, вот они молодцы, они как раз-таки придумали мастер-класс, чтобы не ты просто приехал, послушал, но и ты смог приобщиться.
4: Ольга, вот ради бога, культуре. Простите, у нас, увы, время неумолимо, безумно интересно, и так все разнопланово, и гастрономия, и кружева. В общем, каждый по-любому найдет себе развлечение по душе.
5: Обязательно.
4: Благодарим Ольгу Мельникову.
5: Главное не сидеть на месте.
4: Ольга Мельникова, эксперт Российского союза туриндустрии, ведущий менеджер экскурсионного отдела туроператора.
5: Спасибо вам огромное.
4: Спасибо вам огромное. Мы, Борис Петухов, Иван Фурстов, прощаемся с вами. Скоро услышимся.
0: Театр на Радио России.
18: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
19: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
20: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
21: Ну, как тебе нравится мой грим?
18: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
22: 10 октября.
0: Реклама.
23: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
24: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники! Не паникуйте! Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
25: МЧС информирует.
26: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
27: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 18:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
28: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске от учителей России во многом зависит, как страна ответит на вызовы 21 века, заявил президент Путин. Российские войска за последние сутки освободили Самойловку в Запорожской области, и действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявили в Кремле. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин в Кремле сегодня вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент заявил, что пример героев СВО показывает, что у России удалось сохранить преемственность педагогической школы. По его словам, Россия гордится героями специальной военной операции. Они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач, на деле доказали преданность Отечеству.
1: Сегодня, в День учителя, искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, ваши, конечно, родительские, в семьях все это тоже делается, но и ваш часто незаменимый труд для других, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
28: Ветераны спецоперации, сбравшиеся в Госдуму, смогут продолжить обучение, чтобы эффективно служить Родине на новом посту, отметил президент, награждая педагогов в День учителя. Ранее в ходе общения по видеосвязи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, Владимир Путин заявил, что от учителей России во многом зависит, как страна ответит на вызовы 21 века. По его словам, без педагогов и наставников невозможно ни развитие экономики, ни национальная безопасность. Президент также отметил, что в России нельзя допустить разделения общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, а на людей второго и третьего плана.
1: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить вот такой ситуации. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата. Это сложная вещь. Это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
28: Президент также поддержал предложение о создании нейросети, заточенной под образовательные задачи. Он особо подчеркнул, что Россия обладает замечательной школой традиционного образования, которая не устаревает. Президент привел в пример результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которым дети, использовавшие искусственный интеллект, показали более плохие результаты в области математики, письма и чтения, чем те, которые полагались только на свои силы. Российские войска за последние сутки освободили Самойловку в Запорожской области. Уничтожено до 1435 военнослужащих ВСУ и 9 бронемашин за сутки, следует из официальной сводки Минобороны. Вооруженные силы России также нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, средства ПВО сбили 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 860 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленого, отмечает Минобороны. В кольце окружения также ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной энергетики России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
28: Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил на брифинге, что Россия обладает необходимыми разведывательными данными для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы «Активная оборона» перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Владимир Путин назначил Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей. Комплекс документов опубликован на официальном портале правовых актов. Другой указ устанавливает учреждаемое управделами президента автономная неправительственная организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Эта организация будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. До Нового года ей должно быть выделено помещение, а также строка в бюджете. Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в едином государственном реестре недвижимости, а также о незарегистрированных постройках, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает, чтобы Росреестр направлял уведомления через госуслуги собственникам земельных участков, границы которых не учтены в ЕГРН, либо требуют уточнения, а также в случае, если на участке расположены незарегистрированные здания. Сооружения, объекты незавершенного строительства. Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. «Спартак» объявил о продлении контракта с лидером команды Эзекиелем Барко.

0: Хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В эти мгновения лидер турнира «Металлург» дома уступает по ходу второго периода «Адмиралу» 0-2. «Лада» «Шанхайские драконы» счет в этом матче не открыт 0-0. «Лада» расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. 53-летний специалист возглавил тольяттинскую команду в июне этого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко. Отмечу, что «Лада» в текущем сезоне КХЛ проиграла 11 из 12 матчей. Смешанное единоборство. Поединок между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой будет претендентским на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина. Бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC в этой весовой категории является француз Сирил Ган. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США и Канаде, сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. Ранее стало известно о том, что мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира будущего года в Польше из-за соображений безопасности. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным центров области, 6 октября в Магадане ожидается облачная погода, небольшие осадки и до 8 градусов. В Хабаровске и Владивостоке около 18 градусов будет сухо, в Новосибирске плюс 10, небольшие осадки. В Красноярске 11-13, облачно с прояснениями и без осадков. В Перми завтра 7-9 градусов будет без осадков, в Оренбурге около 15 градусов без осадков. В Самаре около 11 градусов, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временные осадки. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве сейчас около 10 градусов тепла. Предстоящую ночью столбики могут опуститься местами еще на 2-3 градуса. Завтра в городе возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 12-14 градусов.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Юрий Левин. За режиссерским пультом Галина Черных. Перед выпуском новостей, как обычно, проанонсирую тему, которую сегодня обсудим в нашем вечернем эфире. В конце сентября в Орле, на нашей улице, в двух шагах отсюда, на 7 ноября, открылась выставка фотохудожника Людмилы Доморадской в мемориальной мастерской Георгия Васильевича Дышленко в замечательном месте нашего города. Открылась эта экспозиция, она небольшая, но очень интересная. И называется «Проще некуда». Просто она называется. Так что для нас это прекрасный повод встретиться с замечательным фотохудожником, преподавателем Орловского областного колледжа культуры и искусств в нашей ежедневной интерактивной программе «Говорит Орел». Напоминаю, что телефон студии прямого эфира 43-51-87. Сообщение принимаем на номер 8-920-80-84-30. Сейчас слушаем новости, а потом проведем этот вечер вместе с Людмилой Романовной Доморадской.

0: Вести Орел.
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Добрый вечер. В этом выпуске. На Орловщине появилась семейная пекарня. С начала года оперативники уголовного розыска Орловской области раскрыли 610 преступлений. В Орле спортсмены из 60 регионов страны соревновались в метании ножа. Подробности прямо сейчас. В Орловской области стоимость социального набора продовольственных товаров – одна из самых низких в ЦФО. Об этом сообщили на заседании регионального правительства. Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары

0: пары и товарного предложения в объектах торговли показывает, что на сегодняшний день ценовая ситуация на потребительском рынке региона оценивается как стабильная и соответствует общей российской тенденции. По информации Орелстата, стоимость социального набора продовольственных товаров в Орловской области на 1096 рублей меньше соответствующего показателя по Центральному федеральному округу и на 656 рублей ниже, чем по стране. Зафиксировано значительное снижение минимальных розничных цен на 12 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, в частности на капусту белокочанную, морковь, яблоки, лук репчатый и сахар-песок. Не изменились минимальные розничные цены на баранину, масло сливочное, муку пшеничную. Наблюдается незначительное повышение минимальных цен на говядину, кур, хлеб, масло подсолнечное. Рост цен на яйца куриные наблюдается каждый год в осенне-зимний период и связан с увеличением затрат на кормовые добавки, электроэнергию, ГСМ и логистику, повышение заработной платы сотрудникам. На Орловщине появилась семейная пекарня. Она открылась на территории храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в поселке Знаменка. И теперь здесь не только бесплатно кормят, но и проводят мастер-классы. Юлия Апанасюк расскажет подробности.
1: Семейная пекарня прописку получила на территории храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Знаменки. Идея выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия воплотить в реальность помог областной грант. На полученные средства закупили печь, расстоечный шкаф, тесто мес вместимостью 16 килограммов. Пекарь Елена Лапыгина подмечает, выпечка кондитерских изделий – дело тонкое и требующее особенного подхода.
2: Храм сначала. Нужно обязательно помолиться. Тогда все будет хорошо. Во славу Божию.
1: Ежедневно выпекают порядка 200 булочек. Ассортимент классический и знакомый. Попробовать все мальчишки и девчонки Орла смогут совершенно бесплатно.
3: Это, как и в Писании сказано, и старцы говорят, дети – наше самое главное богатство. Святой апостол Иоанн Богослов нам об этом прямо говорит. По мере возможности, с Божьей помощью, будем и прочее иное осваивать. Хотелось бы детей знакомить с кухней народа России традиционной, и, знаете, татарская, осетинская, белорусская замечательная кухня.
1: Мастер-классы в пекарне планируют проводить на постоянной основе. А пока здесь ежедневно ждут школьников города. Получить выпечку можно в свечной лавке в храме.
0: День сотрудников уголовного розыска в системе МВД России отметили 5 октября. В этом году исполнилось 108 лет с момента его создания. На Орловщине вместе с коллегами по всей стране принимают поздравления и сотрудники транспортной полиции. Тему продолжит председатель общественного совета линейного отдела МВД на станции «Орел», почетный железнодорожник России Виктор Перелыгин.
4: 5 октября – день уголовного розыска МВД России. Это ведущая служба, люди, обладающие личным сыском, не боятся никаких трудностей. Их задача – выявлять и раскрывать преступления по горячим следам на железнодорожном транспорте, в поездах, вокзалах, во взаимодействии с управлением МВД по Орловской области. На сегодня много лет руководителем уголовного розыска транспортной полиции является Владимир Лузин. У него учатся и берут пример. После успешного окончания Орловского юридического института эту службу пополнил с призванием Анатолий Кучук. Направлен на учебу на сотрудника уголовного розыска Иван Земских. Необходимо отметить ветеранов, руководителей уголовного розыска. Они любили свою профессию. Яков Степанов, Михаил Ефремов, Василий Попридухин, Иван Сарыгин, Николай Озеров.
0: В праздничную дату сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, вручили награды. К этой дате подошли с определенными результатами. Так, с начала текущего года представителями службы уголовного розыска Орловской области раскрыто 610 преступлений. Кроме того, орловскими оперативниками раскрыто 50 преступлений прошлых лет. Орловцам рассказали, как избежать детского травматизма на железной дороге, и напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. Здесь нужно вести себя максимально осторожно. В целях предупреждения случаев травматизма родителям необходимо регулярно проводить беседы с детьми о мерах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Важно при этом не развить у ребенка чувство страха, а наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Однако и взрослым, находящимся вблизи железнодорожных путей, важно быть предельно бдительными и не пренебрегать правилами техники безопасности. Переходить ЖД-пути только в установленных местах перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. Ну а подробную инструкцию можно найти на портале Орловской области. Тем временем в Свердловском районе продолжается ремонт моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов. В связи с этим для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Соперник – таганрогские «Красные крылья». Матчи пройдут 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа» по адресу улицы Тургенева, 55. В субботу 10 октября игра начнется в 17:00, в воскресенье 11 октября ровно в полдень. Вход для болельщиков свободный. «Орел» принял чемпионаты первенства России по спортивному метанию ножа. Награды оспаривали свыше 400 спортсменов из почти 60 регионов России. Победители и призеры определились на дистанциях от 3 до 9 метров. Имена чемпионов также стали известны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
5: Радио России «Орел». Погода.
0: Завтра в нашем регионе пасмурно, без существенных осадков. Ночью плюс 9, днем до 16 тепла. Ветер юго-западного направления 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление 748-746 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
5: Реклама. Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия, катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42-67-20. 42-67-20. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Галина Черных. В конце сентября в Орле в мемориальной мастерской художника Георгия Васильевича Дышленко открылась фотовыставка под названием «Просто». Это прекрасный повод встретиться с ее автором, замечательным фотохудожником, преподавателем Орловского областного колледжа культуры и искусств Людмилой Романовной Домарадской. С нами в прямом эфире автор выставки, замечательный фотохудожник. Здравствуйте, Людмила Романовна.
8: Здравствуйте.
7: Вначале, конечно, поговорим о выставке, потому что выставка, что бы вы ни говорили, совершенно даже для вас не рядовая, мне она очень понравилась, и хотелось бы больше узнать, проникнуть в ее такое внутреннее пространство, узнать, как она создавалась, как созревала. И я думаю, что на самом деле не все так просто. Вот это название даже, оно сначала кажется странным. А почему просто? Что вы этим хотели сказать?
8: Хотелось, чтобы было как попроще. Получилось очень сложно. Ну, было вначале желание назвать вот как у Пастернака, а жизнь как тишина осенняя подробно. Ну, потому что здесь и предполагается такие подробности всего, там, лужи, отражения в лужах, листочки, вот, потом дома с церквами, там, как дух места. Значит, девушка там интересная, не просто портрет, а там с наложением чего-то. Вот, а потом просто это слово постоянно. А потом я подумала, ну, зачем такие сложности? Назову загадочно. Всегда спрашивают, а что ты делаешь? Просто ничего не делаешь, да? Или там читаешь, просто читаю, просто пишу. Ну, чтобы не открывать, что ты там делаешь. Получилось все равно хуже. Стали допытываться, так что же там?
7: Ну, теперь мы знаем в скобках название этой выставки.
8: Ну да, что может быть Пастернак, а жизнь как тишина осенняя подробно. Там просто большая заявка с Пастернаком. Все, а где эта подробность, а где эта тишина? А когда просто...
7: Ну, вы уже раскрыли для тех, кто не видел эту выставку, основное содержание. Там портрет, натюрморт и пейзаж. Собственно говоря, ваши любимые жанры, то, над чем вы столько... И так интересно работаете на протяжении вот десятилетий, так получается уже, страшно сказать, да?
8: Ну, что делать все?
7: Хотя мне кажется, что вот эта выставка – это не какая-то, знаете, итоговая такая вот впечатление того, что это просто вот продолжение ваших многих мыслей и о свете, о том, как устроен наш мир. И вот, может быть, я думаю, что, конечно, лучше всего посмотреть, но и поговорить о каких-то вещах, которые вы закладывали, может быть, сознательно, может быть, бессознательно, тоже будет интересно и важно тем, кому это близко. Потому что, вот, мне кажется, ваша выставка, вот эта выставка, уже она на грани. Я бы даже не назвал это и фотографией. Скорее, это похоже на живопись, на самом деле. Вам, наверное, подобное что-то говорили.
8: Ну да, так Панков и говорит. Он меня вот обзывает так художником.
7: Вот так. Я об этом не знал, но это действительно так. Потому что она вот совершенно живописная. Вся на полутонах. И ее, ну, может, даже и не сразу всякие вот поймет и откроет. Вот вы сказали, что нужен еще и свет соответственный, чтобы попасть,
8: да, безусловно,
7: в нужную атмосферу.
8: Они темноваты, но вот вы же сами сказали, а сделаешь светлее, что-то пропадет. Вот.
7: А что значит темноваты? Тут...
8: Ну, они темные работы. Зато надо вглядываться в них. Там вот есть такая работа, где шкатулка, и на ней, ну, из-под шкатулки там выглядывает яблоко. Просто крышка отодвинутая, яблоко. И когда солнце, то вот наконец-то ты яблоко видишь, и эту шкатулку видишь. Но там еще есть один хитрый ход. То есть натюрморты мне и так сами по себе нравились, я же их отбирала, потому что нравятся. Вот. А потом, значит, мы с мужем заспорили, он... Там есть работа одна, она называется «Яблоко, письма», там еще что-то. Вот. И он говорит, вот эта часть, левая часть, это живопись чистая, там все очень красиво, а эту правую убери совсем, яблоко не могу рассмотреть из-за писем там в салфетнице, это очень светло, либо темнее сделай. Но я там попыталась сделать темнее, но мне же важно, мне там важны вот эти письма, мне важно, что они присутствуют. Я не могу их просто так выбросить. Ну, разный подход. Вот художник, ему нужны массы, вот, цвет, оттенки, наверное, это я так говорю. Вот. А фотографу, ну, вот как и в данном, ну, вот для меня, допустим, детали. вот эти подробности, которые, ну, которые мне строят картинку. Там вот есть несколько натюрмортов, где стол, и на столе там нечто, все, что было на столе. Хорошо, что Андрей не спорит, и это не сметает, не говорит, убери это все отсюда, пусть будет чистый стол. У меня это стоит, я там сижу, за ним ем, смотрю, наблюдаю. И вот живет этот мир. Потом, наконец-то, до меня доходит, что надо его зафиксировать. Фиксируется он в какой-то момент. И тут вот, вот возвращаясь к разговору с Андреем, когда надо было убрать или затемнить светлую часть с письмами, и вот в этом случае, когда на столе там Мишка сидит, Мишка... В магазине мед продаются зайцы, мишки, там всякие другие фигурки из воска. Вот. И это очень мило. Мы ребятам дарим на выпуск. И вот у меня это что-то оседает. В этот раз осел мишка, потому что у него отвалилась нога. Вот, ну, лапка. И мне было важно, что вот он присутствует. Может быть, он всю картинку и сделал. Там какие-то засохшие цветы, которые мне нужны. Тут эти прищепки, я их еще не выбросила, они были в деле. Вот. И, в принципе, меня устраивала та картинка, которую я сняла. Но чего-то там не хватало. А потом вот из спора с Андреем, что одной надо было живописную делать ситуацию, я нашла старую... Ну, в интернете много предложений всяких, там старая бумага с заломами. Вот я взяла эту бумагу с заломами, наложила на изображение, все сложилось. Появился контекст, тот, который мне нравится. Вот, может быть, что-то пропало, потому что эта бумага, она, ну, непрозрачная. В результате цвет, который был... Цветной натюрморт немножечко изменился. Ну, то, что вы говорите, и возникли какие-то там старые мастера. Возник контекст туда. Вот.
7: Ну, мне кажется, вы тогда уже преодолеваете границы вот этого жанра натюрморта. Это не совсем натюрморт, получается, в общем-то, портрет, если хотите, да?
8: Ну да, портрет Домаровского
7: человека,
8: везде.
7: Который вот...
8: Который смотрит на это, да.
7: Живет в этом мире. А то же самое я могу сказать и о ваших пейзажах, потому что когда смотришь на эти там деревья, то получается, что это и не совсем деревья, вернее, деревья, но деревья, которые умеют вот разговаривать и что-то доносить, доносить состояние мира, какие-то чувства, эмоции, там, одиночество, да, например.
8: Ну да, все считали одиночество. В этой березке она одна. Ну да.
7: А вот эта весна, например, да?
8: Весна хороша.
7: Вот, то есть... Та весна, которая, ну, скажем, нас, может, иногда даже пугает вот из этого хаоса, из серости, из этой серой мертвой травы, да, вдруг мы видим, рождается то, что уже станет совершенно другим, новым миром.
8: Да, и по-другому зелёным, воспринимается.
7: Хотя, так вот, чисто зеленого цвета, я у вас там
8: Там за счет того, что березки, вот они как-то, они о весне. Небо, березки, там чуть-чуть зеленого.
7: То есть, а вот за вашим портретом, наоборот, видишь предметный мир, может быть, этого человека, да, который вас там зафиксировал.
8: Это такая девочка. Потому что она музыкант, и она такая, как, ну, говорили ее там подруги, вещь в себе. И вот тут удалось, потому что это обычная фотография. Я просто все смыла, оставила только лицо, ну, там чуть-чуть тело, плечи, шея. Вот, потом наложила папирус, и все это, все, что мне надо было от этого портрета. Ну, не со всеми так было. Ну, ведь портрет – это же не изображение лица, два глаза, нос, два уха, рот. Это же не портрет. Вот. Портрет – это какое-то состояние этого человека, которое ты подсмотрел. Это твой портрет этого человека. Мы постоянно с детьми об этом говорим.
7: Ну вот я вас слушаю и думаю, вы счастливый человек, потому что вас понимают, потому что это тоже большая роскошь, когда ты можешь сказать, помните, этот крылатый, эта фраза, когда те кто-то понимает.
8: А, ну да, да, да.
7: Понимаете, вот вас действительно понимают, потому что то, что вы делаете, это вот не впустую. Вот приходят люди на выставку, говорят и оценивают, и понимают. Это дорого стоит, на самом деле.
8: Ну, может быть, не все, но вот вам было интересно и хорошо.
7: А, кстати, достаточно. Ну, вы же и на вернисаже, и потом, наверное, знали о каких-то отзывах, там, как, что говорят об этой выставке? Посетители есть?
8: Да, приходили просто мои девчонки, им понравилось. Да это все не важно. Никто же не говорит то, что есть на самом деле. Ну, спасибо, молодец, нам понравилось. А так, чтобы кто-то подошел. Ну, вот вы говорите, вот хотя об одиночестве говорили, что да, нравится эта работа, потому что это березка такая одинокая.
7: Ну,
8: вот. Там, с натюрмортами сложнее, потому что это же мой мир.
7: Леонид Михайлович Тучинин был на открытии, председатель нашего.
8: Он сказал, что этим не удивишь никого.
7: Да?
8: Берёзками, там, деревцами.
7: А зачем удивлять? У вас же не репортаж, в конце концов.
8: Ой, ну я же
7: да?
8: передаю образно, собственно. Что он мне будет говорить? Вот похвалил Панков, спасибо ему большое. Обозвал художником, ну и ладно.
7: Мы какие-то вот мотивы обозначили в вашей выставке. Там еще мотивы городские есть, да?
8: Да.
7: О которых мы не сказали.
8: Да.
7: Но город вот другой, такой тоже альтернативный, особый, да? Что да. это?
8: Ну, это тоже мой город, потому что это были поездки, вот Коломенское, вот я не помню, Коломенское, наверное, около Москвы, это просто такой исторический городочек, там сохранили эту старую часть и лелеют ее. Значит, потом Крапивна в Тульской области, и вот во всех этих фотографиях, там везде есть церковь, это как дух этого места. Вот, ну, вот так. Фиксируешь не просто. Ну, да, и поэтому возникают вот ворота, арка, вот то, что тебя привлекло. Ну, а за этим дальше пошел контекст, там девочка где-то в глубине этой арки, и обратно же где-то купола. Ну, это вот снова это мое. На это может кто-то откликнуться, а может и не откликнуться, сказать, ну и что? Ты что-то старье снимаешь, ворота какие-то старые. Старую эту кирпичную кладку, зачем она нужна? Новенькая по что-нибудь. Ну вот так, мое, да. Старые поездки, но они все равно со мной.
7: Вот давние эта выставка поездки. Открылась в таком особом пространстве, в мемориальной мастерской волшебный. Георгия Васильевича да. Дошленко. Нужно об этом тоже сказать, потому что я знаю, что ну, у вас постоянно выставки где-то бывают, и вас везде ждут, с радостью принимают и в Краеведческом музее, и там Пришвинке, даже сейчас проходит, да? Но вот это особое место, почему оно совпало с выставкой «Просто», о которой мы сегодня говорим?
8: Да, и снова это слово «просто».
7: Да.
8: У нас была договоренность Дошленко, там же была раньше моя выставка «Все вещи ждут прикосновения», там были только натюрморты. Ну, он говорит, ну, когда ты еще? Ну, потому что есть такая договоренность, там и художники, ну, может быть, вскользь сказал, но заметил, отметил, что в октябре давай, сделай выставку. Откровенно говоря, я не знала, что это такое. И было еще время подумать, а вот этот вариант просто, он возник так, на бегу, просто... пересмотрела все, что у меня есть, что мне интересно, ну и вывела в такой вариант рабочий.
7: Ну, это работы разных лет, да?
8: Работы разных лет, да. Там более новые, более старые. Ну, новые – это натюрморты, вот где с Мишкой, там, где девочка сидит, тоже среди сухих
7: ну,
8: всяких
7: это
8: цветов.
7: Вот... Для вас какой-то этап или это просто вот такая эволюция, да? Это та же Домородская или немножко другая?
8: Не знаю, это все одно и то же. Ну, сложно говорить. Может быть, если бы я дольше готовилась, я бы что-то другое сделала. Это все-таки давние работы, несколько новых. Но вот этот ход с контекстом, он интересный. Но всегда его эксплуатировать не будешь. Это старую бумагу. Получилось интересно, потому что они, ну, для меня, не знаю, для меня, наверное, углубились как-то. Ну, и в целом получилось более интересное изображение. Ну, не всегда это будешь эксплуатировать. Хотя мне всегда нравится что-то накладывать. Ну, вот и на портрете же видно. И в самом начале деятельности, когда мы снимали только на пленку, тоже я использовала растер, и он давал возможность. Ну, то есть на пленку просто кладешь еще там прозрачные бумажки, и вот они вытягивают тон, уже не просто коричневый, а там с какими-то пробелами, появляется фактура какая-то пейзажа. Вот мне было это интересно, а тут вот получилась эта бумага. Я не всегда эксплуатирую этот прием.
7: А есть там самая важная работа на этой выставке, вот, которая задает какой-то вот тон всей экспозиции? Вот этой вот?
8: Ну, это было бы лучше вас послушать на эту тему. Да я не знаю. Я включила эти два портрета, потому что один испуганный, а другой иронизирует над всем этим.
7: Да, я думаю, что все-таки от портретов можно отталкиваться.
8: Они, да, они над всем этим. То есть. Хотя они давние.
7: И человек уже немножко изменился, да? И
8: ну, внутренне она, наверное, не поменялась, вот, просто внешне. Кто знает, я уже не пробовала ее так фотографировать.
7: Ну вот это не единственная, как мы выяснили, ваша выставка, которая сейчас проходит в нашем городе, да? Я думаю, правильно будет сказать о другой, которая в Пришвинке.
8: Но в Пришвинке это не моя, это ребячьи работы.
7: Вот мы к этой теме отдельно перейдем, да.
8: Там еще есть Ольшанская выставка. В Ольшане мы были, вот там, к юбилею Катанова поехали. Ну, в общем, Костромичева организовала нам такую акцию.
7: Дочь Василия Михайловича.
8: Да. Угу. Вот, мы поехали с ребятами в Ольшане, они там фотографировали, я потом все это обработала и сделала. И у нас вот была конференция, и были вот эти ребячьи работы. Вы тоже можете пойти посмотреть, потому что там есть такая небольшая хитрость в оформлении. Ну, тоже с наложениями. Из большой фотографии увеличивается, накладывается на нее какой-то слой, она еле видна, а в центре, настоящая фотография там обработанная. Вот так как-то из большого малая, очень конкретная. Пошли таким ходом, вот, и там есть и мои работы в этой Ольшанской серии, потому что я хотела просто место показать. Можно было бы только ребячьи показать работы. А чтобы показать место, мне каких-то моментов не хватало. Вот.
7: И в Пришвинке, соответственно, тема, которую задает Пришвин, да?
8: Так ну получается. да, как всегда. И там еще о собаке, не помню, что там. Собака друг человека. Ну, по-другому это звучит, там ребячие работы на эту тему.
7: Ну вот все-таки с вами нельзя говорить просто как с художником, с автором, самодостаточным, потому что вы все равно на своих ребят переходите естественным образом. И сегодня, поскольку у нас День учителя, вот такой праздник, я вас, во-первых, поздравляю.
8: Спасибо.
7: И всех наших слушателей, которые, я думаю, неравнодушны к этому дню, даже те, кто со школы напрямую не связан, все равно какую-то особую, скажем так, особое тепло испытывают к людям, которые в свое время, да, вот пытаются что-то из нас сделать к нашим учителям. И вот это у вас двойной праздник, да? Это праздник учителей, которые там вас когда-то учили, и это ваш профессиональный, можно сказать, праздник, поскольку у вас уже такой очень серьезный преподавательский стаж, в том числе и вот в колледже культуры и искусств. И, конечно же, хотелось бы вот ваши мысли об этом все-таки услышать. Вот вы вспоминаете своих учителей, и кто они, кто эти люди, те, кто помог вам сделать какие-то важные шаги, может быть, в жизни, или научили чему-то важному? Вот в первую очередь, кого бы вы назвали для себя?
8: Очень сложный вопрос, мне сложно сказать.
7: Сложно?
8: Сложно. Я могу только сказать, что я ко всем хорошо относилась, учителям своим, не вышучивала, как любят студенты, там, школьники. Так, наша такая-сякая. У меня как-то было уважение изначально. Понятно, что знает больше меня и слушать его. А так, чтобы кто-то вел по жизни? Нет, наверное, нет. У меня же, школьные? В школе так. Учитель прав, ничего там. Не знаю. Может быть, вот те учителя, которые вели литературу, потому что у нас там и конкурсы чтецов были, и читали, и меня удивляет, что ребята сейчас не могут прочитать, там строчки начинают, если говоришь, прочитай выразительно, они просто громко говорят, а у меня это было как-то естественно, может быть, все-таки учителя литературы, но это обратно же, не знаю.
7: А в искусстве? Мне почему-то в голову, опять же, приходит Леонид Михайлович Тучнин, но не то чтобы учитель, но старший наставник.
8: Да это наставник, да? Навсегда, философ, умница. Тут, конечно, потому что Да, наверное, вот фотографии точнее, потому что фотографическое общество и эти встречи, и беседы там. Приглашал москвичей, приезжали, показывали работы, и он нас учил, показывал там разных фотографов. От него узнала о Судаке. Вот, конечно, Тучнин, да. Но я хочу, вот, можно я прочитаю одно стихотворение, которое будет говорить о сути труда учительского, и, может быть, и становлении собственном. Вот, это Марина Бородицкая, стихотворение называется «Сказка». «Чтобы голос подать, чтобы просто заговорить, надо прежде связать 11 грубых рубах, босиком истоптать крапиву, вытянуть нить и плести, как кольчуги. Не за совесть, за страх. Чтобы голос подать и спасти себя от костра, надо диких 11 птиц обратить в людей, превратить их обратно в братьев, срок до утра, и не тает в окошке живой сугроб лебедей. Чтобы голос подать, чтобы всех и себя спасти, надо крепко забыть два слова: больно и тяжело, и топтать, и плести, и тянуть, и плести, и плести. И всегда у младшего вместо руки крыло». Ну, это вот, что с ребятами работаешь, вечно ты не доработал, не дотянули. Что сам что-то делаешь, и вот еще можно было попробовать, еще сделать по-другому, потому что... И всегда у младшего.
7: Ну вот я у вас крылом. Хотел спросить, как раз с чем вы приходите, собственно говоря, к вашим ученикам, к студентам? Вот вы же в этой позиции по отношению к ним вдруг оказываетесь учителем. Но вот этим стихотворением вы, кстати, многое ответила. Объяснили.
8: Ну потому что это и жизнь, и труд, и любая работа.
7: Ну а вот... Времена же меняются, и студенты меняются. Мы с вами вот и разговаривали, да, до нашей встречи уже в эфире, просто вот беседовали. И вы сказали, что студенты меняются, другие они становятся. Вот что вы сейчас хотите для ваших, ну, как мы все называем, детей, донести вот сейчас, что важно им сказать вот сегодня, для сегодняшних детей, то, чего они, может быть, не знают, о чем ваш главный посыл к вашим студентам. Вот на первом занятии что вы им объясняете? Наверное, это тоже многое может объяснить. Да.
8: Может, фотографии, я раньше так не говорила, а теперь я говорю, любая фотография – это история, которую ты рассказываешь. Вот. Все равно ты там листик снял, даже шарик мы снимаем, это твоя история. Вот. И тогда, значит, у этой истории есть идея, есть выразительное средство. Ты еще не знаешь, какие там есть выразительные средства, но ты историю понимаешь, да? И ты располагаешь даже этот шарик простой, который мы просто исследуем светом, там разные направления света, ты его можешь по центру поставить, можешь в сторону отодвинуть, что-то представить, какую-то историю. И от этого уже исходя ты выбираешь, ну, эти параметры съемки, выдержку, диафрагму. Но вначале вот эта сказка, которую ты придумал. Ну, а иначе зачем? Зачем вообще фотографировать? Так можно рассказать что-то. И потом, ну, это я нашим говорю, которые приходят у нас учиться, потому что, чтобы фотографировать, вовсе не надо учиться, все есть в компьютере, там тебя научно, какие кнопки нажимать, что получать. А вот что это история, что это твой рассказ, вот, вот это стало говорить. Ну, а так я всегда настаиваю на искренности, говорю, говорите как есть. Потому что когда мы начинаем запутывать друг друга, тут ничего не понимаешь.
7: Ну и вы сегодня решили сказать нечто и о профессии учителя, да, в колледже у вас проект новый, выставка даже открылась, посвященная Дню учителя, да?
8: Ну да, мы очень хитро там все сделали. Пусть приходят и посмотрят.
7: Ну, все-таки что это было, Людмила Романовна?
8: Вот вы... Я же цитаты не приведу, а без цитат это все. Ну, что это было? Это была композиция из стекла, потому что можно говорить, ой, а почему они снимают бутылки, это же алкоголь. Это форма, это изящная форма. Это вот, ну, художник бы так не сказал, а наши, конечно, могут сказать, потому что И все могут сказать. Художник, наверное, не скажет, потому что у него форма, у него цвет. Он наверное, это я придумаю про художников, он иначе не видит. И вот мы сложили такую композицию. Ну, ребятам дано было задание, поздно я опомнилась. Вот, что учитель, как показать учителя через композицию стеклянную. Стеклянные просто предметы. Ну, вот бутылки, бутылочки. Значит, всякие там призмочки, линзочки.
7: Назовем их сосудами.
8: Назовем сосудами, что тоже ёмко. Вот, значит, следующий урок, как показать урок, что происходит. Вот, и что происходит на перемене. Значит, вот эти три композиции были сделаны, но я поместила. Я не буду называть имена, потому что ребята принесли работу, а я их отмела, я отобрала то, что мне нравится. Все молодцы. Значит, а потом мы искали в интернете определение, что такое урок, что такое перемена, что такое учитель. Вот у великих, у философов, ну, мы остановились на ИИ, потому что там так красиво, научно, глубоко.
7: Сумел сформулировать, да?
8: Да, он всегда сумеет, потому что он, это среднеарифметическое высших. Вот. И от Задорнова, и от Жванецкого. Там уже чисто по таким людским языком. Вот. Так что пусть приходят и смотрят, у меня нет.
7: Да, и вот а сразу это... несколько вы назвали точек, 4 как минимум, да, где проходят сейчас ваши выставки.
8: Ну да, в Пришвинку можно сходить.
7: Спасибо, Людмила Романовна. Вот, к сожалению, время в эфире наше завершилось так вот неожиданно, но было очень интересно поговорить. Спасибо вам за ваш труд, за талант, и будем ждать новых выставок в Орле и за его пределами.
8: Вам спасибо.
7: Спасибо. До свидания.
8: До свидания.
9: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
0: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
9: Вести Орел.
0: И вот о чем расскажем в ближайшее время. Сев озимой пшеницы в Орловской области подходит к завершению. Больше 80 тысяч орловских детей отдохнули летом в лагерях. И орловцев золотого возраста приглашают на занятия танцевальным спортом. Ну а подробности далее. В Орловской области сев озимой пшеницы завершен на 70%. Активно ведутся работы по уборке сои, подсолнечника и сахарной свеклы. На примере Шаблыкинского района Юлия Сабельникова расскажет, как здесь борются за урожай и чем гордятся аграрии.
10: Один в поле не воин, особенно если речь о битве за урожай. И хоть трактор работает на посеве в одиночку, будущие всходы зависят от труда десятков людей. От селекционеров и агрономов до водителей.
11: Я занимаюсь доставкой семян непосредственно на поле, где ходит трактор и высевает их. Привожу по 9 мешков, каждый мешок по 900 килограмм. Одного мешка хватает на 3,5 гектара.
10: После подготовки поля, семян, внесения удобрений – главная роль у тракториста. Александр Кудин начал на Орловщине новую жизнь 3 года назад. Его семья жила в Луганской области под Сватово. После боевых действий от дома ничего не осталось. Перебрались в Шаблыкино к родственникам. Да так и осели здесь, где не свистят пули, а ровно гудит трактор и тихо шумят березы.
11: Купили дом себе, живем, выплачиваем.
12: Планируете оставаться, да?
11: Ну а куда мы еще? Там нету ничего. Только уже здесь останемся. Уже освоились, все знакомые есть, родственники.
10: Урожай начинается с семян. Их производят здесь же, в Шаблыкинском районе, в семеноводческом центре полного цикла. Два сорта, на которые делают упор в хозяйстве «Курсар» – «Сократ» и «Система». Первый отвечает высоким урожаем, потенциал 150 центнеров с гектара. «Система» же сильна для хлебопекарной промышленности.
13: В хозяйстве по сравнению с предыдущим годом площадь озимой пшеницы увеличилась на 500 гектаров. Плюс посеяли озимый рапс. В прошлом году его не было в структуре.
10: Что касается итогов этого года, аграрии показали высокие результаты не только по зерновым.
14: Одно крестьянско-фермерское хозяйство с небольшой посевной площади 1,5 гектара собрало картофель 85 тонн с урожайностью 566 центнеров с гектара. Мы являемся лидерами среди других районов по уборке картофеля.
10: По всей Орловской области сев озимой пшеницы завершен на 70%. Активно ведутся работы по уборке сои и подсолнечника.
15: Также продолжается уборка сахарной свеклы. Все 4 сахарных завода запущены. Уже практически 100 тысяч тонн сахара произвели наши заводы.
10: Труд в полях продолжится до наступления первых серьезных холодов. В этом году у аграриев есть несколько поводов для гордости, в том числе на федеральном уровне. Пшеница Ермоловка вошла в Книгу рекордов России с урожайностью более 146 центнеров с гектаром. Еще один рекорд сезона – по сое. Сорт Тейри показал результат, который превышает среднюю урожайность по стране.
0: Министерство просвещения наградило орловчанку за верность профессии. Нагрудным знаком удостоена заместитель директора информационно-методического центра города Орла Татьяна Захарова. Она трудится в системе образования более 40 лет. Под ее руководством выросло не одно поколение педагогов и руководителей. Многие из тех, кому она помогала сделать первые профессиональные шаги, сегодня сами передают свой опыт коллегам. Особое место в работе Татьяны Ильиничны занимает школа молодого педагога. Здесь молодые учителя получают поддержку, новые знания и уверенность в своем профессиональном пути, сообщили в мэрии Орла. Профессия учителя – это про призвание. Лучше всего эти слова подтверждают те, кто посвятил школе не один десяток лет. Чем сегодня живут учителя региона и что для них значит их выбор, расскажет Ольга Прилепская.
16: Школьная доска его никогда не пугала, а наоборот, стала началом профессионального пути. С первого курса Даниил Губин знал, будет работать по профессии. 6-й год преподает английский.
17: Our hands have met, but not our hearts.
16: Упор на фонетику. Отрабатывают все ошибки и неточности. Это и есть залог успеха в будущем. Уверен, молодым педагогам открыты все двери и карьерные лестницы. В прошлом году Даниил Губин стал классным руководителем.
18: Мы стараемся практически каждый месяц с ребятами ездить в разные города на экскурсии. Здесь спасибо нашему родительскому комитету. Организовываем походы в театр, творческие мастерские и различные мастер-классы. Различные активности добавляют и интереса к учебе, и интереса к общению со сверстниками.
16: И с учителем в том числе.
19: Он просто добрый, хороший, классный руководитель. Он нас любит очень сильно, беспокоится за нас.
20: Мне очень нравится его произношение, то, чему он нас учит.
21: Мне легко, особенно с таким преподавателем. Это очень просто и понятно все.
16: Но за каждым молодым учителем стоит опытный наставник. Поддержит, подскажет, объяснит. Это принцип Ларисы Ефановой. 2 года преподавала в русском роде, 14 лет на факультете иностранных языков, 16 в 23-й школе. Менялись поколения и ученики. Со многими общается до сих пор. Особое внимание студентам. Даже создала свой советник.
22: Они говорят: Лариса Тальевна, так это же все из теории. Я говорю: да, вы теорию там изучали. А здесь вы можете посмотреть, ко мне на уроки походить, к другим учителям. Вы можете увидеть, что теория – это не просто голая вещь, а то, что потом применяется на практике.
16: Главное – найти подход и выбрать методику. В этой профессии нет инструкций, только искренняя любовь, уважение и терпение.
0: Больше 80 тысяч детей отдохнули в орловских летних лагерях, сообщила на аппаратном совещании в областной администрации руководитель департамента образования Татьяна Патова. Всего на территории нашего региона работали 262 оздоровительных учреждения. Но программа летнего отдыха включала в себя не только традиционный формат.
23: Программа летнего отдыха включала дополнительные образовательные и воспитательные компоненты. Это экологические маршруты, тематические экскурсии в музеи, походы по памятным местам и местам боевой славы. Мероприятиями учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, социальной защиты, движения первых, юнармии было охвачено более 61 тысячи детей. Продолжена реализация программы технической и естественно-научной направленности инженерной каникулы в детском технопарке «Кванториум», который с каждым годом набирает популярность среди школьников. В текущем летнем сезоне участниками стали 824 ребенка, это больше, чем в 2025 году.
0: Особое внимание в рамках кампании уделили доступности отдыха и включенности детей, которым необходима дополнительная поддержка государства. Орловских школьников познакомили с профессией пожарного. В честь Дня гражданской обороны в 38-й пожарно-спасательной части прошла экскурсия для учеников Максимовской школы Урицкого района. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Алина Александрова.
1: Экскурсия в пожарно-спасательную часть – это отличный способ не только рассказать детям о важности профессии пожарного, но и обучить ребят основным правилам безопасного поведения в быту. В ходе экскурсии сотрудники чрезвычайного ведомства показали помещение части, рассказали о пожарно-спасательной технике и оборудовании, дали примерить боевую одежду огнеборцев. А в завершении экскурсии детям напомнили о правилах пожарной безопасности в быту.
0: Школьники пообещали запомнить все, о чем они узнали на экскурсии, быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
9: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловцев золотого возраста приглашают на занятия танцевальным спортом. Занятия проводятся в рамках проекта «Активное долголетие». Танцы улучшают координацию, поддерживают тонус мышц и дарят заряд бодрости. А еще это отличный повод пообщаться и провести время с пользой. Занятия бесплатные, проходят по вторникам и субботам в спортивном комплексе на Крамском шоссе 4. Юные ливенские футболистки стали четвертыми на открытом первенстве Липецка. За медали боролись также команды из Старого Оскола и Лебедяне. В активе ливенской «Правды» одна победа, одна ничья и два поражения. По итогам турнира наша команда стала четвертой. Также лучшим игроком команды признана Алиса Ратникова. Титул лучшего полузащитника турнира получила Анна Анисимова. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
9: Радио России «Орел». Погода.
0: Завтра в нашем регионе пасмурно, без существенных осадков. Ночью плюс 9, днем до 16 тепла. Ветер юго-западного направления 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление 748-746 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
9: Реклама. Воспользуйтесь возможностью. Фемтолазерная хирургия катаракты и внутриглазные инъекции. Бесплатно. Без ожидания. Федеральная клиника МНТК имени Федорова. На Московской 28А. Звоните 42 67 20. 42 67 20.
5: Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.
9: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Обязательный тест на знание правил дорожного движения ведут для курьеров в Москве. Об этих и других событиях далее подробно. Учителя в приграничных районах выполняют свой долг в непростой ситуации и делают это самым наилучшим образом. Владимир Путин об этом заявил в Кремле в ходе общения с победителями профессиональных конкурсов. Президент отдельно обратился к педагогам, работающим в приграничье.
2: Знаю, как там непросто. Знаю, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы и так далее. И конечно, учителя школы, преподаватели других учебных заведений, они выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом. Мы это все знаем. Так что вам и всем вашим коллегам в этих регионах отдельные слова благодарности.
1: Владимир Путин в Кремле сегодня также вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент заявил, что пример героев СВО показывает, что в России удалось сохранить преемственность педагогической школы. По словам президента, Россия гордится героями специальной военной операции. Они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач, на деле доказали преемственность Отечеству. Ветераны спецоперации, избравшиеся в Госдуму, смогут продолжить обучение, чтобы эффективно служить Родине на новом посту, отметил президент, награждая педагогов в День учителя. Учитель и наставник участника СВО Василий Михайлов рассказал президенту, как его воспитанник Владимир Михайловский вызвал на себе огонь врага в тылу и попросил главу государства присвоить бойцу звание Героя России. Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными в Кремле педагогами, наставниками героев специальной военной операции. Кроме того, президент сегодня также, открывая по видеосвязи образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны. Работников образовательной сферы – главной точкой опоры. Каждый ребенок в России, вне зависимости от региона, должен иметь равные возможности для качественного образования, добавил президент. Первый образовательный комплекс «Точка будущего», включающий детский сад, школы и поселок для проживания приемных семей, открылся в Иркутске еще в 2020 году. Проект создан на средства благотворительного фонда. Михаил Мишустин в День учителя вручил премии и благодарности правительства в области образования. В этом году премии правительства отмечены 10 работ, лауреатами стали 37 человек, еще 5 педагогов получили благодарности Кабмина за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Премьер-министр поздравил преподавателей с Днем учителя и заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для преподавателей. По словам председателя правительства, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства. Все эти мероприятия, безусловно, будут продолжены. И важно, чтобы наше будущее поколение по всей стране училось в комфортных условиях.
1: Михаил Мишустин также напомнил, что недавно президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов, предусматривает возможности для профессионального развития, а начинающим учителям предоставляет помощь наставников. Премьер-министр также выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов и ветеранам системы отечественного образования. Вооруженные силы России в порту Южной Одесской области сегодня поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. По данным ведомства, удар нанесен беспилотниками. Российские подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в южной и центральной частях города Доброполье, выбивают ВСУ с территории шахты «Добропольская», отметили в Минобороны. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Самойловка в Запорожской области, рассказал представитель руководитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: В Минобороны также рассказали, что подразделение группировки войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Бои идут у Приколотного, Ководки и Анаполия. Киевский режим за сутки потерял в зоне спецоперации более 1430 военнослужащих. Обязательный тест на знание правил дорожного движения ведут для курьеров в Москве с 15 октября. В противном случае они не смогут работать в доставке. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Тестирование запустили 30 сентября. До 14 октября его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. По данным департамента, в столице работают сегодня более 135 тысяч курьеров. Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность открытия чартерных рейсов из Москвы на остров Лангкави в Малайзии летом следующего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Перелеты планируется выполнять в партнерстве с туроператорами при поддержке Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году, давайте выйдем в плей-офф и хорошо сыграем, и будем наслаждаться моментом, заявил Овечкин. Он является лучшим бомбардиром на регулярных чемпионатах НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. Названы лучшие хоккеисты минувшей игровой недели в регулярном чемпионате КХЛ. Лучшим вратарем признан Александр Смолин из «Металлурга», лучшим защитником Логан.

0: этой зимой. Если будет предложение, то мы сядем и поговорим. Но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти «Динамо». Если будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, заявил агент Тюкавин Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». Российские самбисты, которые выступали с национальным гимном и флагом, выиграли общекомандный зачет молодежного первенства мира в Салониках. В соревнованиях принимали участие 713 спортсменов из 40 стран. На счету сборной России 51 медаль. И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. По данным Центра Фобос, 6 октября в Омске облачно, временами осадки до 5 градусов тепла. В Иркутске завтра около 13 градусов, кратковременные дожди, в Петрозаводске до 13 градусов и также возможны осадки. В Кирове и Уфе до 12 градусов будет сухо, в Туле до 14 градусов и возможны кратковременные осадки. В Сочи 22 градуса без осадков, в Ставрополе до 20 градусов и тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха днем 14-16. В Москве сейчас около 11 градусов тепла. Предстоящую ночью 8-10. Днем завтра в столице 12-14 градусов.
1: Театр Радио России представляет.
3: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
1: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
4: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
1: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
5: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
1: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
7: «Слушаем».
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
7: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас два часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе, задавайте вопрос нашим экспертам, оставляйте собственное мнение, комментарии, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там прямая трансляция идет, да и вообще мы заметили, что в последнее время вы очень активны ВКонтакте, продолжайте в том же духе. Там самые яркие моменты из эфиров, самые актуальные новости, ну и вот трансляция имеется, поэтому заходите, оставьте свой комментарий под трансляцией. по теме, которую мы в данный момент обсуждаем. Все, мы здесь это увидим. Скачивайте наши

0: приложение в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Переходим к теме обсуждения. В Бразилии подводят итоги первого тура выборов. Теперь мы знаем, что это был первый тур.
0: Да, да. Вообще-то были просто выборы президента.
1: Но там дело в том, что ни один из кандидатов не преодолел отметку в 50%. Сын бывшего президента Флавио Болсонару набрал 47,4% голосов, а Луис Инасио Лула да Сильва, тот, кто сейчас находится у власти, 45,15%. Может быть, мы бы даже, знаете, и обошли бы эту тему стороной, но есть один нюанс. Дело в том, что Жаир Болсонару в своей предвыборной риторике неоднократно говорил, что а зачем нам этот БРИКС вот вообще? Угу. Ну к чему он нам? Ну нам ни к чему. Мы хотим дружить с Соединенными Штатами, мы вот хотим выстраивать там и так далее, что они там хотят выстраивать. Вот. А БРИКС нам вроде бы как не нужен. А вообще говоря, БРИКС, вот это вот одна из букв БРИКС, этой аббревиатуры, это как раз-таки Бразилия.
0: Ну, первая буква БРИКС – Бразилия, а потом Россия, собственно говоря. И поэтому выборы в Бразилии нас интересуют. Как страна будет взаимодействовать с нами в БРИКС? Останется ли вообще, в принципе, сейчас? Попытаемся в этом разобраться. С нами на связи доктор исторических наук, профессор МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки и Российской Академии Наук Людмила Окунева. Людмила Семеновна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вот смотрите, некоторые политологи уже поспешили сделать выводы, что второй тур, он будет номинальный, что и так уже все понятно, что вполне очевидно, побеждает Жаир Болсонару, а Лула да Сильва, в общем, дальше продолжать свою работу на посту не будет. Насколько это адекватно, насколько это реально?
2: Простите, пожалуйста, я чуть-чуть вас поправлю. Не Жаир Болсонару, а Флавио Болсонару.
1: Прошу прощения, Жаир, конечно. Жаир — это его папа.
2: Сейчас, да, он арестован, он осужден за попытку госпереворота, находится под домашним арестом, а вот его сын Флавио, вот он как раз опередил действующего президента Лулу почти на 2%. Это абсолютная политическая сенсация в Бразилии. В Бразилии сейчас происходит такой, знаете, идеальный шторм. Вот, все общество в шоке. Вот, и, в общем-то, да, действительно, есть такие точки зрения, что, ну, что, собственно, еще ждать? Дело в том, что правые сейчас, болсонаристы, они одержали не только победу в том, что Флавио Болсонару на 2%, ну, почти на 2% опередил Лулу. Но ведь это выборы не только президентские, но и всеобщие. То есть это выборы и в парламент, в Нижнюю палату, и в Сенат. В Сенате 2/3 обновляются мест. Полная замена губернаторского состава. Вот, то есть это всеобщие выборы. То есть переформатируется весь политический класс Бразилии. И вот на этой площадке там правые идут вперед, можно сказать, со страшной силой. И завоевано уже сейчас в первом туре огромное количество мест в Сенате и в Нижней палате, и губернаторы идут вперед, так сказать, именно правые губернаторы побеждают. Поэтому, конечно, на этом фоне, ну, действительно, болсонаризм, они пишут, как цунами, так сказать, захлестнул вот политическую арену Бразилии, захлестнул левый лагерь, конечно. Угу. И левые сейчас в большом замешательстве. И Лула, сам Лула и растерян, и расстроен, и не ожидали они такого, потому что все опросы им прочили, ну, примерно равное, так они шли нос к носу, как бы, примерно равное количество у них было. Ну, может быть, там 1% их разделял примерно, так, на подходе к первому туру. А вот прошел первый тур, и вот такая история.
0: Людмила Семеновна, а ну, можно я максимально простой вопрос задам? А мы за кого? Да.
2: Мы ни за кого. Ну, сейчас я это объясню. Я только хотела сказать, что закончить ответ на первый вопрос. Сейчас скажу, что мы сейчас скажу. Значит, закончить ответ на первый вопрос тем, что вот вроде, ну, что бороться уже? Уже все предрешено. Ну, все-таки не все. Все-таки не все. Сейчас штаб Лулы очнется, так сказать, встряхнется от этого поражения, в общем-то. И они, конечно, какую-то новую тактику предпримут. Хотя, конечно, совершенно не гарантировано, так сказать, избрание Лулы и победа его. Вот. Надо сказать, что на прошлых выборах 2022 года, когда он сражался с тогдашним действующим президентом Жаиром Болсонару, а он сам был, Лула, экс-президентом, так они поменялись местами, тогда он ведь одержал победу, вот и стал президентом, и сейчас он президент, одержал победу с минимальной разницей в 1,8% голосов. Это минимальная разница, почти что статистическая погрешность. Поэтому вот сейчас, наверное, будет так же, но может он и проиграет. Вот сейчас никто ничего не может сказать, тут прогнозы делать в Бразилии вообще невозможно, а сейчас в этой ситуации тоже очень сложно. Теперь, что касается нас. Ну, мы, конечно, сейчас вели дела с Лулой, и у нас очень многие позиции по внешней политике совпадают. Многосторонний мир, многополярный, вернее, мир, БРИКС, глобальный юг. Ну, вот такие вот моменты, которые действительно нашей внешней политики и их внешней политики совпадают. Что касается Флавио Болсонару, то, конечно, его проамериканская ориентация, она абсолютно очевидна. Его открыто поддерживает Трамп. И уже это делал неоднократно. Не сегодня, не во вчерашних выборах, а еще до них, вот пока шла предвыборная кампания. И его, так сказать, симпатии и симпатии Трампа к нему, к его отцу, ко всей семье их, вот, они, так сказать, очевидны, и он их неоднократно выражал. Поэтому здесь, конечно, это будет проамериканская ориентация, это точно.
0: Выйдут из БРИКС они, если победит Болсонаро? Но что касается БРИКСа,
2: вот всех интересует этот вопрос. Вот правильно было сказано, что его отец говорил, зачем нам БРИКС, не нужен нам этот БРИКС, нам все другое нужно. А ведь провел у себя саммит БРИКС в самый первый год своего президентства, то есть в самый такой год, когда его радикализм, он достиг вообще высшей точки, когда он вообще все и всех, так сказать, раскидывал, что называется, по углам. Вот. А тем не менее, в конце 2019 года, это первый год был его мандата, он провел у себя саммит БРИКС. И саммит БРИКС прошел очень хорошо. И президент Путин представлял Россию и был на этом саммите. И они тогда познакомились. А потом был визит Жаира Болсонару в Москву уже в конце его президентства. И этот визит тоже прошел успешно. Было подписано много всяких контрактов. А в чем дело здесь? Дело все в том, что есть просто прагматические соображения. Не соображения какой-то, каких-то идеологических или политических пристрастий, симпатий или там антипатий. А просто, чистая прагматика. Бразилия заинтересована в удобрениях, которые поставляются из России. Бразилия заинтересована в технологическом, научно-техническом сотрудничестве с Россией по атому, по космосу. Вот это все, это интересы бразильского бизнеса и вообще Бразилии как страны.
0: Вот вы знаете, поэтому нам как раз радиослушатели
2: пишут. Даже
0: вот
2: такой радикальный политик, который действительно отвергал этот БРИКС, вообще его, что называется, в упор не видел, он, тем не менее,
1: какие-то точки на этот саммит,
2: и Бразилия не вышла же из БРИКС.
0: Но,
2: и
0: знаете,
2: дальше он участвовал в саммитах БРИКС. Ну, другое дело, что они приходили в контексте видеоконференции, потому что там ковид пошел. Уже вот 20-й год, 21-й, это уже был ковид. Но Болсонару всюду участвовал. Он никак не игнорировал.
0: Людмила Семеновна, нам, вы знаете, радиослушатели тоже пишут, да плевать, кто выиграет выборы в Бразилии, нужно уметь работать с любыми кандидатами. Прагматика должна побеждать. Ну и, как мы поняли, не все так однозначно в плане того, кто победит.
1: В риторике и заявлениях.
0: Да, действительно. Спасибо вам большое. Доктор исторических наук, профессор МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Людмила Окунева была с нами на связи.
3: Наше время.
1: Ну и продолжая.
0: Предвыборные гонки.
1: Выборные гонки, да.
0: А уже выборные, правильно.
1: Да-да-да.
0: В Латвии прошли выборы, на которых победила оппозиция. Но после победы оппозиции продолжились угрозы в адрес России, что меня сильно удивило. В общем, есть такая партия «Объединенный список», и вот как раз они и завоевали там львиную долю мест в парламенте. с одной стороны, а с другой стороны выборы прошли в Боснии и Герцеговине, и там лидер правящей партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик, мы хорошо его знаем, он тоже был в Москве и встречался с нашим президентом, заявил о победе своих кандидатов на этих выборах. И те, и другие выборы сейчас мы обсудим вместе с профессором, исполнительным директором Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николаем Межевичем. С нами на связи. Николай Маратович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну, такая интересная, непонятная как бы история. Вроде бы как выиграла оппозиция в Латвии, да, но оказалось, что оппозиция совершенно не оппозиционную позицию имеет, я прошу прощения за каламбур. То есть риторика продолжает быть весьма агрессивной в адрес России.
4: Иного варианта и не могло быть. Да, среди 14 списков, партийных списков, которые участвовали в выборах, были списки и были люди, которые занимали, да, в общем-то, и занимают несколько иные позиции, чем те люди, которые, конечно же, успешно сформируют правительство в Латвии. Но эти люди изначально не имели никаких шансов сформировать правительство. То есть, возможно, даже какая-то фракция людей, ну, скажем так, не считающих необходимым начинать Третью мировую войну из-за Киева, сформируется в Сейме Латвии. Но эти люди ничего не будут решать, ни на что не будут влиять. Его политическая система Латвии так устроена, чтобы люди, выступающие за прагматичные отношения с Москвой и Минском, не надо забывать, что Латвия граничит и с вторым участником союзного государства Республика Беларусь, чтобы этих прагматичных отношений не было никогда. То есть это классические выборы без выбора. Фамилии на табличках будут меняться, партийные эмблемы будут меняться, больше ничего меняться не будет.
0: Николай Маратович, ну как же так? Ну, смотрите, люди голосуют за оппозицию. Значит, то, что происходит сейчас, им не нравится. Они проголосовали за оппозицию в надежде, что что-то изменится, а тут нате, здрасте, все то же самое. Как же так? Ведь у нас Прибалтика столица демократии, ведь должно быть по-другому. Извините за мою иронию.
4: Прибалтика столица демократии, да. Это действительно ирония. Прибалтики демократии никогда не было. И, в принципе, по умолчанию ее быть не может, потому что 800 лет территория современной Эстонии и Латвии были под немцами и датчанами, немножко под шведами, ну как немножко, век, да, и с 1721 года по 917 были в составе Российской империи.
0: Нет традиции.
4: А потом, да, потом были первые республики, где почти сразу же к власти пришло три авторитарных диктатора. Затем советский опыт, неоднозначный, безусловно, и затем опять авторитарные диктатуры, только теперь многопартийные. Вот если в межвоенный период это были диктатуры конкретных личностей, надо сказать, что, в общем-то, это были личности. Ульманис в Литве, Пяц в Эстонии. Но сейчас даже личности-то нет. Ульманис, простите, в Латвии как раз, да.
0: Да, Николай Маратович, у нас не так много времени, поэтому мы галопом по Европам, уж простите. По поводу Республики Сербской и вообще выборов в Боснии и Герцеговине. Объясните, пожалуйста, почему нас это должно интересовать? Я так понимаю, что мы с Додиком в довольно близких отношениях находимся сейчас.
4: Да, мы находимся, наше руководство политическое находится в полном взаимопонимании с руководством Республики Сербской. Я не принадлежа к этому руководству, ни сербскому, ни российскому, там тоже несколько раз бывал, уже в новых условиях, бывал и в старой советской, социалистической, простите, Югославии. Европе очень трудно объяснить сербам, почему они должны полюбить немцев, которые за 20 век их трижды бомбили. Ну, то есть попытки такие есть, но не получается. А с прибалтами, ну, вот видите, получилось.
1: Ну, прибалты как бы они и подготовлены, да, были? Они готовы полюбить кого угодно?
4: Абсолютно. Традиция недогосударственности стала там абсолютно устойчивый, естественный. Но поскольку в Европейский Союз просто на правах колонии не войти, то да, вот сделали вот такие витринки, да. Три республики, три флага, три герба, угу. три президента. И абсолютно одна на троих внешняя политика, основанная на абсолютно иррациональной русофобии.
1: Ну, то есть вот эта агрессивная риторика, вот эти вот все заявления, да, в адрес России, желание усилить границу, бросить остатки бюджета там, и что они еще могут бросить на усиление линии приграничной и так далее и тому подобное, это все продолжится, действия в этом направлении продолжатся, да?
4: Абсолютно точно.
1: И отработка, или это другая, я их все время путаю, кто там собирался в Польшу-то у нас срочно эвакуировать в случае нападения России.
4: Латвия. Это Литва. Это соседняя Литва. А вот Латвия отрабатывает, соответственно, эвакуацию в Литву, а оттуда уже в Польшу. Как это все будет выглядеть?
1: Прекрасно.
4: Ну, это только директор, главный врач сумасшедшего дома может прорисовать на бумаге.
1: Слушайте, а
4: на
1: куда тогда эстонцы, подождите, в Финляндию, в Норвегию?
4: А эстонцы пешком через Финский залив в Финляндию.
1: На велосипедах.
4: А финны, в свою очередь, в Швецию.
0: Николай Иванович,
1: да,
0: спасибо вам большое. И серьезно поговорили и пошутили. Профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич был с нами на связи.

0: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: Наше время.
2: Возвращаемся, да, мы в эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусильников с вами. Сегодня 8-925-222-99-92. Это номер, по которому в любом мессенджере вы можете писать ваши сообщения, и мы их обязательно все увидим и прочитаем.
3: Вот как раз нам радиослушатели пишут. Не тешьте себя напрасными надеждами. Латвия никогда с Россией дружить не будет. Да она и раньше особо не дружила. Или вот Андрей пишет. Прибалтика, Польша и Украина — это верные цепные псы англосаксов. Они могут лаять по команде. Вот, кстати, о лаять по команде.
2: Угу.
3: Значит, Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам в конце октября. Как якобы ранее договаривались, с одной стороны. С другой стороны, он сказал, что ВСУ намерены усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, на что Министерство обороны России заявило, что население Украины должно винить в ударах ВС РФ только Зеленского. Именно так на это сообщение было отреагировано. Ну и еще одна новость уже от Следственного комитета российского. Бывшие министры обороны Украины стали обвиняемыми и объявлены в международный розыск. Это политические новости, связанные с Украиной.
2: Да, вот последние особенно забавные, конечно. Да, они вот так скрываются, так скрываются.
3: Да, есть еще военные новости, они связаны с тем, что вооруженные силы России наносят поражение мостам. Очень часто Людмила спрашивала, почему же по мостам
2: почему
3: не бьют.
2: Почему же по мостам не бьют? Да, вот был вопрос у нас в эфире.
3: Сейчас
2: пришел мне ответ.
3: Мосты в Киеве,
2: да,
3: под атакой ВС РФ находятся. Северный мост в Киеве, сообщает Минобороны, находится под атакой. Кроме того,
2: железнодорожный мост. А перед этим раньше Южный мост, вот тот самый, который, ну, фактически он связывает не просто там две стороны, два берега в Киеве, да, а это вот два берега Украины он связывал, этот мост, потому что там по нему шел очень серьезный трафик.
3: Поражен, что касается Северного моста, я тут зачитаю небольшую цитату от Министерства обороны российского. Поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Но что еще эксперты говорят, что эти удары по мостам, они важны из, ну, не с имиджевой, а с какой-то такой точки зрения, когда вот все на Украине люди, они видят, что вот фронт близко, что он подобрался вплотную к столице Украины, и удары наносятся уже прям по автомобильным, в том числе мостам, по которым ежедневно там с одного берега на другой люди ездят. И, кстати, уже есть сообщение о том, что, в общем, эти удары спровоцировали большие пробки. Фотографии мы уже все видели, да, о том, как, в общем, какие неудобства это людям доставляет. Ну, вот в ответ на предыдущие действия украинских властей все это делается. И об этом прямо Министерство обороны сейчас говорит, что население Украины должно винить в ударах России только Зеленского. Ранее он сказал, что намерены усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Попытаемся все обсудить с нашим экспертом. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов. Александр Юрьевич, слышите ли вы нас?
4: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы по порядочку.
3: С
2: да,
3: политических новостей.
2: О попытке достучаться до сознания украинцев по мостам дронами мы попозже. Попозже, нет, попозже. А вот пока вот хочется вот этот опять дуализм мышления обсудить президента Украины. С одной стороны, он вот прям уже готов, буквально вот собрал чемоданы на переговоры с Россией, да. С другой стороны, тут же заявляет, что Украина усилит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Как понимать вообще?
4: Ну, во-первых, его абсолютно зависимый когнитивный аппарат рефлексирует исключительно на угрозу личной безопасности. И, видимо, операторы данной эскалации, те, кто управляют этим персонажем, имеют большую аргументацию пока по продолжению конфликта. Хотя мы, опять же, через аппарат нашего высокоточного оружия пытаемся достучаться до остатков сознания данного гражданина, пока не судимого. Поэтому тут момент такой, что он является исполнителем в данном формате и выполняет именно ту роль, которая определена ему в качестве приоритетной.
2: Что-то у нас со связью?
3: Александр Юрьевич,
4: да-да-да.
3: Все хорошо.
2: Понятно.
3: А что касается, в общем, вот этих вот историй с ответными ударами или, вернее, обвинениями, что вот мы усилим, а в ответ, наоборот, получается, что Украина больше страдает. Это никого не смущает, но Украине еще соответствующие вопросы не задают, что слова Зеленского оборачиваются против Украины.
4: Ну, смотрите, во-первых, к сожалению, на Украине слова некому задавать. Тот аппарат репрессивный, который работает через инструментарий ТЦК, который де-факто парализовал какую-либо волю местного населения, он выполняет задачу как раз-таки по продолжению эскалации и по использованию остатков этой территории в качестве прокси-инструмента проецирования военных угроз против нас. Да, это умным языком, а если так, война продолжается, пока бенефициары получают свою выгоду и пока они не терпят убытков и в том числе не имеют каких-либо угроз с точки зрения воздействия по их территории и воздействия по их населению. Поэтому Украина, она выполняет финальный акт уже своей роли в качестве жертвы, в качестве прокси-плацдарма, и, как мы видим, никто останавливаться, ее стачивать до конца не планирует. С той стороны имеется в виду.
3: Александр Юрьевич, очень простой вопрос, ну, в смысле, вопрос простой, ответ, наверное, не такой уж и прямолинейный. Зачем объявлять бывших министров обороны в розыск, причем в международный, со стороны нашего Следственного комитета?
4: Можно уточнить, имеется в виду в отношении наших бывших министров?
3: Нет, бывшие министры обороны Украины стали обвиняемыми и объявлены в международный розыск. Это стало известно на оперативном совещании у Александра Бастрыкина.
4: Ну, во-первых, идет длительное время документирования их преступной деятельности, военных преступлений, и надо понимать, что
3: Не бьем, вот теперь начали бить. Расскажите о смысле, о военном и не только.
4: Смысл, прежде всего, конечно, это

0: централизация связности двух Украин, можно так сказать. Мы понимаем, что Днепр разделяет территории. И, конечно, ключевой аспект – это ликвидация тех инфраструктурных объектов, которые обеспечивают линию, львиную долю транзита. Вот, в частности, Южный мост – яркий пример. Он является де-факто точкой входа с трассы, если я не ошибаюсь, Е-40, которая западная Европа обеспечивала в свое время по сухопутным коридорам поставки комплектующих и продукции военного назначения. И в настоящий момент значимо, что мы ведем апробацию нового инструментария, который обеспечивает как раз-таки ликвидацию подобных довольно сложных для уничтожения объектов. Я напомню, это все-таки наследие советской инженерной школы, которая формировала инфраструктуру, которая была готова к воздействию, в том числе оружием массового уничтожения. Но мы находим, и в частности, вот герань, допустим, снабженная кумулятивно режущей специальной боевой частью, она предназначена для ликвидации, допустим, мостов с вантовой конструкцией. А я хочу напомнить, что тот же Южный мост, он оборудован очень серьезной системой, и только один канат, закрытый, оцинкованный, имеет диаметр 62 миллиметра. Это очень серьезная история с точки зрения воздействия каким-то элементом взрывным. И в этом плане кумулятивная режущая часть должна справиться с этой задачей. И, допустим, уничтожение 25% этих канатов позволит разрушить самую главную часть. Это самый длинный пролет над судоходной частью моста, который как раз-таки и обеспечит ликвидацию сразу нескольких коммуникаций. Это помимо автотранспортного, там же есть и железнодорожная часть, метро. А мы понимаем, что на сегодняшний день метро – это вполне себе объект военной логистики. Ну, и изначально метро строилось в качестве объекта двойного назначения для решения широкого спектра задач. И подземная инфраструктура метро в Киеве используется в полный рост для локализации производственных площадок и командных пунктов управления.
1: Александр Юрьевич, а вот мосты, кстати, я, если правильно помню, оба в советское время построены, и с этой точки зрения несколько
2: декоммунизация идет.
1: Жалко их уничтожать, да, когда-то в это вкладывались всей страной огромной, сейчас приходится вот так разделываться. Но с другой стороны, очень серьезные постройки с точки зрения вот того, что даже один дрон не может их пробить. Но я хотел вообще про другое спросить. Вот сейчас эти мосты, допустим, ликвидируются. И что, поставки для ВСУ на фронт прекратятся совсем?
0: Да нет, конечно. Но это системный подход. И этих объектов, если я не ошибаюсь, только в одном Киеве, там порядка 9 единиц, а так всего 28 подобных сооружений. Просто по ним нужно работать, и это существенно сократит эти поставки. И, конечно же, нужно работать и с внешним периметром, и с точками входа. Мы понимаем, что морская логистика де-факто парализована. На днях, опять же, было уничтожено несколько сухогрузов и нанесены удары по портовой инфраструктуре. Но сухопутная коммуникация – это сейчас, можно сказать, то бутылочное горлышко, которое еще продолжает в какой-то степени снабжать киевский режим столь требуемыми для них комплектующими, в том числе для ударных дронов, которые используются по территории России. Поэтому мы обязаны ликвидировать все эти коммуникации, отрезать их от внешнего мира, от натовских поставок и привести все задачи спецоперации к итоговому положительному знаменателю.
2: А какие еще мосты действительно представляют сейчас, возможно, представляют для нас интерес?
0: Ну, для нас и рядом с Одессой мосты, и коммуникации, которые связывают непосредственно с европейскими странами, там сохраняются тоже мосты определенные, все они будут подвергнуты, я не сомневаюсь, определенному воздействию. Сейчас отработана будет тактика, сейчас работаем с самыми сложными инфраструктурными объектами, и в последующем эта тактика позволит нам решать оперативно схожие задачи.
2: Спасибо большое.
1: Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи. Обсуждали последние новости, связанные со спецоперацией на Украине, но и с политической составляющей этого противостояния.
3: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир.
1: Топливо сейчас будем обсуждать и насколько устаканилась, скажем так, по-простому ситуация с его наличием на заправках в стране, потому что, ну, правительство не перестает мониторить рынок топлива. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Продолжаем, говорит он, оперативный мониторинг и быстро реагируем на отраслевые и региональные дисбалансы. Ну, так это звучит на официальном языке. По-простому сказать, смотрят, где не хватает, туда направляют дополнительное топливо, где хватает, оставляют все как есть, надеюсь.
2: Ну вот на прошедшем Валдайском форуме президент России Владимир Путин во время выступления заявил, что у России достаточно дизельного топлива. На мировые рынки оно не попадает из-за санкций. Может быть, поэтому как бы вот с ним проблем-то и нет. Но с другими-то видами топлива все-таки, наверное, определенные сложности возникают в разных регионах.
1: Спросим все у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. С нами на связи. Станислав Павлович, рад вас слышать.
7: Здравствуйте.
1: Станислав Павлович, расскажите, пожалуйста, ну вот правительство заявляет о том, что продолжается мониторинг. В Москве, как мы понимаем, ну вообще в столицах с бензином стало полегче. А что касается регионов?
7: Регионов очень много, и поэтому ситуация в них не является совершенно однородный, но в целом я бы сказал, что какого-то масштабного бензинового кризиса, который некоторые ожидали и за рубежом, и в Украине на это рассчитывали, такого масштабного кризиса не произошло. Если бы это произошло, мы бы с вами видели остановку движения общественного транспорта и личного транспорта. Ничего похожего не происходит. Вот. Соответственно, логистические проблемы тоже решаются. Но на самом деле очень крупных ударов в последние там, несколько дней не было. Но это вещь такая переменчивая, как бы там периодически что-то прилетает. Так что, в общем и целом, Россия с этим вызовом справилась. Угу. Вот. Но надо, конечно, готовиться к тому, что возможны новые попытки дестабилизировать нашу ситуацию.
2: Но, насколько я понимаю, сейчас самое главное, завершены сельскохозяйственные работы. Ну, может быть, не полностью, но основная часть их точно завершена. И станет все-таки полегче, правильно? Потому что топливо шло на обеспечение сельхозпредприятий.
7: Сельхозпредприятия в основном используют дизельное топливо, с которым проблем не было. Вот. А бензиновые машины активно используются гражданами вообще для автопутешествий, для поездок. Поэтому, когда заканчивается, грубо говоря, теплое время года, когда люди перестают ездить в отпуска, перестают отдыхать, пользуются автомобилем. Многие у нас вообще не ездят в холодное время года на машинах, соответственно, резко падает спрос. Это называется сезонное снижение спроса, что мы постепенно наблюдаем. Чем холоднее будет на основной территории России, где население живет, тем, соответственно, быстрее сезонный пик уйдет. В этом смысле ситуация станет полегче. С дизельным топливом, поскольку Россия его производит в больших количествах, ситуация была намного проще. Ну, даже, собственно, обычно вот ваши слушатели, когда ездят и видят, что на заправках гораздо чаще была ситуация, что дизельное топливо было в продаже, а бензина, например, могло не быть в моменте времени на конкретной заправке.
1: Станислав Павлович, а вот как раз с чем это связано у многих вопрос? Почему бензина нет, а дизель есть? Дизель проще производить?
7: Нет. Дело в том, что когда Россия активно торговала с Европой, расчет был на то, чтобы очень много мы поставляли дизельное топливо в Европу. Ну, собственно, это была логичная идея. Потребитель находится рядом. А в Европе очень много было дизельных машин. И вот лет 20 назад даже 15 назад, перспективными считались именно дизельные машины, а даже не электрические. То есть откроем с вами любую в архиве, можно найти какую-нибудь немецкую газету образца 2006 года или 2008, и там будет написано, что будущее за турбодизельным, что он экономичнее, и вот будет неплохо на то время, пока еще в мире будет идти какой-то глобальный переход на электричество. Потом они от этого дела стали уже отказываться, в смысле идеологии, но тем не менее машин дизельных они наделали много. Угу. Большая часть парка машин у них именно дизельные машины, в отличие от России, где большая часть частного автопарка – это именно бензиновые машины. Вот. Поэтому наши компании вложились в модернизацию заводов и так их перенастроили, что мы делали большое количество дизеля. Когда, соответственно, Европейский Союз ввел свои незаконные ограничительные меры в отношении России, получилось, что мы этот дизель не смогли поставлять в Европу, мы стали поставлять его в другие регионы мира, там, в Индию и так далее. Но потом столкнулись с необходимостью не только преодоления санкций, но и с тем, чтобы вот нам легче было выживать в условиях ударов украинских дронов. И было принято решение ограничить экспорт дизеля, его ограничили. Но поскольку его изначально все-таки делали больше, чем бензин, оказалось, что в стране его достаточно. В том числе и для потребителей таких, как, скажем, транспортные компании, которые используют грузовики на дизель или сельхозтехнику. Вот. И поэтому у нас с дизелем ситуация в итоге стала легче, чем с бензином.
1: И еще один вопрос связан с мерами, которые правительство предпринимало все это время. Но вот Новак что рассказал? Что, во-первых, временные ограничения вводились на экспорт бензина, дальше поставки импортной продукции и изменение правил биржевой торговли. Это мы от дизеля обратно к бензину возвращаемся. На ваш взгляд, что стало самой эффективной мерой? Я, кстати, помню, что мы, в свою очередь, призывали слушателей, вести себя корректно на заправках, да, не создавать большие, очереди, если вам не экстренно нужен бензин, отложить различные поездки, чтобы, каким-то образом, в какой-то степени, может быть, в минимальной, но, тем не менее, повлиять на успокоение ситуации.
7: Это все сыграло свою роль, в том числе, например, что люди адаптировались к этой ситуации, они перестали ажиотажно, допустим, там стоять на заправках.
1: Об этом мы говорим.
7: Сейчас не получается, допустим, ездить там, приезжают чуть позже ночью, допустим. Да, это не всегда, естественно, прям суперудобно, но люди к этому приспособились, они нашли, как в этих условиях существовать. И поскольку все-таки Украина не могла у нас уничтожить там очень большую часть нефтепереработки, там некоторые говорят, там до 2/3 и прочего, все полной глупости. Поскольку все-таки выведенный строй была относительно небольшая часть, даже треть, на пике, все равно этого было достаточно, чтобы основную часть потребителей снабдить. Плюс адаптация к логистическим сложностям, налаживанию переброски нефтепродуктов из тех регионов, где он есть, часто где его не хватало, адаптация поведения потребителей. Сейчас еще сезонный пик спроса стал постепенно уходить, плюс ремонты НПЗ, переносы плановых ремонтов, немножко импорт был увеличен из дальнего зарубежья, особенно из ближнего, имеется в виду из Белоруссии, которая нам поставляла столько, сколько там московский НПЗ, допустим, мог производить. В Беларуси с двух заводов приходило примерно столько, сколько один только московский НПЗ нам делать, то есть это уже было неплохо. Угу. Вот. Так что это вместе взятое привело к тому, что, в принципе, мы с этим кризисом справились, на мой взгляд.
2: Еще один момент, немаловажный и беспокоящий совершенно определенно всех, кто ездит на 95-м, в общем, даже на 92-м-то тоже, я думаю, беспокоит. Это вот тот самый бензин Евро-3, Евро-2, Евро-3, который разрешили продавать, разрешили производить еще летом, чтобы вот немножечко выровнять ситуацию. Я лично общалась с автомобилистами, которые потом поехали сразу после заправки ремонтировать свои машины. Вот эта ситуация каким-то образом сейчас выравнивается? И насколько велика вероятность купить низкооктановый бензин случайно? Под видом, например, 92-го?
7: Зависит от того, во-первых, начнем с того, что все-таки можно требовать у продавца документ о том, какой продает он бензин. Это они обязаны показать. Это либо бумага где-то прикрепленная там под стеклом, или они могут вам передать непосредственно. У потребителя есть право об этом знать, какой бензин он покупает. Правительство, да, действительно решило выпускать и для внутреннего пользования бензин меньшего экологического стандарта. И это тоже было частью, на самом деле, рациональных мер по разрешению кризиса. Меньше экологического стандарта – это не в смысле, что мы возвращаемся во времена там, 30-летней какой-то давности или там, Советского Союза или еще чего-то. Евро-3 – это был стандарт, который у нас еще 10 лет назад использовался. Вот. Там количество серы отличается, прежде всего, частиц серы. в, значит, в литре этого бензина, оно гораздо больше в, значит, бензине в качестве Евро-3, чем Евро-5. В Евро-2 это вообще, скорее всего, ушел в продажу только для каких-то специальных видов, там, специальной техники, это не для массового использования. Как это, значит, эти виды топлива типа Евро-3 распределились по стране? Ну, я думаю, что, скорее всего, там, в более крупных городах было меньше вероятность его купить, чем в менее крупных городах. А, вот. А, насколько, опять же, это критично, в моменте, повторяю, мне кажется, это было там меньшее зло, потому что что еще было оставалось сделать? Mm-hmm. Большая часть российского автопарка, опять же, хорошо или плохо, но все-таки эта машина довольно давняя, и у обычного атмосферного автомобиля, который там десятилетней давности, у него, собственно, и даже по паспорту прописано, что он такой бензин может употреблять. Если, конечно, машина совсем новая, условно, какая-нибудь новая китайская машина, которая выпущена была год назад, у нее там турбированный двигатель, для такой машины подобного рода бензин, там Евро-3, он не предназначен, да, он не очень хорошо действует. Поэтому здесь приходится искать какие-то компромиссы. Что касается истории про конкретных людей, которые поехали в сервис или нет, тут, понимаете, для того, чтобы оценить, вот какая конкретно объем вреда или относительно безопасности есть для конкретной машины с конкретной моделью, это уже нужно брать инженерный анализ для каждой конкретной модели.
2: Ну, понятно.
1: Станислав, да, Павлович, спасибо вам большое за подробный разговор. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами на связи.
3: Наше время. Время.
8: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
3: Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
9: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
10: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
3: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
11: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
12: Обжорство?
11: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
12: Но практически, да, то же самое.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
15: 15 октября в московском...
3: Реклама.
16: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
17: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал не допустить в России разделение общества на интеллектуальную элиту и на людей второго и третьего плана. Российские войска группировки «Восток» взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны. Открывая по видеосвязи образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии, президент назвал новый комплекс зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования. Владимир Путин также сегодня, в День учителя, по видеосвязи провел встречу с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Президент поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, однако обратил внимание на несколько важных нюансов и отметил, что, согласно исследованиям, дети, которые не используют искусственный интеллект, показывают лучшие результаты.
18: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали или использовали меньше. А те, кто вообще никак не использовали, показали лучшие знания. И это такой сигнал, который говорит о том, что мы понимаем, где проблема. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову и не заставлял, не тренировал бы свои нейросети, так то вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности.
12: Владимир Путин также подчеркнул, что в России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. Президент, кроме того, призвал не допустить ухудшения образовательного процесса и подчеркнул, что у всех детей в России должны быть равные возможности для получения качественного образования. Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами назвал их «золотым фондом» отечественной школы. По словам президента, победители конкурсов доказали преданность своему делу.
18: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи Золотой фонд отечественной школы. И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. Здесь и педагоги-предметники, насколько я понимаю, которые раскрывают детям, подросткам большой мир знаний в основной и старшей школе, а также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии. Добавлю, что все более активную роль в школах играют советники по воспитанию, которые организуют внеучебную жизнь, вместе с ребятами реализуют и патриотические, и волонтерские проекты. Я рад приветствовать и специалистов, которые работают бок о бок с учителями. Это логопеды, дефектологи, психологи. Они, безусловно, помогают детям справиться с определенными известными трудностями. Непрерывно, терпеливо, настойчиво поддерживают ребят, в том числе с особенностями развития, с ограничениями по здоровью.
12: Президент в Кремле сегодня также вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Владимир Путин заявил, что пример героев спецоперации показывает, что у России удалось сохранить преемственность педагогической школы. Российская группировка войск «Восток» взяла под контроль село Самойловка в Запорожской области, заявили в Минобороны. Штурмовики зачистили более 400 строений при освобождении села. По информации ведомства, ВСУ также потеряли свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станции контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» при расширении внешней зоны контроля в Харьковской области ведут бои у Приколотного, Котовки и Анаполья. Киевский режим за сутки потерял в зоне СВО более 1430 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты за сутки 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Александр Шохенко, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, который он занимает с 2025 года. Президент Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. По его словам, в соответствии с указом, должность омбудсмена опирается на закон, который гласит, что уполномоченный не занимает никаких государственных должностей. Шохин назвал приоритетом налаживание сотрудничества бизнеса, объединений и госструктур. Он также отметил, что передача компании во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Йеменские хуситы предупредили о том, что воздушное пространство в Саудовской Аравии небезопасно. В понедельник они призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство в Саудовской Аравии из соображений безопасности. В командовании мятежного движения также предупредили, что авиапространство Саудовской Аравии станет театром военных действий, и подчеркнули, что после этого заявления хуситы снимают с себя ответственность за возможные последствия. Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным силам Йемена, нанося авиаудары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для Саудовской Аравии огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Силы йеменского правительства, признанного на международном уровне, в понедельник заявили, что вернули под свой контроль ранее занятый хуситами портовый город Моха на Красном море. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
19: Российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. Напомню, что Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. «Металлург», который до сегодняшнего дня возглавлял турнирную таблицу континентальной хоккейной лиги, дома сенсационно проиграл «Адмиралу» 2-5. На товарищеский футбольный матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Матч состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. «Спартак» объявил о продлении контракта с Эзекиэлем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 2030 года. Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. В состав тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России включен 21 человек, в том числе заслуженные тренеры страны Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова, а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. А новыми членами совета по сравнению с прошлым сезоном являются Анжелика Крылова и Виктор Петренко. Теннис. Россиянину Данилу Медведеву присудили поражение в полуфинальном матче турнира

0: Стас рассказали в команде Павловича. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: По данным Центра Фобос, 6 октября в Магадане около 8 градусов тепла, возможны осадки в Петропавловске-Камчатском до 12 градусов и без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске днем около 6 градусов, небольшие дожди с мокрым снегом, в Новосибирске плюс 10, кратковременные осадки. В Петрозаводске завтра 11-13, временами дожди. В Кирове и Уфе до 12 градусов будет без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем около 16 градусов тепла. В Москве сейчас около плюс 11 градусов. Предстоящую ночью...
3: Видео, Анастасия, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, Анастасия. Ну, первый, самый главный вопрос, который беспокоит, например, лично меня, потом, наверное, уже к другим перейдем. А политические всякие моменты, они как-то влияют или учитываются при составлении экипажей?
4: Ответить, наверное, очень просто, поскольку нет, не влияют. В космосе нет границ, об этом говорят каждый астронавт и каждый космонавт. Это любимая мысль о том, что, поднимаясь на орбиту, единственное, что ты видишь, это небольшой зеленый шарик, а граница только у нас голова. Когда отбирают экипажи, в основном смотрят на качество людей, их способности, их знания, и, конечно же, кандидатов в экипаж на ту или иную миссию.
6: Угу. А скажите, пожалуйста, Анастасия, а вот участие наших космонавтов в американских миссиях, насколько это простая или сложная история? Я к тому, что ведь наверняка управление даже космическим кораблем, оно различается.
4: Безусловно, да, много различий, но самое главное, что здесь нужно помнить, что именно Россия пришла на помощь или пошла навстречу США в тот момент, когда США перестали проводить и отменили программу «Шаттл». Если, возможно, вы помните, что с 2011 года по 2020 американцы летали только на «Союзе», только на наших кораблях, поскольку «Союз» считается самым выдержанным, самым проверенным, самым надежным путем и транспортом для того, чтобы оказаться в космосе. Когда SpaceX разработали свои и отработали свои корабли Dragon, стали делать перекрестные полеты, в том числе для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие Международной космической станции. Ну, например, Союз, он много лет уже существует, он отработан, и он немногоразовый, в отличие от Dragon.
5: Связь у нас, конечно, подводит. Анастасия, может быть, мы попробуем как-то вас перенабрать, потому что, ну, просто слова смысловые пропадают, да, чтобы смысл не потерять. Ну,
6: Crew Dragon, это же частная компания, запускает Илона Маска, как я понимаю, это вот их разработка, и то, что они приглашают российских астронавтов... космонавтов, астронавты все-таки американские.
5: Да, американские, да. Наши космонавты.
6: Это, конечно, с одной стороны, здорово, это говорит о международном сотрудничестве, а с другой стороны, не боятся же, что мы там, я не знаю, управление изучим и себе перетащим какие-то новинки и разработки, да?
5: Ну, а чего бояться-то, с другой стороны? Да? Это же не просто разработки, это же нужно еще все создать. Ну, а то, что вот Анастасия сказала, что наши ракеты самые проверенные, самые надежные, ну, кто бы сомневался? Вообще, да, потому что Crew Dragon, там путь-то у него был не самый простой, насколько я помню, там были неудачные запуски. Я надеюсь, что нам удалось восстановить
6: связь. Пишут, что удалось.
5: Анастасия, вы с нами?
7: Да, я с вами, мы с вами примерно как между МКС и Землей сейчас разговариваем, не без проблем.
6: Ну, подождите, то есть когда... космонавты отправляют свои сообщения на Землю. Они вот в таком же варианте, как только что у нас было, могут только догадываться иной раз, о чем идет речь?
7: Нет, конечно, связь с МКС очень стабильная, она хорошая, поскольку все, что происходит на МКС, конечно же, должны отслеживать и видеть с Земли, и связь, которая происходит между станцией и Центром управления полетами, она работает бесперебойно, и она очень надежна, в отличие от той связи, которой пользуемся мы.
5: Ну вот по поводу Crew Dragon, чуть подробнее расскажите, буквально в двух словах, что это за проект и как мы там в нем оказались?
7: Остановите меня, если вдруг я буду повторяться, вы это уже слышали, но основное, что нужно помнить, это что Россия выполняла...

0: Пилоты на МКС достаточно долго в одиночестве, поскольку корабля Crew Dragon не существовало, и он не был подготовлен для работы с людьми. Mm-hmm. И когда Crew Dragon уже был отработан и смог спокойно доставлять экипажи до МКС, конечно, решили продолжать эту практику перекрестных полетов, поскольку, не дай бог, что-то у кого-то случится, нужно постоянно поддерживать станцию, ну, на орбите, да, чтобы все эксперименты продолжались, чтобы наука шла, чтобы станция была в хорошем состоянии, поскольку МКС вообще это первая станция, которая постоянно заселена людьми.
1: Угу. Спасибо большое, Анастасия. Ну, будем надеяться, что наша связь земная будет такая же хорошая, как между МКС и чем там, космонавтами, и мы больше всего будем узнавать. И, в общем, популяризатор космонавтики, основатель фестиваля «Космос», руководитель по бренду и стратегии «Астероид-29» Анастасия Медведева была с нами на связи.
2: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
3: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
4: Здесь только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: От космических тем переходим к темам
6: спортивным.
1: Да, Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, уже у нас в студии. Виталий, привет.
7: Привет.
1: Слушай, ну, нашумевшие новости, я пока сегодня в студию ехал, от кого только ее не услышал. Александр Овечкин анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Ну что, все?
7: Да? Ну да, но это же все должны были понимать. Мне кажется, что то, что он на этот сезон продлил контракт, это уже, в принципе, событие. И летом было непонятно, останется он в НХЛ или нет. Достаточно долго длилась вот эта пауза принятия решения, будет ли он, в принципе, продолжать выступать в Национальной хоккейной лиге. И разная была информация от инсайдеров. Ну а теперь появилось видео из раздевалки даже, где он говорит своим партнерам, что «я хочу, чтобы вы первыми узнали о том, что этот сезон для меня становится последним в Национальной хоккейной лиге». Удивительное дело, коллеги уже сравнили вот эту дату, 5 октября, да, что, мол, когда-то он забросил первую шайбу ровно вот в этот день, 22 сезона назад. Это, конечно, невероятно.
6: Символизм
7: вообще.
6: Такой.
7: Да, очень символично, что именно в этот день он как раз объявляет о том, что сезон становится для него заключительным в Национальной хоккейной лиге, при этом он не говорит о завершении карьеры, что, наверное, дает шанс всем нам порассуждать на тему того, а будет ли он выступать потом в континентальной хоккейной лиги или нет. Я, честно, не приверженец того, чтобы ждать спортсменов на родине вот так под занавес карьеры, потому что частенько это приводит к каким-то грустным итогам. Очень не хотелось бы. Хотелось бы запомнить Александра действительно величайшим хоккеистом в истории, поэтому я вот не сторонник того, чтобы он потом продолжал в «Динамо».
1: Слушай, я, конечно, не могу не спросить, но а что изменится после того, как Овечкин уйдет? Вот для американского хоккея что изменится? Для международного хоккея что-то вообще изменится?
7: Ну, он рекордсмен же, рекордсмен. Все следили за побитием рекорда Уэйна Грецки. Весь мир следил за этим, не только в России.
6: Да-да-да, мы тоже считали в эфире.
7: Да-да, ну, конечно.
6: Шайбы пересчитывали, да,
7: все,
6: да.
7: Все следили за тем, побьет, не побьет. Он побил, и сейчас ему остается там еще...
1: 10, по-моему.
7: Да, порядка 10 шайб до того, чтобы побить уже все рекорды Уэйна Грецки. Так что, ну, на самом деле, конечно... конечно, для мирового хоккея вот эта гонка, она в определенный момент стала выше даже результатов, которые есть в Национальной хоккейной лиге, хотя, в общем, все привыкли следить за тем, кто же выиграет Кубок Стэнли, а вот в период гонки Александра Овечкина за рекордом Грецки все немножко даже в сторону откинули результаты, которые есть, и следили за тем, когда же он это сделает. Поэтому, ну, и это, безусловно, личность в мировом хоккее, которую, ну, многие сравнивают, наверное, с первооткрывателями в свое время, да, mm-hmm. Ну, то есть мы понимаем, он, можно сказать, заново открыл для всех нас хоккей, это круто.
6: Ну, наши коллеги у него спрашивали, а чем он планирует заняться после окончания своей спортивной карьеры, он говорил о том, что он вернется на родину, в Россию,
7: что, возможно, он здесь откроет школу,
6: он будет продолжать ездить и в Соединенные Штаты, потому что там тоже это как бы уже второй его дом, но тем не менее на родину все-таки.
7: Да, да. Ну, сейчас еще пошли слухи, что он будет открывать, и вроде как уже даже под его маркой выйдет, скажем так, пенный напиток, который он, в общем, любит и не скрывает своей любви к лагеру. Вот, поэтому стоит ожидать и такого проявления Александра Овечкина.
1: Открывать бутылки нужно будет зубами.
7: Я надеюсь, что нет. Вот, но уже, да, объявлено о его сотрудничестве с пивоваренной компанией с одной, поэтому это тоже одно из дальнейших, видимо, проявлений его в общественной деятельности, хотя многие говорят, что, может быть, и политическая карьера его ждет в дальнейшем.
1: Виталий, ну не могу не спросить, а вот есть в России кто-то, кто вот подбирается к такой же траектории жизненной и профессиональной, и спортивной, как Овечкин?
7: Ну, ты знаешь, если сравнивать...
1: Ведь он не единственный футболист, кто уехал на...
7: Хоккеист, да.
1: Угу.
7: Да, не единственный. По уровню, наверное, там, мастерства и так далее, ну, можно говорить о том, что Александр, может быть, даже не топ-1, он топ-1 снайпер, безусловно. Бомбардир, да. А с точки зрения, там, именно хоккейных каких-то качеств, некоторые могут эксперты назвать других вообще игроков выше Александра Овечкина. Но при этом, конечно, по уровню узнаваемости понятно, что с Овечкиным никто и рядом не стоял. Да, есть сейчас там Никит Кучеров, который выступает успешно последние годы, и у него там маячит самый дорогой контракт в Национальной хоккейной лиге и так далее. Кирилл Капризов тоже, в общем, зарабатывает колоссальные деньги, и не просто так. Но это не такой бренд, как Александр Овечкин, вне всяких сомнений. Понятно, есть у нас здесь пример Александр Радулов, выигравший 2 Кубка Гагарина подряд в 40 лет. Это, конечно, очень круто, но мы понимаем, что Александр Радулов — это наш российский, внутрироссийский бренд хоккеиста. А Александр Овечкин — это действительно мировая величина. И, ну, его по всему миру знают абсолютно точно. По крайней мере, где хоккей развит. Я уж не знаю, в Африке его узнают или нет, но подозреваю, что они поймут, что это кто-то известный, когда его в аэропорту начнут у него автографы брать.
1: Я бы даже, знаешь, тут не про там сумму в контракте говорил, да, а про то, что вот его же, он играет за американский клуб,
7: да,
1: но знают его как россиянина, как русского, да, в первую,
7: да, да, ну,
1: очередь.
7: Нет, слушай, ну, конечно, нет вообще никого даже близко по уровню известности и по уровню почитаемости, что ли, да, потому что, ну, все просто преклоняются перед Александром Овечкиным, осознавая, насколько он великий хоккеист. Понятно, что, я еще раз повторюсь, есть те, кто добиваются серьезных результатов, выигрывают Кубки Стэнли, но они не ассоциируются вот настолько с Россией с хоккеем, да, как ни крути. Тот же Никита Кучеров — безусловная звезда, 100%, но его по всему миру узнавать не будут, просто по причине того, что, ну, не настолько раскручен он, откровенно. У него нет такого количества там заброшенных шайб, никаких рекордов в плане, ну, действительно, за которыми следил бы весь мир. И я не знаю, к счастью это или к сожалению, но вот такая данность. С этим придется жить. Когда Александр Овечкин завершит карьеру, да, никого вот на подступах к его уровню величия, конечно, сейчас и близко нет. Но мы же все прекрасно видим, как завершают карьеру Криштиану Роналду, Лионель Месси, там, другие суперзвезды. Рано или поздно это же должно произойти. И понятно, что такое место пусто не бывает, с одной стороны, а с другой стороны, не отнюдь не каждое поколение может похвастать вот такого уровня спортсменами. Mm-hmm. И сейчас, конечно, мы на пороге того, что вслед за Александром, да, нужно будет подождать, наверное, какое-то время, чтобы мы получили кого-то близкого по уровню.
1: А мог бы Александр Овечкин претендовать на президентство в Международной федерации хоккея, как ты считаешь?
7: Я думаю, что в перспективе это в целом возможно, но мы же понимаем, в какой сейчас мировой ситуации мы находимся, и, естественно, когда там голосуют те страны, которые в политическом плане резко против не только нашей страны, но и кандидатов из нашей страны, понятно, что сейчас прям, конечно, Александра Овечкина сложно было бы представить в такой роли. Но я думаю, что через какое-то количество лет вполне может он претендовать и на президентство.
1: А кто сейчас, я так понимаю, избирается или уже избрался?
7: Уже избрался, да. Избирался. Сейчас немец Франц Райндель выиграл выборы на пост президента Международной федерации хоккея. Опередил он чеха Петра Бржизу и киргиза Айваза Амарканова. Понятно, что, наверное, для нашей страны удобнее всего было бы, если бы как раз Амарканов выиграл эти выборы. Но мы все прекрасно понимаем, что представить себе, что представитель Киргизии управляет мировым хоккеем, достаточно сложно, да, не настолько это все-таки хоккейная держава, не настолько, наверное, он пользуется авторитетом и так далее, хотя на выборах, на самом деле, он там не колоссальное количество голосов проиграл, а вот Райндель выиграл всего буквально на 2 голоса у Бржизы, и тот, и другой прославленные в своей стране хоккеисты. Если говорить про Райндля, то это 70-е, 80-е годы в Германии, и как раз там в том числе бронза на Олимпийских играх, насколько я помню, связана с его фамилией. Ну и последние годы он возглавлял как раз немецкий хоккейный союз, и тут надо понимать, что под его руководством в целом ряд таких достаточно успешных чемпионатов мира был проведен в Германии. Да, на прошлых выборах он тоже принимал участие. Я напомню, что до этого был руководителем и ХФЭ Люк Тардив, франко-канадец, как его правильно, наверное, называть, и он был достаточно жестко настроен в сторону нашей страны и Беларуси, и как раз при нем случилось и отстранение и так далее, но тут надо понимать, что Райндель, конечно, другого рода. Он гораздо более такой исполнительный, гораздо более педантичный руководитель, который при этом еще обладает все-таки собственным мнением, в отличие от Люка Тардифа, который, ну, такой вот чиновник в полной мере. Он строил карьеру, он пытался добраться до этой позиции, ну и, соответственно, любыми способами хотел удержаться. Мы все прекрасно понимаем, что такие люди подстраиваются под общественное мнение. Франц Райндель все-таки не из таких, и говорят, что в 2021 году он проиграл выборы, в том числе из-за связи с Россией. Насколько их можно подтвердить? Ну, практически никак их невозможно подтвердить, потому что он вроде бы как был вице-президентом, когда руководил Международной федерацией хоккея Рене Фазель, который сейчас, вы знаете, работает в судейском комитете континентальной хоккейной лиги достаточно успешно и является действительно большим другом нашей страны. Так вот, Райндель тогда ему помогал, но прямой связи с Россией доказать достаточно сложно. При этом он, конечно, не раз высказывался и в сторону того же Александра Овечкина, что, мол, это один из лучших хоккеистов вообще в истории игры. Плюс говорил про Владислава Третьяка, про Ротенберга, что это прекрасные руководители российского хоккея. В общем, вполне возможно, что он будет на нашей стороне. Но сейчас сложно оценивать. оценивать, насколько он вообще будет придерживаться вот того курса, который был у Люка Тардифа, на отстранение россиян и белорусов и ни в коем случае не допуск, потому что сейчас все-таки это все решается еще и в Совете, и ХФЭ, а там 15 человек, 15 голосов, и, кстати, в этот Совет, к сожалению, не попал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Он продержался там до последнего тура на выборах, но в итоге его опередил представитель Новой Зеландии, к большому сожалению. И понятно, что он бы не участвовал в голосовании относительно допуска или недопуска России, потому что он предвзятая сторона. Но так или иначе, лоббировать наши интересы он в каком-то объеме мог бы. А сейчас мы остаемся без вот такого голоса нашей страны в Совете ИХФЭ, к большому сожалению, но при этом, судя по тем изменениям, которые идут, там все-таки становится больше тех, кто на нашей стороне. Угу. Из этих 15 человек все-таки стало побольше людей, которые не против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Но надо дождаться еще решения КАС. Я напомню, что мы все-таки подали в суд, и нужно дождаться сначала этого решения, а потом понять, в какой действительно ситуации мы находимся и допустят наш хоккей или нет, будет зависеть от Совета и ХФЭ, конечно.
1: Ну что ж, Виталий, спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии. Обсуждали и нового президента Международной Федерации Хоккея, и дальнейшую судьбу Александра Овечкина. Будем пристально наблюдать и за тем, и за другим.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
3: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга. Иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. 91-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-12-12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8-800-301-12-12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
9: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
10: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
9: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
11: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
12: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
13: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
18: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
19: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Разное время. Реклама.
20: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
21: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
22: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
23: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь.
2: Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. Взятие под контроль Самойловки создает плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Терновки. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин в Кремле сегодня вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент заявил, что пример героев СВО показывает, что в России удалось сохранить преемственность педагогической школы. По его словам, Россия гордится героями специальной военной операции. Они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач, на деле доказали преданность Отечеству. Советники по воспитанию в школах играют также активную роль, реализуя вместе с учащимися разнообразные патриотические и волонтерские проекты. Заявил Владимир Путин по видеосвязи во время встречи с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов «День учителя».
23: Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика и не богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы 21 века. Будем и дальше создавать условия для того, чтобы педагоги со всей страны могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, взыскательные, образовательные, просветительские традиции России. Чтобы учителя из малых городов и отдаленных сел, педагоги Дальнего Востока, Крайнего Севера, Калининграда, Донбасса, Новороссии, везде по стране чувствовали себя частью единого профессионального сообщества.
4: Президент в ходе встречи с педагогами-лауреатами поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. Кроме того, единая цифровая библиотека образовательного контента для изучения языков народов России может появиться для популяризации и развития коренных языков. Владимир Путин сегодня также принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия» в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул, что комплекс был создан благодаря усилиям меценатов и частных инвесторов и является зрелым примером части российского бизнеса в развитии отечественной системы образования. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны, а также над Черным морем 343 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Взятие сегодня под контроль села Самойловка создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Терновка в Запорожской области. Вооруженные силы России днем ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южной в Одесской области. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны. В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт «Вилково» в Одесской области. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
24: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
4: Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил на брифинге, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы «Активная оборона» перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Софеде о параметрах проекта федерального бюджета. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
1: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
4: Глава Минфина также отметил, что план по обелению экономики дает результаты. С помощью национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров было привлечено 34 миллиарда рублей. Сухая осень в столичном регионе закончилась из-за антициклона, который долго удерживался над европейской территорией России. Об этом рассказал РИА Новостям начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск, а в Москве достанутся лишь южные участки этого фронта. В Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября в столичном регионе ожидается погода без осадков с температурой 16 градусов. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
4: Погода в регионах Центрального федерального округа на неделю будет определяться прохождением атмосферных фронтов, которые принесут облачность и местами небольшие дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Отмечу, что в первую неделю регулярного чемпионата Шестеркин отметился заброшенной шайбой в игре с Тампой и результативной передачей во встрече с Ютой. Тем временем российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. А в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу неожиданное поражение «Металлурга». «Магнитка», которая до сегодняшнего дня возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Тенниса россиянину Данилу Медведеву был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7, 3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. Теперь новости футбола. На товарищеский матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов. Эта встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. ЦСКА изучает возможность трансфера 26-летнего хавбека «Спартака» Данила Пруцева предстоящей зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом сам игрок пока не настроен менять клуб и доволен своим положением в команде Хуана Карседо. Пресс-служба баскетбольной единой лиги ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков минувшей игровой недели. В нее попали Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», Джавонте Даглас из «Уралмаша», Нейт Поллард из «Динамо Владивосток», Джален Рейнольдс из «Уникса», а также Ксевьер Реттен-Мейс

0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Учителя в приграничных районах выполняют свой долг в непростой ситуации и делают это наилучшим образом, заявил Владимир Путин в ходе общения с победителями профессиональных конкурсов. Сухая осень в столичном регионе закончилась. О том, какая погода нас ждет в ближайшие дни, подробнее расскажут синоптики. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны России. А также подразделения этой группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ на данном направлении потеряли более 255 военнослужащих, заявил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: В Министерстве обороны России также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Так, в частности, удар беспилотниками пришелся по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, уточнили в военном ведомстве. В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт «Вилково» в Одесской области, сообщила Минобороны. Взрывы в течение дня прогремели и в Киеве. Накануне Министерство обороны России предупредило, что российские военные усилят удары по объектам и украинского ВПК в ответ на угрозу Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Также в течение дня в период с 8 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника самолетного типа. Как заявили в ведомстве, они были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Учителя в приграничных районах выполняют свой долг в непростой ситуации и делают это наилучшим образом. Такие слова Владимира Путина прозвучали в ходе общения с победителями профессиональных конкурсов. Президент России отдельно обратился к педагогам, работающим в приграничье.
3: Знаю, как там непросто. Знаю, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы и так далее. И конечно, учителя школ, преподаватели других учебных заведений, они выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом. Мы это все знаем. Так что вам и всем вашим коллегам в этих регионах отдельные слова благодарности.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что в России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. Россия решительно осуждает преступления члена экипажа самолета авиакомпании «Fly Dubai» и рассчитывает на объективное расследование этого инцидента, заявили в российском МИДе. В Москве приняли к сведению заявление Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, в котором инцидент на борту самолета, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив, классифицирован как попытка террористического акта, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить. Об этом говорится в сообщении российского МИДа, размещенном в понедельник вечером на сайте ведомства. Напомню, днем, в минувшую среду, слетевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона.

0: Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилоты и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии. Обязательный тест на знание правил дорожного движения введут для курьеров в Москве с 15 октября. В противном случае они не смогут работать в доставке. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. До 14 октября можно тест пройти добровольно, а вот уже с 15 числа он станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что доставщик должен знать правила безопасности вождения, в частности, скоростной режим передвижения на велосипеде, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. По данным департамента, в столице работают более 135 тысяч курьеров. Сухая осень в столичном регионе закончилась из-за антициклона, который долго удерживался над европейской территорией России, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск, а Москве достанутся лишь южные участки этого фронта. На этой неделе в столице сильных дождей и заморозков не ожидается. Подробнее о погоде на вторник рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
0: Погода в регионах Центрального федерального округа на этой неделе будет определяться прохождением атмосферных фронтов, которые принесут облачность и местами небольшие дожди. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в национальной хоккейной лиге. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом, заявил команде Овечкин. Александр лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу поражение магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», которая до понедельника возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из футбольного московского «Динамо» уже этой зимой. Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, заявил агент Тюкавина Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7-3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 6 октября ожидается до плюс 11 градусов днем, переменной облачности и без осадков. Во Владивостоке до плюс 18. В Челябинске всего 5-7 тепла, облачно с прояснениями и небольшие дожди. В Иркутске чуть теплее, до 12 градусов выше 0, и кратковременный дождь в Калининграде до плюс 18. И тоже осадки в Казани.

0: слушайте «Пионерскую зорьку».
1: Дорогие ребята, девочки и мальчики, поговорим сегодня о великом достижении советских исследователей космоса. Вчера, 21 сентября 1968 года, спускаемый аппарат космического корабля «Зонд-5» приводнился в Индийском океане. Впервые в мире станция, облетев Луну, успешно возвратилась на Землю со второй космической скоростью. На его борту находились живые существа – черепашки, плодовые мушки, черви, растения и бактерии. Все они прекрасно перенесли путешествие к Луне и с радостью вернулись домой.
2: Говорит голос Америки из Вашингтона. У микрофона Марина Гандер. В Вашингтоне полночь. Вернемся к событиям прошедшего лета. Не успел было затихнуть июньский кризис в отношениях Советского Союза и Норвегии, который чуть было не закончился вторжением на территорию Норвегии огромного контингента советских войск в операции под кодовым названием «Север», как 21 августа этого года страны-участницы Варшавского договора вводят свои танки в Чехословакию. Наивные чешские коммунисты под предводительством Александра Дубчика, собиравшиеся построить социализм с человеческим лицом, напоролись на агрессивную мощь советской военной машины. 25 августа в Москве на Красной площади в защиту Пражской весны группой диссидентов, состоявшей из 8 человек, была проведена демонстрация под лозунгом «За нашу и вашу свободу». Теперь же, в сентябре 68 года, когда по всей Чехословакии прокатилась волна повальных арестов и репрессий, которые также продолжились и в Москве.
3: From the heart of the Black Country, when I was a robber in Boston Place.

0: Анатолий Алексин. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Пролог. Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для галош мою фамилию. Деткин. Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль. Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли. Нитки провалились то ли от старости, то ли от того, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь три первые буквы.
1: Дед, он...
2: Алик, ты как там? Не того?
1: Да ничего, Глеб, нормально.
2: Ага, сейчас я это... Прости.
3: Точно на мешке написано, смотрите.
1: Ну, отдай мешок. Отдай мешок.
4: Залоси детектива.
0: С этого все и началось. Меня прозвали детективом. Жаль только, что некоторые ребята путают и вместо детектив кричат дефектив. Но я в таких случаях не откликаюсь. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке? Глава первая. В классе. Back in school again, Max plays the fool. Когда в прошлом году у нас в классе стали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое

0: событие произойдет.
1: Если вы решительно не изменитесь, то я через год сбегу от всех вас на пенсию. Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев.
2: Все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду. Там сидел тихий, прикнувшийся Глеб.
1: Ну, конечно, Глеб такой же ученик, как вы все. Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. И все же я рад, что Глеб учится именно здесь. Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь.
3: Как это? Меня ведь тоже зовут. Некоторые могут подумать, которые вот и из других классов.
2: Он не договаривал до конца ни одной фразы. Значит, он волновался как никогда. В его груди билось скромное, благородное сердце.
3: Есть ведь другие. Почему обязательно... Вот дедушку. Хотя бы вот Гоголь.
1: Внук Гоголя не учится в нашем классе, а внук Бородаева учится.
4: Глеб всему Бородаеву.
1: Если вы решительно не изменитесь, то я через год сбегу от всех вас на пенсию. Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться.
5: Я согласен.
1: Творческая направленность будет лицом кружка, а рекомендации будет литературная одаренность.
6: Но такой рекомендации нет ни у кого в нашем классе. Только принц датский и покойник сочиняют стихи.
1: Ну, во-первых, их зовут Андрей и Геннадий. А во-вторых... Будем развивать свои таланты.
2: Андрея Круглова прозвали не просто принцем, а именно датским, потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам, и даже к семейным, к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения, и даже если кто-нибудь умирал.
7: В этот день, когда мы отмечаем наши школы славный юбилей, мы с большим волнением замечаем, что на сердце как-то веселей!
8: В этот день, когда мы начинаем путь к вершинам знаний и наук, мы с большим волнением замечаем, будто стало солнечней вокруг.
9: Зачем ты так?
8: Я как умею, извини.
9: А можно я? Давай, нет, я другое вспомнила просто.
7: В этот день, когда мы завершаем свой нелегкий, свой учебный год, мы с большим волнением ощущаем, будто слезы выльются вот-вот.
6: Нет! Хоть мы со школой расстаемся, места нет для грусти и тоски. Все равно сердцами остаемся возле школьной парты и доски.
9: Молодец, хорошо.
1: Да, настоящий поэт не изменяет себе.
2: Это был человек лет 13. Ростом он был высок, в плечах был широк. Принц, до этого что-то строчивший на коленке, подбежал к Мироновой и сунул ей в руку листок.
10: Вот, пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
2: В его груди билось доброе, благородное сердце. Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал:
10: вот, пришло на ум кое-что. Может, тебе будет приятно?
6: В этот день, поздравив папу с мамой, обстановку трезво оценив, страшная была бы в жизни драма, если бы не встретились они. Если бы твой папа не женился, никогда б ты, Алик, не родился.
2: Генка по прозвищу Покойник писал стихи о любви. Это был человек лет 13. Ростом он был невысок, в плечах не широк, лицо его было покрыто мертвенной бледностью. И вообще, он очень хотел умереть.
0: Посвящается А. Я.
8: Жить не стоит, в том и нету сомнений. Сердце в муке сгорело дотла, когда ты на большой перемене к старшекласснику вдруг подошла.
2: А в поэме первое чтение, которое состоялось у нас в уборной на втором этаже, были такие слова.
8: Посвящается Б. Ю. Умереть, умереть, умереть, мне во прах превратиться не жалко, чтобы уже никогда не смотреть, как с другим ты идешь в раздевалку.
6: Покойник, из-за кого ты так ужасно страдаешь? Мы проверили по классному журналу. Девчонок с такими инициалами у нас в классе нет.
10: Может, из другой школы?
6: Нет, они обе из нашей школы. Иначе бы он не видел, как Ая на большой перемене подошла к старшекласснику и как Бэю спустилась другим в гардероб.
3: Это верно. Ты, Алик, настоящий детектив. Какая сила логического мышления.
10: Не трогайте покойника. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.
6: Да, покойника ты в обиду не дашь. Ты уважаешь его, потому что сам не умеешь писать стихов о любви.
0: А только это и есть истинная поэзия. Все классики с раннего детства писали о любви.
10: Таланты надо беречь.
6: Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам?
10: Людям приятно, когда их поздравляют. Особенно в рифму.
6: А ты пиши и о любви тоже.
10: Чтоб писать о ней, надо ее испытать. К покойнику уже пришло его счастье, а ко мне еще нет.
2: К покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В.Э. Она еще не спускалась другим в гардероб, но покойник все равно жить не хотел.
8: Умереть мое сердце готово, разорваться в груди, как снаряд. За одно твое нежное слово, за один твой доверчивый взгляд.
6: Скажи, кто она? В.Э.
0: Разве это не было бы чудовищно?
6: Что чудовищно?
0: Разве я могу открыть ее имя?
6: А почему нет?
0: Тебе непонятно.
2: Это было его яркой особенностью. Отвечать на вопрос вопросом.
6: Ну почему же?
0: Разве мужчина имеет на это право?
2: В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце. Принца с покойником сразу приняли в литературный кружок.
7: Можно мне записаться?
2: Валя Миронова. Это было белокурое существо лет 12 с половиной. Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала только об одном. Как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.
1: Итак, задание на дом. Решить 7 арифметических примеров.
7: А 8 можно?
1: Домашнее сочинение сдать через 4 дня.
7: А через 3 можно?
2: Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например, принц датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны. Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть. А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой. Она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет, тебе нужно сделать 10 уколов, Миронова, я думаю, обязательно спросит.
7: А можно 11?
1: Итак, Миронова, что же ты будешь сочинять?
7: Что вы скажете?
1: Поэзия – это сфера чувств. Там конкретность не обязательна. Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронов, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок. Мое утро, мой вечер.
7: А можно мой день? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер, все сразу.
2: Она и тут хотела перевыполнить норму.
1: Пожалуйста. Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песни? Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через 5.
7: А можно через 4? Или даже через 3 дня?
2: Через 3 дня она принесла зарисовку «Мой день».
7: Мой день. Я проснулась в 7 часов 10 минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят 2 стола, потому что в квартире живут 2 семьи. У каждой по одному столу. На кухне 2 окна. Одно выходит лицом на улицу, а другое лицом во двор. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела 1 яйцо всмятку, 1 бутерброд с сыром и выпила 1 стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день.
1: Ну что же, много конкретных тебе одной известных деталей.
2: Миронову приняли в литературный кружок.
1: Ну, а над чем ты будешь работать дальше?
7: Над чем скажете?
2: В ее груди билось послушное женское сердце.
1: Итак, 3 человек мы уже приняли, но этого мало. Предлагаю вступить в кружок Наташи Кулагиной.
2: Это было самое замечательное существо в нашем классе и во всей школе, да и во всем городе. Ростом она была такой, как надо. Да что говорить. От самого дня рождения я никогда не был ветреником. Я никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью. Наташа нравилась мне с 1 класса. Она была полна женского обаяния.
9: Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах.
5: Вот это должно быть любопытно. Ну, ты ведь и классные сочинения всегда пишешь, оригинально, по-своему.
1: Да.
2: Старик-покойник нас заметил и в гроб сходя благословил. Не хватало еще, чтобы над очередным его стихотворением появились новые буквы. НК.
1: О книгах, о фильмах.
9: Да.
1: Значит, у тебя критическое направление ума. Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены, а теперь вот и критика. Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей...
9: Но я ведь просто записываю свои мысли. Что ж, я буду высказывать их вслух?
7: А ты не высказывай свои. Поговори с кем-нибудь. Учебники почитай.
9: Нет, я не могу оценивать чужие произведения. С глазу на глаз могу, а так в торжественной обстановке... Я не могу себе это позволить.
2: Она могла позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла. В ее груди билось прекрасное сердце.
1: Ты для начала послушай, а потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло.
11: Я тоже хочу записаться.
1: О, ты тоже пробуешь силы в творчестве?
11: Да, я хочу писать детективные повести.
1: Понятно. Прыгаешь через ступени.
11: Как это?
1: Нужна постепенность. Сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песни. Ты уже что-нибудь сочинил?
11: Предисловие и еще кое-какие наброски.
2: Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет. И в предисловии об этом ничего написано не было.

0: Мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить.
1: Глеб, ну давай, помогай. Тебе же поручено организовать уголок Бородаева. Вот и...
2: Мне как-то... Самому-то... Это вроде не очень...
3: Заблуждение. Неверное понимание. Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки. Одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?
1: Давай, бери.
4: Вот хорошо.
1: С другого конца.
5: Это настоящий портрет?
1: Нет, бери.
5: Давай. Это что, настоящий портрет писателя?
1: Хорошо
3: так. Немножко перекосили.
5: Ребята, вы
3: отлично. Отлично, вот так оставьте. Оставьте.
6: Как это показательно. Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду. Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления.
1: Точно.
6: Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, вглубь, в корень событий. Так, давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.
1: Глеб, подумай, Глеб, вспомни что-нибудь. Это так интересно, так важно.
6: Видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе.
2: Однажды я ходил с дедушкой в магазин.
5: До
1: звонка еще 10 минут. А что вы там покупали? Это так показательно, Глеб.
2: Мы... хотели купить лыжи.
3: О, смотрите, возникает живое общение с писательским образом.
0: Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.
5: Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости. Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой?
2: На горке.
0: Мы с тобой, сказала она.
2: Брали...
0: Но почему она так интересуется Глебом?
2: Пакет.
0: Женщина любит знаменитости. Я где-то читал вниз об этом. Может быть, и она? Тайна старой дачи. Детектив?
2: Да.
1: Дай почитать.
7: Но это же экспонат. Руками не трогать.
1: Тебя не касается. На одну только ночь.
2: Хорошо. Возьми.
0: Да. Тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе. Убийство и расследование. Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было. Это случилось ночью, прямо под Новый год. Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении 323,5 страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно. Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
1: Детективный период Бородаева?
2: Нет. Он только одну эту книгу.
1: Ага.
2: А больше он ни одной.
1: Так.
2: Вот это была последняя.
1: Угу.
2: Дедушка хотел дальше.
1: Понятно.
2: Продолжение.
1: Угу.
2: Но он... понимаешь?
7: Лебединая песня.
1: Вот бы съездить на эту дачу.
2: Всего час. Если на электричке.
7: Экскурсия на место событий.
0: Мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории.
8: Take two.
9: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский, Александр Доронин, Гена по прозвищу Покойник, Константин Днепровский, Наташа Кулагина, Рамиля Искандер, Валя Миронова, Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Продолжение радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.
4: «Радио России». Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на «Радио России».
10: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях сегодня народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, заслуженный художник Киргизии, народный художник России, академик и член президиума Российской академии художеств Александр Иулианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья.
11: Здравствуйте.
12: Добрый день.
10: В прошлый раз Игорь и Володя познакомили нас с началом своей творческой деятельности, рассказали страшные истории, как они получали шрамы в детстве и в юности. А теперь, Саша, твоя очередь. Расскажи, пожалуйста, как ты вошел в профессию? Почему ты вдруг неожиданно стал самым лучшим скульптором в мире?
11: Я вырос в двух мастерских. Одна мастерская одного деда по линии мамы, и другая по линии папы, да? И куда ни попадешь, да, там и жизнь, как бы, и работа, все параллельно шло. И вот, очевидно, так я, решив, что жизнь из этого и состоит, мне показалось, что нужно делать то же самое, я и начал делать то же самое. Ну, как, собственно, многие дети.
10: Спасибо, Саша, интересный рассказ. Володь, это я обращаюсь к Владимиру Ильину. Цитата из тебя. Я же готовился к передаче. Удивляюсь людям, которые никак не могут успокоиться, всегда хотят сыграть и то, и другое. Я боюсь, что это ты сам себе удивляешься и радуешься, что ты не можешь успокоиться, и по сей день играешь, играешь и играешь. Насколько я знаю, у тебя больше 100 фильмов, где ты участвовал.
11: Ну, это с сериалами.
10: Но ведь начал ты сниматься поздно. Насколько я помню, к 40 годам уже у тебя подходила жизнь, и ты только тогда стал всемирно любимым и известным артистом. Так было?
11: Ну, как-то приходили в театр разные помощники режиссеров, и мы говорили, да он пьет, чего? Нет.
10: А пил, да? Ты пил тогда?
11: Выпивал.
10: А, чуть-чуть, да?
11: Как все.
10: Ну, значит, чуть-чуть.
11: Чуть-чуть, да.
10: С какого фильма ты стал известным?
11: Первый – это был рассказ об одном судье, назывался он «Защитник Седов». Не судья, а адвокате. Адвокат был, знаменитый адвокат. Вот. А потом был мой любимый клоун, который написали твоим…
13: Василий Ливанов написал два романа. «Агни, дочь Агни» и, естественным образом, «Мой любимый клоун». Вот Володька впервые вместе с очень молодым Олежкой Меньшиковым они сыграли артистов цирка.
10: Последний фильм, где ты снялся?
11: Вот сейчас прошел фильм. Есть только миг. Миг имеется в виду самолет.
10: А, самолет, миг.
11: Да.
10: Так, Володь, пока с тобой повременим.
11: Да-да-да.
10: К Игорю вопрос.
11: Ой.
10: Скажи, пожалуйста, в 66-м году ты стал первым чемпионом СССР по бодибилдингу. Это было в Москве. Расскажи, пожалуйста, что такое бодибилдинг? С чем его едят? Как ты вообще попал? Ты был, наверное, первый бодибилдист в России, как мне кажется.
11: Нет,
10: 66-й год. Всё-таки.
13: Нет, все это началось в 62-м, простите.
10: В 62-м, да?
13: Да. Ну, я уже до этого занимался борьбой, а заниматься борьбой я начал, потому что В 1958 году приехала сборная с Олимпийских игр, и в одной из газет, газеты я не читал и вообще не читал, но фотографии я смотрел с удовольствием, и в одной газете я увидел вот такую шею, естественно, уши, пельмени, и прочел, что человек стал олимпийским чемпионом. Фамилия его была Гиви Картози, а я очень хотел шею толстую иметь. Я иду в ближайший спортивный комплекс под названием «Спартак», и говорю, вы знаете, я хочу быть борцом, вот тренер хочу Гиви Картози. Но они увидели, что я на самом деле такой крепкий. Он говорит, да, конечно, приходи, а Картози потом подъедет. Ну, прошло 70 лет, и я так и не видел Картози, потому что он не был. Но позапрошлом году я приехал в Тбилиси, и у нас там были серьезные мероприятия во дворец спорта, огромный дворец спорта, и огромная-огромная колонна, высеченная из камня, красивого мужика с огромной шеей. Одним словом, я, естественно, вместо пацанов говорю, ребята, кто это? Гиви Картози. Я заплакал. Я плаксивый такой. Пошел, купил цветы, положил. Благодаря этому человеку, в общем-то, я стал физкультурой заниматься. А потом вот появилась вот эта тенденция бидеболдинг, да. Она называлась атлетическая гимнастика, культуризм и так далее. И были очень хорошие люди, которые в прогрессе работали. Один из них Георгий Павлович Тыно. Человек, который 15 лет отсидел, и сидел, кстати, он долго вместе с Солженицыным, интеллигентнейший человек, работал он в Институте физкультуры в международном отделе и занимался публицистикой, и, естественным образом, подчеркивал, находил что-то интересное. Он был тоже заинтересован в культуре тела. А он дружил с Бобом Гофманом, старшим тренером сборной Соединенных Штатов по тяжелой атлетике, потому что все это пришло из тяжелой атлетики. Был, естественно, человек, который руководил мной, это Роман Павлович Мороз, который тоже был, болел этой болезнью. Одним словом, благодаря вот этим людям, в далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках на большой спортивной арене. 6 залов. Это, что там был реквизит, конечно?
10: Примитивный
13: сам. Да это не то слово, да. Штанги были старые, олимпийские. Не было гантели, мы не знали, что гантели, были и гири. И, естественно, гимнастические эти лавки. Но это было. Вот благодаря этим людям это движение было популярно. Кстати, с Василием Ливановым я там познакомился. Вася Ливанов в 63-м году поднимал две штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное. Очень. То есть настолько вот так же, как карате, штурмин продвигая через тернии, таким же образом было. Они два вида, которые с судьбой своей очень похожи. И там были проблемы, и там, и там. Сегодня это 205 стран, по-моему, да. 205 стран сегодня входят в Международную федерацию бодибилдинга. Я дружу очень много лет с президентом Международной федерации, много лет. Я почти 30 лет с ним дружу. Он не был тогда президентом, он был помощником господина Вайдера, который родил этот стиль. Родил эту культуру. В 1946 году он провел первый чемпионат мира.
10: А у нас первый чемпионат прошел в 1966 году.
13: Ну вот, в том чемпионате было участников 24. Там были не только позирования, там были силовые, жим стоя, жим лежа, приседания и подтягивания. Да. Вот в частности, мы многого не знали, многого мы не понимали. Более того, что где-то в районе 1967 года в газете «Правда» появился фотография человека с очень красивыми руками, да. Фамилия его Билл Перл, это кумир Шварценеггера, и внизу было написано «Изжога капитализма». В 2017 году в Лас-Вегасе на «Мистере Олимпии» я встречаю этого человека, рассказываю ему всю эту историю, правда, не показал ему эту фотографию, и он сказал, что ты сделал для нас, потому что мы... А он в этот период времени, ну, естественно, с подачи Шварценеггера, он являлся главным конструктором, отвечающим компании «Хаммер» за тренажеры. То есть «Хаммер» производил и машины, и тренажеры очень хорошие. И вот он как раз этим занимался. Вот такие были казусы.
10: Скажи, пожалуйста, вот в 87-м году ты оказался у истоков возрождения карате в России. Было такое дело? Почему 87-й год?
13: Ну, надо, во-первых, сказать, что в этот период времени карате не было. Хотя Алексей Борисович Штурмин в это время уже находился за колючкой, если вы знаете. Знаю. Этого светлого человека за популяризацию карате, кандидата наук, техника причем, не просто кто-то там... Человек, который занимался наукой, и он... Каким образом? Я много раз делаю передачи и про Лёшу, про всех говорю. Ну, ничего странного, что в Окинаве, в Японии родилось только много боевых искусств. То есть там не могло это не родиться. И кендо, и дзюдо, и кёкушин-карате. Люди жили в этом мире. как Штурмину удалось, живя в советской системе, найти возможность, неважно, как это называлось, СНЭ, это карате, которое в полном объеме объединило всю страну. Закрытие и открытие школы карате два раза в год собиралось в Сокольниках до 1500 человек. Организация была, не было криков, не было шума, не было хулиганства, все было дисциплина. Как ему это удавалось, я, например, удивляюсь по сегодняшний день. Невозможно. Дисциплина, дисциплина и труд. Наверное, и в этой связи людей, которые отвечали за идеологию, это вызывало определенный образ несоответствия. Короче, Лёша поехал за колючку, карате было запрещено вплоть до посадки. В это время главным редактором «Московского комсомолица» становится Павел Гусев. И я, естественно, ныл все время, ныл. Я говорю, надо что-то, надо делать. Он говорит, ну а что можно делать? Я говорю, ты знаешь, ну надо что-то сделать такое. Короче, полгода мы готовили эту статью, мы написали эту статью. «Мужчина носит мужские шляпы». Это был рассказ об одном из учеников Алексея Борисовича Штурмина, Миша Крысине. И, естественно, небезызвестно тогда человек из этого мира, Тадеуш Касьянов. Тадеуш был тогда звездой. Всю славу карате, в общем-то, он взял на свои плечи, да, и целый разворот был посвящен карате. Это был просто бомба. Через два дня нас вызвали на Шаболовку. Пришел полковник, который сказал, что он отвечает за физподготовку Министерства внутренних дел, и каждому из нас, это был Тадеуш, Крысин и я, значит, каждому по десятке. Ходите лес пилить, ходите Колыму и так далее.
12: Выбираете, мол, да?
13: Да, ну, это было страшно, конечно, на самом деле это было ужасно.
12: Потому
13: да.
12: что Штурмин уже сидел.
13: Не, Лёша лес пилил в тот период по полной. 87-й год, как раз я и говорю. Естественным образом вызвали Павла Николаевича, нынешнего главного журналиста страны, да, и сказали, что так не делать больше. Но мы не согласились. Через некоторое время были большие-большие проблемы, но потом нашлись хорошие люди. В частности, программа была «Как это было». Вел ее артист театра и кино Олег Шкловский. Он решился бесплатно, я хочу сказать правду, все это стоило денег. Он бесплатно сделал две передачи про бодибилдинг и про карате. Низкий ему поклон, если Олежка услышит, и от Володи, и от меня ему поклон. Он сделал передачу, посвященную карате, когда Леша еще пилил лес. А, кстати, участвовал в этой передаче небезызвестный Александр Юльянович Рукавишников.
12: Сейчас мы ласково, незатейливо переходим к Александру Юльяновичу Рукавишникову. Саша, скажи, пожалуйста, ты когда пришел в карате? Ты же пришел не случайно, ты, наверное, боксом занимался до этого.
14: Я боксом занимался, но не очень серьезно, у нескольких
12: тренеров. Года, скажи, какой год прежде всего?
14: Я лет с 13 занимался боксом. Значит, с 63-го по 68-й, так, 67-й, может быть, да. И вот в лет 18 меня познакомил Царство ему небесное, замечательный товарищ мой и товарищ Штурмина, Иван Локтионов. Он был сын великого русского художника Локтионова. И вот Ваня, мы с ним познакомились в Крыму, в Гурзуфе. И он, когда мы там выпивали пиво на пляже в компании неформальной молодежи, которая любила британскую музыку популярную и так далее, Битлз и все это, он говорит, я, кстати, знаю одного каратиста. А каратисты тогда были все, ну, потому что вышел фильм «Гений дзюдо», и там был каратист такой, не совсем уравновешенный человек, показан. Очень хороший фильм. И, посмотрев этот фильм, все сразу стали заниматься каратэ, но занимались так они, как бы сказать, интуитивно, предполагая, что это такое, с мяуканьем, с пассами какими-то загадочными руками и так далее. И Ваня говорит, а я знаю настоящего мастера. И все сказали, да ладно, вряд ли, потому что он совсем был не спортивный такой, с икс-образными ногами, высокий такой человек, Иван, такой напоминающий Сен-Бернара такого, подростка Сен-Бернара. И из всех, кто в это время был на пляже, ну, вот нашей компании, значит, только он сам и я пришли в страшных таких кимоно, дзюдоистские кимоно, они такие юбки длинные, типа, ну, для колен. И, значит, короткие штаны. И вот мы приперлись в школу на Маяковской. Меня это просто поразило, потому что я первый раз увидел, что такое настоящее вообще занятие каратэ. В то время была немногочисленная школа. Там всего человек 7-8 было, наверное, тренирующихся. И пришел штурмин, который переоделся, трансформировался в такого... Он такой красавец, хорошо модно одетый, молодой человек, красивый. Даже смазливый он мне показался, а я не очень смазливых как-то долюбливал с детства. Живя в районе Красной Пресни, как-то они мне не очень нравились. Вот. А тут я сначала как-то снисходительно думаю, да, такой вряд ли он когда там что-то умеет. И когда он переоделся и вышел с черным поясом и начал вести занятия, тут я в него сразу влюбился и уже не знал даже, как к нему вообще подойти после занятий и как попросить туда примкнуть. Но, тем не менее, все это произошло. Ваня нас познакомил. Они были друзьями. Вот, познакомил нас. И потом уже ходил я один, потому что Иван как-то, у него быстро пыл прошел. Но вот я вот первое время ходил вот в этой юбке, вот в дзюдоистском, значит, одеянии, купленном в военторге.
12: И сколько лет ты занимался каратэ? Или сейчас еще продолжаешь?
14: Ну, сейчас, как все мы присутствующие, наверное, вот хитро улыбается Игорь. Дело в том, что когда ничего не умеешь, вот кроме лепить из пластилина, там камень долбить и стучать по макивари, и вот делать какие-то там пассы, фигасы, то приходится этим заниматься. А что ты еще можешь делать? Поэтому да. Как бы это сказать, привык, тренируюсь немножко. Конечно, не без этого бешенства и фанатизма, потому что я вспоминаю времена, когда мы с моими учениками, с друзьями, когда мы прям собирались там за городом у кого-нибудь на даче, и тренировались чуть ли не сутками, там не успевала вообще высыхать эта вот форма, да, и покупали заранее еды, бинты, и там зеленку, йод, знаешь, чем это кончается. Потому что это такое было, наверное, я думаю, можно это сравнить с увлечениями на Окинаве, в Японии. Но первыми, значит, увлечением каратэ, такими немножко диковатыми, с какими-то там экспериментами дикими, с тренировкой. Когда один тренируется в круге, и многие вокруг, люди в круге с оружием, там, ну, с палками, с цепями, и вот это все. Ну, такие не до конца уравновешенные. Но все равно это по молодости как-то все это... Каким-то образом мы живы оставались все-таки после этих тренировок.
12: Скажи, пожалуйста, еще один вопрос, связанный с каратэ. Простенький, отвечу на него быстро. Каратэ – это спорт?
14: Дело в том, что тут это зависит, ну, от того, кто как выбрал, какой путь. Ну, вообще, до, приставка «до», она к любому виду боевых искусств применяется. Там кендо, каратэ-до, дзюдо. До – это путь, да? И вот как, кто какой путь выбрал. И я с уважением отношусь к людям, которые выбрали путь спортивный. Но подход диаметрально противоположный, на мой взгляд. Ну, например, в спортивном карате нужно там обозначить удар. Ну, со стороны должно быть видно, ну, убедительно, что ты мог бы нанести его, правда. А на самом деле... ты его не наносишь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, как мне один доктор, китаец, такой очень серьезнейший человек, который сам тренируется, он говорит, спорт – это очень нехорошо, это очень плохо, там, типа, ты, там, совет такой был. Ты спортом смотри, не надо заниматься спортом, надо заниматься боевыми искусствами. Ну вот, ну вот я и пытаюсь заниматься боевым искусством всю жизнь, так, как это должно быть. А спортом ли ребята определенно занимаются, и нормально, у них там, у кого-то есть успехи.
12: Очень. Но у нас каратэ – это бесконтактный вид спорта, да?
14: Ну, там же это все как, это все очень, ну, немножко для обывателей, что ли. Ну, как он, где он контактный, там, и бесконтактный, ну, просто контактный там недолго будешь тренироваться, там, одной тренировки достаточно будет, чтобы уже, ну, вторая уже не последует. Поэтому как можно заниматься контактно? И поэтому вот эти все виды, тоже уважаемые все виды боевых, ну, кёкушин, допустим, там, да, контакт в туловище, но все равно это все дозировано, все равно это все. Вот. И вот эти сейчас разновидности боев без правил, да, и вроде как где все разрешено. Однако, когда спрашиваешь, а по глазам бить можно, а по там в шею бить можно, а по затылку нет, нет, оказывается, это нельзя, это нельзя, это не. То есть вроде бы все доступность, а все равно она дозированная.
12: Хорошо, прекрасный ответ. С каратэ мы разобрались более-менее. Друзья мои, я
14: прошу прощения, да, вас, ведущий. Игорь сидит с печальным лицом, он здесь профессионал, очень все знает. Ты согласен со мной?
13: Нет, совершенно.
14: Расскажи.
13: Ну, мне никто вопрос не задавал, как я могу.
12: Хорошо, Игорь, прости меня, пожалуйста.
13: Да.
12: Ну, я покаялся, куда уж больше. Давай тогда мы встретимся чуть попозже, в следующей программе, и я тебе этот вопрос задам вновь. А я напоминаю, что у нас в гостях были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо, ребята.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
7: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
6: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
8: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
9: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Необычные реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев спецоперации. Об этом президент говорил в Кремле во время вручения государственных наград учителям. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Между тем, число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Курске увеличилось до 6. Россия обладает необходимым необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Такой комментарий дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на информацию о том, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев спецоперации. Об этом президент говорил в Кремле во время вручения государственных наград учителям. Президент подчеркнул, что вся страна гордится их учениками, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и на деле доказали преданность долгу и Отечеству.
13: Сегодня, в День учителя, искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, ваши, конечно, родительские, в семьях все это тоже делается, но и ваш часто незаменимый труд для других, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
12: Путин также отметил, что в России удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение придавалось становлению личности. Ранее Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Среди прочего, президент призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Кроме того, глава государства поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, однако обратил внимание, что, согласно исследованиям, дети, которые не используют искусственный интеллект, показывают лучшие результаты. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны России. ВСУ на данном направлении потеряли более 255 военнослужащих. Также вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. В течение суток удар беспилотниками был нанесен по сухогрузу в порту Южной в Одесской области. Судно использовали для доставки грузов для вооруженных сил Украины. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере страны. В Сумской области действует воздушная тревога. В понедельник дежурными силами ПВО были прихвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника самолетного типа. Они были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Черного моря. Число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Курске увеличилось до 6, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Ранее сообщалось, что на улице Энгельса в Курске после атаки украинского дрона был поврежден электробус. Он загорелся, пострадали несколько человек. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Такой комментарий дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на информацию о том, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
14: Не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
12: Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента. Так Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским МПЗ. Накануне в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары вооруженных сил России по военным и военно-промышленным объектам, а также связанные с ними инфраструктуры в Киеве и других областях Украины. Пассажир рейса Fly Dubai, пилот которого хотел направить самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион после попытки теракта, боялись возвращаться в Израиль лайнером той же авиакомпании, рассказали они журналистам. Бенямин Нетаньяху, в свою очередь, распорядился провести проверку безопасности. при иностранных авиаперевозках в Израиль, а Минтранс страны пытается доставить домой всех израильтян, застрявших в Эмиратах из-за временной отмены полетов. Напомню, что Россия решительно осудила преступление члена экипажа самолета авиакомпании Fly Dubai, рассчитывает на объективное расследование этого инцидента, заявили в российском МИДе. Также сообщается, что пилоту, который пытался совершить теракт в Объединенных Арабских Эмиратах, грозит смертная казнь. Международная следственная группа ищет возможных сообщников преступника, сообщают Вести. Во Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире. Речь идет о книге «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали. Инцидент произошел в частном музее в коммуне Суар в центральной части Франции. Это грандиозное произведение, не имеющее аналога в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие, заявил владелец книги Кристиан Карудзас. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, который был основан также Карудзасом, а похитили ее оттуда в ночь на 5 октября. Обстоятельства кражи не уточняются. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
15: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA, где сборная Нигерии на данный момент занимает 31 место, а Россия 36. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. «Спартак» объявил о продлении контракта с лидером команды Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30-го года. Напомню, Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Суперкомпьютер «Опта» назвал главного фаворита текущего чемпионата РПЛ. Им является «Краснодар», который должен победить с вероятностью в 34,9%. Далее в списке претендентов «Зенит» 31%, «Спартак» 15%, «Московская «Динамо» 13% и «ЦСКА» около 5%. Напомню, после 9 туров лидирует «Краснодар» 21 очко, у «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» по 19, у «Зенита» 18. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира будущего года, который пройдет в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Ранее стало известно о том, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 27-го года в Польше из соображений безопасности. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
12: В этом центре ФОБОС 6 октября в Южно-Сахалинске до плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Екатеринбурге прохладно, плюс 5, небольшие дожди, даже с мокрым снегом. В Омске плюс 3-5, кратковременные осадки. В Мурманске до 10, тепла, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде до плюс 13 пройдут небольшие дожди. В Воронеже до 18, тепла. В Краснодаре воздух прогреется до плюс 22. В Нальчике 17-19 со знаком плюс и без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в городе на Неве до плюс 15, в столице до 13 градусов тепла. Ветер порывистый, атмосферное давление будет падать.

создатель и бессменный лидер легендарных Wondercraft Generator и бывший участник нью-йоркского дрим-поп-дуэта Exit Music Devon Church. Открывает нашу очередную встречу композиция «Монстр» мексиканского дуэта Родриго и Габриэлла.

Родриго и Габриэла «Монстр» из альбома «Our Home», изданного лейблом ATO Records. Гитаристы-виртуозы Родриго Санчес и Габриэла Квинтера родом из Мехико-Сити. Свою профессиональную карьеру они начинали в местной трэш-металлической группе «Тьерра Эсида». В 2003 году дуэт переехал в Ирландию и обосновался в Дублине. Поначалу практически не говорившие по-английски, Родриго и Габриэла играли на улицах в маленьких пабах. Но, к счастью, музыка и язык интернациональный, и вскоре талантливых артистов заметили и оценили. Вышедший в 2006 году первый европейский альбом дуэта оказался на вершине ирландского хит-парада и принес мировую известность. Новая работа мексиканских музыкантов создавалась в студиях Токио. В записи приняли участие японские музыканты, джазовые пианисты Хироми и гитаристы Кихиро Ацуми, а также бывший лидер-гитарист группы Мегадет Марти Фридман.

0: Это был мексиканский дуэт Родриго и Габриэлла. Прозвучала композиция с латинским названием «Astrum in corpore» – «Звезда в теле» из нового альбома «Our Home».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди новый, уже второй альбом, вернувшийся в строй после 30-летнего перерыва, влиятельной лондонской группы «The Wolfgang Press». Предлагаю вашему вниманию песню «Говорящие не говорят».

Wolfgang Press, Speakers Don't Speak, из альбома Asylum Variations, варианта убежища, выпущенного лейблом Downwards Records. Звезда The Wolfgang Press взошла на музыкальном небосклоне в 1983-м и закатилась в 1995-м. Этот коллектив, ядром которого были поющий басист Майкл Аллен, клавишник Марк Кокс и гитарист Эндрю Грей, стал одной из ярких и влиятельных групп в обойме культового лейбла 4AD. До распада Wolfgang Press успели записать 5 неординарных альбомов, на которых группа смело экспериментировала с постпанком, новой волной, сэмплерной электроникой и танцевальными рифмами. И вот после затянувшегося творческого отпуска Wolfgang Press вернулись в строй, правда уже без Марка Кокса. Его место занял новый клавишник Стивен Грей, младший брат гитариста Эндрю Грея. Yeah.

Это были легендарные ветераны постпанка и новой волны, лондонское трио The Wolfgang Press. Прозвучала песня The Art of Writing, искусство письма, из нового альбома Asylum Variations. Следующий герой нашей передачи – квартет из Детройта, Proto Martyr. Предлагаю вашему вниманию композицию The Knife Dream.

Padre,

«Протомартир» «The Knife Dream» из альбома «Hotel Юссона», изданного лейблом «Домино». «Протомартир» – достойный последователь таких детройтских знаменитостей, как MC5 и Stooges. Вот уже 15 лет группа радует поклонников смесью мрачного постпанка, гаражного рока и психоделии в лучших традициях Вая, The Fall, Перубу и Birthday Party. На новом альбоме сказалось и увлечение музыкантов «Протомартир» джазом и ноу-вейв. В процессе записи были задействованы духовые и струнные инструменты, что сделало звучание группы более разнообразным, фактурным и насыщенным.

Это был постпанк-квартет из Детройта «Proto Martyr». Прозвучала песня «Third Country» из нового альбома «Hotel Yusona». А нашу программу продолжает создатель и бессменный лидер легендарных «Wondergraph Generator» Питер Хэмилл с композицией «Штормовая погода».

Питер Хэмилл, Heavy Weather, из альбома Tears in Time, выпущенного саблейблом Cherry Red и Esoteric Antenna Records. Культовая британская группа Underground Generator – одни из немногих динозавров прогрессивного рока, оставшихся на плаву. История этого легендарного ансамбля началась в 1967 и продолжается до сих пор, благодаря неиссякаемому таланту, энергии и энтузиазму его бессменного лидера Питера Хэмилла. Удивительно, что практически все это время Хэмилл параллельно записывал и выпускал свои сольные работы. Новый альбом «Слезы во времени» стал 44-м лонгплеем в дискографии маэстро. Здесь Питер Хэмилл, как впрочем и всегда, бросает вызов ожиданиям, но при этом в очередной раз демонстрирует способность создавать захватывающую музыку невероятной силы и эмоциональной глубины.

0: Это был заслуженный ветеран британского прогрессивного рока Питер Хэмилл. Прозвучала композиция «The Wheels» «Колеса» из нового альбома «Tears in Time».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок бывший участник нью-йоркского дримпоп-дуэта Exit Music Devon Church с песней «Back from the Grind».

Devon Church, Back from the Grind из альбома The Shame of Winnipeg, изданного лейблом Ruination. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Девона Чорча. Она называется «Ruby Bridges» – «Рубиновые мосты».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Об этом заявили в российском Минобороны. Соединенные Штаты рассмотрят предложение Литвы создать американскую военную базу на ее территории, заявил Дональд Трамп. А хуситы предупредили авиакомпанию об опасности полетов над Саудовской Аравией на фоне нового обострения ситуации в Йемене. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны. Кроме того, ВСУ на данном направлении потеряли более 255 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Подробнее о результатах работы группировки рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов – Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резняково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотная, Котовка и Анаполе Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов. Слатина, Светличная, Пешотравная, Песочень, Русские Тишки, Белоши, Дергачи и Шестакова Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великочерничина, Воколовщина, Битицы и Хомино Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Соединенные Штаты обязательно рассмотрят предложение Литвы создать американскую военную базу на ее территории. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что Литва заинтересована в постоянном размещении войск США и готова взять на себя сопутствующие расходы. Премьер-министр страны обсудил этот вопрос со спецпосланником США во время его визита в Вильнюс в сентябре. Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полетов над Саудовской Аравией на фоне нового обострения в Йемене, сообщает Рейтер. Эр-Рияд пока не комментирует предупреждения. Согласно последним сообщениям, хуситы нанесли удары по международному аэропорту в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабик на побережье Красного моря, а также объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных бедствий. Еще несколько инцидентов в воздушном пространстве. В пассажирском самолете в Турции обнаружили записку о бомбе. На борту воздушное судно выполняло рейс из Анкары в Шанлы-Урфу. На борту находились 136 пассажиров и 7 членов экипажа. Для безопасной эвакуации находящихся в самолете пассажиров и членов экипажа были предприняты все необходимые меры, заявил губернатор. На борту самолета продолжается проверка силами служб безопасности. Из-за того, что самолет остается на взлетно-посадочной полосе, а в аэропорту отсутствует рулежная дорожка, другие воздушные суда пока вынуждены ожидать. Также ложное сообщение о бомбе в багаже одного из пассажиров и последовавшая за этим полицейская операция на полтора часа остановили авиасообщение аэропорта Штутгарта в Германии. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на источники. Михаил Мишустин, поздравляю учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: В этот день мы с особой и теплотой, и благодарностью вспоминаем людей, которые выбрали своим призванием труд, который требует помимо глубокого знания предмета и душевной щедрости, и тепла, и проницательности, и способности увидеть в ребенке талант, помочь ему поверить в свои силы, взрастить в нем желание учиться, стремиться к новому, принимать первые решения самостоятельно. Все эти навыки остаются с человеком на протяжении всей жизни, и именно они формируют будущее.
1: Напомню, что День учителя отметили в России 5 октября. Михаил Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодыми поколениями специалистов. Как минимум 190 школьников пострадали в ходе протестов, которые начались в конце сентября во Франции и переросли в беспорядки, сообщил министр образования страны Эдуард Жифре. Протесты старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс. Сейчас они охватывают всю Францию. Участники акции выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в сфере образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Задержаны более 5000 человек. Сегодня в Париже протестующие подожгли входную дверь одного из лицеев, в результате чего около сотни учащихся оказались взаперти. Их удалось эвакуировать. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4 утра по московскому времени в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что условия наблюдения в нынешнем году будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — заявил команде Овечкин. Александр — лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории. А по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу поражение магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», которая до понедельника возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из футбольного московского «Динамо» уже этой зимой. «Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем», — заявил агент Тюкавина Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7-3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске днем до плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Сургуте всего плюс 2, облачно и небольшой мокрый снег. В Красноярске до плюс 13, без осадков. В Петрозаводске те же плюс 13, но временами дожди. В Уфе плюс 10-12, в Туле до 14 градусов прогреется воздух. В Ставрополе до 20 градусов выше 0 ожидается сегодня, осадков не предвидится. В Симферополе до плюс 22, в Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Днем плюс 13-15 градусов. В столице атмосферное давление будет ниже нормы.
5: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
5: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска.

0: вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. История.
2: Российский радиоуниверситет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем историческом факультете мы отправляемся в Николаевскую эпоху, в Николаевскую Россию. Но если в предыдущих беседах мы говорили о Николаевской России, о том, как развивалась Великая Империя, сегодня мы будем говорить о Николае Первом, человеке и государе. Каким он был? Каким он был по характеру? Каким был его распорядок рабочего дня, как его окружала семья? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
4: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
3: Наталья Петровна, в нашем, в вашем проекте «Николаевская Россия» мы рассказывали о тех событиях, о тех обстоятельствах развития империи, которые, возможно, для наших слушателей, да даже невозможно, являются в чем-то терра инкогнито, неизвестными историями. Уж очень эта эпоха, Николаевская Россия с 1825 года до Крымской войны, она была впоследствии и в российской истории, и в советской истории подвержена различным толкованиям, интерпретациям, если можно так сказать. И тем более фигура Николая Первого, государя, самодержца, она подверглась созданию такой черной легенды. Но что мы знаем о Николае Первом как человеке? Как можно характеризовать его характер, как личность? Каким он был? Начнем, наверное, с представления Николая Первого как личности.
4: Совершенно верно вы ставите вопрос насчет мифологизации и идеологизации эпохи, да? Потому что вся эпоха вошла действительно в рамках вот этой черной легенды, черного мифа о том, что все было плохо, репрессии, гонения, третье отделение, крепостное право, давление всех либерально мыслящих и финал — Крымская война. Поражение, сокрушение, позор, в общем, катастрофа. Ну и, понятно, во главе всего этого кошмара Николай Палкин с оловянным взглядом, жестокий, деспотичный и такой солдафонский правитель. То есть вот это то, что человек знает, рядовой читатель и человек, который учился в школе, вынес, причем даже современные, в принципе, люди, да, они во власти вот этих стереотипов, потому что у нас до сих пор есть вот это противопоставление после Николая эпоха, да, Александровская и Николаевская. Но между тем мы же понимаем, что такой взгляд, он крайне упрощенный, да, как мы изучали французскую революцию, например, старый порядок — это феодализм, это архаичные порядки отсталые. И вдруг случилась революция, светлый взрыв, люди проснулись, а на дворе капитализм, да, и промышленная революция, и все совершенно по-другому. Не бывает такого, вот просто не бывает. И здесь то же самое. Не бывает вот этот успех Александровской России на пустом месте, я имею в виду Александра II, он возник, потому что ему предшествовала серьезнейшая подготовка. И очень многое было сделано как раз в эпоху Николая Павловича. И на самом деле мы говорили, даже в советское время этого государя некоторые историки, советские подчеркиваю, именовали именно так уважительно Николай Павлович. А сейчас часто мы слышим, а зачем вы его так не

0: Николай Павлович, вот мне тоже приходилось это слышать. Почему он у вас везде там вот в книжке Николай Павлович? А вот потому что, да? Ну, здесь я говорю как Сальвадор Дали, который так отвечал, да, потому что, ну, потому что достоин, вот так. И еще какой момент. В рамках вот такой классической позитивистской методологии или марксистского понимания истории, классы, производительные силы, производственные отношения, то есть человеку как таковому места-то не было, да? И поэтому и к личности императора Николая в данном случае, ну и любого другого к личности, особого-то внимания не было. Он скорее представал в виде штампов, стереотипов, вот в данном случае там герценовских, да? И этого казалось достаточно, потому что это подтверждает вот эту схему. То есть все укладывалось в схему. Деспотичный самодержавный режим, ну и такой же деспотичный тупой правитель, это как раз отражается на карикатурах. Вот, например, французских времен Крымской войны, вот именно вот эти большие глаза, причем такие солдафон и такой тупой взгляд, то есть вы сказали про наши советские учебники, но это абсолютная калька. Тут непонятно, да? Ну, калька, потому что это после возникло, с того западного взгляда. То есть это и русский такой критический, революционный взгляд, оппозиционный, радикальный. И это западный взгляд, это один в один. Зачастую так было. Хотя вот, забегая вперед, может быть, я скажу, что западные авторы, европейцы, которые писали о Николае, современники событий, да, которые бывали в России, и кто-то из них лично видел Николая I, вот они все, как правило, отзывались о нем очень уважительно. И вовсе не потому, что там боялись, да, но потому что действительно Николай внушал уважение, потому что действительно очень харизматичный, волевой человек, сильная личность. И вот мы как раз переходим к вашему вопросу о том, каков был Николай по характеру, по темпераменту. Вот если бы психологи составляли портрет психологический императора Николая или такой психолого-политический портрет, то, наверное, они бы его отнесли к такому типу личности, как практик. То есть это люди с преобладанием практических, преобразующих мир ценностей. И, кстати, отсюда как раз и в образовании, да, Николай как раз будет уделять внимание именно практическим наукам и дисциплинам. Его будут упрекать за это, кстати, некоторые иностранцы, тот же Проспер де Баран будет говорить, что ну, нельзя не уделять внимание гуманитарным наукам, философии, литературе. Для Николая все-таки главным были именно практические вот такие дисциплины. Кроме того, для него была как раз характерна склонность руководить людьми. Он обладал умением и готовностью принимать ответственные решения. Причем мы знаем, что он лично, да, руководил самыми разными, если не всеми, аспектами жизни. Хотя, конечно, вот такие люди порой эмоционально не сдержаны. И для Николая это тоже было характерно. Хотя тут опять человек и маска, да, потому что Николая называли актером. И вот где человек настоящий, а где актер, где маска, это тоже, наверное, вопрос. Ну, кроме того, вот такой тип людей — это часто люди физически развитые, атлетически сложенные, и к таким людям, несомненно, относился и император Николай Павлович. И поэтому, когда уже, вот забегая вперед, финал Крымской войны, его болезнь, да, и скорый уход, вот это казалось чем-то невероятным, потому что все привыкли к тому, что государь — это очень физически сильный, крепкий и здоровый человек. Вот я уже сказала, что для практика характерна склонность к точным наукам, и как раз вот Николай здесь не был исключением, и уже в годы своего собственного ученичества он проявлял интерес именно к точным наукам, а потом на протяжении всей своей жизни предавался своему увлечению инженерным делом. То есть здесь в какой-то степени его можно как-то сравнить с Леонардо да Винчи, да, который, мы тоже помним, был очень увлечен как раз инженерным делом, фортификацией, коммуникациями, строительством различных ирригационных сооружений. То есть они в этом деле были похожи. Кроме того, Николай обладал, как пишут современники, склонностью к изучению языков, да, но это опять-таки было характерно, наверное, для русской элиты того времени, знание языков. То, что какие-то у него были, может быть, недостатки в гуманитарном образовании, да, и мы об этом тоже говорили. Ему, например, нравилась история, но история великих людей, история военных конфликтов, вот это ему импонировало. Но в любом случае он был человеком широко образованным, он хорошо разбирался в людях, он был компетентным в определенных сферах, вот то, о чем мы уже сказали, военно-инженерное дело, градостроительство, картография, повседневный быт армии от уставов до униформы, и его, мы знаем, опять-таки будут упрекать вот за это солдафонство или, как написал один из французов, солдатомания, но это, мне кажется, от страсти Николая к порядку. Вот он человек порядка, дисциплины, и он сам был таким и требовал это от других людей. И, например, как отмечала Дарья Христофоровна Ливин, княгиня, удивительная женщина, да, которую можно назвать такой королевой русской дипломатии, нетитулованной, а у нее были очень сложные отношения с императором Николаем, и в конце своей жизни, когда она уже узнала о смерти Николаев, она за границей проживала, и она писала, что вот теперь я могу вздохнуть свободно, но она отдавала должное этому государю именно как человеку, и она писала, что я встречала мало людей, одаренных таким логическим, положительным и практическим умом, как император. А надо понимать, что Дарья Христофоровна, она сама обладала вот таким очень логичным, рациональным складом ума, и поэтому она вот видела в нем такого же, ну, равного себе, наверное, вот по силе ума человека. Вот поскольку Николай был таким очень практичным, он старался вникать во все дела. А это опять-таки черта, характерная для вот людей подобного типа. Мы можем вспомнить, мы уже вспомнили Леонардо да Винчи, а можем вспомнить Микеланджело Буонаротти, когда тот взваливал на себя все виды работ, самых сложных, там, добыча камня, мрамора, да, он мог это поручить своим помощникам, но он делал сам, потому что он считал, что только он может вот сам хорошо сделать. И поэтому, когда вот о Николае говорят, да, что вот все сводилось к нему, что вот самодержавие, но он считал себя вообще работником на троне, да, и он действительно считал, что раб на галерах, да, что вот он лучше знает, не потому что он не доверял никому, да, или не хотел, чтобы полномочия были как-то делегированы. Вот он был просто как человек такого склада, убежден, что он это сделает лучше. И поэтому он старался вникать во все, кроме того, как человек требовательный к себе, а он был очень требовательным к себе, он был и требовательным к другим, да, то есть он и от других требовал отличного выполнения своего дела. И в целом Николай был очень энергичным, очень деятельным человеком, будь то чтение отчетов и бумаг, которые он изучал от корки до корки, испещряя их пометами, карандашом, вот на полулистах почтовой бумаги, вот, а то и меньше. И, например, в архиве мне доводилось много видеть вот этих вот помет, сделанных императором Николаем на разного рода документов. Ну или смотры, парады, да, а он постоянно это проводил и, кстати, постоянно приглашал иностранных дипломатов именно на смотры, желая тем самым в какой-то степени показать силу и мощь русской армии или его дальние поездки по Российской империи, зарубежные вояжи. Вот везде он был очень таким основательным. И, например, барон Модест Андреевич Корф писал, что деятельность его и физическая, и моральная всегда, казалось бы, превосходила силы обыкновенных людей. То есть это не какое-то обожествление, да, государя, и наделение его какими-то сверхъестественными способностями, а именно действительно сила характера, сила духа и сила тела человека, вот Николая I. И вот мы уже сказали, что он был требовательным очень к себе, к другим, и он очень не любил тунеядцев. И вот это как раз слово «тунеядцы», оно характерно для его лексикона. Он, например, не любил по этой причине русских молодых дипломатов, которые стремились делать карьеру за границей, потому что он тоже считал их тунеядцами, лодырями, которые вот стремятся к какой-то легкой жизни, а не трудятся во благо Российской империи здесь, у себя на родине.
1: Наталья Петровна, в наше время в учебниках менеджмента или по старинке в учебниках управления выделяют обычно три типа управления, три типа подхода к управлению людьми. Такой дирижистский, делай как я, либеральный, когда собираются, ну так скажем, звезды, и что-нибудь они сделают классное, главное им не мешать. Ну и считается демократический, как объединение тех или иных методов, когда нужно применить волю, когда нужно дать людям самим реализовать себя. С точки зрения Николая I как абсолютного монарха, соблазн колоссальный. Но вот стиль управления людьми, стиль взаимодействия с людьми, как он относился к себе и к людям, вы уже сказали, крайне требовательный трудоголик, но как монарх, как самодержец, как управляющий огромной Россией, каким он был?
0: Ну вот вы привели эти три типа, да, и первым назвали дирижистский, да, делай как я. Я бы здесь сказала, Николай немножко к гному даже типу относился. Делай, как я, да, но я лучше вас делаю, я сам сделаю. То есть тут вот так скорее. То есть остальные, да, Николай для них был во всем пример, во всем, да, там и в семейной жизни, потому что семья — это тоже некий такой образ и пример для подражания. Но Николай все как раз стремился делать сам, да, и все нити правления сходились именно к нему. Но это и понятно. Самодержавный монарх, он был главным распорядителем, устроителем и вершителем судеб в Российской империи. Это логично. И как в свое время, например, писал князь Клеменс фон Меттерних, знаменитый австрийский канцлер, которого называли кучером Европы, вот он писал своему посланнику в Петербурге графу Фекельмону, когда говорят о России, при этом говорят об императоре Николае. И это была характерная вообще черта, персонификация образа России. То есть Россия навсегда для иностранцев персонифицировалась в образе правителя. Ну, а Николай тут понятно. Ну, или, например, другой современник событий, художник Арас Верне, который работал в России по приглашению императора Николая, вот он писал, что император хочет непременно сам вникать в малейшие подробности всего, что происходит в его империи. Вот мы об этом говорили, то есть такая крайняя степень ответственности и стремление во все вникать и все делать самому. Но мы ведь и про себя, да, часто такое можем сказать. Я думаю, что мы все и знаем таких людей, многие из нас и сами такими являются, да, когда мы говорим: нет, я это сделаю сам, потому что я это знаю лучше, я сделаю это лучше. И сам же буду и отвечать, да, а не взваливать вину на кого-то другого за ошибки. Кроме того, тут же еще что надо понимать, что людей, на которых он бы мог опереться и которые могли бы принимать самостоятельные решения, в его окружении просто, наверное, не было. Почему? Потому что Николаю нужны были отличные исполнители его распоряжений, но не какие-то инициаторы. И, например, как писал граф Атон де Брен, а это советник баварского посольства, потом он был баварским посланником в Петербурге, он много оставил воспоминаний, и он писал: «Все государственные сановники в глазах этого монарха являются исполнителями его воли и орудиями его администрации и политики. Государь охотно принимает советы тогда, когда спрашивает, но по своему характеру почти недоступен постороннему влиянию». И граф А Тон-де-Брэ продолжал, что Николай до такой степени преисполнен сознанием своей власти, что ему трудно представить себе, чтобы какие бы то ни было люди или события могли оказать ему сопротивление. Быть приближенным к такому монарху равносильно необходимости отказаться до известной степени от своей собственной личности, от своего «я» и усвоить себе известный облик. То есть мы должны понимать, что с одной стороны это самодержавное правление, когда все сходится к государю, да, который действительно является распорядителем и устроителем всего и ответственным за все. А с другой стороны, это и личный характер самого Николая I как человека, да, который был, наверное, вот такой гипертрофированно ответственный. И он действительно считал, что он лучше всех знает, и поэтому, да, он может прислушиваться к советам, когда, может быть, ему это нужно, но все решения принимает сам. Ну и, конечно, вот такой стиль руководства, он в итоге оказался не самым удачным, да, потому что, ну это опять-таки свойство человека. Со временем характер меняется, и вот эти черты, они становятся более выпуклыми, и человек уже становится просто, ну, категорически невосприимчив к каким-то даже не критике, да, а советам. Вот настолько он уже убежден в своем превосходстве в плане вот правильности своих решений. И с Николаем, конечно, это сыграло злую шутку. Я имею в виду уже финал, да, когда ему тот же граф Нессельроде постоянно говорил о том, что Россия будет не готова к войне, что Россия окажется перед европейской коалицией держав, что Россия будет иметь против себя не только слабую Турцию, но и мощную Англию, Францию, Пруссию, Австрию к ним примкнет так или иначе. А Николай это просто слышать не хотел. То есть ему об этом говорили, но он это не слышал. То есть, с одной стороны, принципы самодержавной власти, которые, собственно, это и подразумевают, а с другой стороны, и вот личный характер государя, все это наложилось, и с одной стороны, это создавало силу власти, а в итоге, конечно, это стало и причиной слабости.
1: Наталья Петровна, вы сейчас, возможно, неожиданно для самой себя обозначили выводы, забегая вперед, которые, возможно, будут неожиданны для критиков нашего цикла «Николаевская Россия», потому что они обычно начинают говорить о том, что вот здесь собрались люди, которые занимаются апологетикой Николаевской эпохи, вот будут нам рассказывать про прекрасное самодержавие и так далее. Вы же в данном случае видите изъяны и недостатки вот того стиля управления, этого гипертрофированной ответственности Николая, который все управление империей замкнул на себя, тем более с той точки зрения, что его реально окружали не люди-винтики, а блестящие люди своей эпохи со своими характерами, со своей, ну, какой-то силой воли, вспыльчивостью даже, идеями. Мы уже рассказывали и Бенкендорфе, шефе третьего отделения, герои наполеоновских войн. Мы рассказывали о Нессельроде, о той же Дарье Христофоровне Ливин прошел большой цикл. То есть это все люди очень такие сами трудоголики и очень сильно заряженные на результат. Но мы об этом еще раз и еще раз будем говорить в следующих наших беседах. И все-таки давайте вот сейчас немножко вместе с нашими слушателями вот приоткроем портьеру, заглянем в быт, заглянем внутрь личное, так скажем, окружение Николая I. А каким этот трудоголик на троне, инженер на троне был в быту? Людям обычно это очень интересно. Вот что такое семья, семейное окружение, каким он был, как простой человек.
0: Николай был, конечно, очень простым и аскетичным, хотя он никаким простым человеком, конечно, не был. Но вы вот совершенно верно сказали, что мы не занимаемся апологетикой, да, потому что в данном случае я как историк он должен, вот есть такое мнение, историк должен изучать, а не осуждать или возвеличивать. С одной стороны, верно, но с другой стороны, когда мы говорим о вообще об истории, о национальной истории, да и не только, мы должны, конечно, учиться на истории, да, мы должны учиться на ошибках, мы их должны замечать, да, мы понимаем все величие Николаевской эпохи, мы понимаем достижения этой эпохи и лично Николая I, но мы должны видеть отчетливо и те ошибки, да, просчеты, которые были допущены, нежелание как раз слушать и слышать других. Это же тоже очень важно, потому что история — это не просто, да, рассказы о прошлом. История, она как раз помогает нам в том числе и осознать и наши современные какие-то проблемы, и не делать, постараться не делать тех ошибок. И поэтому во многом у государя-императора Николая I можно учиться многому, да, и подражать ему, но от чего-то как раз необходимо отказываться и как раз наоборот понимать, что вот так делать не нужно. А что касается человека, конечно, это всегда интересно, да, для людей, для простых людей, для них как раз вот это закулисье интересно, обычная жизнь, недоступная такому привычному широкому взгляду. И, кстати, иностранцы, они тоже будут описывать личную жизнь Николая, причем, конечно, не зная этой жизни, да, но они будут создавать вот какие-то свои такие сенсационные истории, потому что якобы им удалось проникнуть в святая святых и вот все узнать, каким образом они оказались там, это не важно, да, и они там и не были, но рассказывают с мельчайшими подробностями. Николай, как вы верно отметили, действительно был записным трудоголиком. То есть это человек, который всегда трудился. Это действительно работник на троне, как я уже сказала. Он просыпался рано, очень, в 5-6 часов, принимал утра, принимал холодный душ, выпивал чашку черного кофе, набрасывал на плечи шинель, но он и спал, да, как мы знаем, вот укрываясь часто шинелью на своей вот походной кровати. Шел на прогулку в сад с верным пуделем, возвращался в кабинет, и петербуржцы, которые проходили по набережной Невы мимо Зимнего дворца, где уже Николай жил как государь, хотя он, конечно, до этого предпочитал Аничков дворец с Александрой Федоровной. Для них это было более такое уютное место. Но понятно, как государь он должен был жить в Зимнем дворце. И вот горожане, они могли видеть государя, который сидел при свече, при свете свечей и работал с бумагами. И еще до завтрака он успевал управиться со множеством дел, выслушать доклады о происшествиях в столице, просмотреть фельдъегерскую почту, на свежую голову решить массу дел. Он был человеком очень пунктуальным. Вот мы знаем, король Людовик XIV, да, точность, вежливость королей, он никогда никуда не опаздывал, да, и как-то ждал карету и сказал, что вот еще одна минута бы, и мне бы пришлось бы ждать, да, то есть абсолютно пунктуальный. Вот Николай был таким же. И поэтому время каждого визита государя было рассчитано до минуты. Все документы у него всегда были расставлены по порядку, подписаны. Ни одна бумага не лежала просто так. Только после того, как Николай решал самые неотложные дела, он съедал легкий завтрак, а он вообще был очень аскетичен в быту, и шел поздороваться с императрицей, поцеловать детей, затем опять-таки принимал посетителей, часто это были генералы, наводил справки в личных делах и к часу или двум всегда один выходил в город, проверить работу каких-то учреждений, провести смотр гвардейского полка или снять пробу солдатского котла, что он делал, то есть он действительно во все должен был вникать. Ну или просто мог подышать столичным воздухом, посмотреть на порядок, а чистота была в Петербурге идеальной, да, мы можем вспомнить, как русские аристократы, в целом русские люди, оказавшись в Париже, поражались его неустроенностью и грязью, да, в то время как в Петербурге улицы просто надраивались до блеска. Ну, или, например, Николай I сам не курил, и не выносил курильщиков, и в его окружении нельзя было курить. Ну и мы можем вспомнить князя Вяземского, который писал как раз, что да, Париж не устроен, но там можно курить где угодно, ну и нужду справлять тоже где угодно. Петербург — это в этом плане, ну, совершенно другой город. И Николаев так мог свободно один прогуливаться по городу, ну, или в коляске, да, он ехал, или в маленьких санях, то есть силуэт его уже был, понятно, узнаваем, привычен для прохожих, но государю нельзя было подходить строжайше на улице для того, чтобы подать ему какое-то прошение. Ну и с такими случаями мы еще, я думаю, познакомимся с казусами, которые случались, когда вот человек мог подойти к императору на улице. И вот как раз такой случай курьезный описал француз Шарль де Сен-Жюльен, который был французским филологом, он служил в Петербурге, хотя эту историю я встречала у многих. Ну, или не у многих, у некоторых авторов, французов, которые писали об этом времени, я так думаю, что это, конечно, скорее на уровне вот какого-то анекдота, который бытует из работы в работу. Ну, вот как-то Николай Павлович прогуливался по Невскому проспекту и в приветствовавшей его толпе заметил актера французского театра петербургского Верне, которому вот государь весьма симпатизировал. И государь обратился к нему с несколькими фразами, после чего удалился, будучи уверенным, что вечером он его увидит в театре и насладится его игрой. А бедного француза городовой отправил в участок, поскольку тот невольно вступил в диалог с Николаем Павловичем. И вечером во время спектакля царь понял, что произошло, когда не увидел на сцене своего любимого актера, ну и когда ему доложили, что тот вообще исчез. И Николай приказал немедленно актера освободить, извинился перед ним и спросил, что он может для него сделать. Ну и тогда Верне ответил в духе Диогена, попросив государя больше с ним на улице не разговаривать, чтобы он снова не оказался вот в полицейском участке. Но подчеркивает скорее такой вот анекдот, хотя вполне возможно, что он и имел место быть. После полудня государь отправлялся осматривать учебные заведения. Он это делал тоже очень часто, и те же иностранцы об этом оставили. Например, Проспер де Барант, посол Франции в России, он как раз писал о том, что Николай вот осматривал кадетские учреждения. Ну, кроме прогулок, Николай ежедневно в быстром темпе повторял сложные приемы с оружием, которые служили ему такой своеобразной гимнастикой.
1: Наталья Петровна, давайте здесь мы сделаем небольшую паузу, потому что все-таки одно дело те штампы, которые мы получили из школьных учебников, особенно из советских учебников, и другое дело смотреть на эпоху глазами настоящих историков. Я не устаю об этом говорить в Российском радиоуниверситете. А мы через несколько секунд вернемся снова к императору Николаю Павловичу и заодно поинтересуемся его меню. Какие блюда он предпочитал, вообще как он вел себя в быту. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня на нашем историческом факультете мы говорим о Николае I, императоре всероссийском, но как говорим, как о человеке. Как о трудоголике, инженере, труженике на троне, мы говорим о том, каким он был как управляющий Великой империей и каким он был в быту. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, научного секретаря Научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Танчиной. И, Наталья Петровна, мы говорим о Николае I как человеке, о его привычках, о том, что он любил делать очень много дел, он вообще трудоголик. Ну, он выходил гулять в Петербург, жители его приветствовали, подходить к нему не имели права, но вот он возвращался с прогулки или с какой-то инспекции кадетского училища из расположения гвардейских полков и, наверное, время обеда. А каким был обед Николая I?
2: Да, тем более, что Российский радиоуниверситет выходит тоже, в принципе, в обед, да? В рабочий полдень, как сказали бы прежде. Но Николай обедал чуть позже, да, он не в 10:30. Это узкий такой семейный обед, который продолжался в промежутке от 15 до 16 часов. Он проходил в маленькой столовой, украшенной фресками из Помпеи. И кроме Николая и его близких, к столу допускалось там лишь 3-4 человека. Это, как правило, как раз граф Александр Христофорович Бенкендорф. И, кстати, когда княгиня Ливин просила брата заступиться за нее для того, чтобы получить разрешение на проживание в Париже, она же знала, да, что Бенкендорф, брат, он вхож в ближний круг общения Николая, но тот ответил отказом, сказав, что нет, пиши императору сама. Кроме того, это Алексей Федорович Орлов, это министр двора князь Волконский, Иван Федорович Паскевич, то есть, как правило, вот барон Мейндорф, вот этих людей Николай приглашал к столу. Повар был, к слову, французский. То есть мы знаем, что Николай не любил Францию, короля Луи Филиппа, да, как вот центр революции, рассадник баррикад, но повар у него был французский, причем он комментировал подаваемые блюда, а император, который сам придумал вот такую традицию, он весело улыбался. Что касается его предпочтений, ну вот мы сказали, он был очень аскетичным, в еде тоже. Вот он очень любил овощные супы, котлеты и каши в горшочках. Причем он ел очень мало, быстро, в принципе, как Наполеон. Да? Наполеон тоже ел очень быстро, и поэтому его приближенные или родственники, зная это, они, как правило, обедали дома заранее, потому что понимали, что у Наполеона это сделать не получится. И сам Наполеон ел тоже очень быстро, и он мог, например, суп заедать пирожным. То есть вот так вот. У него никогда на еду действительно не было времени. А Николай пил воду. Николай пил воду и ждал десерта. А вот во время десерта он мог насладиться бокалом рейнского вина. То есть Николай пил очень и очень мало. Ну, понятно, он был человеком верующим, и во время поста его меню состояло из рыбы и овощей. Но вот по вечерам он всегда с большим удовольствием съедал французский суп пармантье. Я думаю, что, ну, может быть, известно, а может быть, и неизвестно, что это за суп пармантье. Он назван так по имени повара. Это такой классический крем-суп из картофеля и лука паре. Вот Николаю такой, такая похлебка, да, даже скорее, очень нравилась. А его, кстати, французский коллега, король Луи Филипп, тот любил смешивать разные супы. То есть ему приносили на обед несколько вот таких супов, суп, крем-суп, да, суп-пюре. И он их соединял, но я думаю, тут что-то у него было такое уже вот какое-то живописное, да, он, наверное, изобретал какой-то красивый цвет, хотя я понимаю, что от такого смешения все получалось какое-то вряд ли очень красивого цвета массой, но таковы были предпочтения вот короля Луи Филиппа. За столом у Николая, как правило, говорили по-русски или по-немецки. Ну, разговор был обычный такой, светский. Говорили о дворцовых интригах, о последних спектаклях, гораздо реже о политике. После обеда Николай снова работал, теперь уже в кабинете, а потом в половине восьмого он пил чай с семьей и готовился к вечернему выходу в свет или в театр.
1: Наталья Петровна, а Николай любил театр?
2: Ну, если говорить о театре, то царь отдавал предпочтение французским труппам, итальянской опере. Ну, посещал он и традиционные маскарады в Большом театре, я имею в виду Каменный театр в Петербурге, в Дворянском собрании. Но вот, я сказала, приходилось, да, ему посещать, потому что он действительно не очень любил вот эти вот балы, и, как писала его дочь Ольга Николаевна, папа терпеть не мог балов и уходил с них уже в 12 часов спать. Ну и мы можем вспомнить знаменитый вот новогодний бал в Зимнем дворце, да, на который приглашались огромное количество приглашалось людей, до 30 тысяч человек, и как раз император с семьей они уходили достаточно рано. Ну и потом уже постепенно все гости тоже организованно начинали расходиться. Но вот вообще Николай как-то так, наверное, гораздо больше предпочитал остаться дома вечерами, вот если это позволял этикет, то есть на половине императрицы, в ее кабинете со стенами, обитыми красной узорчатой тканью, окна которого выходили на него. Вот здесь собирался такой узкий круг избранных, близких людей. И вот так вот, сидя полукругом перед императорской четой, приглашенные пили кофе, беседовали. На первом месте была музыка, причем характерно, что Николай, он сам отлично играл на флейте и на трубе. Ну, кроме того, конечно, читали русские или иностранные какие-то литературные новинки. Что касается литературных предпочтений, то Николай был в этом отношении сентиментален. Он предпочитал, например, романы Жермена де Сталь, Эжена Сю или религиозные сочинения Франсуа Рене де Шатобриана. То есть вот ему нравились французские авторы, хотя, конечно, не все, потому что, например, Жорж Санд или Аббата Приво. Это еще XVIII век, его самое, может быть, знаменитое произведение «Манон Леско», то есть один из первых в истории психологических романов. Вот эти вещи он считал фривольными, социально опасными, и поэтому запрещал их печатать в Россию. А императрицу Александру Федоровну вообще все связанное с Францией раздражало. И вот если Николай, например, испытывал уважение к военному гению Наполеона, он уважал его как сильного, мощного противника, которого, к тому же, Россия победила, да, и при Николае мы знаем, культ победы над Наполеоном формируется. А вот Мария Федоровна, она, Мария, простите, Александра Федоровна, она ненавидела, наверное, все французское. Ну почему? Она не могла простить французам вот того, что при Наполеоне они оккупировали Пруссию, а она ведь дочь знаменитой королевы Луизы прусской, и она же помнила, как вот ее мать с двумя детьми, дочерьми бежала, да, вот Кёнигсберг зимой, там холод, жар, в смысле болезнь. То есть она все это помнила. И, кстати, когда в России окажется принцесса Матильда, племянница Наполеона, Матильда будет опасаться вот холодного приема у императрицы Александры Федоровны, как раз зная о том, что императрица была вот во власти своих детских впечатлений. И поэтому императрице редко можно было бы увидеть на столе французскую книгу и, наоборот, немецкую литературу. Но это понятно, она вот высоко ценилась в Зимнем дворце. Хотя, конечно, надо сказать, что император Николай больше себя считал не ценителем, скорее, литературы и искусства, а руководителем. То есть вот он и здесь был администратором.
1: Наталья Петровна, вот этот момент, который вы обозначили, что Николай любил читать новинки, что он следил за развитием литературы, когда государь сам уделяет внимание литературе, это же не только развлечение. Литература – это еще и область и философии, и истории, и формирования идеологии. И мы помним, что впоследствии ведь Николай чрезвычайно высоко ценил Александра Сергеевича Пушкина. И вот здесь в заключение нашей программы вопрос. Как так получилось с вот этим черным мифом о Николае, что одновременно при императоре Солдафоне родилась великая русская литература?
2: Да, при этом, знаете, это как-то даже в советское время не мешало говорить о золотом веке русской литературы, да, это же именно этот период, золотой век в развитии русской литературы, и при этом говорить о Николае как о душителе всего живого, то есть такой держиморда, душитель свободы, душитель творчества. То есть, знаете, как бы просто было вот это вот убеждение или утверждение, и не надо было как-то задумываться, а вот как оно так, а вот так вот. Золотой век развития литературы, и при этом душитель свободы и вообще всего живого. Если человек не включает голову, да, оно как-то уживается. Тем более, знаете, у нас же как-то было так. История отдельно, литература отдельно. Ну, изначально как раз это было все вместе. А так изучается отдельно литература, изучается отдельно золотой век, и отдельно изучается вот эта вот репрессивная система николаевская. И как-то оно так уживалось вполне.
1: Наталья Петровна, я ловлю вас на слове, потому что вот эта нелогичность того, как мы привыкли видеть нашу историю, мы ее должны обязательно разбирать на конкретных примерах, и тем более на примере той самой ошельмованной и нелогично преподаваемой Николаевской России, Николаевской эпохи. Но к этому я призываю серьезно относиться не только нас, участников этого проекта, но и наших уважаемых слушателей. А я напоминаю, что весь наш огромный проект Николаевской России и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А в следующий раз мы как раз и поговорим о логичном и нелогичном в истории, о том, как мы видим историю и к чему нас учит непонимание ее реальных законов развития для понимания настоящего и тем более для строительства будущего. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Радио России.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Также средствами ПВО за сутки были сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивные снаряды, свыше 800 беспилотников самолетного типа. Киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Харьковской области была атакована электроподстанция «Кочеток», а в Одесской – порт «Вилково», задействованный для переброски военных грузов. Хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморска и сухогруз с военным имуществом. Солдаты и офицеры Южной группировки войск за сутки ударили по формированию 2 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Белень, Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская, Пустошь и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 боевиков на данном направлении, а также 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Центр» уничтожили до 500 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и 2 бригад Национальной гвардии в районах Криворожья, Чугуева, Андреевки, Святогоровки, Первомайского, Веровки, Белозерского, Марьевки и Новопавловки. В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивные снаряды, свыше 800 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 343 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Действия российской армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
3: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. При этом он обратил внимание, что важно не допустить ухудшения образовательного процесса. Искусственный интеллект нужно применять для облегчения работы учителей, но нельзя сводить обучение к нажатию кнопок, сказал президент.
4: Те, кто не использует искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики и письма и чтения. Понимаете? Почему? Потому что эти дети постоянно тренировали свои собственные когнитивные возможности. Они только нажимали кнопочку для получения результата при тестировании каком-то. Вот это важно. И вот это нужно обязательно продумать. Как выстроить нам систему образования таким образом, чтобы не создавать какую-то интеллектуальную элиту немногочисленную, а чтобы у нас все получали одинаковые возможности и стартовые, и с точки зрения развития.
1: В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что Минпросвещение реализует предложение о создании нейросетей и искусственного интеллекта в области образования. США заявили об уничтожении 13 торговых судов и с возобновлением блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами Соединенных Штатов Центком. Помимо этого, с возобновления блокады американские военные перенаправили 130 коммерческих судов и еще 3 вывели из строя. Напомню, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе, который в этой стране очень высокого качества. Об этом заявил посол страны в России на полях 9-го международного форума «Северный Кавказ. Пространство диалога. Традиции развития». Посол подчеркнул, что Сьерра-Леоне не является самым крупным или ведущим производителем кофе в Африке. Есть и другие страны, но кофе Сьерра-Леоне очень качественный, органический, поэтому в этой сфере есть множество возможностей. Волна тепла вернется в среду в Москву. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
1: Ну а сегодня пока в столице облачно, кратковременный дождь. Синоптики обещают плюс 11-13 градусов днем. Давление повысится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA, где сборная Нигерии на данный момент занимает 31 место, а Россия 36. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. «Спартак» объявил о продлении контракта с лидером команды Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30 года. Напомню, Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Суперкомпьютер «Опта» назвал главного фаворита текущего чемпионата РПЛ. Им является «Краснодар», который должен победить с вероятностью в 34,9%. Далее в списке претендентов «Зенит» 31%, «Спартак» 15%, «Московская Динамо» 13% и «ЦСКА» около 5%. Напомню, после 9 туров лидирует «Краснодар» 21 очко, у «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» по 19, у «Зенита» 18. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира будущего года, который пройдет в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Ранее стало известно о том, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 27-го года в Польше из соображений безопасности. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени еще прохладнее, всего 2-4 градуса выше нуля, облачно небольшие дожди, возможные с мокрым снегом. В Новосибирске кратковременный дождь плюс 10, в Вологде плюс 12, тоже дождливо, в Оренбурге до 15 тепла, в Самаре плюс 10 и небольшие дожди. В Волгограде до 20 градусов прогреется воздух, во Владикавказе 17-19 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки. В городе на Неве днем до плюс 15, в столице до 13 градусов. Ветер порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 9.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже их сегодня напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость – участник специальной военной операции, волонтер, президент благотворительного фонда «Добрыня» Евгений Гольман. Евгений, приветствую.
2: Здравствуйте. Я вас тоже приветствую.
1: Евгений, у меня первый вопрос всегда в таких случаях, он как бы для знакомства. Как вы оказались, для начала на специальной военной операции, а потом уже перешли в сферу волонтерства?
2: Скажу так, начался первый день войны. Мы понимаем, что мы люди служивые в армии, служили в Витязи. Соответственно, наши парни выдвинулись на задачу. К этому не был никто готов. Надо было закупать вещи, ботинки теплые такие вот, в общем, крепкие, самое главное. Мы поехали сразу. И вот так с первого дня мы катались.

0: потому что, ну, в любом варианте, уехала группа, она должна быть и с питанием, и со всем горячим. Я знаю, что ребята приезжали, через 3 дня приезжал обоз. То есть они на одной воде, там, на подножном корму как-то первые дни выживали.
1: Сейчас поездки на Донбасс, это даже слово регулярно не подходит, это просто постоянно. Но сейчас вот насколько поменялось, во-первых, насколько поменялся состав людей, которые занимаются гуманитарной помощью волонтеров, насколько изменились требования, вообще потребность в том, что надо везти?
0: Ну, поначалу мы возили даже, вот, ну, на самом деле, тельняшки, там, трусы, чтобы ребята меняли. В данный момент уже мы очень давно, уже 3.5 года этими занимаюсь, мы берем вот... коптеры, приборы ночного видения, то есть прицелы, то есть то, что, ну, необходимо бойцам, то есть там, чтобы это не возить фуру. Это все дорого, это все нужно. Вот как бы вот так вот к этому пришли, что трусы, носки давно не возим.
1: Давайте прервемся на музыку. Песня звучит по заявке нашего гостя. Песня называется «Ты забыл, брат». Звучит она в исполнении ее автора Виталия Аксенова.
2: Стоим в поле с братом Колей на 7 ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом. Почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу. Поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду. Вот оно то как. Ты забыл, как друг без друга, было туго нам. Когда я в Белгород рванул, ты загрустил. Ты забыл, Колян, забыл наш край.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь в подвал навахой на конях. Что же мы с тобой, братишка, наделали, что теперь стоим на разных сторонах? Как же, братик мой, солдатик, смог ты все забыть? Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя? Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

Лежим в поле с братом Колей, рваные тела. То ли поле, то ли Коля, и что-то от меня.

0: уши наши, Колька, понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Это была песня «Ты забыл, брат» в исполнении ее автора Виталия Аксенова.
2: Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость – участник специальной военной операции, волонтер, президент благотворительного фонда «Добрыня» Евгений Гольман. Жень, ну а что касается именно людей, которые сейчас помогают, которые ездят с вами, которые во всем этом задействованы. Я знаю, что, конечно, пенсионеры очень много помогают, ну, каким-то там рублем, еще чем-то. А вот кто именно из людей молодых? Какой возрастной ценз, да? То есть с какого возраста, по какой, какие профессии, может, преобладают? Вот те люди, которые, ну, были и стало? Или все-таки какой-то состав? Ну,
3: было-то, мне кажется, поначалу было прям, у меня очень было много бабушек. Я начал с ТикТока, там обращался. И прям бабушки по 100 рублей вот эти всех. Я как-то одно время тоже сказал, что, ребят, бабушки, дедушки, и так как бы пенсии очень маленькие. Давайте мы с вами работать не будем. Я говорю, вот, пацаны, кто работает, на сумму, конечно, смотрит, кто там. У нас охрана, служба, все ребята, кто знает меня обширно так. И вот ребята, кто водители, они очень часто помогают. И на дороге где-то что-то случается, они как бы меня знают, там много там сигналят, бибикают. А вот они помогают. Бабушек я как бы, ну, сказал, не надо. Так меня пару раз на улице чуть костылями там одна не расшарохала. Говорит, ты что, сынок? Я говорю, вот 100 рублей, это две бутылки воды от меня туда. И я понял, что бабушек обижать нельзя, ну, кидает, пусть кидает. А так, конечно, мы это своими силами стараемся, друзей много. Они вроде бы все не бедные люди, стараемся, помогаем. Я вот позавчера только вернулся. Вернулся, машина у меня хорошая, 150-160 она идет. В общем, у нас тут случилась трагедия в Омской области. Ребята повезли на Запорожье тоже волонтерку и на обратном пути попали под Хорнет. Трое погибло на месте сразу, и вот один выжил. Поэтому я всегда говорил и говорю, если едете, езжайте на хорошей машине. Мы раньше всегда, у меня было два пикапа, ребята прилетали, мы по три человека в машину поехали. Сейчас я езжу один. Ну, я не могу гарантировать безопасность. Если раньше как-то я говорю, ребята, тут проедем, тут не летает, сейчас я гарантировать не могу с самой границы. Поэтому езжу сейчас один, ну, может быть, с кем-то, кто, как говорится, готов купить билет в один конец.
2: Ну, я ваш интернет-канал знаю, естественно, и именно по гуманитарной деятельности большой блок увидел в фильме Максима Кузнецова, недавно был гостем программы «Полевая почта Радио России», «Война народная, волонтеры». И там, собственно, ваша машина, которая просто укомплектованным, точнее, большим количеством груза, у вас машинка, в которой лежит большое количество груза. Это груз предметный, я правильно понимаю?
3: Да,
2: то есть
3: конечно.
2: Это вы понимаете, кому что везти,
3: собираете?
2: Я знаю,
3: собираете. Куда еду, куда везу. Ну, ребята заказываются, конечно, пишут, что надо, я все это покупаю, затариваемся и мы везем. Четко в подразделение, понятно, каким командиром.
2: Я неоднократно, ну, скажем так, официально и неофициально сталкивался с рассказами о том, что волонтерам просто на некоторых уровнях чинят препятствия. Вот чем можно объяснить вот это нежелание помочь волонтерам, придраться лишний раз, остановить на трассе, что-то выпотрошить? Может быть, какой-то безопасностью руководствуются люди, может быть, чем-то еще. Вот с чем приходилось вам сталкиваться и какие есть по этому поводу
3: соображения? Ну, слава богу, самому не приходилось сталкиваться.
2: Но вас уже знают.
3: Меня и как бы знают, что я везу. Но вот я знаю случаи, что ребят на самом деле ГАИ останавливают. Ну, проверьте документы, проверьте груз. Нет, что-то надо копаться, где документы, на какое-то что вы где украли. Ну, то есть это, я считаю, все зависит от человека. Для меня лично, что вот сейчас идет война, и все люди с погонами прям должны прям помогать. На фронт давайте чем поможем, чуть ли не давайте сопроводим. Но такое должно быть отношение. В Великую Отечественную дети помогали. У нас сейчас, к сожалению, там... Люди воротят морды, если ты еще волонтер, тебе, поехали торговать. К сожалению, и такие волонтеры есть. Они привозят, там торгуют, есть и непорядочные солдатики, тоже продают. Я одного со своим прицелом ловил. Поэтому мы там ставим определенные метки, там крепкое слово где-то ставим, где-то ну, гум-помощь ставим. Ну, вот ребята, не понимая того, продают. Мы ему, я ему звоню сам, я говорю, ты что делаешь-то? Ну, а что, я служил свое, как бы, вот взял с собой свой прицел на винтовку. Я говорю, ну, это же я подразделение дал, не тебе лично. Ну, что-то я вот так подумал. Ну, в общем, непорядочный человек. Порядочность уже ушла в небытие. Честь, совесть, достоинство нашей эпохи – это уже совершенно разные люди. Конечно, я бы хотел, чтобы мы вернулись как-то в СССР. Там было все маленько по-другому. Люди верили, ключик под ковриком лежал. Никто не закрывался, никто не боялся. Но времена, конечно, совсем другие.
2: Ну вот то, что касается как раз перекупов, да, я увидел в фильме «Военно-народные волонтеры», фильм Максима Кузнецова, как при фронтовой зоне продают снаряжение, купленное на маркетплейсах. Да. Приходится с этим сталкиваться. А вот не доводилось с этими людьми беседовать или вообще с теми, кто должен был бы пресечь подобного рода деятельность?
3: Ну, почему, мне кажется, там это маленько по-другому все воспринимается. Я как бы к этому, ну, я не судья, судить не буду, но чисто по-человечески для меня это вообще страшно.
2: А что касается вообще вот людей, для кого война, кому мать родна, приходилось сталкиваться вообще на...
3: Конечно. И это нормально. И во время войны это было. Сейчас это актуальнее еще больше, потому что во время войны предателей и воров расстреливали на месте. Сейчас огромная беда. Я уже, не знаю, больше, наверное, 2 лет кричу, почему у военных судей нету званий. Их забрал, по-моему, Сердюков. И до сих пор не вернули. Мне кажется, это было бы актуально, чтобы суд... приводил действия очень быстро. У нас все это бумажками завалили, все суды. В общем, ну, вот это мне очень нравится. На войне должно быть четко и правильно. Да-да, нет-нет, чик, виноват, расстреляли.
2: Ну, а как пример?
3: Ну, а пример, тут недавно посадили одного полковника, не буду называть части, дабы как бы не распространять, как говорится, неправильные вещи. В общем, парень погибает, отец получает деньги, выплаты, тоже офицер. Понятно. Приезжает командир и говорит, я хотел бы все эти деньги купить техники. Все, покупает несколько машин и передает части. Буквально проходит какие-то полгода, ему звонят с ГАИ, говорит, вот тут авария произошла, там машина была вроде новая. Просто оказался грамотный парень в ГАИ, который увидел несостыковку в документах и начали копать. Ну, докопались до него. Он приходит, а эта машина просто возит рыбу в Краснодаре. Понятно, все в ДВКР, быстренько все проверили, 36 автомобилей на даме, и ее муж командир этой части. Дали ему 13 лет, ее вывели в отдельное дело производства, ей дали 6. Но судья сказал, почему же так много? Ну, потому что ты на крови ребят, сделал свой бизнес. И таких очень-очень много, и дальше будет больше. Контрразведки, конечно, не имеют столько сил и людей, чтобы всех их ловить. Но у них есть, факты есть, как говорится, придет время, до всех доберутся.
2: Ну, хорошо, если это станет для кого-то определенным образом, опытом или примером. Прервемся на музыку. Сейчас прозвучит песня «Эх» авторства Игоря Ведуна. Ее автор, фронтовик, давно работает на линии боевого соприкосновения и очень хорошо знает, о чем пишет. Мне кажется, что эта песня будет здесь очень уместна. Игорь Ведун, он из Омска, земляк нашего сегодняшнего гостя, участника специальной военной операции, волонтера, президента благотворительного фонда «Добрыня» Евгения Гольмана.

0: окопах.
1: Это была песня «Эх», авторство Игоря Ведуна. Он работает на линии боевого соприкосновения. Игорь Ведун, Амич, земляк сегодняшнего гостя программы «Полевая почта Радио России», участника специальной военной операции, волонтера, президента благотворительного фонда «Добрыня» Евгения Гольмана. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Жень, хотел еще по поводу поговорить как раз о поддержке ребят, которые вернулись с фронта, которые адаптируются. Я знаю, что это тоже одно из ваших направлений. Вот эта поддержка, объяснение им о том, как надо в мирной жизни дальше себя находить. Вот какие есть примеры того, чем приходится заниматься и с какими проблемами сталкиваться?
2: Ну, проблема, самое главное, это безразличие чиновников. Всегда ребята приходят и говорят, вроде боевые парни, еще молодые, да, где-то есть ранение какое-то, увечье, но они так-то в порядке работать могут. Они говорят, мы вас туда не посылали, и начинается вот эта песня.
1: То есть, как с Афганистаном было практически.
2: Да, это всегда так было, если будет. Безразличные люди, они сидят в кабинетах, их оттуда не выгонишь никогда. Они поэтому, у них служба такая, не пустить никого туда. Поэтому ребят стараемся где-то вот, ну, на грузовик посадить, потому что ну, много имеем друзей, товарищей там в бизнесе. Кто-то где-то без ног парень-то пошел в швейный цех, там кожу шьет, машина вшивает. Стараемся, а самое главное, объедините в том, чтобы не запили. Это самое страшное, потому что, ну, иногда по ночам звонил, я помню, парень один, там, дядя Жень, говорит, я все, я сейчас пойду, оболюсь и обожгусь, потому что я, говорит, сирота, иду в военкомат, меня двери не открываются, иду в правительство, меня двери не открываются. Ну, вот поехали, успокоили, взяли на работу, ну, вроде парень пришел в себя, потому что человека меняет за год, за полгода, человек меняется там, а ты 3 года его не видел, и говоришь, он тот же, я говорю, нет. Они уже теми никогда не вернутся, и надо говорить об этом правду, нужна им помощь, нужна в любом варианте.
1: Но при этом вы работаете активно, при том, что вы видели все, что можно, и продолжаете находиться там. С гуманитарной миссией, ну, знаете очень много по того, что там происходит. И при этом вы раз в 50 с лишним-то лет студент Сибирского института бизнеса и технологий СИБИТИ по направлению государственное муниципальное управление.
2: Так точно.
1: Вот как это, расскажите, как вот к этому пришло? Как?
2: Был у меня один разговор 4 года назад. Один большой полковник меня вызвал и говорит, ну, правильные вещи, я этот разговор очень сильно запомнил. Вы, говорит, парни бравые, вы молодцы. Вы вот сидите на стадионе, грубо говоря, в этом пример был, сидите, пиво пьете, а там вот ребята решают вопросы, голы забивают, ну, ну, и вот мы с товарищами подумали, почему бы и нет. Мы еще, силы есть, годики еще позволяют. Поэтому мы вшестером пошли. Со мной это еще учатся ребята, они герои России. Поэтому, я думаю, у нас еще будущее все впереди. Мы хотим сохранить Россию.
1: Жень, то есть, в принципе, вы видите то, что навыки, которые будут вами получены именно в Сибирском институте бизнеса и технологий, и государственное муниципальное управление, это проложит определенным образом дорогу как вам, так и людям, то есть, поскольку вы, естественно, вы будете набирать свою команду, и вы приблизительно, наверное, понимаете, что люди, которые проходят фронт, они возвращаются в определенном состоянии, и вы будете команду набирать из таких, то есть, они будут в приоритете?
2: Конечно, думаю, да. Я считаю, что ребята, которые прошли фронт, ну, это те люди, которые, ну, для которых родина – это не пустой звук. И я считаю, что мы знаем, что такое чувство локтя. Многие это давно потеряли. Ну, и мы знаем, что такое мужик сказал, мужик сделал. Это уже давно ушло. У нас сейчас все бумажки, писульки. Мы бы хотели, чтобы, если руководитель какого-то предприятия, муниципального, любого что-то сказал, он должен был сделать. Тут недавно был случай, наши ребята тоже военные, как ветераны, поехали на участие в соревнованиях. Ну, и там большой чиновник едет, а ему говорят, в прошлом году же ребята вот эти победили, вы им лодку обещали купить. Ну, говорит, ну и в этом году пообещаем. Ну, это же вообще просто уже сюр какой. Ну, такого быть не должно. Дети растут, дети смотрят. Дети как губка. Им нужен пример. И все вот эти боевые наши товарищи должны это показать. Конечно, и среди боевого братства есть такие, что наряженные, помаженные, как мы их называем. Мы тоже с этим боремся. И боремся очень хорошо.
1: А вообще, что касается Ряженых, много, да, таких людей, которые там сильно завуалированные такие командиры, на деле не себя ничего не представляющие, а потом...
2: Очень-очень много, да. Потом, я скажу так, люди, которые занимались там серьезными делами, они обычно об этом ничего о чем не говорят. А если он где-нибудь там штабной писарь или хлеборез, обычно он больше всего понтов. Я там кровь проливал, и когда начинаешь выяснять, что за награды, есть, конечно, ребята там... У них на самом деле награды там, они есть. За поджог Артыша, например, там, за участие там, там-то, там-то. Их много, они там увешиваются, килограмм по 5. Но бумажки, писульки есть от организации, там, от какой-то школы. И они увешиваются, для чего, мне непонятно. Я говорю, ребят, ну, не трудно же человека сфотографировать и выслать к нам, мы проверим. То есть наше общество, оно быстро это все проверяет. Дабы не прорвались во власть нехорошие люди.
1: Прервемся на музыку. Это будет песня волонтерская в исполнении группы «Зверобой». Музыканты этой группы часто выезжают на фронт и тоже знают, о чем пишут свои песни.

0: Это была песня волонтерская в исполнении группы «Зверобой».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость – участник специальной военной операции, волонтер, президент благотворительного фонда «Добрыня» Евгений Гольман. Женя, а сейчас, вот по поводу, возвращаясь к волонтерству, вот интересно, понятно, что очень много людей вовлечено, очень много искренне помогает, работает. И в этом фильме, как раз в котором мы сегодня упоминали уже Максима Кузнецова «Война народные волонтеры», и вы, и кто-то еще говорит одну фразу: без волонтеров, без народной помощи фронт бы не справился. Это так? То есть это так?
2: 100%. Я, допустим, езжу много часто. Я раньше ездил 4 раза в месяц туда. То есть каждую неделю приезжал, спался день-два и поехал обратно. И всю трассу я вижу, люди тянут. Даже я видел людей с Красноярска, с Владивостока на машинах, на Нивах, там, на УАЗиках. И едут, и тянут, и прицепы.
1: Я напомню, это речь идет о том, что Евгений живет в Омске. Это из Омска все едет.
2: С Краснодара, с Красноярска, понятно, быстро. Ну, люди едут, мощно едут, тянут и тянут. И на самом деле это огромное спасибо всем. Просто есть нечистые люди, пользуются этим. Ну, об этом, как говорится, потом. У каждого на совести. Я думаю, война закончится, и мы еще и этим займемся тоже. Прочистим наши ряды волонтеров.
1: А вот интересно, с той стороны существует гуманитарное движение, как вы думаете, или все-таки Единый Запад в таком количестве поставляет все фронту с их стороны, что они не нуждаются?
2: Нет, там то же самое есть. Мы вот смотрим же все вражеские каналы. Мне казалось то, что мы когда пошли на драку, мы недооценили противника. Это так нельзя. Я спортом занимался, я всегда думал, что это лучше меня боец. И поэтому, когда ты идешь и думаешь, что да ладно, мы сейчас всех сомнем за 3 дня, к сожалению, это не сработало. Поэтому мы это все прогадали.
1: Я знаю, что с той стороны, с украинской стороны, смотрят ваш канал, и вы там вообще один из героев каких-то, если не
2: называть героев.
1: Да, героев комиксов, потому что добавляют какие-то мультяшные мемы, еще чего-то. То есть, правда, да?
2: Да,
1: приходилось
2: правда,
1: сталкиваться.
2: Да. В каком виде себя только я не видел. Там и «Пятый элемент», и «Карлсон», и там «Кот Леопольд», и там в «Марию Захарову», там Юлию Тимошенко, там, ну, очень много, да. На самом деле, ну, они, если думают, что меня это задевает, но мне глубоко все равно на это все дело. Ну, просто, ну, людям делать нечего, пусть делают. Мне это вообще никак не раздражает абсолютно. Ну, им нравится, пусть работает.
1: Вот сейчас возможности радио нет. Я думаю, что если бы вы увидели этого большого богатыря-человека с его улыбкой, и если вы посмотрите это на его интернет-ресурсе, вы поймете, что, конечно, для мемов простор у всех есть, в том числе как для доброжелательных, так и, наверное, для негативных, но это не тревожит хозяина.
2: По вечерам я ставлю эти мемчики, по вечерам ставлю, пусть люди смотрят, хохочут. Это бодро, весело, да. На самом деле, иногда там был один ролик, там я его сам раз 15 смотрел, прям смешно очень сильно. Понятно, там они там, когда меня выставляют там, в каких-то неприятных этих, я такое, конечно, ставить не буду, но они меня во всех ракурсах.
1: Но сам факт, что по медийности это, я думаю, можете скоро претендовать на то, что преодолеете популярность того, кто у них во главе стоит.
2: А я же сказал, что у нас еще выборы, пойду на президента Украины. Потому что я там с ним уже точно борюсь. Почему нет?
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость – участник специальной военной операции, волонтер, президент благотворительного фонда «Добрыня» Евгений Гольман. Жень, ну и хотел бы я поговорить как раз про фонд «Добрыня». Вот чем он занимается, благотворительный фонд «Добрыня», основные направления?
2: Основное направление – это, конечно, наша детвора. Мы 2 зала сделали в Донецкой республике, спортивных имею в виду. То есть это бокс, ковры, такая вот чисто бударочка. Последний наш зал, это был в Иркутске, мы сделали очень хороший зал, его прям подали на золотой пояс в России, нас позвали на золотой пояс прошлых веков, и вышел Сергей Кириенко, вызвал одного бойца, Болтан Цыдыпов, и парень вышел и сказал: спасибо моему тренеру, так-то, так-то, ну, теплые слова сказал, прям мурашки прошли, и мы сидели с пацанами, я говорю: ребят, надо найти, откуда он и где он тренировался. Мы нашли этого тренера, понятно, что зал был в удручающем состоянии. Понятно, все миром накинулись, местные люди там занимались цементом, выноском, мы, соответственно, сделали весь зал. Зал отличный, губернатор пришел, мэры ближайших городов, мы туда полетели, открыли. Сейчас в Балашке открыл огромный зал тоже. Мы вот так занимаемся, чтобы наша детвора не шарохалась по подъездам, а они должны прийти, уметь драться, защитить свою маму, сестру, ну и страну, соответственно. Дети у нас занимаются бесплатно. Кто на своего ребятишки, ну, и какую-то там копеечку платит, чтобы, ну, совсем зал не помер. Ну, соответственно, на новых территориях это вообще все бесплатно. Ну, и продолжаем дальше.
1: А вот что касается спортзалов на новых территориях, вот как? Это же огромный объем работы. Помимо того, что, во-первых, все там было уничтожено уже исторически, ну, просто развалилось от времени, плюс еще война прошла, прошлась по тем местам. Это же все с нуля приходится поднимать.
2: С нуля, конечно, да.
1: То есть оборудование спортзалов, это все
2: благодаря фонду. Все делаем отсюда на грузовик, везем. У нас министр спорта был отличный парень. Ну, как был, он просто сейчас ушел с этого на другую службу. Но когда он был, прям вот полное доп. Понимание, все открыто, никаких преткновений, там, каких-то бумажек надо, делаем, ребята, все вперед. Любое сопровождение, любая охрана, ну, понятно, территория Донецкой Республики, она обстреливается, да. Но вот те чувства, когда детвора заходит, мы же их не пускаем в зал, пока не открывается, и вот когда они заходят, то, что было и то, что становится, ну, это, ну, никаким не выразить чувством, словом, ну, нереально. Вот так это на самом деле, да. И у меня такое первое чувство было, мы в 24-м году в детский дом привезли 2 бассейна по 15 тонн. Ну, это тоже было, это нечто там, какой восторг у детей был, это просто. 1938 года детский дом стоит.
1: Ну, а акцент все-таки в этих спортивных залах идет на единоборство. Я знаю, что вы тоже занимались единоборствами и в них преуспели. Или все-таки это широкий какой-то диапазон? Футбол, баскетбол, все что
2: нет,
1: угодно?
2: Нет, это мы стараемся единоборство, да. Груши, лапы, мешки, ребята должны уметь себя защищать. Я думаю, побегать, попрыгать они могут и на улице, и кольца везде это есть. Ну, кто-то может этим заниматься. Мы чисто вот на ударку, на кулачку, на борьбу.
1: Ну, понятно, что на ударку, на кулачку, на борьбу. А если говорить вот более широко, вот на ваш взгляд, как сейчас должна строиться новая идеология, новая культура? На чем она должна базироваться? Если мы берем, там, скажем, музыку, литературу, там, кино, вот что это должно быть? И есть ли сейчас образцы того, что, вот о чем мы можем говорить?
2: У нас куча хороших ребят, у нас куча героев, парней, которые, ну, один на один выходил против 6, выходил победителя. Да это сейчас эти парни живы-здоровы, таких надо брать в какие-то программы. Не то, что там кого-то придуманные люди. У нас очень много великих людей, там, Суворов, там, Невский. Это все надо просто в школы вводить, с утра до ночи об этом говорить. Тогда мы начнем любить Россию. А что мы говорим? Они вон, все смотрят в Америку. Я, ну, очень часто в метро мотаюсь. И слышишь, там, как она, Рашка, Федерашка. Ну, 15-16 лет ребята сидят. Они все намерены отсюда свалить, что страна дала. Вот в мое время спорт был бесплатным везде. Сегодня туда, завтра туда захочу. Захочу плавать, пойду плавать. Сейчас это стоит огромные деньги. А, грубо говоря, офицер получает 120 тысяч, у него 2 детей. Сними квартиру, напои. Ну, мы сами понимаем, сколько сейчас дети едят, да? Ну, нереально выживание. Очень маленькие зарплаты. Я считаю, я всегда об этом кричу. Вот лейтенантов стал 150. Пошло, поехало. Ну, 500 000 должен военный получать. Чтобы он гордо шел с поднятой головой, там, ходить с женой в ресторан, подарить ей цветы, а не ехать там голодный в метро и смотреть, как в окошках олигархи сидят, деньги раскидывают, машины берут там по 50 миллионов. У нас этого нету. Я прежде всего всегда говорил и говорю, что мобилизация должна быть в голове нашего сообщества, а его нету. Меня он сколько там всякими словами обзывает, даже те, с кем я шел рядом многие годы, но это именно лакмусовая бумажка дала то мне понять, что со мной рядом люди были не те, в которых я верил.
1: Ну, вы вообще правдоруб довольно жесткий, и то, что вы говорите и в канале, и то, что вы пишете, и то, что озвучиваете, вообще были неприятности?
2: Конечно, стабильные, вызывают, допрашивают, откуда информация. Ну, я же и не могу врать. Эту информацию я знаю сам, добываю там. Я стараюсь там не бежать к большим командирам. Конечно, командир всегда встретит. У меня есть ребята и генералы, и полковники. Но я стараюсь к пацанам сходить, с ними посидеть, чай попить, услышать их проблемы. Потому что за них никто не борется. А я, бывает, такие моменты. У меня там один отец недавно писал, 95 сообщений за ночь мы с ним переписывались. Как погибал его сын. Ну, я понимаю его потерю. И что делают командиры, что делает следствие? Безразличие. Безразличие. Мы устали от этого. Я понимаю, война, но когда семья теряет своего единственного сына, ну, на самом деле, может сойти с ума. Я их очень понимаю, стараюсь, поэтому мой сон, он очень краток. Я могу спать час-два, оп, час-два, оп. Кто-то мимо едет, надо выскочить на МКАД. Я вот сейчас только сегодня ночью приехал, сейчас через пару дней опять поеду.
1: Ну, в завершение нашей беседы, там, коль скоро вспомнили о МКАДе, возвращение оттуда, я задаю этот вопрос практически всем, кто приезжает оттуда, и как участник боевых действий, и как с фронта, и как и волонтер. Вот насколько этот контраст, при подъезжая сюда, то есть ты приезжаешь в современный город, в Москву, в Омск, наверное, в меньшей степени, мне кажется, люди в регионах больше вовлечены в это дело. И попадаешь в Москву, где видишь певцов в перьях, которые чудеснейшим образом были в одном из постов приложены.
2: Было такое дело.
1: И прочее, прочее. Вот насколько это тяжело на все это смотреть?
2: Ну, день-два прихожу в себя, честно говоря. Угу. День-два. Я раньше, допустим, ездил, надолго ездил. Я, допустим, поехал, допустим, в Курск, и медленно через каждый городок по всем фронтам спуска по 16-20 дней ездил. Сейчас стараюсь быстро. Шик-шик туда-обратно, потому что, ну, не то время. Если раньше дроны летали там 5-7 километров, то сейчас они летят уже хоть куда.
1: Угу.
2: Стараюсь, конечно, ну, зеркала вверх и не на дорогу смотреть, а в небо.
1: Жень, ну вот в завершение нашей программы я, во-первых, еще скажу, что благотворительный фонд «Добрыня» мы сегодня обсуждали. Вот благотворительный фонд «Добрыня» через этот сайт вы можете связаться с нашим гостем. Я думаю, что многим темы сегодняшней программы, которые мы поднимали, близки. С благотворительным фондом «Добрыня» и с Евгением Гольманом вы можете связаться. В интернете есть все координаты. Тайны никто из них не делает. Что бы вам хотелось вообще пожелать большой аудитории? Как, на ваш взгляд, должно все развиваться, как идти? И, в общем, действительно, наверное, ваше пожелание.
2: Прежде всего, хотелось бы скорейшей победы, людям быть чуть-чуть терпимее, быть добрее. Я все понимаю, там тяжело, годы, война, там зарплаты, налоги. Все понятно, но на самом деле прийти к вере. Мы от нее маленько оторвались, мы оторвались от земли. Вернитесь на землю. Не все так уж плохо в России. Она была великой, и она останется великой.
1: Спасибо большое вам. Я вам желаю сил, желаю понимания, желаю, чтобы не мешали, в первую очередь.
2: Это да.
1: Очень, очень важно. В завершение нашей встречи для нашего гостя, участника специальной военной операции, волонтера, президента благотворительного фонда «Добрыня» Евгения Гольмана, и для всех слушателей нашей программы, пусть прозвучит песня «Кибитка» группы «Алиса». Песня, в которой, как мне кажется, достойно соединились многие темы нашей сегодняшней беседы. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Кирилл Лушников
4: и Юлия Содикова.
3: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
5: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
3: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
6: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
4: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
7: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
8: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
9: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
10: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
11: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном, без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил накануне Владимир Путин, общаясь с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области, заявили в Минобороны. Россия обладает необходимыми разведвозможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По какому поводу он оставил такой комментарий, расскажем далее в выпуске. В России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Президент подчеркнул успехи детей, которые не используют искусственный интеллект.
2: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа и сам не включал голову, вот это ведет к вот такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату.
1: Президент также заявил, что важно не допустить ухудшения образовательного процесса и разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны, а также продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ на данном направлении потеряли свыше 250 военнослужащих, заявил представитель армейского объединения Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. В течение суток удар беспилотниками был нанесен по сухогрузу в порту Южный в Одесской области. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины. В понедельник дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Черного моря. Число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Курске увеличилось до 6. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Напомню, что на улице Энгельса в Курске после атаки украинского дрона был поврежден электробус. Он загорелся, пострадали несколько человек. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Такой комментарий дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на информацию о том, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
4: Не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
1: Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил пресс-секретарь президента. Так Дмитрий Песков отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ. Напомню, накануне в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары вооруженных сил России по военным и военно-промышленным объектам, а также связанные с ними инфраструктуры и в Киеве, и других областях Украины. Соединенные Штаты, возможно, создадут свою новую постоянную военную базу на территории Польши. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Как сообщил в конце сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Варшава хотела бы принять на своей постоянной военной базе США до 10 тысяч военнослужащих. Сикорский напомнил, что на польской территории уже имеется одна постоянная американская военная база. Также Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки обязательно рассмотрят предложение Литвы создать американскую военную базу на ее территории. Ранее сообщалось, что Литва заинтересована в постоянном размещении войск США и готова взять на себя сопутствующие расходы. Премьер-министр страны обсудил этот вопрос со спецпосланником США во время его визита в Вильнюс в сентябре. Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полетов над Саудовской Аравией на фоне нового обострения ситуации в Йемене, сообщает Рейтер. Эр-Рияд пока никак не прокомментировал данное предупреждение. Согласно последним сообщениям, хуситы нанесли удары по международному аэропорту в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабик на побережье Красного моря, а также объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4 утра по московскому времени в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что условия наблюдения в нынешнем году будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант-точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, и вылетают метеоры. Метеоры-драконит красноватые и очень медленные, добавили в планетарии. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в национальной хоккейной лиге. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом, заявил команде Овечкин. Александр лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу поражение магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», которая до понедельника возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из футбольного московского «Динамо» уже этой зимой. Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, заявил агент Тюкавина Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7-3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 6 октября в Южно-Сахалинске и Владивостоке до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ожидаются временами дожди. В Ханты-Мансийске всего 2 градуса тепла, облачно, небольшой мокрый снег. В Омске плюс 3,5, кратковременный дождь. В Великом Новгороде воздух прогреется до плюс 17, также пройдут дожди. В Перми плюс 7,9, в Пензе до 12 тепла, дождливо. В Сочи плюс 22, такая же температура. В Симферополе, на юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве днем облачно с прояснением. Кратковременные дожди в городе на Неве до плюс 15, в столице до 13 тепла.
6: «Шалом алейхем» – рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
7: В тот же день после обеда лейбл принес Хедер радостную весть. Он уже говорил с мамой, мама переговорила с папой, и папа сказал, чтобы она, то есть Рейзл, пришла сегодня вечерком к ним домой. И они возьмут ее с собой в театр.
8: От этой доброй вести миловидное цыганское личико Рейзл разрумянилось, и черные с поволокой цыганские глаза разгорелись. Она бросилась к матери, стала ее обнимать, целовать, затем начала петь, плясать и кружиться, желая заставить и мать поплясать вместе с нею.
9: С ума ты сошла, не приведи Господь. Пойди-ка лучше расчеши волосы, оденься, а я тебе косу заплету. Ты же приходишь в дом к чужим людям. Слыханное ли дело?
8: Лейбл – ученик отца, сын богатых родителей. Его отец – богач. Но что, собственно говоря, значит богач? Что быть богачом хорошо, а бедняком плохо, мать твердила сотни и тысячи раз.
9: Нищету бы заложить, да богачом стать. Богачам счастьем, богатому и на том свете хорошо.
8: Никогда и во сне не снилась такая большая, богатая квартира. Столько комнат, кроватей, столов, столиков, стульев, зеркал и разных безделушек. А сколько на столе стаканов и рюмок, тарелочек и ложечек. А какие горы всевозможных фруктов, варенья всех сортов, шум, крики и столько веселья, смеха. Вот что значит дом богача. Как тут весело и приятно, и легко среди этого шумного веселья стало понятно истинное значение богатства. –

0: А дочь бедного Кантора?
1: Может быть, они сами так уселись?
2: Впрочем, кому какое дело до них в этой сутолоке?
3: Кто станет обращать на них внимание, когда взоры всех устремлены туда, к занавесу, занавесу, занавесу?
4: И вот впервые за всю свою короткую жизнь Лейбл
5: и Рейзел сидят так близко друг к другу.
4: Пожалуй, впервые видят друг друга по-настоящему.
6: Встречаются они, правда, каждый день в доме ее отца, в Хедере, Кантера и Сроэла.
5: Там нет и времени для разговоров, да и место неподходящее для беседы с девушкой, да еще с дочкой учителя.
7: У которой есть еще, слава богу, мать. И какая мать?
4: Она строго следит за дочерью, наблюдает за каждым шагом, не позволяет не то что показываться в Хедере, когда там ученики, но даже взглянуть в тот угол, где они сидят.
7: Девушке нечего делать среди мальчиков, потому что девушка – это девушка, а мальчики – это мальчики. Слыханное ли дело?
5: Сидя так близко к Рейзел, Лейбл досадует на себя, что именно теперь не находит слов, чтобы завести с ней разговор.
4: Рейзел тоже не может решиться, заговорить с ним или нет.
5: Оба думают друг о друге,
4: и оба молчат.
0: Лампы гасят.
8: Скоро, стало быть, начнется. Тьма египетская.
9: Ой-ой-ой, моя нога!
8: Так вам и надо, кто виноват? Если у вас лишняя нога, оставили бы ее дома.
9: Тише, черт вас побери, вашего батьку.
5: Лейбл и сам не понимает, как и когда это случилось.
4: Но рука Рейзел, мягкая, гладкая, теплая ручка,
5: вдруг очутилась в его руке.
4: С минуты он просто держит эту ручку, затем крепко сжимает ее, как бы спрашивая.
5: Довольно. И она отвечает ему таким же крепким пожатием, точно говорит.
4: Очень.
8: Занавес поднимается.
4: Целый мир. Новый мир.
5: Мир, где люди переодеваются, преображаются, кружатся и вертятся, произносят странные слова. Люди на сцене поют, пляшут и выкидывают такие штучки, что просто диву даешься. Либо до того смешно, что лопнуть можно, либо так грустно, что слезами обливаешься.
4: И все это проделывают люди, обыкновенные люди?
5: Нет, необыкновенные люди, такие как мы с тобой, например. Это либо черти, шуты, лукавые бесы, либо ангелы небесные. Их выход на сцену, их стать, походка, манера говорить, каждое их движение, все полно обаяния, волшебства.
4: Все вокруг окутано какими-то чарами. Это заколдованный мир. Царство чертей, шутов, бесов и ангелов.
5: Опустился занавес, и конец волшебству. Нет больше чертей, шутов, бесов. Нет ангелов. Снова люди, обыкновенные люди. Снова прежний будничный мир.
4: Будто с седьмого неба мы опустились на землю. Зачем так сразу взяли да сбросили с заоблачных высот?
5: Но скоро опять подымется занавес, и вновь мы окажемся на небесах, в раю. И так будет завтра, послезавтра, каждый день.
0: Хорошо, Лейбл. Ведь это торжество происходит во дворе его отца.
3: А Рейзл, благодаря хлопотам матери, удостоилась высокой чести попасть в дом к Рафаловичам.
10: А что стоит таким богачам взять с собой еще одного человека в театр? Меня, например. Меня возьмите.
3: И меня тоже.
10: И меня.
11: Пошли вон, голопузые.
7: Мое дитя, возлюбленная дочь моя, не сглазить бы, очень понравилась, очень пришлась по душе богачам. Вы спрашиваете, как попала моя Рейзел к богачам. Пожалуйста, слушайте. Иду я как-то на базар, а навстречу Бейлка, жена Рафаловича. Здравствуйте. Добрый день. Что новенького, спрашивает она. А у вас, говорю, что новенького? И не спрашивайте. Кутерьма, суматоха, во дворе театр, целое событие, праздник для моей семьи. Ну, а ваша как поживает семья? Спасибо, говорю, грех роптать. А почему бы вам не прислать вашу Рейзел ко мне? Спасибо. А что ей у вас делать? Ну, она познакомится с моими дочками и заодно пойдет с ними в театр. Ну, спасибо, если только она захочет. Я с удовольствием ее пошлю. Я пустила бы дочь в театр не со всякими. Вот с Рафаловичами почему бы не пустить? С величайшим удовольствием. Теперь все видят, куда вхожа моя дочь.

0: Так чем тебя угощали вчера богачи? Рейзл, в котором часу ты идешь сегодня к богачам? Если доченька тебя еще попросит у богачей поужинать, так ты больше не отказывайся. А чего тут стесняться, слыханное ли дело?
1: Глупости, я и не думала отказываться.
0: А какие охмедии сегодня представляли? Кто там был из знакомых? Что подавали у богачей к столу?
2: Придешь завтра опять?
1: Что за вопрос?
2: Так отвечала она, но не словами, а, как обычно, пожатием руки.
3: Что же вы мне зонтик в живот-то воткнули?
4: Это было при выходе из театра.
5: Ай, по ногам, как по паркету!
6: Зрители по обыкновению торопливо проталкивались вперед.
3: Ой, с такой крупной фигурой дома сидеть надо, а не по театрам разгуливать.
7: Давка страшная. Голенештинцы любят быть первыми не только при входе, но и при выходе.
5: Ой, мне все ребра переломаете! 100 чертей на вашего батьку!
2: Лейбла и Рейзл так сдавили,
1: что на мгновение они почувствовали себя как бы
2: единым существом.
8: Козочка уехала вдаль закупать изюмы миндаль.
9: Однажды утром, когда кантор еще был в синагоге, канторша на рынке, а ученики еще не начали собираться, Рейзл сидела на кровати у открытого окна, полуобнаженная, с еще не заплетенными косами, зашивая распоровшуюся по шву кофточку, и пела чудесную песенку из оперетты «Шуламис», что значит «Суламиф», которую слышала в театре.
8: Мой родной.
9: О, браво! Ой, браво, кошечка! Браво, браво, браво, браво! Ташечка моя, чего ты испугалась? Это я, Шалом Мейер Муравчик. В вашем местечке все называют меня Умора. Ой, ну голосок у тебя, скажу я тебе, слаще сахара. 3 примадонн я не взял бы за тебя одну. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи. О, циферблатик у тебя. Загляденье, любо посмотреть. Погоди.
1: Я сижу вот
9: если
1: так, можно сказать,
9: ума,
1: полуголая,
9: сказал, что твое
1: а чужой человек, мужчина,
9: знакомо,
1: стоит у нас под окном.
9: Что,
1: что же скажет мама, если она вдруг явится?
0: На следующий день едва только Исройл распустил своих учеников на обед и, помыв руки, уселся за стол с женой и дочерью, внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошли двое.
9: Шалом, Мейер, Умора, как меня называют в вашем местечке.
7: Здравствуйте, уважаемые. Я директор театра.
0: Оба свежевыбритые, благоухающие душистым мылом и одеколоном.
9: Вер а виолет.
0: Вер а виолет. Ах!
10: Такие почтенные гости, проходите в наше скромное, но гостеприимное жилище.
0: Да, да, садитесь, прошу вас. Только не на этот стул, он немножко поломан. Рейзл, принеси с кухни тот стул, что прочнее.
1: Хорошо.
7: Приятного обратного, как там его, к чертям его.
9: Вы, господин директор, хотите сказать приятного аппетита?
7: Да-да-да.
9: Пожалуйте кушать.
7: Так.
9: Кушайте на здоровье. Ешьте, глотайте безо всякой церемонии. Мы люди самые простые, обыкновенные. Того же семени, того же роду племени, что и вы. Это мой принципал, директор здешнего еврейско-немецкого театра. А я у них, как говорится, ко всякой бочке затычка. И швец, и жнец, и на дуде и грец.
7: Да, да, да.
9: Их имя Альберт Щупак. Да. А меня зовут Шалом Мейер Муравчик.
7: Да.
9: А теперь, когда мы, стало быть, уже познакомились ближе,
7: так,
9: мы бы не прочь пропустить с вами рюмочку-другую, коли у вас найдется. А если нет, пошлите, пусть принесут. А закусим мы тем же, что и вы. Я вижу, вы уплетаете бурачки со сливами.
3: О!
9: Да, это такое блюдо, которого я уже не ел, как бы не соврать.
3: Ну-ка.
9: По крайней мере, 100 лет. О-о-о. Дай мне, Господи, столько счастья и удач.
3: Понимаете ли, милый Кантор, дело ведь ли вот в чем. Я, понимаете ли, тоже был некогда всего только певчим у Кантора, то есть выносил помойное ведро. Виноват, я хотел сказать, пел. У меня, понимаете ли, был голос, что называется, сопрано, настоящая сопрано, ну и по роже получал. Виноват, помогал Кантору у Амвона. Пели мы на всех свадьбах, на всех семейных торжествах, понимаете ли, песню моего собственного сочинения. Кто

0: Мы, собственно, для чего пришли к вам? Так как о Кантри Исройле, как о знаменитом певце, мы слышали давно, еще в то время, когда мы не помышляли о поездке в Бессарабию, и так как музыка наш хлеб насущный, то есть, собственно, наш хлеб театр, но театр и музыка тоже, что брат и сестра, или муж и жена, то было бы, собственно говоря, справедливо, если бы Кантор нам что-либо спел.
1: Что-либо, понимаете ли, такое, этакое, ну, как бы вам сказать, настоящее еврейское с перцем.
2: Мало ли что говорят, это совсем не так. Люди любят преувеличивать. Что же мне, например, спеть? А разве что одну из новогодних мелодий. О, вот.

0: Простите меня, мой милый кантор, вы поете так сладко, что все канторы хоральных синагог всего света со всеми своими певчими не стоят вашего мизинца. Поверьте мне, если бы на нашей шее не висел театр с репетициями, актерами, разными заботами и напастями, мы бы просидели тут у вас до конца осенних праздников, и нам бы никогда не надоело слушать ваши вещицы.
1: С перцем.
0: Дай мне, Господи, столько счастья и удач. Но, к сожалению, вы знаете, дела. Времени нет, понимаете ли. Мы завтра ставим самую, что ни на есть, новенькую пьесу.
1: Да.
0: Так вот, пожалуй, очень любезно с вашей стороны, если бы перед уходом вы угостили нас закусочкой.
1: Ага. Да-да-да.
2: А именно, какую, например, закусочку подать вам?
1: А вот какую закусочку. Дочку вашу, Рейзел.
0: Мы хотели бы, понимаете ли, чтобы ваша доченька, то есть, спела что-нибудь.
1: Да.
0: У нее, говорят, есть голосок, и поет она, говорят, песенки так, что заткнет за пояс 30 Патти и 17 Нельсон.
1: Да?
3: Откуда вы знаете, что моя дочь... поет песенки.
4: Вот-вот незваный гость расскажет, как вчера разговаривал со мной под окном. А ведь я матери даже не заикнулась об этом. Теперь здорово влетит, ой, влетит.
0: Ха-ха, вот тейна, слухом земля полнится. Откуда весь свет знает, что ваш муж, дай бог ему дожить до 120 лет, обладает чудесной глоткой и калватурой? Что все диву даются, слушая его? 15 лет мы разъезжаем по всему свету с нашим еврейско-немецким театром и даже не подозревали, что существует на свете город, который носит имя Голенеште.
1: Да.
0: А вот видите, о Канторе Исраэле слышали? Шутка ли сказать, Исраэл Голенештинский?
1: Да.
0: Ведь его слава гремит по всему миру. Ну что вы на это скажете, милая канторша?
3: Ничего не могу на это сказать. Нисколько меня не удивляет, что имя мужа гремит по всему миру. Но чтобы дочь вдруг ни с того ни с сего стала петь в присутствии двух совершенно чужих мужчин, говорите, что хотите, но по моему женскому разумению это... Ну, сама не знаю, как это назвать. Девушка ведь не мальчик. Мальчик-то мальчик. А девушка это девушка, слыханное ли дело?
2: Может быть, жена и права, утверждая, что мальчик это мальчик, а девушка это девушка. Но все же один раз в 100 лет, притом ради таких гостей. Что тут за грех, если бы она, скажем, спела вместе с отцом? Ну что с тобой станется, если дитя споет?
3: Тебе очень захотелось. Слыханное ли дело?
2: Ах, когда просят спеть, то нельзя быть грубияном. Надо спеть что-нибудь. Но вот вопрос, что бы нам, к примеру, спеть? Может быть, «Владыка небесный»? Ну, Рейзел, начинай!
4: Владыка!

0: Браво, браво, браво!
1: Это браво здесь совершенно не кстати. Слишком печальная мелодия. Слишком трогательны слова. Слишком прекрасен молодой девичий голос, звучащий нежно, как скрипка. И слишком пленительна своей неземной красотой сама юная певица, в сущности совсем еще дитя.
2: А Альберт Щупак, директор еврейско-немецкого театра, видно, чувство сострадания еще не испарилось из его души, если из его глаз могли исторгнуть слезу, горе и скорбь.
3: А может быть, причиной этому пленительная своей неземной красой смуглая девушка с ямочками на щеках, с прекрасными черными цыганскими глазами, со сладостно-нежным звучащим, как скрипка, голосом, который, вырываясь из глубин ее сердца, льется к вам прямо в душу и как бальзам растекается по всем жилам. Кто знает, кто может ответить на этот вопрос?
1: Альберт Щупак был не мастер вести разговор. Когда пение закончилось, он вскочил с места, подошел к кантору, схватил его за обе руки и со слезами на глазах едва выдавил из себя следующие несколько слов.
4: Да не будет мое имя Альбрет.
1: Необходимо заметить, что он сам, к великому стыду нашему, не умел правильно выговорить свое имя и вместо Альберт всегда говорил Альбрет.
4: Слышите? Да не будет мое имя Альбрет.
1: Это самая большая похвала, какую когда-либо кто-нибудь слышал из уст директора еврейско-немецкого театра Альберта Щупака.
4: Ай да голосок, ай да горлышко, ай да инструментик. Ну-ну, послушайте-ка, милый кантор, вы сидите здесь, в голенеште, понимаете ли, в этой дыре, в этой яме. Зачем? Ради чего? Плещетесь в этом болоте и знаете только свои... Попишу и мамалыгу.
2: Мне сдается, да не будет мое имя Альбрет.
3: Да нечего считать зубы в чужом рту. У моего ребенка, слава богу, есть родители, продли Господь их годы. Есть кому заботиться о ней.
2: Вы слепые люди, бродите в потемках. Фанатизм вас одолел или бог весть что. Если бы она поступила ко мне, ваша, то есть, то что вам сказать? Через 3-4 года, вы понимаете, вот такую шапку полную золота ваша дочь принесла бы домой, если бы поступила ко мне в театр.
5: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл – Мириам Сихон. Лейбл – Алексей Вертков. Беня Рафалович – Михаил Богдасаров. Лея – Валентина Талызина, Стельмах – Игорь Ясулович, Гольцман – Евгений Князев, Брайндоле – Татьяна Аукшкап, Гриша Стельмах – Михаил Станкевич, Мейер – Глеб Подгородинский. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля – Дмитрий Николаев, композитор – Олег Макаров, звукорежиссер – Марина Карпенко, редактор – Марина Лопыгина, шеф-редактор Наталья Новикова, продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья.
3: С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки – это язык. Подросток идет в школу, юноша шагает в институт или в университет. Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженная в слове необъятно сложная вселенная. Через слово он впервые узнает о том, чего еще не видели, а, возможно, и никогда не увидят его глаза. В звучном слове сверкают перед ним айсберги Арктики, шумят водопады Африки и Америки. Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах людей за тысячелетия до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку. Лев Успенский. Слово о словах.
2: Еще в 4-м классе советской школы учебный год по русскому языку начинался с чтения фрагмента этого текста. Детей просили ответить на вопрос, какими примерами из своей жизни они могут доказать, что язык – это замечательное средство общения. А потом требовалось списать одно из предложений, чтобы проверить, умеет ли он делать это без ошибок. Затем следовало обменяться тетрадками с соседом по парте, чтобы проверить друг друга. И, наконец, подумать, какие правила вспоминались при списывании предложения. Сейчас этот текст Успенского в укороченном варианте дается на ОГЭ для изложения, а в более расширенном – для сочинения на ЕГЭ. Ну а мы с доцентом факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой продолжаем нашу беседу. Мы все ОГЭ, ЕГЭ – это конец учебного года. Сейчас начало. Что могли бы мы посоветовать родителям учеников школы и студентам, как сконцентрироваться, чтобы получить как можно больше знаний и стать более умным?
4: Если речь идет об учениках школы, то сейчас, слава богу, все-таки есть стремление написать какие-то единые учебники. По одному из последних интервью Путина четко прозвучала эта мысль. Чтобы был единый стандарт, потому что у нас единый стандарт ЕГЭ есть, а единого стандарта обучения получается, что нет. И часто родители жалуются на качество учебников. Они их читают, сами не понимают и не могут ничего объяснить.
2: Ну, насчет учебников вроде готовится учебник по географии общий, по истории, а вот насчет русского языка что-то я ничего не слышала.
4: По-моему, тоже готовятся. Да. Я думаю, что сейчас мы возвращаемся к этой старой системе стандартов образования. Тем более, если у нас такая большая страна, то по-другому вы это никак не решите. Требования должны быть едины ко всем. Система упражнений тоже должна быть едина по всей стране. Вам никто не мешает что-то оттуда убирать, что-то туда докладывать. Но основа должна быть абсолютно единая для всех. А то вот есть стандарты МЦКО, это организация, которая проверяет качество школьного образования. Там вообще сложненькие работы есть. Это можно посмотреть в интернете, вот эти вот работы. Если бы всему этому научили, было бы очень даже хорошо.
2: А мне кажется, что «мама мыла раму», мало того, что простые слова, подлежащие, сказуемые, и дополнение. Сразу ясно, это второстепенный член предложения. Два главных и второстепенный. В первом классе это может ребенок запомнить. А потом будут уже более сложные предложения, где будут другие дополнительные члены.
4: Ну, в принципе, любое обучение так и строится. Преподаются знания и системы, а потом практические задания, которые постепенно усложняются. Вот. Это норма. Вы спросили, каким образом научить студента сконцентрироваться и получить максимум знаний. Если это технический вуз типа Бауманки, то вы сдали ЕГЭ, хотя там тоже ценится высокий балл. Экзаменов дополнительных они не сдают. Сдают экзамены по физике, математике, технического и, естественно, научного характера. Если не научились излагать свои мысли целенаправленно, то, возможно, и технические точные науки вас этому научат. Потому что, как-то не странно, у нас два родственных предмета – грамматика и, как вы думаете, что?
2: Математика.
4: Математика. Физика, химия – это все то, что систематизирует мозги. А наше обучение основано на левом полушарии головного мозга, которое как раз отвечает за логику. Возможно, что научат. Но, знаете, такими окольными путями – это все равно, что ехать из Москвы в Рязань через Казань. А если это студенты гуманитарных факультетов, то у нас обязательно есть предмет, который называется «Культура речи». Раньше это был современный русский язык. Сначала лексика, потом синтаксис, потом стилистика, а потом литературное редактирование. Сейчас это все называется культура речи, но, слава тебе, Господи, суть предмета особо не изменилась. Хотя меняют программы, сокращают часы, конечно, это все становится сложнее. Но тоже есть шанс научиться, потому что основные сведения о системе языка здесь преподаются. Причем немножко в другом виде, чем в школе, здесь именно систематизировано, как в академической грамматике. Скажем, состав предложения, там словосочетание, предложение двусоставное, односоставное, актуальное членение, это механизмы, законы передачи смысла.
2: Ну вот, например, разбирая простое предложение, нужно знать, что по цели высказывания оно может быть
3: повествовательным, вопросительным, побудительным.
2: По интонации
3: невосклицательным, восклицательным.
2: По наличию одного или обоих главных членов.
3: Первое – двусоставным, грамматическая основа которого состоит из двух главных членов – подлежащего и сказуемого.
2: Второе – односоставным, с главным членом А – подлежащим, назывное.
3: Б – сказуемым, определенно личным, неопределенно личным, обобщенно личным, безличным.
2: А студенты это хорошо воспринимают после школы?
4: В принципе, можно объяснить. Очень многое зависит от мастерства преподавателя. Преподаватель должен объяснять просто достаточно сложные вещи.
2: Это да.
4: Не только от студента, но и от преподавателя зависит. Ну и плюс от прилежания студента. И знаете, как у нас идет грамотность? Откуда? Я имею в виду не только умение вставлять буквы и ставить запятые, а говорить грамотно. Знаете, где она концентрируется? На кончике пера или на языке. А знаете, где она зарождается? Правильно, да,
2: в голове.
4: Вот здесь, вот в голове. А дальше куда она идет? Извините, в нижние полушария головного мозга, а потом уже на кончик пера или, вот как вы показали, в рот.
2: То есть вы имеете в виду, что тот, кто сидит много и работает, тот и в итоге говорит лучше?
4: Тот, кто ставит цель. Потому что сидит много, но есть такое понятие зубрилка. Совершенно не обязательно. Есть люди, которые схватывают на лету, но все равно этот путь сократить не удастся никому.
2: Итак, что же мы пожелаем ученикам, студентам, всем, кто хочет учиться?
4: Не терять пыла. Испытывать удовольствие от учебы. А я уверена, что в Московском государственном университете, в частности, на факультете журналистики, где я преподаю, это можно. Находить хорошее и интересное. Использовать знания, насколько это возможно. Не говорить, я не хочу, мне это неинтересно, вообще мне гораздо интереснее что-нибудь другое. Конечно, мы по-разному относимся к разным предметам. Но, тем не менее, никакой. Я просто уже знаю на основе своего не совсем юного возраста, что никакое знание не бывает лишним. Даже это то, точно. Что в молодости тебе кажется абсолютно бесполезным, потом когда-то выстреливает. Поэтому, пожалуйста, даны вам 4 года для того, чтобы получать удовольствие в Московском государственном университете или в другом вузе, так и получайте их по полной программе.
2: А 5 лет никогда не вернемся к 5 годам?
4: Это не ко мне вопрос, но было бы хорошо. И тем не менее, возможности есть. И в школе возможности есть, и в вузе тем более. А все-таки современная система образования, вот эта константа вряд ли когда-то изменится, основана на том, что мы должны проявлять какую-то усидчивость и терпение. Терпение, еще раз терпение. И если вы будете проявлять его регулярно, то вам его потребуется меньше.
2: Вот это
4: как-то не странно, потому что вы будете постепенно, потихонечку докладывать, а в конце смотришь, и автомат получается.
2: Желаем всем отличного, успешного учебного года.
4: Да.
3: Блаженство рода человеческого, коль много от слов зависит, всяк довольно усмотреть может. Собираться рассеянным народом в общежитие, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить, как бы возможно было, если бы они способу не имели сообщить свои мысли друг другу. Михаил Васильевич Ломоносов, 1748 год.
2: Всем школьникам и студентам желаем учить родной язык с усердием и удовольствием. До встречи, друзья.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
5: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
6: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
7: Не обижай.
6: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
12: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
12: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
12: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Когда настоящее меняет привычное, синдром Дауна.
13: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
14: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, назвал их «золотым фондом отечественной школы». Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». Во Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам президента, победители конкурсов доказали преданность тому, чем занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. А также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии.
1: Глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Михаил Мишутин, в свою очередь, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: Президент подчеркивал, что именно высокое качество образования – залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться лидерства в критически значимых сферах, и что нынешние школьники, студенты должны готовы быть отвечать на вызовы времени в условиях технологических изменений, быть среди лучших в глобальной конкуренции. Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь.
1: Михаил Мишустин выразил особо.